но улыбаются. А воздвижение стояло среди начавшегося школьнического подвига и перед тремя месяцами главной до рождественской страды. Две четверти учения. Они почти определяют участь года. Уже после Рождества как-то идет к концу. Все перерывы — то масленица с говением на первой неделе, то страстная с Пасхой, а потом экзаменационное напряжение до забвения всего в мире и счастливые каникулы. А воздвижение — в сентябре, в начале самого разгара работы школьного подвига. И доселе это чувство не изменяется. Ни радостный, ни веселящий это праздник, а подвижнический. И пост полагается в этот день. А если пост, то уже это не светлый праздник. Точно будто бы так. Вот человек работал на поле, а потом по делу идет мимо церкви. В рабочей одежде, запыленной, в храме служба. Рабочий зашел, помолился усердно, но недолго. А потом тотчас же за свое дело, до пота, до усталости. В храме набрался немного силы, поцеловал крест Христов и опять взвалил свою тяжелую ношу путника жизни. И незамечаемый никем, кроме Бога, двинулся дальше. А путь еще далекий, радости лишь впереди, пока же труд. А тут еще и дожди наступают, грязь, холод. Неприветливое осеннее облачное небо, а идти необходимо. Передохнул немного на перепутье и дальше.

Праздник Искупления. Святая царица Елена нашла крест, на коем был распят Спаситель. А всего найдено было три. Чтобы узнать, какое из них принадлежит Господу, накладывали их на проносимого мертвеца. И от Господня креста он воскрес. Затем устроили торжественный чин поднятия, воздвижения на высоту, чтобы все люди видели крест. И христиане, недавно лишь освобожденные от гонений, с восторгом и благодарностью падали на колени, тысячами уст взывая: «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Такое событие, однако, было возведено в двунадесятый, в сущности, тринадцатый праздник. Почему? Задумался я чуть ли не впервые в жизни и ответил себе так: «Чествуем распятого на кресте. Следовательно, это есть праздник по преимуществу искупления. Ведь доселе искуплению еще не было особого праздника. Правда, вся Страстная, особенно Пятница, посвящены страданиям Господа и Его искупительной жертве. Но там очень много отдается сил и песнопений объяснению и описанию самых событий последних дней Спасителя. Затем там проходит все чрезмерно быстро. Одно нагоняется другим, так что некогда вникать. А кроме того, приближающаяся Пасха зальет скоро все своею веселую благодатью, и уже искупительная жертва забудется. А в один день Пятницы, да ночь субботы и вечерню субботней литургии не успеешь впитать всего. Как бы так, налетела вдруг гроза с молниями, громом, проливным дождем, все сразу затопило, но прошел час, туча великой громадой свалила к горизонту, а на умытом небе опять сияющее солнышко, бегут шумные ручьи, трава зеленая с бриллиантовыми каплями, из-под клетей вышли опять курочки с петухом, воробьи весело наперебой зачирикали, дети бегают по лужам, крестьянин, крестясь, благодарит Бога за милость, теперь хлеба оживут. А туча уже закатывается, слышен только далекий грохот грома, и радостная дуга, радуга, прощается приветливо с обрадованной и спасенной землей. Ликуйте! Это страстные дни, великие дни. А осень другое. Тихий, не спешащий, мелкий дождь, медленно ползущие скучные серые сплошные облака. Земля тоже серая, деревья почти оголенные, омертвевающие. Жизнь точно умирает. И только на нивах проступила новая жизнь, нежные зелененькие озимые, зеленя. Им-то и нужна влага. Да и всей земле нужна она. Лето было сухое, все пересохло. А весной ей опять нужно питать все, от травки до дубов. Влаги нужно запасти много. Не слегка лишь омыть землю, а пропитать до последней глубины. Для этого нужно копить воду понемногу, чтобы она по возможности вся впитывалась в почву, а не скатывалась шумящими ручьями. Правда, от этого вся земля превратится в вязкую грязь, из которой ноги не вытащить. Но зато после будет много пользы. Хлеба будут хорошие. Не видно радостного солнышка. Не поют веселые пташки. Улетели они в теплые светлые края. И воробушки даже присмирели. Только бодрая скромная синичка однообразно не перестает Бога хвалить. Тик-тик, тик-тик. Но всему время. Не до радости сейчас. Люди попрятались в избы, и душе нужно уйти внутрь и там творить работу над собою. Это праздник искупления, тихие дни. Здесь есть время углубиться в праздник. 9 дней дано на это. Да и самое время заканчивания осенних работ на полях и начала самых серьезных работ в разных учреждениях помогает сосредоточению. Погода же не развлекает, а тоже собирает. Холод осени не тянет вон, а гонит внутрь.
и поэтому едва ли можно найти лучшее время для этого праздника, как именно это осеннее время, трудовое и труженическое время. А праздник должен быть длительный. Невозможно ограничиться одной Великой Пятницей. Да и страшно было бы, что такому величайшему делу Господа, как искупительная жертва, не было специального особого времени, достойно продолжительного. И сие время промыслительно и было приурочено к открытию и прославлению орудия искупления — креста животворящего.

после Рождества Богородицы. А если мы вспомним только что прошедший праздник Рождества Божией Матери, в который только еще засветилась заря христианства, и до полной радости солнца правды еще далеко, то прямо потребуется именно крестный праздник. Воздвижение как бы так говорит: «Да, радость принесена будет на землю». Можно сказать, она уже пришла в зачатии, в явлении Матери Спасителя. Можно быть надежным, что все прочее произрастет из этого цветка. Но знайте, что все дастся через тяжкий крест Искупителя. Не думайте, что Он придет в торжествующем виде раздаятелем потерянных благ. Нет. Ему должно много пострадать ради нас. Его убьют, и только после этого Он воскреснет. Как две стороны одной и той же медали. На одной стороне сияющая радость, переверните, и вы увидите тяжелые страдания. Одно с другим совершенно неразрывно. И было бы чрезвычайно ошибочно представлять себе христианство сплошным радостным праздником. Нет, далеко нет. От радостной надежды к совершенному блаженству, да, это верно, но непременно через страдания. Начало и конец ликующие, а середина — крестно-скорбная. Это нужно очень твердо усвоить христианину. И начинается это страдание и подвиг креста с самой Матери Радости. Она первая посвятит себя всецело Богу, отдаст Ему себя в жертву с 3 лет. Уйдет от родителей на аскетическое воспитание в храм, подготовится в Матерь Искупителя. А после и он начнет свой крестный подвиг, прежде всего самым умолением в воплощении, а дойдет и до Голгофского распятия. Но и всякому ученику своему он скажет: «Кто хочет за Мною идти, тот пусть отвержется себя, возьмет крест свой, и тогда лишь последует за Мною. Кто хочет душу свою спасти, тот пусть погубит ее». Это нужно ясно услышать хотящему вступить в христианские ряды. Услышать сразу же, с самого начала. А церковный год только начался с сентября. Радость и крест, крест и радость. И тогда поймешь и примешь обе половины тропаря: «Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое славим». Тогда откроется смысл и воскресного длинного тропаря: «Воскресение Христово видевши, прииди крестом радость». Да, радость придет, несомненно, придет. Надеждою на нее нужно жить и из этой надежды исходить. Но самая жизнь должна окраситься страданиями, крестом. О первом нечего беспокоиться, Бог не отречется от своей милости. А второе нужно принять всею душой, нужно взять крест, каждому свой. Это говорит воздвижение.

Крестоборчество. И вспоминается мне мысль, давно и после часто приходившая в сердце. Люди всегда заражены были духом или ересью крестоборчества. Не желает человек страданий, хотя только и живет тем, что всю жизнь страдает. И это начинается с рождения. Но какие отцы, какие матери с детства приучали своих детей к мысли о кресте всей жизни? Почти никакие, наоборот. Все внушали нам, что нас ожидает счастье, веселье, радость, богатство. К этому готовили, так воспитывали. И в школах говорили обо всем, но не о кресте. И юноша вырастал в мечтах о себе как о герое, победоносно шествующем по арене жизни. Кто говорил, что предстоит страшная борьба с самим собою, со своими грехами, не на живот, а на смерть? Наоборот, все представлялось легким. А грехи? Ну что же, молодость, кто не грешит? А вечные муки, а погибель вечная? Отмахивались люди. Жизнь лови, лови мгновения. А как же несчастье в мире, всюду страдания? Поправим, все идет в прогресс, верь этому. Неизбежно придет, не при нас, так через 1000 лет, а может быть и раньше. Вот нужно перестроить нечто, и тогда все будет хорошо. Насадим рай на земле. И решили делать опыт всемирного рая. И соблазнили даже тех, которые практически знали истину крестопоклонения, то есть простой народ. Несомненно, он носил имя крестьянина или христианина, не напрасно. Подумаем, единственный в мире народ решил называться этим святым именем. Ни англичане, ни немцы, ни французы не осмелились. А русские сказали о себе: «Мы христиане», и были ими. Какая же крестная доля была у них всегда! Русь была сплошным монастырем, тайными скитами. Труд, пот, недоедание, посты, терпение крепостного права, всегдашнее смирение — все это был крест Христов. И была Русь святая. Вот разве там и учили кресту? Если не словом, то, а это много сильнее, опытом. В то время, когда с них лился градом пот, и жилистые спины, не разгибаясь, косили хлеб, в это время — на вакациях учащиеся и господа устраивали пикники и веселились. И ученики восприняли, кресты с себя посрывали. Но и вновь надетый нам крест мы опять хотим сорвать. Все спрашиваем, да когда же, когда кончится это страдание? А Господь, видимо, все хочет учить нас кресту, как можно сильнее, глубже вкоренить его в нас. Мы же остаемся старыми крестоборцами. И не мы лишь одни, а весь мир. Пока Господь творил чудеса, исцелял больных, насыщал хлебами, ученики и народ шли за Ним. А когда Он стал говорить им о Своем кресте, сразу первый же из апостолов, Петр, начал противоречить: «Пожалей себя, Господи, да не будет этого с тобой». А Господь строго ответил: «Отойди, не соблазняй сатана». И добавил: «И не мне лишь, а и вам всем нужно страдать, взять крест свой и нести его». Петр уже молчал. Истина была утверждена, а для облегчения приятия ее лучшим показана была. Но сначала Сыну Человеческому нужно пострадать. За Петром соблазнились Иаков и Иоанн с матерью Соломией, прося первых мест в царстве Мессии, а в ответ услышали от Христа о крещении чашею страданий. За это учение о кресте и предал его Иуда, не захотел нести крест. И евреи возненавидели Господа за этот соблазн, ждали славного Мессию, Освободителя, бросились к Нему навстречу, осанно уже кричали. А когда окончательно убедились, что он к другому царству не от мира влечет, то распяли. Мессия земной
явился Спасителем Небесным. И с той поры и доселе евреи все соблазняются этим крестным ликом Христа и христианства. А когда первое же поколение христиан из евреев смутилось отлучениями, гонениями, отнятием имущества, хотя они еще страдали не до крови, и соблазнились мыслью, не обманулись ли и мы, Мессии ли он, то апостолу Павлу пришлось писать целое послание к евреям по этому поводу, в оправдание Мессии распятого и креста веры для всех. И доселе евреи не хотят принять крестного христианства. Им хочется благоденствия. А за что? Спросить бы их. Но их ли одних спросить? Не соблазнились ли и многие миллионы христиан? Не живет ли и в них это исконное крестоборчество, начавшееся еще с Адама и Евы? И они не захотели тогда подвига послушания. Также и язычники, особенно господствующие классы, почитали безумием самую мысль о распятом Боге и об обязательном приятии креста страданий. Жить для удовольствий — вот что было общим правилом жизни. Современному человечеству эта психология очень близка. Пойдите проповедовать идею креста, вас засмеют, назовут чудаком или, что тоже, безумным. Скажут, мы еще с ума не сошли. Следовательно, проповедующий сошел с ума. Но церковь твердит это. Судьи же дивились желанию христиан идти на всевозможные страдания за Христа. И кто же принял Христово крестное учение? Немного из вас ученых, немного власть имущих, немного знатных, а больше простецы, униженные и оскорбленные, труждающиеся и обремененные, очень часто рабы, реже господа. Впрочем, и царицы скоро пойдут за ними, и судьи, Адриан и Наталья, будут заявлять «и я христианин». И начался период 300-летних гонений. Учение Христово о кресте сразу же проявилось на деле. И гонения не являются чем-то страшным для христианства или новостью. Это должно было быть. Наоборот, было бы странно, если этого не было бы. Тогда слова Христа были бы неистинны. Но человечество всю историю только что и делает, что борется против крестов. Впрочем, все это было доселе скорее плодом человеческой немощи, восстания. Теперь же крестоборчество поставлено как принцип, как мировоззрение, противопоставляемое христианству. Впрочем, и в каждом из нас глубочайшим образом внедрилось это крестоборческое настроение. Не хотим страдать. Хотим без страданий спастись. Но, приведу слова своего духовника, праведного старца, Бог и не хотел бы давать нам скорбей. Да беда в том, что без них мы не умеем спасаться.

предпраздником. Накануне праздника я жил лишь с одним братом в скиту. На небо набежали серые облака, которые тихо ползли на восток. Горы сдавили нашу испостницу. Я немного попостился, но нужно сказать, что когда задаешься этой целью сознательно, гораздо труднее выдерживать обед. Искушение так и толкает хоть что-нибудь съесть. Легко мне было предписывать и желать подготовки к празднику постом, а делать трудно. Я решил сплести венок на крест и начал искать цветов. Но крестная осень и здесь была верна себе. Очень бледные фиолетовые махровые цветочки, кое-где желтенькие, да белые зонтики. И то очень мало. И пришлось травками и листочками украшать венок. Венок из зелени. Получилось скромное, не бросающееся в глаза украшение. Не символ радости и торжества, а тихой надежды, незаметного подвига. Зеленый цвет — символ надежды. Подвижники выбирали себе зеленые леса, лужайки. Когда я лазил по горам, ища цветов, на душе было хорошо. Сам не знаю почему, но чувствовалось это от предпраздничества уже. Окропил венок святой водою и положил на престол, а посреди — крест. Впереди поставил лампаду. Все было готово к богослужению. Наступал вечер, темнело. Серое небо согласовалось с наступающим праздником искупления. Пожалуй, если бы было яркое солнце, это не мирилось бы с крестным днем. Ведь и при распятии тьма бысть по всей земле от 6 до 9 часа. А на другое утро и дождь пойдет. В скитскую церковь на 5 человек никто не придет. Мы с монахом Р. вдвоем одиноко отпразднуем крестный праздник. Уже совсем в сумерках я запалил лампады, и мы начали всенощную службу честному кресту.

0: прозвучала передача по книге митрополита Вениамина Фетченкова «Воздвижение креста Господня». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: Концерт «Воскликните Господи» композитора Александра Гречанинова прозвучал в исполнении мужского хора Самарской духовной семинарии.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова, и мы продолжаем рассказ о жизни святителя, отца и учителя церкви Иоанна Златоуста. Рассказывать продолжит преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии, постоянный автор программ радио «Град Петров» Константин Андреевич Махлак.
1: Здесь еще один возник эпизод, связанный с одним из влиятельнейших епископов Восточной Церкви по имени Феофил Александрийский, который и вначале-то не очень приветствовал восхождение Иоанна Златоуста на кафедру, но, скрипя сердцем, все-таки одобрил. Потом же произошел ряд эпизодов, которые сделали Феофила и Иоанна непримиримыми врагами. И, конечно, Феофил – человек очень властный, человек, действительно, вот как иногда говорят, князь церкви. Но не всякий князь обладает таким властным, мстительным, гневным нравом. Вот Феофил был такой. Особенно, как его описывает Палладий Ленопольский. Здесь он, конечно, может быть, даже в чем-то сгущает краски, но это описание, потрясает. Так в христианской письменности описывают только крайних врагов церкви. Каких-нибудь гонителей из числа римских императоров, типа Нерона, например, или ужасных еретиков. Хотя в случае Феофила это и не то, и не другое. Но, тем не менее, это, как вот говорит, и дракон, и лев по своей гневности, а по мстительности, как собака, которая обязательно тебя тяпнет, когда ты этого не ожидаешь. Вот так он его описывает. А весь конфликт произошел из так называемых длинных братьев. То есть это действительно четыре родных брата, монахи Митрийской пустыни. То есть это Египет, надо сказать. То есть они находились в юрисдикции Феофила. У них произошел конфликт с Феофилом. Эти конфликты, конечно, происходили очень часто. Надо сказать, что монашество в Древней Церкви вело себя достаточно независимо.
0: В общем-то, я ушел, значит, я и от тебя тоже, дорогой предстоятель, ушел.
1: Да.
0: Люди действительно уходили в пустыню.
1: Да, уходили в пустыню, хотя иногда они и возвращались, иногда оставались. То есть они не в Нитрийской пустыне зачастую пребывали, а и в столичных городах. И надо сказать, что как раз вот александрийцы и Феофил, а потом и Кирилл, они вот этой, как бы это обозначить, пассионарностью монашества пользовались в своих целях. Ну, вот в частности, этот эпизод, например, с Гипатией, умученной античной ученой.
0: Женщина-философ. Да, так, чтобы она была прямо философ, образованная женщина была.
1: И ряд других эпизодов, связанных со всяким буйством, как это называют иногда древние хронисты, устроенных в городах. Там принимали участие вот эти монахи, которые приходили из пустыни и, значит, наводили здесь порядок. То есть исполняли роль таких, можно сказать, боевиков.
0: Угу. Такие доминиканец, хочется сказать.
1: Да.
0: Псы Господни.
1: Да.
0: Готовы вот так вот набрасываться на всех,
1: да,
0: кто против церкви, против
1: епископа. Против чего-то. Причем иногда и на стороне местных епископов, таких как Феофил или Кирилл, а иногда и против них. Надо сказать, что Феофил, конечно, тоже имел порядком врагов, и как раз Палладий описывает один из таких случаев, очень неблаговидного поведения Феофила. Это вот напоминает такие вот сводки, которые мы сейчас иногда читаем в церковных новостях. Правда, конечно, в официальных новостях такое не прочитать, а где-нибудь в каких-нибудь блогах, как кто что сказал, что как, где сделал. Там речь шла об компромате, о обвинениях самого такого скандального характера, в частности, вот там одного монаха, у которого он хотел забрать деньги, Феофил. То есть Феофил вымогал у него деньги, которые были даны одной вдовой для какой-то благотворительной цели. То есть Феофил, во-первых, ему не сказали, что эти деньги получены, то есть это уже вина. Во-вторых, это все-таки эти деньги были потрачены на те цели, которые вот эта вдова, ради которой эта вдова эти деньги дала этому монаху. То есть вот началась история этого монаха, это Палладий все описывает, как вот он его обвинил там в гомосексуализме.
0: Кто кого?
1: Феофил, монаха, конечно. Угу. И что у него есть человек, который пострадал от этого похождения этого монаха. Когда кто-то ему говорит, покажи мне этого человека, я посмотрю на него. Феофил говорит, а это моряк.
0: Он сейчас в море.
1: Он сейчас в море, я вообще не знаю, где он. Но у меня есть бумага, где он все это пишет. Причем это написано было, по утверждению Феофила, ну, какое-то время назад, там, 5 лет назад, скажем. Он говорит, а почему ты раньше-то мне это не показал, 5 лет назад? А я забыл, где-то завалилось.
2: Замечательная история.
1: Да, это вот история, которая характеризует в значительной степени Феофила, что это был за человек. Хотя, надо сказать, что местночтимый святой. Вот не знаю, сейчас есть он в календарях, например, Русской Православной Церкви.
2: Да, интересно будет уточнить.
1: Вот, но вот Феофил, да. Дядя, между прочим, Кирилла Александрийского, там у них вот такая была сложная престолонаследие, от дяди к племяннику.
2: Такого восточного типа, да.
1: Да, и некоторое время это продержалась традиция. Причем все они были, надо сказать, выдающимися людьми.
2: Причем престолонаследие имеется в виду церковный престол.
1: Да,
2: как
1: конечно.
2: Как ни странно.
1: Да, церковная кафедра Александрийская. И писателями выдающимися, и Феофил тоже, между прочим, несмотря вот на все свои злодейства. То есть кажется по нынешним временам, что если человек такой вот злодей, негде клейма оставить, то он, значит, и бездарность.
2: Ничего подобного.
1: А это не всегда так.
2: А так кто победил, монах или епископ? Вот в этом споре за правду, скажем так, про деньги, про обвинения в гомосексуализме и так далее.
1: А монах что, собрал свою котомку и ушел?
2: То есть не пострадал очень сильно?
1: Ну, как-то он пострадал, да, его... Сейчас я уже не совсем помню вот канву этого повествования, но как-то это все... Все не закончилось там, не знаю, уж самыми крайними вариантами, там, убийца он ему не подослал. Хотя, в общем-то, по-моему, там такой эпизод содержится. То есть здесь и криминал был, и всякие прочие другие вещи. То есть человек всегда человек, то есть мы видим, что, ну и в древней церкви, вот зачем, например, некоторые люди говорят, ну вот зачем там выносить ссор из избы и вот показывать там, копаться в грязном белье.
2: Церковь в древности считала наоборот, если в церкви, в доме Божьем есть ссор, немедленно надо его убрать, то есть вынести.
1: Ну тогда вообще не было такого представления о закрытости каких-то институтов внутри общества, потому что все наружу. Древний человек, вот, в общем-то, этого такой вот скрытности, какой-то такой тайности, мол, рука руку моет, он это не признавался. Хотя это тоже было, были попытки, но все-таки таких вещей, такие вещи, ну, не подлежали какому-то сокрытию, это все быстро становилось известно. Тем более, что об этом писали такие люди, как Палладий Еленопольский тот же.
2: Ну, вот не хочется сказать, что если мы, следуя описанию Палладия, сейчас начнем все дружно ненавидеть этого Феофила, кроме того, он еще будет и гонителем Иоанна Златоуста, вот много ему причинит неприятного, вообще всю жизнь его ненавидел. То есть, ну все, мы вот этого Феофила теперь ненавидим. А на самом деле мы увидим здесь замечательную вещь, что те неправедные поступки, которые Палладий приписывает Феофилу, ну, на совести Палладия, что называется, мы вот имеем только такой текст, который нам Палладий оставил. Эти все поступки, они как бы сверх того, что подразумевается под его, собственно, полномочиями епископскими. Мы здесь не видим, что, собственно, его епископская власть и состоит в том, чтобы различных людей, которые подчинены по церковной иерархии, как угодно, куда угодно перемещать, имущество тоже с таким же образом, как угодно перемещать, брать здесь, перекладывать туда. То есть это все самими вот этими современниками Феофила, теми, кто потом, в последующем поколении, описывает всю эту историю Феофила, Иоанна Златоуста, их взаимоотношения и историю церкви того периода, понимается как что-то над, а скорее под, потому что лежит ниже того, что они обязаны делать и делали, собственно, по сути, своего положения,
1: ну,
2: епископского,
1: да,
2: сана.
1: Да, конечно.
2: И вот это тоже очень важно отметить, что не говорится, что вот, знаете, вот он таким образом исполнял свои епископские обязанности.
1: Ну, во всяком случае, был жестко.
2: Да, то есть это было жесткий. Что-то еще, какие-то еще интересы, антипатии и так далее.
1: Ну да, как всегда, понятно, что человек не тождественен своему сану.
2: Ну, просто, знаете, у нас вот хочется привести в пример, допустим, чиновников. У нас сейчас в обществе такое представление, в российском, что в этом и смысл существования чиновника, в этом и смысл существования российского чиновника, что он сидит на своем месте и пилит, и ворует. То есть никто не подумает, что чиновник должен делать что-то другое. Даже никто никаких претензий не предъявляет по этому поводу. Где претензии от народа? Куда вы дели деньги? На дорогу или еще на что-то? Никто же ничего не скажет. А вот тогда все-таки было понимание, что вот как епископ он вот это, а вот здесь он поступает немножко как в другом качестве.
1: Ну, здесь сложный по-настоящему вопрос, насколько такие люди, как Феофил, они, ну, достойны вот этого, этой кафедры, да, достойны этого епископского сана. Потому что в древности, конечно, были эпизоды и, скажем, каких-то народных возмущений, когда епископ был вынужден просто уйти с кафедры, по каким-то причинам. Но чаще всего это, конечно, были еретики.
2: То есть вот такой.
1: Да, но иногда и то, что называется из-за аморалки.
2: Тоже бывало.
1: Да, такое тоже случалось. Причем это касалось и епископов, это касалось, конечно, и духовенства, потому что священников, конечно, изгоняли иногда паства. Ну, впрочем, это было и на Руси, вот, например, если вспомнить житие протопопа Аввакума, то там рассказываются такие вещи, что его и побивали, ну, его собственное паство, и прогоняли.
2: Ну, что он много хотел, что называется. Такие критерии благочестия предъявлял
1: один мало
2: простым
1: хотел,
2: русским мужикам.
1: Другой много хотел. Другое дело, что вот сам принцип-то какой, можно и поколотить, и такое было. То есть в этом отношении здесь тоже несколько другие, другие нравы. Нельзя сказать, что, конечно, это лучше, чем то, что мы сейчас видим в нашей действительности. Все-таки какой-то прогресс-то существует в человеческих отношениях, да. Но есть что-то, и что не то чтобы хотелось перенести в нашу жизнь, но, во всяком случае, это такая прозрачность такая, например, да.
2: Ну, мне чего не хватает? Может быть, и от древнего мира, от древней церкви, и от, скажем, все-таки это более восточный мир, вот Византия и Египет, Восточная Римская империя. Не хватает вот того живого соответствия реальности веры и реальности моей собственной ответственности. Вот, допустим, действительно изгнание какого-то пастыря или архипастыря по поводу ереси. Вот мы сегодня ходим в храмы, чего мы там только не слышим в проповедях. Что угодно можно сказать с кафедры. Я думаю, что если произвести такой эксперимент, все-таки нельзя, конечно, богослужение в эксперимент превращать, но если вот такое могло бы быть, чтобы вышел человек и сказал полную ерунду, полную и арианство, и несторианство, еще чего угодно, спаси Господи, в конце сказала бы паства, и все бы разошлись. Вот это неправильно.
1: Да, тогда люди слушали слова.
2: Да, и как что сразу, так такое начиналось.
1: Да, и это другая, конечно, культура, здесь тоже надо учитывать.
2: Конечно.
1: То есть, это античность все-таки, несмотря на то, что это Восток, но это эллинистический мир, это греческий мир, где к слову относились совершенно иначе.
2: А мы все-таки уже люди воспитанные, европейские, кроме того, северные, то есть у нас другой темперамент,
1: У нас тоже в нашей традиции есть такое вот внимательное отношение к слову, но есть вместе с тем, конечно, и вот, может быть, феномен столетней давности, 100 лет прошло, и наша страна сильно изменилась, что вообще слова ничего не значат. Это пустой звук.
2: Так потому что весь советский период на заседаниях партячеек, комсомольских собраниях говорили одно, голосовали за одно, потом все знали, что это ничего не значит.
1: Да.
2: Просто скажи нужные слова, освободись от этого и живи своей жизнью, ни во что не веря.
1: Да,
2: это же воспитывалось 4 поколения. Это уже не выбить.
1: Да, думали одно, говорили другое, а поступали...
2: Совершенно по-третьему.
1: Да, по-третьему. Это вот такая раздвоенность, которую, конечно, древний человек не знал. И вот если Иоанн Златоуст действительно вот верил...
2: Так он так и делал.
1: Что, конечно, зазор между его словами и его вот практикой церковной, он был минимален. Конечно, такой зазор всегда есть.
2: Конечно.
1: Это неизбежно.
2: Конечно, все мы люди, да.
1: Да, но во всяком случае он стремился поступать так, как считает нужным, так, как считает должным. Это было не просто его блажь. Он же как и богослов, и ритор это обосновывал и доказывал в своих сочинениях, в своих речах. И вот это как раз здесь, вызывает уважение.
2: И этому нас его житие и учит.
1: Думаю, что да. Надо вот следовать своему сердцу, да, потому что, конечно, и разуму. Это, конечно, античность, и античность вот христианская, это, можно сказать, такая апология разума, утверждение разума, уже разума не внешнего, не языческого, не языческой философией воспитанного, а разума, устроенного по Христу, ум Христов. Вот он как в виде Иоанна Златоуста здесь перед нами предстает, и мы видим действительно и его проповеди, которые до нас сохранились, и его деятельность многообразную, которая обосновывается вот именно этим умом, просвещенным крещением, благодатью Божьей. Вот возвращаемся к Феофилу и к длинным братьям, которых Феофил изгнал,
2: Почему они были длинные?
1: Высокого роста. Из Нитрийской пустыни, причем он и разорил их монастыри, приказал своим людям это сделать, строго запретил их кому-нибудь принимать. То есть это была...
2: То есть суть конфликта была просто канонического подчинения, вопрос касался?
1: Нет, те его обличили.
2: В чем?
1: В сребролюбии, в стяжательстве, в разных других нарушениях.
2: Угу.
1: Он искал, как это часто и сейчас делается, чем вы их как бы их унять.
2: То есть он не взял тактику, сейчас я вам докажу, что вы не правы. Смотрите, не сребролюбив, не стяжателен, а просто другую тактику. А сейчас я найду, чем вас прищучить.
1: Конечно. Ну, это было очевидно. Здесь в этом никто не сомневался.
2: То есть они были правы, нетрийские длинные братья?
1: Конечно, правы. Все остальные просто молчали или боялись гнева Феофила. Потому что Феофил, как мы видим, своих намерений в долгий ящик не откладывал. Особенно на той территории, которая была ему подчинена в церковном отношении.
2: Но раз они были основателями монастырей, видимо, за ними тоже стояло какое-то и непростое происхождение, и какие-то ресурсы, и, может быть, святая жизнь, за которую им давали средства на монашескую деятельность.
1: Да, монаха сложно как-то вот на него воздействовать, потому что он, ну, вот ходячий мертвец. Но и на них нашлась управа со стороны Феофила, он их просто прогнал. Причем для того, чтобы и другие их не приняли, что, в общем-то, мир-то большой, он решил их обвинить в ереси. Это был оригенизм, как ни странно, потому что, ну, Александрия, мы знаем, родина Оригена. Но Феофил к Оригену, как мы видим, относился отрицательно и считал его еретиком. Ну, надо сказать, что вот оригенизм и Оригена все-таки нужно различать, хотя все учения последующих оригенистов, они имеют свое основание в творчестве самого Оригена. То есть это было серьезным церковным вопросом, серьезной проблемой богословской. Ну вот Феофил я превратил в такую дубинку, чтобы этих длинных братьев достать, и нигде бы их не приняли, как именно еретиков. Те отправились в Константинополь, в столицу, и Иоанн Златоуст, в общем-то, их принял. То есть Иоанн Златоуст был человеком непредвзятым, и, в принципе, никакого, видимо, вероучительного компромата он в их словах, поступках не обнаружил и принял их в общение. То есть речь шла о евхаристическом общении, конечно же, а не просто о беседах. Феофил, конечно, был в ярости, тем более, что существовало же такое правило, что, ну, некоторые, можно сказать, солидарность, что если клирик одной церкви вот попал под прещение, в данном случае как еретик, то не может его принять епископ другой церкви в общение.
2: Так и сейчас.
1: В общем-то, так и сейчас эта практика сохраняется. То есть Иоанн нарушил это правило, тем более существует и другое правило, что если ты принимаешь в общении еретика, то ты сам еретик.
2: Если ты находишься в общении с еретиком, допустим, вот тоже бывают такие проблемы, когда возникает вопрос, вот если категорически не согласен с изложением вероучения догматического священника в том храме, куда ты ходишь, ну, этот храм самый близкий к твоему дому. Но дело в том, что по представлению как раз древней христианской церкви, если ты ходишь в этот храм, то ты уже в согласии находишься, в единстве таком церковном, а в случае ереси псевдоцерковном, с этим данным человеком. И это очень важно, конечно.
1: Да. Да, более того, ведь тоже это правило очень хорошо было известно, причем и тогда тоже, и впоследствии, что даже не только в общении с еретиками, но то, что ты его не анафематствуешь,
2: да,
1: это тоже...
2: Не отделяешься публично,
1: да,
2: это очень
1: это
2: важно.
1: Тоже тебя соединяет с ересью и отторгает от Церкви Христовой. Но, видимо, Иоанн Златоуст понял, что это скорее такой навет.
2: Никакие они не оригенисты.
1: Да, тем более, что... Ну, мало ли, что Ориген. Ориген очень разнообразен, да, как вот говорили, что это как лук, где есть и ядовитые растения, а есть и очень даже полезные. То есть надо только разбираться, надо выбирать. Ну, здесь, конечно, я Златоуст понял, что это клевета.
2: То есть эти монахи были все-таки еще и учеными монахами, которые излагали какое-то богословское видение?
1: Думаю, что не без этого, да.
2: Кстати, важный момент для нас, для всех. То есть в понимании вот как раз церковном, чтобы быть христианином, нужно быть подготовленным настолько в понимании своей веры, чтобы уметь отличить еретика от православного. То есть это нужно быть вообще, в общем-то, очень подготовленным человеком по нашим-то меркам. Во всяком случае, понимать, в чем ересь Оригена необходимо.
1: Да,
2: говоря уже о всех последующих.
1: Да, да, это важно. Да, но здесь вот нужно еще сказать, дополнить этот разговор о длинных братьях. Они, в общем-то, оправдались не только тем, что их Иоанн Златоуст принял в общение, они и апеллировали к императрице. Впрочем, и государственная власть встала на сторону этих длинных братьев.
2: То есть все против Феофила. Он, да, разозлится.
1: Да, Феофил очень разозлился, тем более, что ему Феофилу, предписали, значит, явиться в Константинополь для судебного разбирательства, ну вот, чтобы все стороны были собраны. То есть вот очень такое справедливое решение надо вопроса. И эти длинные братья были бы, Иоанн Златоуст и Феофил. Но Феофил, конечно, не приехал, а людей, которых он прислал, и которые вот эту жалобу длинных братьев должны были опровергнуть, их вообще задержали, обвинили в клевете, что и было на самом деле так. И вот, то есть светский суд вынес однозначное в пользу этих длинных братьев решение. Ну, уже как раз это и способствовало принятию этих длинных братьев вообще нет. То есть, ну, уже все, ни церковных претензий, ни светских к ним нет.
2: Но они все равно не могут осуществлять свою деятельность на юрисдикционной территории Феофила в Египте.
1: Ну, конечно, кто же...
2: Придется им оставаться здесь.
1: Да, кто же вернется в Египет? Угу. Это было бы немыслимо. Кстати, вот уже впоследствии, да, они обменивались такими любезностями, Феофил и Иоанн Златоуст. Иоанн Златоуст его называл фараоном. Ну, имея в виду вот того фараона, которому сердце Бог ожесточил, который преследовал богоизбранный народ.
2: Ну, как Феофил называл Иоанна Златоуста, это даже и повторять не хочется.
1: Ну, он его называл просто Иудой.
2: Да.
1: Говоря о том, что вот если Иоанн, точнее, это даже уже, по-моему, Кирилл Александрийский, племянник, и, кстати, святой, действительно великий, значительный святой и богослов, он как раз вот тоже удивлялся прославлению, что как бы, с Иоанном уже после его смерти, надо сказать, так носятся и прославляют его, и он святым вдруг стал, что говорит, что ну, если уж Иоанн святой, так почему Иуда, а не апостол?
2: Ну, он наследовал здесь взгляды своего дяди, по-человечески можно понять.
1: Да, по-человечески понять можно, но, конечно, зачем такой человеческий, вот человеческое, слишком человеческое вносить. Такие высокие, можно сказать, церковные отношения.
0: Здесь мы прерываем наш рассказ о жизни Иоанна Златоуста и продолжим в следующей программе. Передачу вела Марина Лобанова. О святителе Иоанне Златоусте рассказывает преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак.

0: В исполнении греко-византийского хора под управлением Ликургаса Ангелополоса прозвучало византийское песнопение святого Иоанна Кукузела, 10 стих 111 псалма «Зубы своими поскрежещет и растает».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

С той минуты, как он проснулся и понял, в чем дело, Левин приготовился на то, чтобы, не размышляя, не предусматривая ничего, заперев все свои мысли и чувства, твердо, не расстраивая жену, а напротив успокоивая и поддерживая ее храбрость, перенести то, что предстоит ему. Не позволяя себе даже думать о том, что будет, чем это кончится, судя по расспросам о том, сколько это обыкновенно продолжается, Левин в воображении своем приготовился терпеть и держать свое сердце в руках часов пять, и ему это казалось возможным. Но когда он вернулся от доктора и увидал опять ее страдания, он чаще и чаще стал повторять: «Господи, прости и помоги», вздыхать и поднимать голову кверху, и почувствовал страх, что не выдержит этого, расплачется или убежит. Так мучительно ему было. А прошел только час. Но после этого часа прошел еще час, два, три. Все пять часов, которые он ставил себе самым дальним сроком терпения, и положение было все то же. И он все терпел, потому что больше делать было нечего, как терпеть, каждую минуту думая, что он дошел до последних пределов терпения и что сердце его вот-вот сейчас разорвется от сострадания. Но проходили еще минуты, часы, и

0: еще часы, и чувства его страдания и ужаса росли и напрягались еще более. Все те обыкновенные условия жизни, без которых нельзя себе ничего представить, не существовали более для Левина. Он потерял сознание времени. То минуты, те минуты, когда она призывала его к себе, и он держал ее за потную, то сжимающую с необыкновенной силой, то отталкивающую его руку, казались ему часами, то часы казались ему минутами. Он был удивлен, когда Лизавета Петровна попросила его зажечь свечу за ширмами, и он узнал, что было уже 5 часов вечера. Если бы ему сказали, что теперь только 10 часов утра, он также мало был бы удивлен. Где он был в это время, он также мало знал, как и то, когда что было. Он видел ее воспаленное, то недоумевающее и страдающее, то улыбающееся и успокаивающее его лицо. Он видел и княгиню, красную, напряженную, с распустившимися буклями седых волос и в слезах, которые она усиленно глотала, кусая губы. Видел и Долли, и доктора, курившего толстые папиросы, и Елизавету Петровну с твердым, решительным и успокаивающим лицом, и старого князя, гуляющего по зале с нахмуренным лицом. Но как они приходили и выходили, где они были, он не знал. Княгиня была то с доктором в спальне, то в кабинете, где очутился накрытый стол. То не она была, а была Долли. Потом Левин помнил, что его посылали куда-то, раз его послали перенести стол и диван. Он с усердием сделал это, думая, что это для нее нужно, и потом только узнал, что это он для себя готовил ночлег. Потом его посылали к доктору в кабинет спрашивать что-то. Доктор ответил. И потом заговорил о беспорядках в думе. Потом посылали его в спальню к княгине принести образ в серебряной золоченой ризе, и он со старой горничной княгини лазил на шкафчик доставать и разбил лампадку. И горничная княгиня успокаивала его о жене и о лампадке, и он принес образ и поставил в головах Кити, старательно засунув его за подушки. Но где, когда и зачем это все было, он не знал. Он не понимал тоже, почему княгиня брала его за руку и, жалостно глядя на него, просила успокоиться. И Долли уговаривала его поесть и уводила из комнаты, и даже доктор серьезно и с соболезнованием смотрел на него и предлагал капель. Он знал и чувствовал только, что то, что свершалось, было подобно тому, что свершалось год тому назад в гостинице губернского города на одре смерти брата Николая. Но то было горе, это была радость. Но и то горе, и эта радость одинаково были вне всех обычных условий жизни, были в этой обычной жизни как будто отверстия, сквозь которые показывалось что-то высшее. И одинаково тяжело, мучительно наступало совершающееся, и одинаково непостижимо при созерцании этого высшего поднималась душа на такую высоту, которой она никогда и не понимала прежде, и куда рассудок уже не поспевал за нею. «Господи, прости и помоги!» — не переставая, твердил он себе, несмотря на столь долгое и казавшееся полным отчуждение, чувствуя, что он обращается к Богу точно так же доверчиво и просто, как и во времена детства и первой молодости. Все это время у него были 2 раздельные настроения. Одно вне ее присутствия с доктором, курившим одну толстую папироску за другую и тушившим их о край полной пепельницы. С Долли и с князем, где шла речь об обеде, о политике, о болезни Марии Петровны, и где Левин вдруг на минуту совершенно забывал, что происходило, и чувствовал себя точно проснувшимся. И другое настроение в ее присутствии, у ее изголовья, где сердце хотело разорваться, и все не разрывалось от сострадания, и он, не переставая, молился Богу. И каждый раз, когда из минуты забвения его выводил долетавший из спальни крик, он подпадал под то же самое странное заблуждение, которое в первую минуту нашло на него. Каждый раз, услыхав крик, он вскакивал, бежал оправдываться, вспоминал дорогой, что он не виноват, и ему хотелось защитить, помочь. Но, глядя на нее, он опять видел, что помочь нельзя, и приходил в ужас и говорил: «Господи, прости и помоги». И чем дальше шло время, тем сильнее становились оба настроения. Тем спокойнее, совершенно забывая ее, он становился вне ее присутствия, и тем мучительнее становились и самые ее страдания, и чувство беспомощности пред ними. Он вскакивал, желал убежать куда-нибудь, и бежал к ней. Иногда, когда опять и опять она призывала его, он обвинял ее. Но, увидав ее покорное, улыбающееся лицо и услыхав ее слова «Я измучила тебя», он обвинял Бога. Но, вспомнив о Боге, он тотчас просил его простить и помиловать. Он не знал, поздно ли, рано ли. Свечи уже все догорали. Долли только что была в кабинете и предложила доктору прилечь. Левин сидел, слушая рассказы доктора о шарлатане-магнетизёре, и смотрел на пепел его папироски. Был период отдыха, и он забылся. Он совершенно забыл о том, что происходило теперь. Он слушал рассказ доктора и понимал его. Вдруг раздался крик, ни на что не похожий. Крик был так страшен, что Левин даже не вскочил, но, не переводя дыхания, испуганно вопросительно посмотрел на доктора. Доктор склонил голову набок, прислушиваясь, и одобрительно улыбнулся. Все было так необыкновенно, что уж ничто не поражало Левина. «Верно, так надо», — подумал он и продолжал сидеть. «Чей это был крик?» Он вскочил на цыпочках, вбежал в спальню, обошел Лизавету Петровну, княгиню, и стал на свое место у изголовья. Крик затих, но что-то переменилось теперь, что он не видел и не понимал, и не хотел видеть и понимать. Но он видел это по лицу Лизаветы Петровны. Лицо Лизаветы Петровны было строго и бледно, и все так же решительно, хотя челюсти ее немного подрагивали, и глаза ее были пристально устремлены на Кити. Воспаленное, измученное лицо Кити, с прилипшую к потному лицу прядью волос, было обращено к нему и искало его взгляда. Поднятые руки просили его рук. Схватив потными руками его холодные руки, она стала прижимать их к своему лицу. «Не уходи, не уходи! Я не боюсь, я не боюсь!» — быстро говорила она. «Мама, возьмите сережки, они мне мешают. Ты не боишься? Скоро, скоро! Лизавета Петровна!» Она говорила быстро, быстро и хотела улыбнуться, но вдруг лицо ее исказилось, она оттолкнула его от себя. «Нет, это ужасно! Я умру, умру! Поди!» «Поди!» — закричала она, и опять послышался тот же ни на что не похожий крик. Левин схватился за голову и выбежал из комнаты. «Ничего, ничего, все хорошо», — проговорила ему вслед Долли. Но что бы они ни говорили, он знал, что теперь все погибло. Прислонившись головой к притолоке, он стоял в соседней комнате и слышал что-то никогда не слыханное им — визг, рев, и он знал, что это кричало то, что прежде было Кити. Уже ребенка он давно не желал. Он теперь ненавидел этого ребенка. Он даже не желал теперь ее жизни, он желал только прекращения этих ужасных страданий. «Доктор! Что же это? Что ж это, Боже мой?» — сказал он, хватая за руку вошедшего доктора. «Кончается», — сказал доктор. И лицо доктора было так серьезно, когда он говорил это, что Левин понял «кончается», в смысле «умирает». Не помня себя, он убежал в спальню. Первое, что он увидал, это было лицо Лизаветы Петровны. Оно было еще нахмуреннее и строже. Лица Кити не было. На том месте, где оно было прежде, было что-то страшное, и по виду напряжения, и по звуку, выходившему оттуда. Он припал головой к дереву кровати, чувствуя, что сердце его разрывается. Ужасный крик не умолкал, он сделался еще ужаснее. И, как бы дойдя до последнего предела ужаса, вдруг затих. Левин не верил своему слуху, но нельзя было сомневаться. Крик затих, и слышалась тихая суетня, шелест и торопливое дыхание, ее прерывающийся, живой и нежный, счастливый голос тихо произнес: «Кончено». Он поднял голову, бессильно опустив руки на одеяло. Необычайно прекрасная и тихая, она безмолвно смотрела на него и хотела, и не могла улыбнуться. И вдруг из того таинственного и ужасного, нездешнего мира, в котором он жил эти 22 часа, Левин мгновенно почувствовал себя перенесенным в прежний, обычный мир, но сияющий теперь таким новым светом счастья, что он не перенес его. Натянутые струны все сорвались. Рыдания и слезы радости, которых он никак не предвидел, с такой силой поднялись в нем, колебля все его тело, что долго мешали ему говорить. Упав на колени пред постелью, он держал пред губами руку жены и целовал ее, и рука эта слабым движением пальцев отвечала на его поцелуи. А между тем там, в ногах постели, в ловких руках Лизаветы Петровны, как огонек над светильником, колебалась жизнь человеческого существа, которого никогда прежде не было, и которое также с тем же правом, с той же значительностью для себя, будет жить и плодить себе подобных. «Жив, жив, да еще мальчик, не беспокойтесь!» Услыхал Левин голос Лизаветы Петровны, шлепавшей, дрожавшую рукой спину ребенка.
1: «Мама, правда?» — сказал голос Кити.
0: Только всхлипывания княгини отвечали ей. И среди молчания, как несомненный ответ на вопрос матери, послышался голос совсем другой, чем все сдержанно говорившие голоса в комнате. Это был смелый, дерзкий, ничего не хотевший соображать, крик непонятно откуда явившегося нового человеческого существа. Прежде, если бы Левину сказали, что Кити умерла, и что он умер вместе с нею, и что у них дети ангелы, что Бог тут пред ними, он ничему бы не удивился. Но теперь, вернувшись в мир действительности, он делал большие усилия мысли, чтобы понять, что она жива, здорова, и что так отчаянно визжавшее существо есть сын его. Кити была жива, страдания кончились, и он был невыразимо счастлив. Это он понимал, и этим был вполне счастлив. Но ребенок? Откуда? Зачем? Кто он? Он никак не мог понять, не мог привыкнуть к этой мысли. Это казалось ему чем-то излишним, избытком, к которому он долго не мог привыкнуть.

Степан Аркадьевич, как и всегда, непраздно проводил время в Петербурге. В Петербурге, кроме дел, развода сестры и места, ему, как и всегда, нужно было освежиться, как он говорил, после московской затхлости. Москва, несмотря на свои кафе «Шантан» и «Омнибусы», была все-таки стоячее болото. Это всегда чувствовал Степан Аркадьевич. Пожив в Москве, особенно в близости с семьей, он чувствовал, что падает духом. Поживя долго безвыездно в Москве, он доходил до того, что начинал беспокоиться дурным расположением и упреками жены, здоровьем, воспитанием детей, мелкими интересами своей службы. Даже то, что у него были долги, беспокоило его. Но стоило только приехать и пожить в Петербурге, в том кругу, в котором он вращался, где жили, именно жили, а не прозябали, как в Москве. И тотчас все мысли эти исчезали и таяли, как воск от лица огня. Жена? Нынче только он говорил с князем Чеченским. У князя Чеченского была жена и семья, взрослые пажи и дети. И была другая, незаконная семья, от которой тоже были дети. Хотя первая семья была тоже хороша, князь Чеченский чувствовал себя счастливее во второй семье. И он возил своего старшего сына во вторую семью и рассказывал Степану Аркадьевичу, что он находит это полезным и развивающим для сына. Что бы на это сказали в Москве? Дети? В Петербурге дети не мешали жить отцам. Дети воспитывались в заведениях, и не было этого распространяющегося в Москве, Львов, например, дикого понятия, что детям всю роскошь жизни, а родителям один труд и заботы. Здесь понимали, что человек обязан жить для себя, как должен жить образованный человек. Служба. Служба здесь тоже была не та упорная, безнаградная лямка, которую тянули в Москве. Здесь был интерес в службе, встреча, услуга, меткое слово, умение представлять в лицах разные штуки. И человек вдруг делал карьеру. Как Брянцев, которого вчера встретил Степан Аркадьевич, и который был первый сановник теперь. Эта служба имела интерес. В особенности же петербургский взгляд на денежные дела успокоительно действовал на Степана Аркадьевича. Бортнянский, проживающий по крайней мере 50 тысяч по тому образу жизни, который он вел, сказал ему об этом вчера замечательное слово. Пред обедом, разговорившись, Степан Аркадьевич сказал Бортнянскому: «Ты, кажется, близок с Мордвинским. Ты мне можешь оказать услугу. Скажи ему, пожалуйста, за меня словечко. Есть место, которое бы я хотел занять, членом агентства». «Ну, я все равно не запомню. Только что тебе за охота в эти железнодорожные дела с жидами? Как хочешь, все-таки гадость». Степан Аркадьевич не сказал ему, что это было живое дело. Бортнянский бы не понял этого. «Деньги нужны, жить нечем». «Живешь же? Живу на долги». «Что ты? Много?» — с соболезнованием сказал Бортнянский. «Очень много. 1020». Бортнянский весело расхохотался. «О, счастливый человек!» — сказал он. «У меня 1,5 миллиона, и ничего нет. И, как видишь, жить еще можно». И Степан Аркадьевич не на одних словах, на деле видел справедливость этого. У Живахова было 300 тысяч долгу и ни копейки за душой. И он жил же, да еще как. Графа Кривцова давно уже все отпели, а он содержал двух. Петровский прожил 5 миллионов и жил все точно так же, и даже заведовал финансами, и получал 20 тысяч жалования. Но кроме этого Петербург физически приятно действовал на Степана Аркадьевича. Он молодил его. В Москве он поглядывал иногда на седину, засыпал после обеда, шагом, тяжело дыша, входил на лестницу, скучал с молодыми женщинами, не танцевал на балах. В Петербурге же он всегда чувствовал 10 лет с костей. Он испытывал в Петербурге то же, что говорил ему вчера еще 60-летний князь Облонский, Петр, только что вернувшийся из-за границы.
«Мы здесь не умеем жить», — говорил Петр Облонский. «Поверишь ли, я провел лето в Бадене, но право, я чувствовал себя совсем молодым человеком. Увижу женщину молоденькую, и мысли... Пообедаешь, выпьешь слегка силы, бодрость. Приехал в Россию, надо было к жене, да еще в деревне. Но не поверишь, через 2 недели надел халат, перестал одеваться к обеду. Какое о молоденьких думать? Совсем стал старик, только душу спасать остается. Поехал в Париж, опять справился. Степан Аркадьевич точно ту же разницу чувствовал, как и Петр Облонский. В Москве он так опускался, что в самом деле, если бы пожить так долго, дошел бы чего доброго и до спасения души. В Петербурге же он чувствовал себя опять порядочным человеком. Между княгиней Бетси Тверской и Степаном Аркадьичем существовали давнишние весьма странные отношения. Степан Аркадьич всегда шутя ухаживал за ней и говорил ей тоже шутя самые неприличные вещи, зная, что это более всего ей нравится. На другой день после своего разговора с Карениным Степан Аркадьич, заехав к ней, чувствовал себя столь молодым, что в этом шуточном ухаживании и вранье зашел нечаянно так далеко, что уже не знал, как выбраться назад, так как, к несчастью, она не только не нравилась ему, но противна была ему. Тон же этот установился потому, что он очень нравился ей. Так что он уже был очень рад приезду княгини Мягкой, вовремя прекратившей их уединение. — А, и вы тут? — сказала она, увидав его. — Ну что, ваша бедная сестра? «Вы не смотрите на меня так», — прибавила она. «С тех пор, как все набросились на нее, все те, которые хуже ее во 100 000 раз, я нахожу, что она сделала прекрасно. И не могу простить Вронскому, что он не дал мне знать, когда она была в Петербурге. Я бы поехала к ней и с ней повсюду. Пожалуйста, передайте ей от меня мою любовь. Ну, расскажите мне про нее». «Да, ее положение тяжело. Она...» Начал было рассказывать Степан Аркадьич, в простоте душевной приняв за настоящую монету слова княгини Мягкой «Расскажите про вашу сестру». Княгиня Мягкая тотчас же по своей привычке перебила его и стала сама рассказывать. «Она сделала то, что все, кроме меня, делают, но скрывают. А она не хотела обманывать и сделала прекрасно. И еще лучше сделала, потому что бросила этого полоумного вашего зятя. Вы меня извините». Все говорили, что он умен. Одна я говорила, что он глуп. Теперь, когда он связался с Лидией и с Ландау, все говорят, что он полоумный. Я бы и рада не соглашаться со всеми, но на этот раз не могу. — Да объясните мне, пожалуйста, — сказал Степан Аркадьич, — что это такое значит? Вчера я был у него по делу сестры и просил решительного ответа. Он не дал мне ответа и сказал, что подумает. А нынче утром я вместо ответа получил приглашение на нынешний вечер к графине Лидии Ивановне. — Ну так, так, — с радостью заговорила княгиня Мягкая. — Они спросят у Ландау, что он скажет. — Как у Ландау? Зачем? Что такое Ландау? — Как? Вы не знаете Жюль Ландау? Знаменитого Жюль Ландау, ясновидящего? Он тоже полоумный. Но от него зависит судьба вашей сестры. Вот что происходит от жизни в провинции. Вы ничего не знаете. Ландау, видите ли, приказчиком был в магазине в Париже и пришел к доктору. У доктора в приемной он заснул и во сне стал всем больным давать советы. И удивительные советы. Потом Юрия Мелединского, знаете, больного. Жена узнала про этого Ландау и взяла его к мужу. Он мужа ее лечит. И никакой пользы ему не сделал, по-моему, потому что он все такой же расслабленный, но они в него веруют и возят с собой, и привезли в Россию. Здесь все на него набросились, и он всех стал лечить, графиню Беззубову вылечил, и она так полюбила его, что усыновила. — Как усыновила? — Так усыновила. Он теперь не Ландау больше, а граф Беззубов. Но дело не в том. А Лидия, я ее очень люблю, но у нее голова не на месте. Разумеется, накинулась теперь на этого Ландау, и без него ни у нее, ни у Алексея Александровича ничего не решается. И поэтому судьба вашей сестры теперь в руках этого Ландау, иначе графа Беззубова.

0: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Екатерина Степанова. В передачах об Эрмитаже мы стараемся рассказывать не только о самих произведениях искусства, но и об их реставрации. Обычно этому посвящаются наши репортажи под общим названием «Возвращение шедевра», с таким же названием, как и выставки в Эрмитаже, посвященные завершению реставрации. В одном из таких репортажей мы рассказывали о завершении реставрации произведения Симоны Мартини «Благовещение». Сегодня подробно поговорим об этой иконе эпохи раннего Возрождения, тем самым продолжив рассказ о зале итальянской живописи XIII-XIV веков и Сиенской школе. Рассказывает Зоя Владимировна Купцова, старший научный сотрудник отдела западноевропейской живописи Государственного Эрмитажа, хранитель итальянской живописи XIII-XIV веков.

0: Мы с вами у Симона Мартини, у правой створки диптиха двухчастного образа со сцены Благовещения. Симона Мартини – следующее поколение сиенских художников, и он в ряду крупнейших, самых важных сиенских художников первой половины середины XIV века, и вместе с братьями Лоренцетти представляет сиенскую живопись и изменения в сиенской живописи с точки зрения придворного искусства. Но, во-первых, сразу должна сказать о том, что произведение представлено, к сожалению, для нас, да, не полным, а вторая часть этой сцены находится, створка с образом Архангела Гавриила находится в Вашингтоне, в Национальной галерее. Но это лишний раз напоминает о том, как произведения ранней итальянской живописи могли разъединяться по разным причинам. Либо их продавали антиквары, либо и владельцы могли в какой-то момент их разобщить. Но действительно, произведения часто расходятся в разные коллекции, находятся на разных континентах и живут совершенно разной жизнью. И если мы посмотрим, сравним с вами два произведения, нам даже покажется, что они очень разные, потому что каждая из них жила на протяжении столетий своей жизнью. И иногда спорят специалисты и говорят о том, что нет, это створки от разных складней, от разных диптихов. От одного диптиха сохранился Архангел Гавриил, от другого сохранилась Мадонна. Ну, о Мадонне, конечно, следует сказать отдельно, потому что Симона Мартини, во-первых, художник, который значительно обогатил иконографию. Мы сейчас с вами говорили о византийской иконографии, насколько она была важна, насколько традиции держались в итальянской, ранней итальянской живописи. А Симона Мартини, как придворный художник, иконописец, живописец, он, конечно же, вносит совершенно свое личное представление о женских образах, о Мадонне. И его Мадонна часто напоминает таких светских дам, которые связаны с рыцарской культурой, с какой-то французской культурой. Напомню о том, что Симона Мартини вторую часть своей жизни проводит при папском дворе в Авиньоне во время изгнания папы из Рима. И, собственно, он в Авиньоне умирает в 1344 году. Здесь мы уже точно знаем, что его дату смерти, хотя не совсем знаем, когда он родился, поскольку нет каких-то точных документов, а есть просто ранние вещи, по которым мы примерно представляем его возраст. Но надо сказать, что, конечно же, Симона Мартини, он подвержен очень сильно французскому влиянию придворной культуры, готической так называемой культуры. И здесь вы увидите, силуэт Мадонны очень вытянут. Неестественным образом, пластически он напоминает колокол.
1: Да.
0: Мадонна склонила голову в сторону Архангела Гавриила. И сама фигура этой Мадонны, Мафори, написана таким образом, что она напоминает вот такой цветок или колокол. Конечно же, под Мафорием, благодаря складкам, мы видим силуэт Марии, ее тело, да, ее расположение ног. Мы видим, что она сидит на подушке, а не на троне, то есть она низко опустилась. Но эта Мадонна бесплотная. Здесь важно увидеть линию, украшения и плечи, например, как будто бы имитирующие драгоценные камни и совершенно роскошное платье под Мафорием. И Мафорий написан ультрамарином, очень такой краской, которая хорошо сохраняет синий цвет, очень устойчивая. И вы видите, что отворот плаща или Мафория Марии золотой, он мерцает золотом. Настолько с точки зрения драгоценности, да, и драгоценного украшения этого образа преподносится Мария. Она светская дама, ее одеяния драгоценные и мерцают. И, как я говорила, она сидит на подушке, такая красная подушка с золочением. Она чуть виднеется. Это важный момент, потому что Мадонна сошла с пьедестала. Она теперь не на троне, она не владычица, не царица небесная. Она со смирением принимает весть от Архангела Гавриила. Она подчинена воле Бога. И вот эта история смирения, Это одна из главных христианских добродетелей – смириться, подчиниться, принять свою судьбу. И не случайно я делаю такой упор на разговор о смирении. «Мадонна де Люмильта» по-итальянски – это иконография «Мадонна смирения». Дело в том, что Симона Мартини приписывают и изобретение этого образа, этой иконографии, связанной с Мадонной, сидящей на подушке. Считается, что именно Симона Мартини изобразил впервые таким образом Мадонну, и эта иконография была подхвачена уже следующим поколением художников. Что еще важно? Что, вы видите, эта работа вставлена в раму, рама специально сделана под это произведение, она поздняя, она не историческая, такая стилизация, но она дает нам возможность почти полностью увидеть сам образ. И мы видим, что эта икона была в каком-то обрамлении, то есть диптих, она была складнем, хотя доска очень сильно изогнулась, но тем не менее, она была складнем, и этот складень напоминал книгу. Мы сейчас видим в золотом фоне такую чеканку,
1: да,
0: которая отчасти напоминает миниатюры, книги. И подобная же чеканка располагается на оборотной стороне. Правда, там гипсовая поверхность, которая просто имитирует кожаный переплет. И именно поэтому вы можете почувствовать, что это был не алтарный образ, а это был личный молельный образ, сделанный на заказ одному из крупных, великих художников, ну, например, который работал в тот момент в Авиньоне. И, видимо, вероятно, это был какой-то очень важный заказ. С другой стороны, мы просто не можем сказать точно, кто именно заказал. Но по тому, как сделана эта икона, как это сделана вещь, мы можем сказать, что этот заказ был очень важный. И что еще важно? Что этот диптих использовался. Он использовался для личного благочестия, для молитвы, и доказательством всему служит, например, использование этого образа служит ожог. Вот если вы присмотритесь в левый нижний угол, здесь ожог от свечи, и реставратор его попробовал показать для того, чтобы тоже представить это произведение во времени, показать его жизнь. И мы с вами говорили о сиенских иконах, о алтарном образе, перед которым стояли свечи. Здесь то же самое. Здесь были свечи, и вот такой ожог – это как раз элемент, который никогда реставраторам не закроют сейчас, потому что важно увидеть жизнь небольшого произведения. Но в XIX веке так не было принято. Была так называемая антикварная реставрация, когда произведения как раз дописывали, где-то закрывали вот такие элементы, чтобы представить картину, образ
1: в товарном виде.
0: Да. Сейчас, конечно, другой подход. Наверное, еще надо обратить внимание на то, какие здесь прекрасные руки у Марии.
1: Да, да.
0: Какие они длинные, длинные пальцы, как левой рукой Мария придерживает книгу, молитвенник, правой она придерживает край мафории. И обратите внимание на то, как изображена, как сделаны руки и лицо. Это так называемый, опять же говоря, на профессиональном сленге инкарнат, плоть, да, или тело. Оно чуть зеленоватое.
1: Угу. Я вот хотела спросить, что о чем это?
0: Этот момент тоже важный. Мы с вами говорили о том, что подсмывалась живопись, стиралась, проходили реставраторы, художники на тот момент, да, подновляли что-то. И, конечно, вот эти тончайшее личное письмо, оно в первую очередь страдало. И верхний завершающий тонкий слой живописи, он подсмыт. И мы с вами видим зеленый цвет, так называемый по-итальянски вердаччо, который придавал, это подложка под лицевое письмо, которое придавало, ну, делали некие, ну, если правильно выразиться, делали подложку, чтобы сделать некий объем, да, и на этом объеме пробелами уже создавали, лепили лицо или, например, руки. И вот практически остался здесь только вердаччо, немного виден румянец, поэтому чуть холодный такой зеленоватый оттенок. И говоря вот о том, что такое подсмытость, стоит еще присмотреться к волосам Марии, которые чуть виднеются из-под мафории, но они почти смыты. Вот обрамление под мафорием, да, вот здесь вот прямо над ней.
1: Все вижу. Да.
0: Если придать этому значение, то вы увидите, что там такой невнятный тонированный кусочек, да, обрамляющий лицо. На самом деле Мадонна была с золотыми волосами, как наш ангел «Золотые волосы» в Русском музее.
1: Так там и есть какие-то... О, это пушка.
0: Чуть-чуть виднеется, немного виднеется остаток от этого обрамления, от золота, которое подводило пряди волос, но почти полностью именно этот кусочек подсмыт. Когда с этим произведением работал не так давно реставратор Валерий Бровкин, он, во-первых, убрал старую запись на плаще на мафории Мадонны, потому что она уже очень сильно поменялась в цвете. Она была сделана, вероятно, в 19 веке и маслом, масляной живописью. И она очень сильно изменилась в цвете. И вот Валерий поменял, сделал новые тонировки в рамках авторского цвета. Он нашел истинный силуэт этой фигуры, потому что плечо Мадонны, например, правое плечо, где сейчас хорошо видно звезду Стелла Марис, так называемая, на плече Марии. Да, он нашел истинный силуэт, он убрал позднюю запись, и силуэт более вытянулся. Uh-huh. И если присмотреться к левой руке опять у Марии, вы вновь увидите, что и здесь была такая большая запись, которая открылась, ее сняли. И как раз реставратор говорил о том, что, к сожалению, ему не удалось поработать, как-то показать нам оригинальные авторские волосы, которые сделал Симона Мартини, потому что они очень сильно смыты, там почти ничего не осталось. Поэтому, конечно, ничего реставратор создавать и дописывать не будет и оставил нам авторские фрагменты с такой деликатной тонировкой, чтобы она не выбивалась из образа.
1: Совершенно по-дилетантски, конечно, могу рассуждать, но вот платье, которое снизу, рукава, во всяком случае, как они выписаны, ну, не знаю, это уже какой-то почти что модерн. Ну, вот, знаете, «Поцелуй Климта», там же тоже фон такой вот мелко, ну, как бы вот ячеистый, что ли. Я не знаю, может быть, это от времени так потрескалось, но просто...
0: Ну, у вас абсолютно точное, меткое сравнение с Климтом.
1: Ну, вот...
0: Когда живопись начинает приближаться к драгоценности... И ее поверхность становится рельефной, где-то вызолоченной. И вот если присмотреться, например, к каменьям, да, да, на плечах, да, они выпуклые. Ну, это не очень хорошо видно, может быть, с дистанции, да, но они чуть выпуклые, они должны были как-то мерцать. Они подсмылись немного, но тем не менее. И даже если вы присмотритесь к золоту, то обратите внимание, у Мафория отворот, который мерцает золотом. Ведь это не просто вызолоченная часть, да? Она сделана пуансоном, так называемым. То есть она точечками пробита,
1: вот, да, я почему...
0: как и подушка. И это дает нам эффект мерцания и движения света. И он словно бы напоминает микромозаику, как
1: вот,
0: византийские мастера, которые создавали...
1: Я просто без очков не сразу поняла и думала, что, ну, мало ли, там потрескалось.
0: Нет,
1: или
0: вам
1: что-то
0: не показалось.
1: Когда ближе, это... думаю, ой, как-то...
0: Да, вот, это... Такая миниатюрная мозаика, мерцающая золотом. И, конечно же, остается нам только фантазировать и представлять, как в искусственном освещении, особенно свечном, должна была мерцать одежда Мадонны, как красиво должны были мерцать ее складки и борт, на котором идет такая декоративная надпись.
1: Причем очень тонко, вот край действительно, вот этот, не знаю, как украшение, да, края одежды, как-то так очень, я тоже вот не сразу поймешь, что это именно, ну, такое украшение, то есть так деликатно сделано, что не бросается в глаза, вот вам, дескать, украшение.
0: И посмотрите, как расположены складки, они декоративные,
1: да,
0: они,
1: да,
0: призывают зрителя любоваться, наслаждаться живописью. И в этом суть часто образов Симона Мартини, которые эстетически настолько красиво сделаны, что, конечно же, Симона Мартини был одним из, не случайно был одним из крупнейших художников Сиены, потому что влияние его образов было сильнейшим. Вот один из самых знаменитых образов Симона Мартини находится в галерее Уффици. Собственно, наша Мадонна, она вторит алтарному, большому алтарю Симона Мартини, Благовещение, где в одной сцене изображены архангел Гавриил, Мадонна и между ними лилия. Вот этот алтарь с бесплодной, пугающейся Мадонной – это один из таких хрестоматийных образов Симона Мартини, который дает представление о том, насколько эстетически это совершенно особый художник и тяготеющие к готике. Хотя есть специалисты, которые оспаривают, считают, что не было в Италии готики как таковой. Она была очень поверхностная. Угу. По сути, не было готики, внутренней так называемой. Но Симона Мартини как раз является собой пример того, что он был одним из художников, мимо которого готика не прошла. Вообще в Сиене были очень сильны французские влияния. И французская миниатюра, и различные сочинения придворные, сонеты. Да. Мы не сказали о том, что Симона Мартини был дружен с Петраркой. И Симона Мартини приписывают не просто изобретение различных иконографических образцов, а считается, что Симона Мартини написал первый портрет. Что это за портрет? Это портрет Лауры. Но он не сохранился, хотя такая легенда существует, что Симона Мартини для Франческо Петрарки создал портрет Лауры, и он является основателем портретного жанра. Сейчас до сих пор ищут этот портрет. Всем интересно, сохранился он или нет. Может быть, когда-то и найдем.
1: Когда-нибудь уже в современности, ну, там, в течение, скажем так, хотя бы в течение 20 века, удавалось соединить эти
0: Нет.
1: две части? Ну, то есть, как-то вот...
0: Нет, ну, могли соединить с помощью фотошопа, ну, но хотели очень показать на экспозиции и в Эрмитаже в том числе. Вы помните, у нас раньше был обмен. К нам, например, приезжала Мадонна Альба из Национальной галереи Вашингтона в рамках шедевра, утраченного шедевра Эрмитажа. И, конечно, была такая идея все-таки когда-нибудь продемонстрировать. Но потом у нас наступили иные времена. Мы перестали сотрудничать с музеями Америки. Но дальше у нас была другая идея. Я упоминала уже о том, что мы планировали сделать ответную выставку в Национальной галерее Умбрии. И мы там, забегая уже назад, вперед, не знаю, говоря о наших планах, которые не состоялись, и мы там думали соединить два этих произведения, показать впервые в жизни их вместе. И все-таки понять, что есть истина, и происходят ли эти вещи из одного складня. Но, к сожалению, опять же, у нас изменились обстоятельства, но я думаю, что все-таки когда-нибудь мы покажем.
1: Ну, всему свое время наступит. Да. Просто интересно, действительно, что вот, если они рядом, то там, может быть, что-то и понятно станет, не знаю. Потому что, понятно, современные технологии позволяют довольно точно разные вещи совместить, отобразить, но все-таки это же не то же самое, что живем.
0: Ну, значит, там идея-то еще была в том, что почему специалисты считают, что некоторые специалисты считают, что это один и тот же комплекс. Потому что совпадает орнамент на оборотной стороне. Орнамент, напоминающий, как я говорила, переплет. Но если мы посмотрим на лицевую сторону, то как раз здесь будет несовпадение орнамента, потому что чеканный орнамент, золоченый на фоне, фоне Мадонны, фоне Архангела Гавриила, он разный. Это мы тоже можем трактовать по-разному. И, конечно, хотелось бы когда-нибудь сравнить в жизни.
1: Ну, а таких чисто физических свойств, технологических, технических, они же чем-то соединяться должны были, два складня. То есть, ну, нет ли...
0: Здесь есть фрагменты.
1: Совпадающих отверстий.
0: Вот здесь есть фрагменты. Не фрагменты, конечно, а отверстия, по которым понятно, что это была часть общего комплекса. Мы не сравнивали размеры, да, мы не сопоставляли эти вещи вместе. И, конечно, очень хотелось бы. Это такой, знаете, спортивный интерес хранителей, когда-нибудь соединить некоторые вещи в одно и убедиться в том, что действительно они были единым целым, или наоборот разочароваться, к сожалению.
1: Да, но это надо, конечно, вблизи, вооружившись, если вот у кого не очень со зрением, там, очками дальнозоркими или близорукими, и рассматривать в деталях, потому что открываются какие-то вот... неожиданные вещи.
0: Да, летом. Знаете, когда ее представили после реставрации, это было часть месяцев, когда, я не помню.
1: По-моему, в ноябре или в декабре.
0: Да. В общем, 22-го, Мадонна уходила в зиму.
1: Да.
0: Это было темное время суток. Да. У нас было искусственное освещение, которое не до конца пробивало, и мы не можем это сделать, потому что мы должны выдержать количество люкса света, которое попадает на поверхность. Так вот, конечно же, свет не до конца пробивал, да, вот эти мафории, цветовую гамму. работы. И появились критики реставрации. Вообще нам говорили, что зря мы это сделали. Вот привыкли видеть той, которая была Мадонна, так и надо было оставить. Время ушло, другое время пришло. Уже не так надо было оставлять, нужно было менять записи. Угу. Так вот я к чему это говорю? К тому, что сейчас прекрасный свет.
1: Да, да.
0: Трудное туристическое время, бывает много посетителей, но бывают часы в Эрмитаже и вечерние, когда можно увидеть произведение в хорошем освещении, в хорошую погоду и поистине насладиться. Вот мы сейчас с вами стоим, закрыта штора.
1: Часть окна, да.
0: Часть окна закрыта, но все равно свет попадает, и искусственный, и дневной, и мы просто не можем оторвать глаз, любуемся на то, как он мерцает.
1: Ну вот я была на том мероприятии для журналистов, да, пресс-показ, когда ее представляли, и я вот таких деталей действительно не видела. Хотя я стояла довольно близко, еще подходила фотографировать, и потом была возможность посмотреть. Но это было действительно такое глубокое темное время года. Даже когда чуть-чуть рассвело, все равно вот таких деталей... Но... Даже под софитом ярко.
0: А, мы же дополнительно освещали, чтобы было ее хорошо видно.
1: Да.
0: Но я должна напомнить о том, что вопрос освещения – это вопрос дискуссионный. И, конечно, когда мы находимся на временной выставке или представляем произведение публики, мы его специально дополнительно будем освещать. Но на постоянной экспозиции это не принято. И более того, в 20 веке, ближе ко второй половине 20 века, когда у нас мы были во всеоружии и имели возможность освещать, я имею в виду различные музеи, освещать, ну, какими только угодно, светильниками, да, картины, как угодно, с какого угодно ракурса, то вот теперь мы немножко отходим от этого, от этой искусственной игры, потому что, я приведу пример, есть часть экспозиции в Лувре, которая была сделана недавно, например, так называемые исторические комнаты, где абсолютно нет дополнительного освещения.
1: То есть вот исключительно, что из окна льется, то и
0: то, прошло. Что вы видите из окна, именно так и представлена экспозиция. Потому что это исторический контекст. А дальше вы воспринимаете это субъективно, нравится вам или нет. Но, конечно, в Лувре есть и такие, и другие экспозиции,
1: ну, да, да,
0: да, которые показывают, например, живопись отдельно. Но, тем не менее, это, как я говорила, вопрос дискуссионный и не всегда окончательно решенный. Еще другой пример – галерея Питти, галерея Палатино Палаццо Питти, где все произведения расположены абсолютно исторически, так как они находились в галерее XIX века. Если вы помните, некоторые картины расположены на специальных крепежах, которые дают возможность эту картину двигать на стене. То есть, как книгу ее поворачивать в сторону света. Например, работы Рафаэля так выставлены. Таким образом, если у вас, например, чуть свет меняется, вы можете, смотритель, хранитель, не знаю, может чуть-чуть немножко поменять угол произведения, чтобы он был освещен. И тоже нет специального усиленного дополнительного освещения. И это хорошо. Это часто бывает хорошо. Конечно, все зависит от масштаба, от образа, от того, как он сделан, потому что небольшие произведения трудно рассматривать без искусственного освещения, но...
1: Тут еще, так сказать, от способности глаз зрителя тоже зависит многое. Ну, в том смысле, что иногда, конечно, освещение какое-то дополнительное требуется просто, чтобы, ну, увидеть, прочитать там.
0: Да.
1: Вот. Но другой вопрос, что в данном случае, вот, я очень хорошо помню, и телевизионщики свои лампы, значит, включали. То, что тут еще и стекло, важно, чтобы не бликовало, и в камеру-то не попадало, блики не попадали. Но вот у меня не было тогда такого впечатления, как вот я сейчас, вот, как первый раз ее увидела. Честно говоря, даже сама удивилась, как я тогда не обратила...
0: В разное время года.
1: Да, да, вот как-то даже прям удивительно.
0: Вы видите, как она светится, как светится синий. Как видно ее колено.
1: Нет,
0: как,
1: ну синий какие, вообще совершенно...
0: Какие глубокие складки, вот как золото, как мы говорили, мерцает. Красное, такое винно-красного цвета платье, разные оттенки красного, и книга, молитвенник, да, и платье, и подушка. Поэтому наши реставраторы предпочитают делать тонировки летом. И техническая сложная часть, связанная не с тонировками, а просто с реставрацией, часто делается в более темное время года. Но вот именно тонировки оставляют, стараются сделать в хорошее время, в хорошую погоду, при вот таком рассеянном свете.
1: А у нас еще такая благодать, у нас белые ночи, можно работать хоть.
0: Можно
1: почти.
0: Почти не выходить из мастерской.
1: Да-да-да, в течение там... хотя бы дней 10, чтобы время не терять. Замечательно. Возле Мадонны и Симоны Мартини можно провести много времени. Собственно, мы и не могли оторваться, обсуждали все новые и новые детали, восхищались и плавно перешли к теме хранения таких шедевров в Киоте, под стеклом, без стекла, о том, что в современном музейном мире существуют разные точки зрения на этот предмет. К сожалению, всю эту беседу мы не сможем отразить в нашей передаче, но, вероятно, этого и не нужно делать, чтобы не отвлекать вашего внимания от главной темы сегодняшней передачи «Мадонны из сцены Благовещения» сиенского мастера Симоны Мартини. А беседу с хранителем итальянской живописи 13-14 веков в собрании Эрмитажа Зоей Владимировной Купцовой мы продолжим в одной из наших следующих передач. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры, а также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, дорогие слушатели и зрители. С вами на радио «Град Петров» программа «Читательский клуб» и сегодняшние ее ведущие Надежда Журавская.
1: Добрый вечер.
0: Наталья Гаврилова.
2: Здравствуйте.
0: Григорий Гаврилов.
3: Здравствуйте.
0: И я, Евгений Маслов. Сегодня мы начнем, только начнем обсуждать, я, наверное, даже не знаю, каким одним словом описать это произведение. В общем, роман Фёдора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Такое ощущение, что, хотя в школьной программе он особо, да, не представлен, но я вот за свою профессиональную жизнь о нем больше всего слышал. Засим передам слово Наталье, которая предложила текст обсуждать.
2: Да, я предложила, но, если честно, начинать не хочу. Сложно, больно. Почему предложила? Да, почему бы нет? У нас с Достоевским какие-то проблемы у всех, насколько я понимаю. Мы постоянно отказываемся от чтения этого автора. Ну, понятно, что размеры большие, но Достоевского, Толстого мы читали, деля на главы. Почему бы не прочесть Достоевского, подумала я. Не все захотели, ну и слава богу. Давайте разбираться, почему нам так тяжело, и мы так редко берем Достоевского, но решились аж в тяжелой осенней...
3: Вечер.
2: Да, спасибо. Не взлетело предложение. Бывает такое. В общем, да, как бы тяжело осенью входить в эту мокрость и сырость и темноту, а мы еще решили себя Достоевским добить. Ну, давайте с нами, уважаемые слушатели, присоединяйтесь. Кто хочет первым начать? У меня сложности. Мне кажется, что этот роман – это просто затягивающийся узел на шее читателя. Нет, вот такое ощущение. С каждой страницы все сложнее. И еще он докидывает, и еще докидывает. Да куда там еще можно докидывать? А он все докидывает и докидывает, усложняет и усложняет. Невероятная плотность событий. Вот когда я дочитала первую часть, а мы будем обсуждать именно по частям, планируется минимум 4 встречи у нас, посвященные этому роману, так как 4 части, но, возможно, будет и больше, если нам понадобится.

0: В общем, когда я закончила первую часть, я с удивлением поняла, что это все был один день. Понятно, что там были отсылки к прошлому и разные там исторические даже вставки, но, боже мой, это сумасшедший день. И этого Лешу, Алексея, просто терзают и в разные стороны тянет. Он только с одного порога, его в кусты, на другой порог, снова на третий, и девицы, и сумасшедшая семья его, боже мой. А когда я читала первый раз роман, я его не дочитала, потому что мне казалось, что он меня поглощает. Он меня как-то захватывает, не совсем даже адекватно. Я как будто бы не могла бороться, знаете, с вот этой тяжестью. И я подумала, зачем мне это нужно, если я хуже становлюсь, читая текст, представляете? А, я отложила. Но сейчас, вот благодаря нашим встречам, я уверена, что мы справимся. Кто готов взять слово?
1: Давайте я возьму слово, потому что я хочу сказать о том, что эта книга, наоборот, мне очень помогла, когда я в первый раз ее прочитал. И когда я столкнулся с этим романом, мне вообще это весь внешний мир перестал быть интересен. Я как будто бы сосредоточился на том, что происходит в этом романе, потому что я впервые как будто бы заглянул в мир человека с помощью такого зрения, которого у меня до чтения этой книги не было. И я думаю, что в этом смысле Достоевский ни с кем не сравним, поскольку вот его задача, которую он пишет своему брату, человек, вот чем, что я хочу разгадывать всю жизнь, вот эта задача, я думаю, им решена блестяще. Об этом говорит и то, что писатели 20 века Достоевского читают очень внимательно, и он оказывает влияние в том числе на философов и даже физиков. Например, Эйнштейн говорил, что Достоевский дал ему больше, чем все физики. И вот это зрение, которое дает Федор Михайлович, оно, я думаю, необходимо человеку, живущему среди людей, а особенно человеку, который с людьми работает. Мне даже хочется, чтобы братьев Карамазовых читали учителя, преподаватели, ну, как бы, чтобы это было в программе, как вещь обязательная, потому что это учебник, очень хороший учебник. Еще этот учебник помогает заглянуть в какие-то углы своей собственной души и высветить их беспощадным лучом. И не остается ничего, что если это дело читать внимательно, не остается ничего спрятанного и скрытого. И в какой-то момент становится неприятно, особенно неприятно, например, из-за гордыни, вот, например, Катерина Ивановна. Одна из многих героинь больная, серьезно больная этим пороком. Ее гордость огромна. И вот когда начинаешь это понимать и вдруг обнаруживаешь в себе, то возникает такое болезненное ощущение. И нужно поболеть немножко, нужно помучиться. Нужно вот этого червячка подержать на палочке, на свету. Если удастся это сделать, то, я думаю, Достоевский в конце концов подарит чувство облегчения. По крайней мере, вот могу сказать, что так было у меня, когда мне эта книжка попала в руки. И я помню, что доходило даже до каких-то вещей, сравнимых с галлюцинациями, от чтения. То есть вот этот мир, он настолько более реальный, чем тот мир, в котором я тогда находился, 20 лет, кажется, 20 лет назад как раз. И вот поэтому этот мир, он более явный, что ли, более влияющий. Поэтому Федору Михайловичу большое спасибо. Эта книжка когда-то мне очень помогла. Потом вот мы с Толстым, да, немножко сравнили, там вот Толстого читаем, Достоевского нет. Лев Николаевич Толстой перед смертью дважды брался за этот роман и не дочитал его. Но после первого раза он все-таки и второй раз, во второй раз принимался за него. Но что-то ему там не давалось. Мне кажется, что это какая-то очень важная деталь, ее нужно поразгадывать. Толстой писал, что со смертью Достоевского какая-то пружина отпала от него. Вот эта пружина, возможно, была тем, что Толстой искал, но в силу каких-то его устройств, в силу его устройства какого-то, вот он это не мог наверное, не мог иметь, и поэтому потребность Достоевскому Толстого была. Ну, в общем, об этом нужно думать отдельно. Потом, я думаю, что вот в этой книжке такая суета, такая плотность событий и так много катастроф и предельных ситуаций, потому что только в предельной ситуации человек может, во-первых, познать свою глубину, а во-вторых, он может познать самого себя. Жизнь на поверхности, я думаю, не позволяет нам себя увидеть. А вот эти бездны, эти миры, эти какие-то закоулки странные, в которые человек попадает, они как раз знакомят человека с самим собой. И эту дорогу нужно пройти, опять же. Нужно пройти, чтобы узнать самого себя и в себе, в конце концов, найти, ну, если повезет, конечно, Христа, если удастся это сделать. Потом, мне кажется, что Достоевский пишет в этом романе и в целом в своих романах о том, что человеку нужен человек как открытая душа. И это самое главное. И разговоры, которые ведут его герои, помните, они ведь об очень серьезных вещах разговаривают всегда. Митя, этот исповедями разговаривающий человек, очень странно, да, такой страстный, сильный, жизненный и необузданный человек, вдруг и Шиллера читает, и исповедуется несколько раз. Ну, как такое может быть? Да такое может быть, потому что я думаю, что мы часто, особенно в юности, об этом мечтаем. Нам хочется встретиться с тем, кто нас в состоянии увидеть и в состоянии нас понять. И главное еще, как в случае с Алешей, не осудить. И тут мне хочется вот сказать о герое. Достоевский в предисловии говорит, что главным героем романа будет Алеша. И вроде бы вот он тот, кто как будто бы не самый заметный. Митя прекрасный, прям такой выпуклый, мощный, горячий, как лава. Иван – это такой разум, ум, точнее, ум, у которого есть своеволие, своеволие ума. И этот ум очень гордый. Ну вот они все такие заметные. Даже Смердяков и Федор Павлович отвратительный, ужасный просто. И этот портрет его, портрет книжки, вот он вызывает такое чувство брезгливости даже. Вот все эти герои какие-то такие выпуклые, четкие, ясные, и Алеша кажется как будто бы немножко бледный по сравнению с ними. Но я думаю, что он вот тот дух, который и между всеми, поэтому он бегает, а во-вторых, еще он склеивает весь мир в какое-то единство, не гармоническое, но с надеждой на гармонию, в конце концов. И вот поэтому Алеша главный герой, даже при том, что вторая часть романа не написана, где должна была разворачиваться жизнь Алёши через 13 лет после событий вот этих. И кажется, ему там будет 33 года. Если сейчас ему 20, то потом ему будет 33. Но вторая часть романа не была написана. Вот этим мне книжка очень интересна. А еще она интересна тем, что Достоевский ставит эти вопросы, и эти вопросы он старается решить. И я думаю, что такие писатели, как Камю, они помещаются внутри вопросов Достоевского. И мне кажется, что вот 20 век просто как вот из какой-то шкатулочки с пружинкой потом выскакивает и очень много оттуда берет. И таким образом Федор Михайлович вот становится как будто бы вот маленькой такой системкой такой, ну, как бы, не знаю, не вселенная, не могу так сказать, от которой пойдут разные линии. И иногда страшные, но все-таки дающие надежду нам, людям 21 века, на то, что спасение есть, и даже вот в таком мире, который он рисует, человек может прийти к Богу. Ну, как, например, Митя. Вот поэтому, я думаю, эту книжку надо обсуждать, но вот надеюсь, мы хорошо проведем время здесь вот, в течение этого месяца. Будет, наверное, интересно.
0: Незабываемо.
2: Надежда?
3: Я, да.
2: конечно, когда берешь такой роман в руки, его еще в руки надо взять, да, вот, начинаешь вот ощущать замедление вот эти скорости, да, и произведения, к которым мы привыкли сейчас, современные, да, и вот эти абсолютно неспешные, очень подробные романы с невероятными описаниями, с какой-то такой аналитикой, пытающиеся, как мне кажется, решить максимальное количество вопросов, задач. И про церковные суды надо написать, и про, там, я не знаю, Бога, и про прокурора, и про это, про все надо написать. Понятно, что и про человека, и про всю глубину его падения, и про все возможности спасения. Ну, то есть параллельно задев абсолютно все вопросы и о месте церкви в мире, да, и о месте монахов, и о том, кто как должен спасаться. И когда, конечно, на это все смотришь, и о, естественно, социалистах, там, я не знаю, и прочем, да, и о государственном устройстве, и этих покритиковать, и сюда заглянуть. Ну, то есть, ты понимаешь, это такой монумент, который даже непонятно вообще с какого конца начинать разматывать. То есть там такое количество тем, в принципе, в обсуждениях героев, да, в каких-то описаниях, что вот это действительно выглядит как какой-то труд всей жизни, да, то есть как будто бы человек замахнулся на то, чтобы одним произведением вот решить абсолютно все волнующие его вопросы. Ну, во всяком случае, задать эти вопросы зрителям, читателям, вот, для того, чтобы они, значит, об этом тоже вместе с ним подумали. Это, конечно, поражает. Вот в 21 веке это поражает просто. Вот это как это правильно сказать, всеобъемлемость, да, всеобъемлющесть вот этого произведения, она поражает. И мне, на самом деле, очень нравится, конечно, эта интенция его выбора главного героя как какого-то... Ну вот я согласна с Гришей, что, может быть, на взгляд, беглый взгляд читателя, он не самый выразительный, но это Христос на самом деле, как бы, да, то есть это что там идиот, допустим, да, что Алёша, это вот персонаж... Такой непонятно, то ли он дурачок, то ли он юродивый, то ли какой-то там монашек 20-летний вообще, который там мира не знает, жизни не видел. Но действительно он обладает тем, чем не обладает ни один другой персонаж в этом романе. И обратите внимание, его рвут на части. Он нужен всем абсолютно. Он поэтому там мечется, как ужаленный, да, между этими страстными существами, будучи на самом деле таким же страстным. Потому что он всем нужен, вот как тот самый человек, который нужен человеку, да, который тебя выслушает, Митя же ему исповедуется, не кому-нибудь, да, ни Катерине Ивановне, ни отцу, там, ни Ивану, ни, там, не знаю, друзьям, ни Грушеньке даже. Ну, Грушенька там в конце потом у них там происходит какое-то, да, мы пока туда не заглядываем. Но ему нужен Алёша, всем нужен Алёша, даже отцу, которого впервые в жизни, как он пишет, да, я что-то понял, увидев этого сына своего, я вдруг что-то понял, который вот по всей моей мерзости мною не брезгует, который меня почему-то любит, непонятно почему, да, не осуждает. Ну, то есть вот это такие на самом деле сокровища, которыми не обладает больше никто. Поэтому вот это предисловие такое юрническое, да, что, ну, не знаю, как-то вы, может, не согласитесь, что это интересный герой, это практически невероятный, практически невозможный, настолько редко встречаемый зверь в жизни человеческой, да, что, конечно, это герой. И герой такой, что... Не хочется от него как-то и отрываться, да, и переводить взгляд туда, куда он вынужден этот взгляд переводить постоянно. Вот, и мне действительно интересно, что бы он хотел написать через 13 лет, но, может, и хорошо, что не написал, потому что как-то все так зависло на такой интересной ноте. Ну, первая часть, которую мы сегодня хотели обсудить, максимально бодрая, потому что потом, мне кажется, ближе к концу там очень много ответвлений, каких-то сюжетных, пространственных рассуждений, да, и там же иногда сидишь, думаешь, господи, а с героями-то что? Уже там прошло 200 страниц, а тут как бы вот что-то случилось, а нам все никак не рассказывают, что. Думаю, это разные причины у этого были, но вот здесь все очень быстро, очень бодро, хоть это действительно один день, но количество катастроф, я абсолютно согласна, да, зашкаливает. И причем ты как бы видишь, как они сконструированы, и как эти добропорядочные люди, Вот знаете, вроде бы Фёдор Павлович самый отвратительный персонаж, да, вот самый омерзительный. Ну, казалось бы. Ну, то есть это откровенная скверна. Вот прям вот падение из падений. И причем такое нарочитое, шутовское, очень явленное, да, очень яркое. Но при этом, когда читаешь про этого вот господина Миусова, например, такого добропорядочного человека, так довольного собой, так себя уважающего, так, который ну так себя ведет, что просто сидишь, думаешь, ну ладно. И то есть, ну вот, но при этом все эти люди, они думают о себе как о каких-то, ну чуть ли не высших существах, да, образованных, там, интеллигентных, знатных, ну там еще вот эта вот вся история с народом и ненародом, да, то есть, ну, которая, может быть, нам сейчас интересна, потому что когда говорят народ, я что-то другое себе представляю, там, а, они же об этом народе, ну то есть, да, что для них народ, они-то не народ. И в этом плане мне даже местами симпатичен был Фёдор Павлович, потому что он не скрывает того, кто он есть. Он понимает это прекрасно, да? И у него, более того, мне кажется, очень чуткий такой, как будто детектор, да? Он видит, как это, рыбак рыбака, да, издалека, как он этого фон Зона, ну, стоит себе помещик, да, Максим, никого не трогает. Какой-то человек, он его видит впервые. Он ему сразу, а, ты, давай со мной, пойдем. Тут же начинает какое-то неимоверное унижение ему устраивать, понимая, что он все сейчас это вытерпит и полезет еще и в коляску, и там еще в ножках будет ехать, да? То есть у него вот это вот, и то же самое он, допустим, видит в этих отцах-игуменах, но не видит старца. Старец его поражает, да? То есть он понимает, что это существо, пред которым он замолкает. А с этими всеми он начинает юродствовать, потому что он видит, что все неправда. И Миусова этого он там насквозь видит. То есть он вот это вот, у него вот это чутье, да, на правду и на свою же скверну, которую он чует издалека, оно есть. И мне как-то вот он даже этим импонирует больше гораздо, чем господин Миусов или Катерина Ивановна, да, которая, ну, такая благородная девица, что невозможно про нее читать. Не говоря уже про госпожу Хохлакову. Это просто вообще отдельная песня. И все вот эти, как-то он их называет, сумасбродки от праздности, да, то есть вот, которые там такие стероидные женщины разного калибра, абсолютно любой масти, их такое вообще просто вот галерея, да, этих образов. Одна такая, другая такая, вот выбирай, какую хочешь. И все порядочные, прекрасные, тонкие, образованные женщины или девицы там, да, и, но при этом же тоже читаешь и думаешь, господи, Господи. Вот. В этом плане Фёдор Павлович, мне кажется, довольно симпатичным персонажем, несмотря ни на что. Потому что он не скрывает того, кем является. Он это знает про себя. То есть он когда-то, вот как ты говоришь, Гриш, да, этих червячков, ну, как бы там даже и поднимать, может, их не надо, они, в общем, все на виду, да. Но тем не менее.
0: Там копошится все.
2: Да, там все как бы это вот в этой яме, да. Но тем не менее, по-разному же люди себя ведут. И с такими червяками еще и не с такими. Вот, поэтому, честно говоря, даже вот в растерянности пребываю, с какой из всех этих, из этого многотемья начать, либо идти просто по сюжету, да, вот по каким-то событиям, вот что происходит. Вот, поэтому, Жень, даю право тебе решить этот вопрос, как мы будем подступаться к этой глыбе.
3: Ну вот, прозвучало замечательное слово «многотемье». Мне кажется, оно очень хорошее. Ну, про Достоевского классики пишут «полифония», но «многотемье» мне нравится много больше. Это вот ближе к языку самого Достоевского. Мне кажется, что нам, как обычно, придется многотемьем и разбираться. Вот как мы, как Фёдор Павлович, подобное познается подобным. Вот, вот так вот мы и будем сейчас в этом многотемье, скорее всего, запутавшиеся. Что я хотел бы тоже вот сказать из такого вступительного слова. Я когда сейчас слушал Фёдор Павлович, у меня все время мысль моя достраивала, что как будто бы речь идет о Фёдоре Михайловиче. И как бы вот это вот рыбак рыбака и так далее, вот это вот юродствующее видение, которое направлено прямо к критикам, где он вот это вот, ну, я сейчас вам глупость расскажу. Это то же самое от мира литературы, что делает, извините, Фёдор Павлович. Ну, только вот согласиться хочу. Да. Так, а, вот я даже подтвердить могу. Мы дальше открываем первые страницы, и там как будто бы в лоб нам кидают. Значит, этот первый персонаж, дальше пошел а-ля Чичиков. Этот другой персонаж, пошла другая литературная отсылка. А здесь вот мы с вами будем говорить о судьбах нации, народа. И пошло общее место про место романа в национальной культуре. И так далее, так далее. Ну, я могу просто бесконечно это вот сейчас перечитать, это надолго. Ну, или Чичиков, или Хлестаков, тут неважно, да. Тургеневская женщина это всплывает там, да. Ну, вот как вот образы его передаются. Я к тому, что вот он ерничает с читателем образованным. Я вам сказал, образованный читатель, можете бросить на первой книге. Ну, вот, или на чем он там, да? Сказал, на первом романе, неважно. Так что мне кажется, тут да, стоит, возможно, здоровую дистанцию в отвращении к Федору Павловичу осуществить, если мы хотим еще и Федора Михайловича понять. Я, честно говоря, когда про Федора Павловича...
1: Я про внешность. Портрет ее. Портрет.
3: Ну, да.
1: Вот просто смачно. Отвратительный портрет.
3: Да, это правда. Но я, честно говоря, когда про Федора Павловича читаю, я... Может, я какой-то ненормальный. Но я испытываю просто бесконечное желание смеяться. И перед этой ничтожностью такое умиление просто. Вот я понимаю, что это нечестное сравнение, но я вспоминаю, как сам Федор Михайлович пишет про старца, да, что старец-то любит тех, кто наиболее греховен. Вот так же вот читаешь, как читатель про этого Федора Павловича, и вот такой живой человек-то на самом деле, такой настоящий.
1: Ну,
3: я не вижу, что он хороший.
1: Слишком врет. Вот он по своей этой лжи в игре настолько лишний виток делает, что он дальше в этой лжи только действует.
0: Ну, больно приторно.
2: Ему трудно выйти, да,
3: конечно. Просто поэтому я и говорю вот как раз про ту самую полифонию, что здесь становится важно, что он не один остается, а всегда есть что-то еще. Да, вот если посмотреть, мы же никогда не имеем монологи Федора Павловича. А заметьте, это всегда какой-то вот моноложище такой огромный, да? Но все равно мы их всегда имеем не в изоляции, а в контексте разговора с каким-то другим лицом. И это другое лицо как бы вот его куда-то вот выводит. Ну, вот как мы в идеальном случае с Алёшей видим, как вдруг действительно оказывается, что в Федоре Павловиче есть что-то, кроме того приторного Федора Павловича, которого он хочет всем показать. Да, Алёша, тем более со старцем. Ну, ладно. Я к чему это говорил по поводу, что этот человек вот настоящий человек. Вот мы сейчас озвучили про братьев, да? И тут как бы тоже просматривается, как только нам этих братьев вот на блюдечке приносят, особенно нужно обратить внимание, что это 79-80-е годы, да, издание, соответственно, сколько там год остается жить Достоевскому, все остальное уже написано. То есть критик знает все темы Достоевского, читатель, который просто любит Достоевского, знает все эти темы Достоевского. И мы тут видим совершенно отчетливо вот те философские и литературные образы, которые его интересуют. И давайте, чтобы не быть голословным, предметно, да, вот есть речь о Пушкине, которую он издает, ну, она читается им в литературном обществе московском, и он издает ее в 80-м году, где он прямо говорит о своей, собственно, такой вот главной литературно-философской задаче, то есть это тот же год примерно, то есть, скорее всего, здесь полное совпадение, о том, что есть, с его точки зрения, оторвавшаяся от христианской народной правды интеллигенция, которая отлично представлена в своих типах, в этих братьях, кроме, конечно же, да, наверное, все-таки Алёши, но тут отдельный разговор. И есть вот эта самая народная правда страдающего народа, которую эта интеллигенция по как раз-таки гордыне, сатанинской гордыне понять не может. И что вот это якобы Пушкин изобразил, и здесь, мне кажется, вот поправьте меня или нет, но не напоминает ли вам Митя, может быть, не в личных характеристиках, а вот в биографических деталях и так далее, какого-то вот Онегина, что ли. То есть вот эта вот привязка к романтикам, вот это вот какая-то... Тот, понятно, скорее флегматичный или это какой-то меланхоличный, я не знаю, да? Этот, скорее, наоборот, да, пышет жизнью. И тут...
0: Ну, в смысле, что романтики тоже немножко сумасшедшие, ты имеешь в виду?
3: Ну, с одной стороны,
0: что начало одно у них.
3: Да, да. Ну, или тут, ну, с другого конца я могу зайти, как...
2: Скорее, Вронского напоминаю.
3: Ну, Да, может быть. Я скорее не про то, да, не про специализацию Достоевского психологического типажа, а вот про вот это вот идейное содержание, когда вот прям видно, что задача есть у Достоевского такая, показать этих людей, которые страдают именно от того, что они, ну, в отличие от Алёши, как раз и не могут принять другого человека, да, и гордыни своей, даже иногда неосознаваемой, обособляются, и, в общем-то, так вот и один мечется, другой сладострастит, третий разумом своим забавляется и так далее. Вот, и поэтому как раз и говорю, что Фёдор Павлович в этом смысле даже забавным образом какой-то, мне кажется, еще более живой, менее идейный, более как раз психологически реальный. Ну, вот есть такое ощущение. Ну ладно, я так могу бесконечно, я вижу, что... Кажется, Наташа много чего хочет сказать.
0: Да, у нас у всех есть эта профессиональная как-то деформация, мы можем болтать бесконечно. Да. Но, если честно, я туда много себе что-то написала, но я соглашусь с Надей, вот это выражение, что непонятно, с какого конца разматывать. Я не понимаю вообще, о чем говорить. Очень много всего. Ну, вот давайте по бумажкам своим пойду. Ты сказал, вот сейчас я зацепилась. Можно только зацепляться за слова друг друга, на самом деле, чтобы начать обсуждать. Ты сказал, что как бы их проблема в том, что они принять друг друга не могут. Мне кажется, что они там все очень даже пытаются, даже самые отвратительные, а страдают от того, что они с собой ничего поделать не могут, в первую очередь. Они там все не могут... владеть собой.
1: Смирять.
0: Да-да-да. Mm-hmm. И вообще, в принципе, главное, как будто бы, что Фёдор Михайлович беспокоит, ради чего как бы все честно поговорить о причинах действия того, второго, третьего. То есть он везде нам выворачивает наизнанку истинные причины, сталкивает лбами эти причины.
1: И
0: вот, например... Куда без детства? Мы никуда детство засунуть не можем. Но как заячьи уши всегда, все понятно. Миусов, вот, например, как он классно распрощался с Миусовым. Для меня вот идет у нас эта история вся, все эти невероятные чудеснейшие события в монастыре. Боже мой, что они там вообще все забыли, что они там вытворяют?
1: Денежный вопрос был у Миусова.
0: В общем, как распрощался Фёдор Михайлович с Миусовым, как с героем? Он там одну буквальную фразу кинул. Ну, фраз было много, но фраза, которая меня, для меня этого героя расставила по местам, что когда они заходят уже на обед, помните, Миусов сам для себя решает, что сейчас он вдохнет, выдохнет и покажет всем, что вот этот эзоп ему неровня. И он вообще с ним не имеет ничего общего, и не надо ему на него эмоционально так реагировать. Вот все, как бы, чего хочет этот человек в данную секунду, в данный день, который нам вот подсветили. Там не надо ничего больше писать, это в точку. Дальше. Вообще вот этот, как бы, я не знаю, этот термин существует, да по-любому существует, психологизм Достоевского, да? Это что-то общее, да, наверное. Конечно, это все прельщает, но... Поскольку мы читаем роман по главам, нужно говорить о первой главе, как мне кажется. Короче говоря, карамазовский вопрос, он здесь появляется, в первой главе именно. Вот эта фраза появляется. Но пока что сам вопрос не озвучен, как по мне. Я не нашла этого карамазовского вопроса. Может быть, вы его нашли? То есть автор перед собой его ставит. Ну, у нас там есть в самой первой... Как это называется? Не введение, извините, пожалуйста. Как это называется?
1: Вот, от автора. Ракитина тоже же говорит.
0: Погоди, пожалуйста, про Ракитина у нас тут отдельный есть момент. Вот Ракитин, если честно, у меня вообще большие вопросы к Ракитину, как к персонажу. Он вообще что у нас делает там? Он там как-то вообще непонятно затесался, каким образом. Он там чей-то друг, Он вообще там что забыл в этой келье? Там семья сидит. Но, да, он именно про ныра. Вот и глава очень классно называется. Когда я у Гриши про него спрашивал, как бы, что ты про Ракитина понял? И Гриша мне сразу, глава-то как называется? Семинарист-карьерист. Это даже смешно звучит. И просто мне было удивительно, что Фёдор Михайлович, да, не перепутала? Через Ракитина, вот этого вот крысёныша такого, нам на самом деле рассказывает, что вообще происходило. Помните?
2: Да, это очень удобный технический персонаж.
0: Да, это такой Deus Ex Machina, но он непонятно вообще, почему так много знает. У меня вообще вопрос вот по ходу текста возник, я прям себе выписала. Ты откуда это знаешь? Он ему что говорит, Алёша? Уголовщиной смердит. Ладно, старец такие вещи понимает. Откуда этот Ракитин понимает, что будет убийство?
3: Чтобы быть карьеристом, нужно чутьё иметь на гадости всякие.
0: Вот. Потом очень невероятно тонкий текст, мысли, которые... Ну, Ракитину... Почему это достается Ракитину? У меня такой вопрос. В вашей семейке она будет, эта уголовщина. И потом... извините, расславят, запомнят. Преступление, дескать, предугадал, преступника отметил, это он про старца говорит. У юродивых и все так. На каба крестится, а в храм камнями мечет. Так и твой старец, праведников палкой вон, а убийцев в ноги поклон.
1: Ну, этого он не понимает просто. Он не понимает, что Митя не убийца. И не понимает смысл этого поклона. Мне кажется, у Ракитина как раз одного измерения не хватает. Поэтому он прекрасный карьерист будет, поэтому он и журнальчик откроет, и дом построит. Он как раз лишён вот того пространства, в которое откроется для Мити.
0: Но он ошибется, это факт. Но ему как бы много приоткрыто почему-то. Он знает про то, что будет происходить.
1: Только внешне. Окей. А внутрь он не сможет.
0: Ну, согласна, проникнуть. Да, интересное замечание. Так, почему всем нужен Алёша? Алёша не критикует, Алёша не осудит. Алёша скажет правду. Они все жаждут правды от Алёши. Они знают, что никто, кроме Алёши, правду не скажет. У всех есть свой умысел, своя игра. Алёша почему-то лишён игры. И вообще как будто бы... Ну, понятно, что это один тип, который мы видим во многих романах. Это тип, в принципе, желанный, необходимый для мира Достоевского, получается. Но мне кажется, что на планете Земля такие люди не ходят, если честно. Вот они все живые... А Алексей...
1: Можно я тебе кое-что прочитаю?
0: Из первой части, пожалуйста, только.
1: Самое начало, 36-я страница. О, он отлично понимал, что для смиренной души это засимывает. Русского простолюдина, измученный трудом и горем, а главное, всегдашней несправедливостью, всегдашним грехом, как своим, так и мировым, нет сильнее потребности и утешения, как обрести святыню или святого, пасть пред ним и поклониться ему. Если у нас грех, неправда и искушение, то все равно есть на земле там-то где-то святой и высший. У того зато правда, тот зато знает правду, значит, не умирает она на земле, а стало быть, когда-нибудь и к нам перейдет и воцарится по всей земле, как обещано. Вот это же вера русского человека в то, что, несмотря на его... Вот думает этот человек простой. Да, вот он в грязи стоит по колено, но где-то есть. В этом межмире, где он живет, такой вот. И он...
3: Или хотя бы Китежград. Ну, я должен вот что сказать важное, на самом деле, по поводу Алёши. Я сказал специально, что здесь есть некоторая сложность. С одной стороны, я совершенно согласен, ну, вот, наверное, с тем, что прозвучало. Также читаю вам у Достоевского. И я не знаю, в чем дело. Дело в том, что незаконченное произведение, и дальше должно стать понятно. Или в чем, да? Но вот есть здесь вот такие вот ноты важные, которые вроде как некоторое измерение, опять, вот про которое я говорил, связанное с интеллигенцией и прочим, добавляет вполне конкретно историческое, такое вот, не исключительно, да, такой Христос на земле, который вне исторический, все человек такой всеобъемлющий. Вот все прекрасные вот эти вот наши подозрения, что Алёша не в себе и так далее, отметает Достоевский, да, но прибавляет, заметьте. Прибавьте, что он был юноша отчасти уже нашего последнего времени, то есть честный по природе своей. Заметьте, это он не про Алёшу говорит исключительно, а про юношей нашего последнего времени. Честный по природе своей, да, требующий правды, ищущий ее и верующий в нее, а уверовав, требующий немедленного участия в ней всею силой души своей, требующий скорого подвига с непременным желанием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига даже жизнью. А дальше говорит о том, что это замечательно, конечно, жизнью пожертвовать, но на самом деле куда лучший подвиг — это 6 лет потратить на учение, которое не закончено дальше. Это сам Достоевский пишет. Угу. И в другом месте тоже он замечательно пишет, что был бы Алёша такой же, да только других убеждений, он бы социалистом был, да, и так далее. То есть есть тут это измерение.
1: Он не говорит прямо о социалистах, он говорит, что просто повторю, что сказал уже выше, вступил он на эту дорогу, потому только что в то время она одна поразила его и представила ему разом весь идеал исхода, рвавшийся из брака. Да, если бы мы подсунули книжку социалистическую в этот момент, то он выбрал бы этот идеал. И, скорее всего, также любился бы в этот идеал. Да.
2: И он там даже говорит, не забывайте, что этот мальчик всего лишь мальчик 20 лет, да, при всем при этом.
1: Да, и вот это опасно очень. Мне жалко было его, когда он так влюбился в старца, потому что его влюбленность старца закрывает от него.
2: Тем не менее, вот я вас всех слушаю, и я понимаю, что вот вы все говорите об одной теме, которая, в общем, черным по белому расписана, как любит Федор Михайлович, ничего от нас не скрывает. Это тема любви к людям, да? И он даже так интересно ее, если помните, разделяет на там любовь деятельную, любовь мечтательную, да, что вот как раз-таки потратить 6 лет, да, или потратить, я не знаю, время свое, да, на какого-то там человека, вот что он и делает, да, он вместо того, чтобы со своим любимым старцем сидеть, который умирает, которому считанные часы остались, он бегает там и тратит это время не на себя, не на свою любовь, да, а на их проблемы. Потому что он их тоже любит, да, и вот эта вот деятельная любовь, которая выражается в работе, то есть она совершенно такая неприметная, да, но это как любовь, как служение, противостоит вот этой самой мечтательной любви, когда мы готовы на жертвы, мы любим все человечество, но никого конкретно, да, потому что это вам лицо кривое, это тут сморкается, да, этот мне мешает, тут свободу мою ограничивает.
3: На секунду буквально, и это вот страшно может сейчас прожить, но это, по сути, роднит тогда Алёшу с Мизулиным. Есть любовь к идее, понимаете, о чем я, да?
2: Но, тем не менее, Алёша служит этим людям,
3: это правда,
2: ты же видишь.
3: Да.
2: Миусов, ты имеешь в виду?
3: Ой, Миусов, извините.
2: Да. Миусов не служит никому, да? Конечно, а Алёша, он все, весь роман там подкидывается с ними, со всеми абсолютно. Причем при том, что у него свое собственное горе, которое он параллельно тоже переживает, да, и как горе близкой смерти, и потом как горе утраты и кризиса веры, да, и вот это все как бы, он это все переживает. И вообще ему 20 лет. У него тут еще и девочка эта, неходящая, сумасшедшая, влюбленная, на которой ему жениться придется, судя по всему. Ну, то есть и так далее. И при этом, да, вот он как раз этой любовью любит, да, то есть он что-то делает, он все, что у него есть, отдает. И даже больше, чем хотел бы отдать в этот момент. Вот. А остальные все, они влюблены в человечество, в идеалы, да, вот. И так, чтобы еще все смотрели, как я жертву приношу красиво, как он это любит, да, расписать там. А если никто не смотрит, то я, может, подожду, да, когда соберется аудитория побольше, чтобы красиво эту жертву принести. Или как Хохлакова, да, рассказывает, чтобы мне вот спасибо сказали, да, эти больные, иначе как я им ноги буду обмывать, а вдруг они неблагодарные будут. Ну, то есть это все вот об этой вот любви, да, которая только одна в состоянии человека примирить с этими ужасами мира. Потому что про ужасы тут вот то, за что как раз не любят Федор Михайловича, в этом романе сколько хотите. В следующих частях, там об этом мы отдельно скажем, там просто он, ну, кто-то бы сказал, что смакует даже эти ужасы, да.
1: Ну, я думаю, это все-таки картина мира Ивана.
2: Это картина мира Ивана.
1: Ему она нужна для идеологии.
3: Абсолютно.
2: Это отдельная, да, история вообще, которую, я думаю, требует просто, может, отдельной передачи даже. Это одна эта речь Ивана вообще. Вот. А здесь, да, вот этот вот, ну, то есть речь о любви. Как бы о том, что это единственный похожий человек, который, ну, любит.
1: Все увидел и никого не осудил.
2: Потому что любовь... Где моя сумка, которая написана, да, из послания? Какова она вообще, да?
3: Я, мне кажется, про то же самое скажу, и тоже про черное по белому, но вот я когда услышал, о чем говорили Гавриловы, да, я прям вспомнил тоже место из текста, но это как будто с другой стороны о том же самом, да, чуть-чуть ниже буквально от того, что я зачитывал. когда он объясняет, тоже вот сумнящийся, скажем так, Достоевский объясняет, как такой старец. И тут же вот это не смущенное, а совершенно такая идейное содержание, наоборот, выбитое почти в камне как будто. Ну, мне так кажется, потому что не первый раз я у него это вижу. Старец – это берущий вашу душу, вашу волю и свою душу, в свою душу и в свою волю. Да? И дальше. «Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послушание с полным самоотрешением». Этот искус, важно, да, к слову о том, что за Алешу страшно, искус, да, эту страшную школу жизни, обрекающую себя, принимает добровольно в надежде после долгого искуса победить себя, овладеть собою, до того, чтобы мог, наконец, достичь через послушание всей жизни уже совершенной свободы, то есть свободы от самого себя, избегнуть участи тех, которые всю жизнь прожили, себя в себе не нашли. Да, вот прозвучали просто слова «смирять себя», «владеть собой», да, вот, ну, почти прямым текстом нам об этом Федор Михайлович говорит.
1: Я думаю, что другие два брата – это вот своеволие ума и своеволие сердца. Угу. И вот, конечно, они не хотят смирять это, не хотят, потому что, ну, это величие, величайшее. Ну, один типа величайший, а второй как лава. Как это смирить, я не знаю. Только через страдания, когда он сам понимает, что с ним произошло.
2: Но, тем не менее, Иван уже страдает. Так и он... обрати внимание, когда старец ему, он это видит, и он говорит, что, похоже...
1: Так удовольствие тебя... есть от этого.
2: Нет, так удовольствие есть, и он об этом говорит, но говорит о том, что все-таки дай Бог тебе, да, вырулить на этом пути.
3: Потому что...
2: После чего он подходит, да, и благословляет свою руку, ему целует, потому что он-то тоже мучается, да, этим, его эти все...
3: Потому что, цитирую Достоевского из другого вот текста, из речи о Пушкине, то, что вот сегодня прозвучало как раз от Надежды, потому что кроме страдания еще надо, чтобы было смирение духа и труд на земле вместе с народом. Ну, труд каждодневный, вот об этом, да, речь, который ну, прямым текстом также говорит. Как будто бы довольно прямо об этом.
1: Кстати, вот еще у Григория, который почти ничего не читал.
2: Чьи-то имени?
1: Да, ну почти. Но у него есть эта любовь. Помните, он когда получает от опекунши братьев
2: пощечину,
1: он ей говорит, тебе за сирот Бог воздаст, ну что-то такое, примерно такое. А она ему говорит, а все равно ты болван. И он к этому нормально относится. Вот у Григория как-то природно, ну вот, видимо, народ здесь, природно... Есть эта любовь, причем она как необходимость. Ну, надо это сделать просто. Он понимает. Он даже, может, и не задумается. Он просто понимает, что надо помыть этого ребенка, который бегает.
2: С одной стороны, да. С другой стороны, его любовь, она тоже все-таки любовь, потому что вот первую жену, как он ненавидел, а вторую любил.
1: Да, да.
2: И он ее любил, никому не позволял. И защищал. Никому не позволял оскорблять. За свои деньги ей могилку сделал.
1: И ругал. Федора Павловича, да. Когда тот над ней издевался.
3: Слушай, ну в конце концов, первая – это эмансипированная дама, а вторая – это кликуша. Тут как бы тоже...
2: Ну да, да. Но в том смысле, что он хоть и как бы человек-то недалекий, упрямый, как мул, да, его с точки не сдвинешь, он такой немножечко деревянный, но вот это действительно любовь как потребность, да, я согласна, что она присутствует.
0: И как он переживает удар Мити. Он говорит, что я
2: его кормится. Они же все его, понимаешь, они же все у него там росли в избе. Все эти парни, которые теперь там...
1: А еще, знаете, вот так интересно. Федор Павлович похищает своих невест, и они умирают. Вот попадают они как бы к колдуну какому-то, который непонятно, что делать с детьми. Дети растут тоже. Вот Иван очень горд был и рано понял, что у него какой-то не такой отец. Митя там, понятно.
0: Что он живет за средства других.
1: Да, и он еще не написал отцу это письмо. Вот... Алёшу как будто бы его мать спасла. Вот тогда, когда она на коленях перед Богородицей стояла.
2: Вымолила.
1: Да, и она как будто бы его спасла вот от этих похищений, потому что Федор Павлович все-таки к бесам тащит этих своих и жен, и детей. И в какой-то момент вот бес своеволия побеждает. Ну и еще разные вещи происходят с ними. А вот Алёша как будто бы он был спасен. Что-то случилось. И еще тема импринтинга крутая. Вот Федор Михайлович 100 с лишним лет назад, 150, про импринтинг сказал. Лёша помнил ведь эти лучи, которые падали. И уверен я, что такое бывает. Толстой помнит, что его пеленали, когда ему было сколько там, полгода или год? Год, наверное. И это он хотел вырваться. А вот Митя помнит вот эти лучи.
2: Алёша.
1: Да, Алёша. Мне кажется, что тут тоже Фёдор Михайлович крут.
0: Да, крутые, косые лучи, они нам всем нравятся.
2: Ну, тут бесы, я думаю, что это просто карамазовская вот эта вот сила страстей, да, то есть то, что вы сейчас сказали, там, я не знаю, сила там темперамента, да, либидинальная, вот это вот, ее очень много. И они все Карамазовы, они все время об этом говорят. Все-таки ты тоже Карамазов, хоть мать твоя Кликуша, да, то есть сын как бы Карамазова и Кликуша, Алеша. Но просто они не справляются, да, проблема в том, что эти страсти настолько сильные, кто-то может просто поспокойнее, в нем такие же кипят, но он поспокойнее,
1: Алёша, такой же.
2: У него как бы амплитуда меньше, понимаешь, потому что с такой амплитудой трудно справиться. А Смердяков-то еще тоже, да, еще один сыночек.
3: И в этом забавно, кстати, интересно.
2: Что, все?
1: Надо завязывать.
3: Да, сейчас одно слово просто я вставлю. Заметьте, что называет сам Достоевский вот это вот отношение к стыдным вещам у Алёши исступлённым тоже, да, то есть это тоже своего рода вывернутая какая-то страсть как будто бы, да?
1: Да, конечно. Да.
3: Так, что ж, мы продолжим, что успеем.
2: Немного мы успели.
3: Но мы продолжим, обязательно. Обязательно. Дорогие слушатели, с вами был, и зрители, с вами был читательский клуб на радио «Град Петров». Григорий Гаврилов сегодня с вами вечером был, Наталья Гаврилова, Надежда Журавская и я, Евгений Маслов. В следующий раз продолжаем читать следующую часть.
2: Вторую
3: часть, да. «Братьев Карамазовых» Фёдора Михайловича Достоевского. Доброго вам вечера.
2: До свидания.
1: До свидания.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Силуэты Петербурга. Доминанты периода классицизма. Адмиралтейство, Сергиевский и Владимирский соборы. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: В период классицизма город развивался не силуэтно. Он развивался плоскостями, огромными пространствами. Прежде всего было завершено оформление системы центральных площадей, которые являются сегодня сердцем нашего города. И когда Адриан Захаров приступил к строительству, к перестройке зданий Адмиралтейства, фактически к новому строительству, ему пришлось решить две задачи. С одной стороны, он хотел сохранить храм, но храм уже не отвечал потребности крупного же государственного учреждения, ведь кроме Адмиралтейств коллегии здесь было устроено и морское министерство, продолжал функционировать завод, было учебное заведение, кроме того, были библиотека и музей морского ведомства. Храм надо было перенести. И Захаров, оставив старое Коробовское завершение башни, обстроил ее наверху колоннадой, а потом небольшим футляром, в котором, кстати, до сих пор, если войти внутрь, а это доводилось немногим нашим согражданам, до сих пор есть церковь. Захаров церковь не уничтожил. Церковь была упразднена. Ее иконостас перенесли в церковь при Колпинских заводах, которые в этот момент были тоже казенными, тоже отчасти подчиненными задачам Адмиралтейского ведомства, но внутри современной башни, вот этого кубика, богато украшенного, находится Коробовская башня с окнами, правда, заложенными, и с помещением церкви, замурованным, чтобы через это когда-то освященное сакральное место не ходили посторонние из одного крыла Адмиралтейства в другое. Они должны обходить это пространство церковное. Захаров предполагал строить собор при Адмиралтействе в одном из павильонов в сторону Невы, а в результате, уже после его смерти, Монферран осветил собор во имя святого Исаакия Далмацкого, но фактически потом это был собор во имя Спиридона Тримифунского на день рождения императора Александра I. И этот собор устроили в сравнительно невысоком корпусе Адмиралтейства со стороны Сената и Синода. В Александровское царствование город расцветал новыми большими храмами, такими как замечательные два храма, построенные Федором Ивановичем Демерцовым. Вот храмы снесены, имя Демерцова практически забыто. А ведь этот человек построил два собора. Это вообще ужасно, потому что если Захаров сохранился хотя бы как автор Адмиралтейства, уже забыто, что он построил при Александровском заводе верховье к Невы, великолепный, кстати, однокупольный храм во имя апостола Павла. И в Кронштадте Андреевский собор знаменитый, главный храм русских моряков, то Демерцов построил собор во имя святого Сергия Радонежского, покровителя всей русской артиллерии, по которому улица, которую мы называем улицей Чайковского, более 100 лет называлась Сергиевской улицей. И построил крупный пятикупольный храм знамения Божьей Матери, как его называли в народе, а в действительности освященный во имя праздника входа Господнего в Иерусалим. Так вот, имя Демерцова абсолютно забыто. А ведь наряду с башней Литейного двора, все еще существующего, панораму, перспективу Литейного проспекта освещала колокольня вот этого однокупольного Сергиевского собора. Тогда же, на рубеже XIX века, были построены многие сооружения, которые мы не воспринимаем даже сооружениями XIX века. Вот Кваренге в конце XVIII построил всего в два яруса колокольню церкви во имя Владимирской Божьей Матери. А в начале XIX века специально пригласили Луиджи Руско, чтобы он эту колокольню надстроил. И колокольня стала тоже одним из доминирующих сооружений центра города, которое, к сожалению, сейчас из-за высокой регулярной застройки уже теряется. И вот когда я говорила о городе XVIII века и его доминантах, я практически не говорила о городском строительстве, потому что никто бы и не помышлял строить дом выше Растрелевского зимнего дворца, обычный обывательский дом и даже здание государственного учреждения. Например, первое сенатское здание на Петровской площади, оно там в 2,5 этажа фактически. И только с развитием гражданского строительства второй, третий, третий XIX века постепенно закрываются вот эти доминанты исторические, важные для нашего города. И колокольня Владимирского собора практически не видна сегодня. Хотя на акварелях и гравюрах 1820-40-х годов она все еще видна с Невского проспекта. Конечно, видна с Владимирского проспекта. И прекрасно видна на всем пространстве Загородного проспекта, о чем мы уже фактически забыли. Потому что Загородный проспект, а, сузился, и, б, очень возвысился. С повышением общего значения города, городской застройки, появились и здания городских учреждений, которые должны были стать доминантами. Кстати, наряду с церковными. До сих пор выделяется, например, в перспективе Лебяжьей канавки от Невы. И это очень ощущают наши художники, которые постоянно делают это главным доминантой, рисуя акварели с видами Летнего сада или Марсового поля. Так вот, храм во имя святого Архангела Михаила при Михайловском замке, инженерном замке, он являлся доминантой для этого садового участка нашего города. Он всегда возвышался. Его шпиль, такой архаичный, такой петровский, всегда возвышался над садами Летним, потом вторыми, третьими Летними, которые превратились в Михайловский сад. И большинство, опять-таки, гравюры, акварели, изображавшие эту часть города, обязательно своим основным элементом, своей доминантой выбирали шпиль Михайловского замка. Кстати, начало 20 века, которое определилось перестройкой Адмиралтейства и формированием системы центральных площадей, но обратите внимание, перестраивая Адмиралтейство, Адриан Захарович,

0: оставил шпиль. А вот если мы подумаем, что батюшков, может быть, специально не заметил, проходя от летнего сада к Марсову полю, не заметил шпиль Михайловского замка, лишь бы его не упоминать, потому что тоже архаизм, потому что для классицизма шпили архаика, шпили неправильные, готические, как тогда называлось. И тем не менее, посмотрите, какой замечательный треугольник выстроен в центре города. Шпиль Петропавловского собора, шпиль Адмиралтейства, шпиль Михайловского замка. И эти три шпиля как раз в начале XIX века были храмовыми завершениями.
1: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

«Город Шостаковича». Передачу из цикла «Музыкальный Петербург» ведет краевед Ирина Вербловская.

1936 году в январе месяце посетил театр сам товарищ Сталин. Вместе с ним был Микоян, вместе с ним был Жданов. Они пришли на нашумевшую оперу. Надо сказать, что Сталин вообще любил музыкальное искусство, причем серьезное музыкальное искусство. И обычно события театральной жизни музыкального театра были в поле его зрения. Он хотел просто получать удовольствие, потому что он любил музыку. Он не досидел до конца спектакля. Он ушел с последнего действия. Он был возмущен, ему страшно не понравилось. Это было в 20-х числах января в 1936 году, а уже через два дня появилась статья в «Правде», которая называлась «Сумбур вместо музыки», где от оперы буквально не оставили не то что камня на камне, но ноты на ноте. Это формализм, одновременно это натурализм. В общем, очень много дурных слов. Не обязательно даже они должны были подтверждаться или подкрепляться какой-то аргументацией. Но, во всяком случае, опера была разругана в пух и прах, что было для Шостаковича полной неожиданностью. Как раз в эти дни у него планировалась поездка в Архангельск, где он должен был играть свой фортепианный концерт. И он собирался уже уехать, уже билеты были взяты, когда ему позвонили и сказали, что он должен присутствовать сегодня в театре, поскольку сегодня предполагается присутствие там высоких гостей. Дирижировал Мелик Пашаев. И Шостакович, человек, обладающий не только музыкальной, но и чисто житейской, очень тонкой интуицией, почувствовал недоброе. Он почувствовал, что Сталину не нравится эта музыка, не нравится то, что происходит на сцене. И очевидцы говорят, что Шостакович побледнел, как бумагу. Он был абсолютно без краски в лице, когда кончилась опера. А когда он увидел, что с последнего действия высокие гости удалились, он был в страшном смятении. И в таком состоянии он уезжает в Архангельск, где после концерта, выйдя на улицу,

улицу и, увидев газетный киоск, он покупает свежую газету. Когда он увидел там статью «Сумбур вместо музыки», его буквально зашатало. Так что кто-то сказал: «Надо же, такой молодой и в среди бела дня напился». Он не в состоянии был держаться на ногах, настолько его этот удар поразил. Но это было первое мгновение. Надо сказать, что никогда волю своим эмоциям, особенно отрицательным эмоциям, Шостакович не давал. Итак, «Сумбур вместо музыки». А через два дня статья в газете, в той же самой под названием «Балетная фальшь», о балетах Шостаковича. То есть Шостаковича решили полностью уничтожить как композитора, как музыканта, который к этому времени уже приобрел заслуженную большую славу. Ну, во-первых, надо задуматься, что было причиной такого разноса. Ну, во-первых, сам сюжет, конечно, не импонировал Сталину. Как раз тогда речь шла о укреплении советской семьи, а здесь тема такой любви свободной. Это, надо сказать, что ведь советское общество еще было невероятно ханжеским. Что бы там ни происходило, на поверхности все это обязательно характеризовалось ханжеским благолепием, что бы ни происходило на самом деле. Но это еще полдела. К этому надо еще прибавить другое. Правда, Сталин ушел с последнего действия, но он, конечно, знал, что там будет дальше. И, конечно, ему все это было рассказано. И страшно ему было не кстати вот каторжные сцены в этом 1936 году. Это вполне понятно, потому что то, что происходило тогда в стране, а особенно в нашем городе, было соответственно вот этим каторжным сценам. Начало 1935 года – это массовая высылка с арестами, с расстрелами по так называемому «Кировскому потоку». То есть 1 декабря 1934 году был убит Киров. И в ответ на это убийство, которое до сегодняшнего дня еще до конца неизвестно, кем было организовано, потому что все участники этой драмы были уничтожены до всякого суда. Не только тот Николаев, который непосредственно выстрелил, но и все, кто были в охране, все, кто через несколько звеньев как будто были причастны к этому убийству, все были уничтожены. Но Сталин воспользовался этим, ну, мы бы сегодняшним языком сказали, терактом, для того, чтобы еще раз массовым репрессиям подвергнуть нелюбимый им Ленинград. Это было время массовых высылок из Ленинграда, старого дворянства, старой интеллигенции, что часто совпадает, и духовенство. 1935 год в этом отношении очень тяжелый год был. И вот эти вот самые высылки, когда переполненные столыпинские вагоны отправлялись в Среднюю Азию, и одновременно на сцене каторжные сцены, это было совершенно, так сказать, не ко двору нашей партийной и государственной верхушки. И третье, пожалуй, что можно сказать, это было время советской культурной революции, время ликвидации безграмотности, а вместе с этим стремление поднять культурный уровень населения. Поскольку это был период большой индустриализации, когда из деревни, которую раскулачивали, бежал народ в город, то вот это новое городское население старались приобщить к культурным ценностям. И вот никак уж такая культурная ценность, как опера Шостаковича, для этой цели не годилась. В это время Сталин выдвигает такой лозунг в искусстве: «Простота и народность». Вот насчет простоты у Шостаковича ее нет. Насчет народности, конечно, есть.

Но так или иначе, это совершенно несправедливая критика, которая тут же была подхвачена всеми теми, кто готов был служить верой и правдой режиму с полуслова, развязывалась настоящая кампания травли. Однако, вот это было время, когда еще интеллигенции не совсем, как ни странно, зажали рот. Вот когда в 1948 году будет еще одна кампания травли, тогда никто не посмеет высказать как-нибудь другую точку зрения. Но в те времена, как ни удивительно, в печати просачивались и совсем другие мнения. Например, Андрей Платонов говорил: «Ясно, что кто-то из весьма сильных случайно зашел в театр, послушал, ничего в музыке не понимая, разнес ее». Зинкевич говорил, Зинкевич — это переводчик, когда-то член цеха поэтов: «Никто же не думает, что в ЦК сидят знатоки музыки. И если случайное мнение того или иного из вождей будет сейчас же канонизироваться, то мы докатимся черт знает куда». Даже Сергей Городецкий, который, в общем-то, давно перешел в стан большевиков, писал: «Это безобразие писать как закон то, что хочет чья-то левая нога». И писатель Абрам Лежнев, который потом тоже был уничтожен, ему вторит: «Ужас всякой диктатуры в том и заключается, что диктатор делает так, как хочет его левая нога». Близкий друг Сергея Прокофьева, один известный довольно тогда музыковед, выразился еще определеннее: «Народ смеется навзрыд, так как оказалось, что партийцы не знают, что сказать о композиторах». Возмущается и Зинкевич: «Статья – это верх наглости, она насквозь лживая, приписывает Шостаковичу такие качества, которых у него совсем нет. Кроме того, видно, что статью писал человек, ничего не понимающий в музыке». И даже такой ленинградский писатель, как Виссарион Саянов, предъявил претензии и к балетной фальши, написав, что вторая статья написана мягче, но все-таки фраза насчет бесцеремонных и проворных людей очень неосторожна. Шкловский прибавил: «Очень легкомысленно написано». До Сталина дошло и то, что ленинградские критики Савертинский и Рабинович высказались открыто против этой статьи «Сумбур в музыке». Ленинградцев поддержали москвичи, когда Щербачев, известный композитор, и Николай Мясковский, которые никогда особенно не испытывали горячих чувств к Шостаковичу, но все-таки сочли делом своей чести после этой статьи в «Правде» поддержать молодого автора. Мясковский напрямую сказал, что он опасается, что сейчас в музыке может воцариться убогость и примитив. Надо сказать, что партийное руководство вместе со Сталиным вовсе не предполагало встретить какой бы то ни было афронт, считая, что все, что написано, не подлежит никакому обсуждению, тем более осуждению. Однако, говорят, что даже сам Горький написал письмо Сталину. Что значит «говорят»? Он действительно написал письмо, только неизвестно, он послал его или не послал. Правда, он был окружен таким плотным кольцом доносителей и стукачей, что даже если он его не послал, все равно это письмо не могло не получить огласки. Письмо было взвешено резким. Он решительно отвергал статью «Сумбур вместо музыки». Он писал: «Сумбур, а почему? В чем и как это выражается, сумбур? Тут критики должны дать техническую оценку музыки Шостаковича. А то, что дала статья «Правда», разрешила стая бездарных людей, халтуристов, всячески травить Шостаковича». А ему вторит еще и заведующий отделом литературы и искусства газеты «Комсомольская правда» Семен Трегуб: «Вот Шостаковича побили. Талантливый он человек, очень талантливый, я его слушала. Нужно было бы критически отнестись его с большим знанием дела и с большим тактом. Мы всюду ратуем за чуткое отношение к людям. Следовало бы проявить его и здесь». А Горький в своем письме написал еще о том, что он боится за Шостаковича, зная, в какую депрессию он впал, и просто опасается за его безопасность, опасается, чтобы он не сделал какого-нибудь рокового шага, то есть намекает на способность в таком состоянии Шостаковича покончить с собой. Настолько он был возмущен, что написал именно так. Хотя действительно Шостакович был в состоянии глубокой депрессии, но это человек, который умел собрать себя,
собрать свою волю. И неудивительно, еще из Архангельска он писал своему другу Исааку Гликману, что он просит его собирать все статьи, все заметки, все те материалы, которые публикуются в связи с статьей «Сумбур вместо музыки». То есть все отрицательные отзывы он специально собирал, он этим занимался, он это анализировал. И, конечно, это мог делать человек только с очень устоявшейся психикой и вполне трезвой. Он даже говорил, у нас в семье, когда порежут палец, волнуются, а когда большое несчастье, никто не паникует. И действительно, он не паниковал. Он не был выбит из колеи, несмотря на это. То есть не был выбит из колеи, то есть он продолжал работать, продолжал сочинять музыку. Однажды он кому-то из близких друзей сказал: «Помни, что переживать все плохое, окружающее тебя, внутри себя, стараясь быть максимально сдержанным и при этом проявлять полное спокойствие, куда труднее, чем кричать, беситься и кидаться на всех». И он действительно вот эту трудность и преодолевал. Он действительно старался быть спокойным, быть в форме, работать. И, как он говорил, работая над следующей симфонией, это мой ответ критикам. Ответ заключался в том, что одновременно он работал тогда над новой симфонией, над четвертой симфонией.

четвертая симфония Шостаковича писалась вот в этих условиях, то есть в условиях травли. Он уходил в творчество, и творчество это было удивительно, конечно, мрачным, драматичным, так можно было бы сказать скорее, и симфония была достаточно сложной. Он находил для себя спасение только в творчестве, только в музыке, только погружаясь в тот мир, который он знал, что является его миром. И тогда он как-то без всякого пафоса сказал своему очень близкому, любимому ему другу Исааку Гликману фразу, которая потрясает. Он сказал так: «Если мне отрубят обе руки, я буду все равно писать музыку, держа перо в зубах». И вот он ее сочинял. Он работал над четвертой симфонией, и когда она была завершена, он предложил ее оркестру под руководством Штидри, человека, замечательного музыканта, который тогда как раз бежал в Россию из фашистской Германии. Но через очень короткое время, не дав ее даже прорепетировать несколько раз, забрал обратно партитуру и отказался от исполнения четвертой симфонии на долгие-долгие годы. Четвертая симфония впервые была исполнена через 25 лет. Может быть, он поступил тогда совершенно правильно, потому что следом за сумбуром мест музыки эта симфония могла вызвать опять очень серьезное негодование со стороны властей, хотя бы потому, что там совершенно не было никаких оптимистических нот. И параллельно четвертой симфонии он пишет музыку к кинофильмам. Вот я уже говорила в прошлый раз о фильме «Встречный» с знаменитой песней «Нас утро встречает прохлада, над ветром встречает река». Вот удивительная, радостная, светлая музыка, которая подхвачена была буквально всей страной. От больших начальников до самых простых разнорабочих все пели эту песню. И надо сказать, что она в какой-то степени и спасла Шостаковича, потому что, когда гнев Сталина на него обрушился, кто-то ему подсказал, Сталину, что, а ведь вот эта музыка тоже Шостаковича, что вот эти самые фильмы, которые он смотрел с удовольствием, имеют музыку, написанную тоже Шостаковичем. Итак, четвертая положена была в стол, что называется, а четвертая уже подхлёстывала пятая. И известно, что над пятой в это время работает Шостакович. 36-37 годы. Что же это за годы? Надо помнить, какова была окружающая Шостаковича реальность тогда. В 36 году в семье у Шостаковича впервые появились вот эти самые дворники, как понятые и оперативные работники известного ведомства, когда был арестован муж старшей сестры Шостаковича, Марии Дмитриевны, известный физик Фредерикс из семейства барона Фредериксов. Это объяснение как раз в связи с Кировским потоком, когда забирали бывших дворян. Не выслан был, а арестован и исчез бесследно. Скорее всего, был расстрелян ее муж, муж Марии Дмитриевны. А она, согласно выпущенному тогда секретному указу, была сослана в Казахстан. Так что это непосредственно в самой семье Шостаковича. Чуть-чуть шире, в семье Шостаковича тоже, но уже по линии жены, арестована была мать Нины Васильевны, Софья Михайловна Варзар, и отправлена была этапом в лагерь под Караганду, в Среднюю Азию. Так что внутри семьи хорошо знали, что такое сталинский террор. Примерно в это же время, чуть позже, был арестован муж тетушки по отцовской линии, то есть сестры Дмитрия Болеславовича, Максим Кострикин, и был расстрелян, о чем было известно. И как раз когда в 1938 году родился второй ребенок в семье Шостаковича, именно память Максима Кострикина, он получил имя
Максима. Так что Максим Шостакович, которого сейчас мы часто видим на эстраде, исполняющем произведения своего отца, носит свое имя в честь расстрелянного Максима Кострикина. Вот такое не вообще, а в частности, непосредственно в самой семье Шостаковичей происходило в это время. Шостакович работает над «Пятой симфонией», работает очень напряженно, интенсивно. Интересно, что он начинает работу в условиях, когда у него даже инструмента рядом не было. Это было в Крыму, где он находился на отдыхе, и никто не видел, чтобы он играл на фортепиано. Как вспоминают люди, которые там же отдыхали вместе с ним, по вечерам отдыхающие собирались в большой гостиной. Из-за окон доносился слабый плеск сливающегося с горизонтом Черного моря. Шостаковича просили сесть за рояль и поиграть. Он категорически отказывался. Но один из гостей приметил, что рано утром, когда другие еще спали, композитор на цыпочках осторожно входил в пустой зал, открывал крышку инструмента, что-то наигрывал и записывал на нотной бумаге. Вот так начиналась работа над «Пятой симфонией». И тогда в Крыму были написаны уже три части четырехчастной симфонии Шостаковича. И самая трагическая часть написана была буквально за три дня. То есть его захлестнуло, когда он буквально захлёбываясь звуками, старался их организовать для того, чтобы выразить ту трагедию, которую он видел вокруг, которая происходила. Он завершает работу, довольно долго работая над финалом, и представляет партитуру в Ленинграде, в нашей филармонии, оркестру под руководством Евгения Александровича Бравинского.

Дорогие друзья, закончилась очередная передача из цикла «Город Шостаковича». В передаче прозвучали фрагмент оперы Катерины Измайлова в переложении для квартета струнных в исполнении Бродский квартета, фрагмент третьей части четвертой симфонии в исполнении оркестра под управлением Мстислава Ростроповича и фрагмент третьей части пятой симфонии в исполнении оркестра Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского. Передачу для вас подготовила и провела Ирина Вербловская.

0: прозвучал меланхолический вальс Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Александра Полея.
1: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Посиделкино. Дорогие дети, вы слышали, как говорят: «Ну, заварил кашу». И, конечно, понимаете, что речь идет совсем не о каше, а о том, что, совершая некоторые поступки, мы вынуждены отвечать за их последствия. И такое бывает с каждым человеком в любой стране. Хотя могут говорить об этом и по-другому. Например, заварил похлебку из камней. Сегодня мы послушаем итальянскую сказку, которая так и называется «Похлебка из камней».

Жили две сестры – Анна, Мария и Виктория. Анна Мария вышла замуж за богатого лавочника, Виктория – за угольщика. Уголь жечь не то, что товары в лавке продавать, да барыши подсчитывать. Угольщик работает много, зарабатывает мало. Но в маленьком домике, что стоял на опушке леса, всегда было весело, потому что угольщик вставал с песней и спать ложился с песней. Да не с одной и той же, а все с разными. И откуда он их брал? Дети у Виктории, две девочки и три мальчика, росли румяные, послушные и веселые. А у Анны Марии был всего один сын, да и тот злой и плаксивый. Как мать ему не угождала, как не баловала, он только худел и бледнел от злости. Вот богатая Анна Мария и завидовала бедной Виктории.

Настал год, когда в местности, где жили сестры, появилась черная лихорадка со своей подругой костлявой смертью. Они заглядывали то в один дом, то в другой. Не миновали страшные гости хижины угольщика. Постучались в дом лавочника. В один день сестры вышли замуж, в один день стали вдовами. Осталась Витория с 5 маленькими детьми. Уголь обжигать не женское дело, а другой работы Витория, как ни искала, найти не могла. Тогда решила она пойти к своей сестре Анне Марии. «Помоги мне, сестра», — попросила Витория. «Дай хоть немного хлеба, чтобы накормить детей». «Навязались на мою голову, дармоеды!» — закричала Анна Мария. «Ну, так и быть, бездельница. Прибери в доме, вычисти хлев, накорми скотину, выпали огород. Тогда и просить будешь». Витория прибрала в доме, вычистила хлев, задала корм коровам, подоила их, все сорняки в огороде выдергала. «А теперь испеки хлеб», — приказала Анна Мария. Когда хлеб испекся, она выбрала самый маленький хлебец и дала сестре. «Можешь приходить завтра опять», — сказала лавочница, а про себя подумала. «Недолго же будут румяными твои дети, если ты разделишь на 5 такой хлебец». Витория пришла и на следующий день. Сестра задала ей работу еще тяжелее, а вечером положила перед ней хлебец меньше вчерашнего. Только на этот раз Витория оказалась похитрей, вымесила тесто, а руки мыть не стала. Пришла домой, поставила котел на огонь и всю приставшую к ладоням муку стряхнула в воду. Получилась вкусная мучная похлебка. Дети поели ее и почти сытые легли спать. Так и стала делать Витория, и румянец на щеках ее детей разлился еще ярче, чем раньше. Однажды Витория во дворе у сестры молола на ручной мельнице зерно. Вдруг в ворота вошел нищий старик. «Дай мне кусочек хлеба, добрая женщина», — сказал он. «Я голоден», — Витория ответила. «Я рада бы накормить тебя. Да я здесь не хозяйка. Попроси у моей сестры». Тут Анна Мария выбежала из дома и принялась браниться. «Убирайся, бродяга, пока я собаку на тебя не натравила». А за Анной Марией выскочил ее сыночек. Он собрал камешки под ногами и давай швырять их в старика. Нищий повернулся, чтобы уйти, но Витория успела шепнуть ему. «Вечером жди меня у поворота дороги, где растут большие оливы». Витория кончила работу и пошла домой. На камне поворота дороги сидел нищий и ждал Виторию. Она вынула из корзинки свой хлебец, разломила его на 6 равных частей и одну протянула старику. Старик взял хлеб и спросил, «Чью же долю ты отдала мне, женщина?» «У меня 5 детей», — ответила Витория. «6-я я сама. Вот я и отдала свою долю. Ты не беспокойся. Я сегодня много поработала и скоро усну, а во сне человеку есть не хочется». «Что ж, спасибо. Может, и я тебе когда-нибудь помогу», — сказал старик. Прошло еще немного времени. Как-то сын Анны Марии увидал парящего в небе орла и захотел с ним поиграть. Анна Мария так любила сына, что будь у нее крылья, она непременно полетела бы за орлом. Однако крыльев у нее не было, и она стала уговаривать милого сыночка поиграть другими игрушками. Но милый сыночек хотел только орла. Он разинул свой большой рот и принялся вопить, да так, что к вечеру все в доме оглохли от его крика, а сам он заболел. «Ну, а твои дети?» — спросила Анна Мария у Витории. «Здоровы?» «Здоровы», — ответила Витория. И тут Анну Марию начала грызть черная зависть. Она послала сестру работать в поле, а сама побежала к ней в дом. Когда Анна Мария увидела, какие румяные и веселые дети у Витории, она чуть не заплакала от огорчения. «Э, милые племянники,
добра бы вам не видать, чем кормит вас мать, что у вас такие круглые щеки». И она больно ущипнула младшего мальчика. «Мы едим мучную похлебку», — ответил старший. «Мучную похлебку? А где же мать берет муку?» «Как только мама приходит домой, она стряхивает над котлом муку, приставшую к ладоням», — сказала девочка. «Ах, вот оно что!» — подумала Анна-Мария. В тот же вечер она велела своей сестре хорошенько вымыть руки перед уходом и прогнала ее, не дав ни кусочка хлеба. Витория пошла домой с пустой корзинкой. На повороте дороги она остановилась и задумалась, что она скажет голодным детям, чем их накормит. Тут Витория увидела у обочины три камня. Она подняла их, положила в корзинку и сверху прикрыла передником. К ее возвращению дети, как всегда, наносили воды, вымыли котел и разожгли огонь в очаге. Когда Витория пришла, вода в котле уже закипела. «Ну, детки, — сказала она, — сегодня у нас будет похлебка. Да не мучная, а из хорошего мяса». С этими словами Витория опустила в котел три камня. «А мясо долго варится?» — спросили дети. «Долго, детки. Видите, какое оно твердое?» И Витория постучала деревянной ложкой по камням в котле. «Когда оно станет мягким, похлебка будет готова. А пока поиграйте». Дети побежали играть. Мать села у котла, в котором варились камни, и горько заплакала. «Час уже поздний», — думала она. «Дети поиграют и уснут, позабыв о еде. Сегодня я их обманула. А что с нами будет завтра? Удастся ли мне найти работу?» Но вот двери распахнулись, и в комнату убежали дети. Они привели с собой, кого бы вы думали, того самого старика нищего, которого Витория недавно накормила хлебом. «Мама, мама!» — закричал старший сын. Дедушка сказал, что он тоже голоден. «Накорми и его нашей мясной похлебкой». «Почему же не накормить?» — проговорила Витория. «Но мясо еще твердое. Пусть дедушка погреется у очага и подождет, а вы побегайте немного». Дети убежали. Тогда женщина сказала старику: «Не сердись, добрый человек. В прошлый раз я отдала тебе свою долю, а сегодня у меня ничего нет». «Что же варится в котле?» — спросил старик. «Камни», — ответила печально Витория. «Зачем ты обманываешь меня? Я чувствую запах мяса. Клянусь тебе, там нет ничего, кроме камней», — сказала бедная женщина. И, подбежав к котлу, черпнула из него большой деревянной ложкой. Как же она удивилась, увидев, что в ложке большой кусок вареного мяса. «Я же говорил, что пахнет мясом», — сказал старик. «Зови детей ужинать. Но похлебку еще нужно посолить, а у меня нет соли». «У тебя красные глаза, значит, ты плакала». «Может, одна слезинка попала в котел?» «Нет, ничего солонее материнских слез». Витория попробовала похлебку, и правда, она была солона в меру. «Детки, идите есть!» — закричала она обрадованно и налила похлебку в большую миску. «Дай детям по куску хлеба к похлебке», — сказал старик. Витория покачала головой. «В доме нет хлеба». «Ты опять меня обманываешь», — ответил старик, усмехаясь. «Посмотри на полки в шкафу». Витория послушно открыла дверку шкафа и увидела, что на полке лежат 7 паньолу, маленьких круглых хлебцев. Все сытно поели. Потом старик сказал: «Теперь неплохо бы выпить стаканчик доброго вина и закусить ломтиком бродча. Спустись-ка, женщина, в погреб». Витория, не говоря ни слова, спустилась в погреб, хотя знала, что там совсем пусто. Даже мышам поживиться нечем. Но чудеса не кончались. В погребе стоял бочонок вина, а рядом лежали головки бродча, соленого овечьего сыра. А с толстого крюка на потолке свисали копченые карака и гроздья колбас. После ужина ребятишки уснули.
«Ах, сеньор нищий!» — воскликнула Витория. «Да вы, видно, волшебник?» «Так оно и есть», — ответил старик. «Сделать все, что я сделал, сущие для меня пустяки. Видишь ли, за последнюю 1000 лет я порядком устал. В лесу, в горах стоит старый дуб, мой ровесник. В его дупле я всегда отдыхаю, когда мне хочется. Сейчас я решил немножко вздремнуть. Годков этак 100. А перед тем, как отправиться в горы, хочу рассчитаться со всеми долгами. Все, что я подарил, останется при тебе. В котле не переведется мясо, в шкафу хлеб, в погребе вино, сыры и колбасы. А теперь я пойду. Есть у меня еще один должок твоей сестрице и ее сынку. Платить его не так приятно, но что поделаешь?» И старик, кряхтя, поднялся со своей скамейки. Витория догнала его у двери и схватила за край одежды. «Ах, добрый сеньор волшебник, прошу вас, пощадите мою сестру!» «И рад бы, да не могу. У нас, у волшебников, тоже свой закон. За все платить по заслугам. Кто что заслужил, тот и получит

Старик ушел, а Витория так и не заснула до света. Хоть и злая у нее сестра, а все-таки сестра. Утром побежала она к Анне Марии. Смотрит, Анна Мария целая и невредимая. Вышла встречать ее на крыльцо. «Беда, сестрица!» — закричала она. «Вчера вечером приходил ко мне тот самый проклятый ста! Ой-ой-ой-ой!» И Анна Мария схватилась за щеку. «Тот самый добрый старичок и сказал, что всякий раз, когда я начну браниться, у меня заболят зубы. А как не браниться, чтобы его черти уни... Ой-ой-ой! Храни его, Пресвятая Мадонна!» Тут вбежал во двор и сынок Анны Марии с палкой в руке. У крыльца спокойно сидела собака. Милый сынок хотел было замахнуться на собаку палкой, но палка извернулась змеей и ударила его по лбу. «Золотой мой персик!» — стала причитать, увидев это Анна Мария. «И тебя не пощадил старый ду... Ой-ой-ой-ой! Подумать только, сестрица, бедному ребенку теперь и поиграть нельзя! Камень бросит, в себя же попадет! То и дело, к его синякам и царапинам примочки прикладываю!» Витория засмеялась и повернула домой. Тут бы можно и кончить сказку, да вот что надо еще сказать. С той поры, как случилась эта история, прошло без малого 100 лет. Скоро проснется в своем дупле старый волшебник и опять пойдет бродить по свету. Может, и вы, ребята, встретитесь с ним? Вы его не бойтесь, он старик хороший. Не забывайте только, что он за все платит по заслугам. Кто чего заслужил, тот то и получит.

Народная пословица говорит: «Сам кашу заварил, сам и расхлебывай». А в Евангелии сказано: «Какой меры мерите, такой и вам отмерится». Как это понимать? А так, как рассказала нам сказка, добро всегда возвращается, и зло всегда возвращается к тому, кто его совершил. И кто бы ни был человек, богатый он или бедный, старый или молодой, а приходится расхлебывать ту кашу, которую заварил сам. А представьте, что она из камней. Не очень-то это может быть приятно. И прежде, чем совершить добрый или злой поступок, важно помнить, как бы вы хотели, чтобы к вам относились люди, так и вы делайте. До свидания, до новых встреч в Посиделкино.

0: серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Из книги Михаила Скобалановича «Христианские праздники». Значение праздника – воздвижение креста Господня. Будучи однородным по соединяемому воспоминанию с седмицей страстей Христовых, настоящий праздник по характеру совершенно отличается от тех исключительных в году по умилительности и величию дней, дней, которым одним справедливо усвоено название святых и великих, то дни плача над божественным страдальцем, а это день радости о следствиях его страдания, о плодах искупления. Этот праздник именно в честь самого искупления в лице главного орудия, знамения и проводника его для нас. Орудие это достойно такого чествования, самостоятельного празднования в честь его не только по тому значению, которое оно имело в самом акте искупления, не только ввиду той важности, которую оно с течением времени получило в жизни христиан, но и потому, чем оно было для самого Христа. Крест именуется «славой Христовой» и «высотой Христовой», говорит святой Андрей Крицкий в слове на воздвижение, ссылаясь в подтверждение этой мысли на Евангелие от Иоанна «Аще аз вознесен буду от земли». Если же крест Христов составляет славу Христа, то и в настоящий день крест воздвигается для того, чтобы Христос прославился. Не Христос возвышается, чтобы славился крест, но возвышается крест, чтобы прославился Христос. Будучи Христовым, его славой и высотой, крест этот слишком близок нам уже по первоначальной идее своей. Он, собственно, наш крест. Христос понес на раменах своих тот самый крест, на каком распяли его, как принявший на себя наказание, определенное согрешившим. Он крест понес нам принадлежащий. Святитель Кирилл Александрийский на Евангелие от Иоанна. Отсюда те неисчислимые блага, которые излиты на нас крестом. Сей добрый кормчий, наполнив изобилием всю жизнь нашу и умерив ее, доставил еще нам в будущности вечную жизнь. Святой Ефрем Сирин, слово на честной крест. Крестом избавились мы от вражды, и крестом утвердились в дружбе с Богом. Крест сочетал людей с ликом ангелов, сделав их природу чуждой всякого тленного дела и доставив им возможность проводить нетленную жизнь. Слово на воздвижение Василия Селевкийского, приписываемое и святителю Иоанну Златоусту. Крест сделал чистой землю, возвел наше естество на царский престол. Святитель Иоанн Златоуст, слово на поклонение кресту. Этот крест обратил на истинный путь вселенную, изгнал заблуждение, возвратил истину, землю сделал небом. Слово о кресте, приписываемое святителю Иоанну Златоусту. Он положил конец беззаконным делам мира, пресек его безбожное учение, и мир не угождает уже более дьявольским законам и не связывается узами смерти. Крест утвердил заповедь целомудрия и искоренил сладострастие, осветил правила воздержания и низложил господство похоти. В самом деле, какое добро получено нами помимо креста? Какое из благ даровано нам не через крест? Через крест мы научились благочестию и познали силу божественной природы. Через крест мы уразумели правду Божию и постигаем добродетель целомудрия. Через крест мы познали друг друга. Через крест мы познали силу любви и не отказываемся умереть друг за друга. Благодаря кресту мы презрели все блага мира и вменили их ни во что, ожидая будущих благ и невидимое принимая, как видимое. Крест проповедуется, и истина по всей вселенной распространяется, и Царство Небесное удостоверяется. Слово на воздвижение Василия Селевкийского или Иоанна Златоуста. Помимо приобретения для человечества этих высших духовных благ, крест издревле стал проявлять спасительную силу свою и в чисто житейских нуждах христиан. Это знамение и во времена наших предков, свидетельствует святитель Иоанн Златоуст или современный ему писатель, отверзало заключенные двери, оно угашало губительные яды, исцеляло укусы

0: ядовитых зверей. Если оно отверзло врата ада и открыло небесный свод, восстановило вход в рай и сокрушило силу дьявола, то что удивительного, если оно преодолевает губительные яды? Слово на поклонение кресту, приписываемое святителю Иоанну Златоусту. Наряду с этим, так сказать, таинственным мистическим значением для христианина, крест получил для него и чисто моральное значение. Он стал ободрением и поддержкой для него в тягостях личного крестоношения. «Посмотрите, как бы говорит Христос, на то, что совершил мой крест. Сделайте и вы такого рода оружие, и совершите то, что хотите. Пусть последователь Христов будет так готов к тому, чтобы претерпеть заклание и быть распятым на кресте, говорит Господь, как готов тот, кто несет крест на своих плечах. Пусть считает себя в столь близком соседстве со смертью». Перед таким человеком все приходят в изумление, потому что мы не так боимся вооруженных бесчисленными человеческими орудиями и крепким мужеством, как человека, одаренного такой силой. Слово на поклонение кресту, приписываемое святителю Иоанну Златоусту. «Воззрение на крест вдыхает мужество и изгоняет страх». Святой Андрей Крицкий, «Слово на воздвижение». Наконец, крест получил для христианина и эсхатологическое значение. «Тогда, сказано, явится знамение крестное на небе». Когда же это произойдет? Когда силы небесные подвигнутся. Тогда украшенные знаменем церковным, стяжавший себе этот многоценный бисер, хорошо сохранившие этот образ и подобие, восхищены будут на облаках. Панталей, пресвитер византийский, чтение на воздвижение. Неудивительно, что крест стал знаменем христианина. Крест дан нам в качестве знамения на челе точно так же, как Израилю обрезание, ибо через него мы, верные, различаемся и распознаемся от неверных. Святой Иоанн Дамаскин, «Слово в день креста». Постепенно христианство оценило все значение для него этого знамения, этого трофея победы Христовой. И тут промысл пришел на помощь Церкви непосредственным действием своим, изведением креста от недр земных и явлением его на небе. Господь не допустил бы оставаться в земле, но извлек его и вознес на небо. С ним он имеет прийти при втором пришествии своем. Святитель Иоанн Златоуст, «Слово о кресте и распятии». Он обретен при императорах, веровавших во Христа, обретен силой божественной и безыскусственной, единственно силой и твердостью веры. Когда Бог вручил христианам царские скипетры, в это именно время ему угодно было открыть крест через жену благочестивую, жену-царицу, жену, украшавшуюся царской мудростью, умудряя жену, скажем так, божественным богомудрием, дабы она, пользуясь отчасти силой слова, свойственной царской особе, употребила все, что только могло сдвинуть непреклонное сердце иудеев. Святой Андрей Крицкий, «Слово на воздвижение». «Вышло из сокровищниц земли знамение владыки, знамение, потрясенное которым адские пещеры освободили содержимое в них души. Вышла духовная жемчужина верных, утвержденная в венце Христовом, дабы озарить целую вселенную. Он явился, чтобы быть воздвигнутым, и воздвигается, чтобы явиться, чтобы его видели. Многократно поднимают его и показывают народу, только что не восклицая, «Се обретено утаенное сокровище спасения». Святой Андрей Крицкий, «Слово на воздвижение». Установленный в память обретения и явления креста праздник, конечно, имел в душе христиан давно уже подготовленную почву, был ответом на давний запрос их духа. Но он, сразу получив широкое распространение и большую торжественность, без сомнения умножал любовь ко кресту и почитание его. Крест получает теперь особое значение в борьбе христианина с невидимыми врагами его спасения, особенно в руках подвижников. Теперь оценивает и все значение его не только в деле нашего спасения, совершенным Христом, но и ветхозаветное приготовление этого спасения, объясняя и здесь многое его, так сказать, возвратным действием.
1: Главу из книги Михаила Скобалановича «Воздвижение креста Господня. О значении праздника» для вас читала Ольга Суровегина.
2: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи «Радио Град Петров».
4: Включаю «Радио Град Петров».

0: Церковью она называется, пишет святой Кирилл Иерусалимский, соответственно самой вещи, так как всех созывает и вместе собирает.
1: Церковь по-гречески «экклесия».
0: «Экклесия» – это программа о вчерашнем и сегодняшнем дне православной церкви.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии протоиерей Александр Степанов, в эфире программа «Экклесия». Сегодня у нас немножко необычный формат начала нашей программы. Обычно я представляю наших гостей. Но вот поскольку сегодня у нас в гостях некая молодежная община, в которой сложилась традиция такого самопредставления, когда новый человек попадает в их компанию, то он обычно сам говорит о себе, и все остальные тоже, очевидно, представляют себя ему, то мы решили сегодня тоже сделать такое самопредставление. Есть один батюшка и две девушки-прихожанки этого храма. Так вот, начнем с батюшки.
3: Здравствуйте, меня зовут протоиерей Антоний Прилипко. Я настоятель храма святителя Иоанна Златоуста города Петергофа. И когда мы представляемся, мы что-то еще говорим про себя.
2: Вполне было бы интересно. Два слова.
3: Наверное, как мы попали в наш приход? Я попал в волну настоятелей, которые назначались на строительство будущих храмов в районе 2014 года. И поскольку я живу в Петергофе, то я наконец-то представилась возможность после долгих лет службы на другом приходе стать настоятелем и заниматься развитием общины и храма где-то поблизости от дома. И место оказалось очень удачным. Пожалуй, вот на этом пока что.
2: Спасибо. Ну что, продолжим.
4: Добрый день всем. Меня зовут Ефросинья. Я регент храма и святого Иоанна Златоуста. И я попала в этот храм, собственно, по приглашению батюшки, который однажды написал мне, мы были так едва знакомы, и он написал мне о том, что требуется регент. И у меня тогда не было совершенно никакого регентского опыта, я только пела. Ну, собственно, я пою с детства в храме. И вот я пришла в этот храм, и началась какая-то такая приходская жизнь, и я постаралась из людей, которые там были, создать хор, чтобы это звучало красиво и украшало службу. Ну и сейчас продолжаю это делать по возможности.
2: Спасибо, Ефросинья.
5: Здравствуйте, меня зовут Мария. Я работаю редактором в издательстве. И я попала в храм необычным способом. Я знала батюшку по ассоциации Покров. Он помогал покровской команде СПБГУ, а я там трудилась активно. И вот когда моя деятельность там закончилась, я уже закончила университет, я предложила организовать песенный вечер, потому что я помню, что было здорово, когда мы встречались, пели, вот что-то, что сделали вместе. Мы собрали команду и организовали это мероприятие, еще ряд молодежных мероприятий, до сих пор, в общем, этим занимаемся уже с осени 21 года.
2: Спасибо. Ну вот теперь, я думаю, нашим слушателям понятно, кто у нас в студии. Ну и действительно, приход – это такой немножко необычный. У нас есть, конечно, приходы при разных высших учебных заведениях, и в частности в университете, конечно. Но вот ваш приход, собственно, тоже располагается не просто в Петергофе, а так, я-то довольно хорошо представляю себе географию этих мест, поскольку сам там учился. Там физический факультет, который первый туда был изгнан из Петербурга, и общежитие. Вот где-то, так сказать, между этим, расстояние, наверное, около километра от одного до другого, вот располагается ваш храм.
3: Да.
2: А вокруг поля и пустота.
3: И вырос лес в полях.
2: А, и, да, лес теперь?
3: Да.
2: Удивительно. Ну, я обязательно к вам приеду. И приглашаем, наверное, всех наших слушателей когда-нибудь побывать в тех местах. Тем более, там рядом парки замечательные, английский парк.
5: К нам ближайший Сергиевка, да, очень красивый парк.
2: Да, Сергиевка замечательный, да. Так вот, ваш приход тоже как бы такой получается университетский, но как-то исключительно получается, что учащиеся или сотрудники университета, или есть какие-то другие люди, вообще как это все формировалось, и как вообще место это появилось, где вы поставили свой храм? И вообще, что он из себя представляет? Много сразу вопросов в одном, это неправильно. Но тем не менее.
3: Приход не совсем университетский, он скорее рядом с университетский. Uh-huh. А так он местный, туда ходят и местные жители, и студенты. Находится он и не в студгородке, и не на территории факультетов, а вот действительно между или сбоку от основных маршрутов движения студентов на электричку или на учебу. Ну и место было выбрано при участии главного архитектора Петергофа как красивое. Оно находится в конце очень длинной широкой улицы. Таким образом, будущий храм может быть виден издалека, особенно колокольня. Это достаточно большая территория, чтобы туда поместить все то, что хотелось построить на приходе. Там близко железная дорога и близко кольцевая дорога. Ну и, честно говоря, мне очень понравилось, что там еще студенты поблизости, потому что вот меня студенты не пугают, а наоборот привлекают. Ну, собственно, так и вышло, что большая часть прихожан – это студенты, но, тем не менее, много и других прихожан, которые живут поблизости. Там вокруг есть немного частного сектора и где-то в 2 километрах большой жилой квартал.
2: Старого Петергофа.
3: Да, так называемый 23-й квартал.
2: Так вот, вы упомянули колокольню. У вас уже колокольня там построена?
3: Нет, пока вот в уме. Ага. Ну и в проекте тоже.
4: Надо сказать, что да, наш храм строящийся, и сейчас как раз на этой территории находится отчасти прекрасная роща, а отчасти вот наш храм, который состоит из таких временных помещений. И несмотря на то, что он маленький и выглядит, может быть, не совсем типично, но мы уже стараемся там организовывать какую-то активную приходскую жизнь, и это не может не радовать, что она уже есть.
2: Ну, так это самое естественное, когда начинается жизнь какая-то церковная, а потом она оформляется внешней какой-то постройкой. Хорошо, ну так вот понятно, что возникло это сначала просто из вашего желания где-то в своем районе формировать новый приход. Ну и получилось так, что это рядом с университетом, много молодежи. А сколько вмещает вообще ваше нынешнее помещение?
3: Мы пока не пробовали набивать его до предела.
2: Ну, на Пасху,
5: наверное. На самом деле, на праздники к нам приходит около 40 человек. Да, вот на престольный праздник, на Пасху, на Рождество бывает около 40.
2: И это, так сказать, где-то уже предел.
5: Ну, для нашего помещения, наверное, было бы некомфортно, если бы было 50 уже. Вот, да, было бы сложновато.
2: Невелико помещение пока. Будем надеяться, что будет расширяться.
3: 30 квадратных метров. Но внутри оно просторнее, чем кажется снаружи.
2: Это так бывает, я знаю. У нас тоже храм такой есть. Ну вот мы уже как-то так плавно переходим к разговору о самом этом приходе, что он из себя представляет. Да, есть какие-то студенты, есть какие-то местные жители. Что вот, собственно, людей объединяет? Ну вот обычно храм приходской, ну вот люди пришли на службу, побыли. Или просто пришли, свечку поставили, записочку написали, пошли себе дальше. Ну вот, я так понимаю, что у вас несколько другая модель существования вашего храма. Ну вот, Маша, как вы видите жизнь вашего прихода?
5: Ну, объединяет, наверное, все, что мы делаем вместе. Это и совместная молитва, и какая-то деятельность, направленная вовне, и что-то, что мы делаем друг для друга, и когда мы хотим вместе что-то праздновать. Когда мы вместе просто потому, что нам радостно быть вместе, вот, это объединяет. Мы стараемся принимать людей, которые к нам приходят, как своих, стараемся быть внимательными к ним. И, в общем, если человек к нам приходит уже хотя бы 2 раза, он автоматически не считается чужим, не может считаться чужим. Даже с первого раза стараемся так к нему настраиваться.
4: Я вот недавно размышляла на тему того, что, собственно, такое вот общинный приход, и пришла к выводу, что в какой-то момент в моей жизни появилась вот эта категория людей, которая называется приход. И это не то же самое, что друзья, не то же самое, что семья, хотя, ну, какая-то часть этих людей действительно является уже моими друзьями. Но это некая общность людей, которым я могу, например, написать в трудной ситуации внезапно. Я понимаю, что их это не удивит и что они помогут. При том, что вроде бы у нас нет с ними каких-то близких отношений, но у нас есть некое общее чувство, общее дело, которое нас связывает. И это позволяет быть очень близкими в каких-то аспектах.
2: Угу. Ну, то есть вот все люди, которые есть в вашем приходе, и, скажем, местные жители, наверное, по возрасту постарше вас,
4: да, бывает.
2: Вот, и студенты в равной степени, как-то органично себя чувствуют.
5: Да, но мы делаем все, чтобы было так, чтобы пришедший человек чувствовал себя комфортно среди
4: нас. И у нас есть это ощущение, то есть я не разделяю, скажем, отношение к молодым людям из нашего прихода и отношение к старшим, оно одинаково теплое, я бы сказала.
5: Я сейчас тоже не разделяю, хотя для меня раньше, наверное, это было необычно. Но я занималась молодежной деятельностью в Петербурге, до сих пор занимаюсь. Вот, и некое разделение было, что как-то с молодежью комфортнее. Сейчас, в нашем приходе такого нет. Мне комфортно со всеми, кто у нас есть. И для меня еще, ощущение общинности, этой связи, оно проявляется в искренности, в возможности говорить что-то, что сложно сказать другой компании, или что неуместно, невозможно сказать другой компании. Кажется, что та атмосфера, которая есть у нас, она располагает к открытости. И я чувствую, что я могу что-то сказать такое искреннее, глубокое, что другие люди могут со мной поделиться чем-то важным для них внутренним.
2: То есть это не обязательно могут быть темы непосредственно церковной жизни, духовной жизни?
5: Да, конечно. Могут быть просто темы, связанные с жизнью, с какими-то личными важными моментами.
4: Но опять же, вот эта традиция знакомства на трапезе с вопросами, она иногда выливается в какую-то интересную беседу, потому что вопросы могут быть самые разные, от того, какие сказки вам читали в детстве, до того, например, какая у вас самая бесполезная вещь, которую вы никогда не выкинете, потому что она вам дорога. И таким образом человек рассказывает какие-то о себе, может быть, ценные, сокровенные вещи, которые в других обстоятельствах он бы не рассказал. И это для нас нормально.
3: Но все-таки про духовную жизнь тоже бывает разговор.
5: Да, конечно.
3: Мы спрашиваем, как кому отозвалось сегодняшнее чтение из Евангелия, и люди могут сказать нечто, что для нас неожиданно, и что нам что-то откроет и про этого человека, и про Евангелие. Но иногда обсуждаем, что из богослужения запомнилось, и кто-то начинает спрашивать, что означало тата стихира, а кто-то говорит, что вот в такой-то песне канона тот тропарь ему понравился, потому что там задел.
2: Вот, то есть... У вас каноны по-славянски читаются или по-русски в переводе?
3: Канон у нас читается по-русски, потому что если сравнить славянский текст канона и русский, то понятно, что славянский придется долго разъяснять. Тексты канонов очень давно
2: просто,
3: не редактировались.
2: Вопросы не возникнет, потому что это все пролетает где-то мимо.
3: Но текст канонов гораздо сложнее, чем другие, он очень давно не редактировался.
2: Славянский язык вообще как таковой. Не просто воспринимать, если еще Священное Писание люди все-таки просто дома читают Евангелие, с трех слов уже понятно, о чем вообще речь. Если не поняли каких-то отдельных слов, это не так важно, потому что ты уже знаешь, что это притча о блудном сыне.
5: Нам просто обращать внимание на какие-то моменты, запоминать их и обсуждать потом, потому что нам присылается текст богослужения обычно. Вот у нас батюшка заставляет текст заранее каждой службе. Ага. Вот, и мы можем следить за ним. Я вот даже какие-то моменты себе скриню, когда...
2: В телефончике,
5: да? В телефоне, когда что-то вызывает вопросы или что-то, наоборот, сильно цепляет, можно заскринить и сохранить себе на память этот момент.
4: Ну, вообще это удобно, потому что в тексте, как правило, есть и русский текст, и славянский, и таким образом человек может следить глазами за тем текстом, который ему удобнее. Ну, скажем, я предпочитаю обычно славянский, он мне как-то даже понятнее, может быть, и при этом можно всегда заглянуть в перевод, если что, и таким образом действительно глубже понять какие-то смыслы.
5: Мне бывает нравится слушать славянский, а читать себе в сложных местах, читать дубляж по-русски, вот понимать, о чем речь.
2: Но поете вы, наверное, все-таки славянский.
5: Да, конечно. Поем, конечно, славянский, да, конечно.
2: А вы, Маша, тоже поете?
5: Я пою, да.
4: Да, Маша, у нас основной состав хора. Надо понятно. Сказать, что с хором у нас вообще такая открытая история. То есть есть несколько основных поющих человек, которые действительно составляют ядро, и при этом мы даем возможность прихожанам тоже петь в какие-то моменты и участвовать в службе таким образом. То есть это позволяет, скажем, на иктиньях отвечать «Господи, помилуй», и таким образом больше, может быть, вкладывать тоже что-то свое.
5: Но чувствуешь, что ты участвуешь в этом, тоже причастен к тому, что происходит.
2: Понятно, с каким энтузиазмом обычно люди поют символ веры, Отче наш, на литургии.
5: А у нас есть возможность петь почти все.
4: Ну, есть, конечно, ограниченные моменты, которые хор поет по нотам, то есть это некое отрепетированное песнопение. Естественно, прихожане в этот момент замолкают, но, в общем, у них есть такая возможность.
5: Да, но это интуитивно понятно. Когда это что-то сложное по нотам, то нужно дать хору попеть.
3: И мы специально сделали в последнее зеленый шрифт. Если ты сталкиваешься с зеленым шрифтом, значит, ты не поешь.
2: Вообще, это замечательная идея. Мы канон тоже читаем теперь по-русски. и раздаем присутствующим распечатку просто. Ведь действительно сейчас многие пользуются, конечно, телефонами. И перейдем на электронный вариант. Спасибо за хороший совет. А, кстати, как каноны вы, там же положено в воскресный день читать 4. И вы так вот делаете, как более или менее все храмы по одному тропарю из каждого канона?
3: Каноны мы вообще утреннего служим не всегда, потому что вот эта практика служения всеночной каждый раз, ее сложно выдержать, так как это делаем мы, получается избыточное содержание. Это может странно прозвучать, но видя текст перед глазами, ты получаешь текст во много раз больше, чем ты привык на обычных богослужениях, и поэтому вечернее бывает достаточно. А накануне двадцатых праздников или праздников великих святых или, скажем, важных недель Великого Поста, например, торжества православия или крестопоклонной, там мы служим всеночную. И да, канон по обычаю настоятель, он же уставщик, выбирает, каким образом сокращать, но смысловую часть мы не сокращаем. У нас бывает, наверное, ну, от 4 тропарей точно, но иногда бывает и до 12 в каждой песне.
2: Тяжело.
3: Ну, когда невозможно их опустить, потому что там все важно.
5: Но у нас прихожане читают их по очереди, поэтому не чувствуется, что это что-то длинное, даже когда их много.
2: То есть сами прихожане читают?
5: Да, мы читаем
2: по
5: очереди.
4: Все, кто желает. Да. То есть можно пропустить свою очередь, если некомфортно. Но это сильно действительно облегчает, потому что, во-первых, меняется чтец на слух, во-вторых, ты сам следишь по тексту, и в какой-то момент ты его озвучиваешь, и лучше понимаешь, в какой-то момент ты его слушаешь и вникаешь. И это действительно облегчает.
5: Ну, это мотивирует следить еще, кстати.
2: Но это, кстати, требует какой-то подготовки, потому что, ну, я себе представляю, человек, который никогда в жизни вообще громко ничего такого в жизни не говорил. Потом, ну, там какая-то очередность, ну, тоже кто-то не сообразил, что ему надо вступать там. То есть это не получается, что так довольно это все не устроено.
3: Для нас это обычно проходит со второго, с третьего раза. Человек, который читает впервые, мы видим, что ему это непривычно, но мы ему сочувствуем, и он это чувствует. Но еще важно, что те люди, которые читают впервые, они иногда гораздо более качественно читают.
5: Да, это правда.
3: Их вот молитвенность, их чтение очень высока.
4: Как ни странно, вот этих вещей, о которых вы сказали, действительно вначале начинаешь бояться, что все как-то не получится, а потом оказывается, что все довольно интуитивно, мы никогда не назначаем какую-то очередность, она просто сама происходит, читает тот, кто, ну, вот чувствует, что он дальше должен прочесть.
5: Но чаще всего более-менее по кругу.
4: Ну да, идем. И новые люди, они действительно быстро, на удивление, начинают в этот процесс, ну, в нем участвовать, и делают это, ну, мне кажется, с удовольствием и, может быть, с таким действительно вдумчивым вниманием, потому что есть такая возможность.
5: Но мы сразу говорим, что это не обязательно. Если хочешь, можешь прочитать. Если нет, то можно послушать. Вообще никто не осудит, не посмотрит косы и так далее. Это тоже помогает. Ну, мне лично это бы помогло.
2: Да, такая, пожалуй, первый раз я с такой практикой сталкиваюсь. То, что поют более или менее «Господи помилуй», «К тенье» и так далее, это во многих храмах народное пение, да? Это есть, практикуется, это понятно. А вот чтение, пожалуй, это действительно интересно.
4: Ну вот мы еще говорили про службу, которая наполнена текстами и смыслами, и вот, скажем, вечерняя у нас тоже отчасти, может быть, более содержательно из-за того, что мы стихиры поем достаточно медленно и тоже внимательно относясь к тексту, и из-за этого тоже содержание, оно не проходит мимо, а как-то ты успеваешь в него вникнуть.
2: А как медленно вы поете?
3: У нас простой критерий: если ты не успеваешь выговаривать слова или не успеваешь увидеть, где там ударение, значит, ты поешь слишком быстро.
2: Понятно. Ну, если так медленно, тем более еще и все стихиры выпевать, даже там «На Господи возвал», так это долгая история.
3: Ну, получается, сравни вас утренние. Да. 10 стихир на
2: Понятно.
3: «Господи возвал».
2: Но вот есть еще одна такая идея, вот мы ее начали практиковать, например. Мы каждую вечернюю читаем перемию, потому что на вечернюю возможно перемия, да? Да? Не всегда, может быть, в календаре предусмотрено, но, тем не менее, почему нет? Прокимин, перемия, естественно. Мы просто берем какую-то книгу из Ветхого Завета, Ветхий Завет народ знает плохо, и читается глава из этой книги, и после этого некоторые комментарии священник должен дать. Это не вполне проповедь, не столько проповедь, сколько разъяснение смысла прочитанного. И замысел как раз тоже в том, чтобы насытить содержанием эту службу. Так что, может быть, тоже вам будет интересно попробовать что-нибудь такое. Но если вы действительно так внимательно относитесь к самим текстам стихир, скажем, которые тоже, безусловно, содержательны, так медленно их пропеваете, а может, потом еще немножко обсуждаете в какой-то беседе, там, после службы или воскресный день, возвращаясь к этому, то, может быть, этого вполне пока и достаточно.
3: Ну, про Священное Писание после прокимна на вечернее, действительно, это логичное место для Священного Писания. Мы так всем и говорим, когда делаем там вставку из утренней. Естественно, служба накануне воскресения без чтения из Евангелия, наверное, неуместна, поэтому вот чтение Евангелия с утренней мы переносим на вечернюю, именно вот на это место после, после Великого Прокимна. Вместе с воскресной песней «Воскресение Христа увидишь».
4: Ну вот, вы знаете, парадоксально такое чтение стихир углубленное и вообще, ну, как бы отношение к тексту, оно упрощает в итоге службу для понимания, потому что ты начинаешь осознавать, что эти все службы воскресные, праздничные, они все не одинаковые, и что в них в каждой есть какая-то тема, и когда ты эту тему начинаешь понимать и видеть тексты, которые с ней связаны, то ты переживаешь это как действительно праздник какой-то особый, каждый раз новый, и вникаешь в эти тексты, а не как будто это одинаковые службы, которые повторяются каждую неделю из раза в раз.
5: Ну вот у нас всенощные служат чаще перед праздником, и прямо есть это ощущение праздника, потому что она длинная, и там много этих текстов, связанных с событием, которое празднуется. Есть ощущение, что если пропустишь, пропустишь какую-то важную часть этого праздника, и не то, что не выполнишь какой-то долг, а не попразднуешь, вот это грустно, поэтому есть мотивация прийти.
2: Ну а вообще вечером приходит существенно меньше народу, чем, скажем, на литургию?
3: Ну, признаться, да, но, тем не менее, все-таки приходят именно для того, чтобы помолиться.
5: Мне кажется, что со временем все больше и больше приходят. Вот кажется. Сейчас больше, чем было раньше. Сейчас, ну, до 10 человек бывает, около 10.
4: И более того, все эти люди остаются, как правило, до конца, ну, большинство. То есть, если даже всеночная, она у нас долгая, все выдерживают.
3: Ну, то есть, 10 человек вечером и 15-20 утром, если это обычное воскресенье. Это не так уж сильно меньше вечером получается.
2: Да, да. Хорошо. И у вас, значит, приходят разные, вы говорите, люди. Ну вот из тех, кто приходит, допустим, студенты, интересно, они приходят, как правило, уже с каким-то церковным там опытом, сколько-то воцерковленные, или приходят даже совсем ничего не представляющие об этом?
5: На самом деле очень по-разному, но по моим ощущениям очень многие у нас начинают свой путь какой-то осознанной духовной жизни.
3: Ну, я бы не сказал, что это только два варианта, еще между ними много промежуточных. Люди когда-то ошпаренные, то есть получившие ожог или такую аллергию от семейного воспитания или от школьного, или люди, усомнившиеся в своей вере, или люди, просто забывшие свою церковность детскую. И они все тоже приходят, и в таком приходе познаешь все разнообразие духовной жизни молодых людей, потому что у каждого что-то свое. Свой путь, и своя травма, и свой путь исцеления.
2: То есть все-таки чаще это люди, которые какой-то опыт имеют, или удачный, или неудачный, но, тем не менее, у вас они как-то вот приживаются.
3: Наверное, две трети... опыт, и одна треть никакого опыта. Тем не менее, интерес к пробуждающейся
2: вот
3: у нас.
2: Да, пришли без всякого опыта, вообще ничего не понимают, что в церкви происходит, но как-то все-таки это интересует, привлекает. У вас есть что-то вроде там катехизации, вот таких бесед целенаправленных для помощи в церковлении? Или просто они вот как-то вливаются так органично в общение со своими там, ну, сверстниками или, ну, другими членами общины? И как-то из чтения стихир всему научаются.
3: Ну, я долго откладывал на потом начало катехизации. Может быть, отчасти потому, что сам ее не проходил когда-то. И вот через чтение книжек и стихир приходил. Но вот сейчас мы созрели, и в этот Великий пост планируем проводить первую катехизацию в нашем храме. Запрос такой действительно есть. Люди, которые приходят, про них часто думаешь, ну, вот этот человек точно должен пройти катехизацию. Или потому что он впервые приходящий, или потому что его опыт нуждается в дополнении. Что-то он еще не знает или что-то еще не умеет, что очень хорошо бы, чтобы он знал. Так что катехизация, да, есть, но она еще не началась. Была только вводная встреча.
4: Более того, как показала эта вводная встреча, запрос на катехизацию есть не только у людей, которые недавно пришли, веру или которые вернулись в нее, а у тех, про которых ты думал, что ну, они-то уж точно воцерковленные и вообще-то уже все как бы знают и уже живут такой жизнью в вере давно, а вот оказалось, мы говорили все о нашем опыте, оказалось, что им тоже очень многого не хватает, и они хотели бы как-то пополнить свои знания.
5: Ну и выяснилось, что запросы очень разные, у кого-то больше практические, у кого-то больше теоретические, то есть хочется что-то именно узнать. Вот будем думать, как совмещать все, как в разных форматах это воплощать, помогать людям.
4: Ну и вот, к слову, о вновь пришедших людях, как раз на встрече по катехизации был, например, человек, который в этот день пришел в храм и причастился после очень долгого периода и остался на катехизацию и сказал, ну это ли не чудо, что я вот пришел и теперь начинаю этот путь.
2: Да, вот по моему опыту это очень важный этап. Хорошо, что вы это начали Великим постом, может быть, к Пасхе будет какое-то завершение, а некрещенные бывают? Которых вы крестите, взрослые люди?
3: Бывают. Но мы пока еще никого не крестили, но вот один намечается.
5: Да. Угу. Но с одного такой студента, ритуал. Который изначально начал приходить к нам, вот такой очень серьезный подход, и он готовится, вот уже скоро будет год, с прошлой весны готовится и планирует Великую Субботу креститься.
2: Замечательно. Вот.
4: Но нам очень бы хотелось, конечно, пережить это вместе вот с новыми членами общины. Это тоже такой важный момент, который объединяет, когда кто-то крестится, и мы все принимаем в этом участие.
2: Да, абсолютно точно. В ранней церкви именно так происходило. Крестили только один раз в году. Это был зримый такой прирост тела церкви. Да и сам пост ведь возник с того, что люди готовились к крещению, а потом все, которые тоже когда-то проходили этот же путь, такой медовый месяц хотелось пережить еще раз. И вот, собственно, стали присоединяться к этим оглашенным. Это, конечно, очень объединяет, могу вам точно сказать. Хорошо,
3: спасибо.
5: Но у нас до катехизации были какие-то вещи, которые помогали войти в церковь органично, я думаю. То есть у нас были и есть библейские чтения, иногда проходят для молодежного сообщества в основном. Еще у нас есть такие встречи с обсуждением личного духовного опыта, вот чего-то такого, что происходит в жизни, что происходило когда-либо. Мы взяли за основу один известный формат, вот есть на радио «Вера. Светлая история». Мы тоже встречаемся и делимся какими-то историями, которые связаны с нашей жизнью. Там у нас были встречи о доверии Богу, о посте, о Пасхе, да, о маленьких чудесах в нашей жизни. Вот мы так встречаемся, обсуждаем, и это тоже, я думаю, что помогает.
2: А вот такие встречи у вас происходят, видимо, какой-то день специальный есть, да? Будем?
5: Да, это один из форматов, который существует у нашего молодежного сообщества. Мы выбираем день. Вообще у нас в среднем бывает по 3 молодежные встречи в месяц, то есть почти каждое воскресенье мы встречаемся и в каком-то формате общаемся, да, друг с другом. После трапезы мы придумываем, что мы могли бы сделать вместе.
2: Вот как раз я об этом хотел расспросить поподробнее, что именно вы делаете вместе.
3: Ну, есть приходские дела, а есть молодежное сообщество. Это немножко разные сообщества. Молодежное сообщество — это большинство наших прихожан. Но, тем не менее, оно выделено. И Маша занимается вот как раз организацией молодежной деятельности.
2: Ну вот, Маша, тогда уж расскажите, что вы там делаете с молодежью.
5: Если говорить о какой-то практической деятельности, направленной на других, это в социальных проектах, то мы, например, помогаем Центру социальной помощи семье и детям. Мы помогаем с уроками детям, которые живут в этом центре, в Петергофе. В течение недели у нас бывают такие встречи. Еще как-то пару раз мы туда приходили и делали что-то, кроме уроков. Проводили там песенный вечер. Как-то мы проводили там интеллектуальную игру большую с презентацией.
2: То есть вы приходите как такие репетиторы?
5: Ну да, да, что-то вроде того. И для них это цепляющий опыт, потому что им уделяют внимание люди, которые учатся в университете или уже закончили университет, но что-то куда они, может быть, хотят поступить. Вот. Ну и просто это общение с какими-то старшими товарищами, я думаю, что для них тоже может быть воодушевляющим таким опытом.
2: Безусловно.
5: Еще мы как-то проводили мастер-класс, где плели шарфы из такой пряжи с петельками. Потом шарфы отдали в организацию «Друзья на улице» при РГПУ имени Герцена, при храме при РГПУ имени Герцена, вот, который помогает бездомным. Еще как-то ездили в приют для животных «Добрый городок», тоже помогали, там выгуливали собачек и помогали с уборкой. Вот. Это примеры таких социальных проектов. У нас бывают простительские, это вот встречи, про которые я сказала. У нас как-то был мастер-класс по древнерусской каллиграфии. Это тоже что-то вроде просветительской встречи, да. Вот. Ну, вещи, которые можно сделать своими руками, здесь сделать вместе. Вот.
4: Бывает что-то связанное с искусством. Вот в ближайшее воскресенье я буду с ребятами беседовать на тему музыки Альфреда Шнитке, то есть совершенно темы такие разнообразные mm-hmm. бывают.
5: Да, иногда мы ищем какие-то христианские смыслы в искусстве, там в кино, в литературе, да, мы тоже обсуждаем какие-то литературные произведения искусства. Еще самые масштабные мероприятия для студентов, которые мы делали, это были экскурсии. Вот у нас как-то были даже большие автобусные экскурсии, два раза мы делали их на больше 40 человек. Вот, и собирали просто, ну, людей, которые живут рядом, и хотели сделать для них что-то доброе, показать город, чтобы они узнали какие-то практически полезные места и какие-то экскурсионно значимые.
3: Чтобы студенты знали что-то...
5: Петергоф. Это был такой большой тизер города. Вот, да, мы показывали вообще все, что есть в Петергофе, все, что может пригодиться.
3: Вы приехали в Петергоф, будете здесь учиться 4 года, чтобы знать что-то, кроме ленты и фикс-прайса, и почты. Вот мы вам покажем, в каком городе вы оказались, что здесь есть такого, что... показывают туристам, что здесь есть такого, что и туристам не показывают, но мы вам покажем.
4: Особенность была в том, что вот мы с батюшкой как бы жители этих мест, и мы рассказывали какие-то, во-первых, действительно культурно значимые места, а во-вторых, те места, в которые мы сами любим ходить, и которые, может быть, студенты без нас бы не узнали. То есть это такая экскурсия от действительно местных жителей с какими-то сокровенными моментами.
5: Еще из необычного, такого практического, мы делали что-то вроде библейских чтений на английском языке. Вся встреча была на английском языке, мы все вот это обсуждали. И, кстати, один раз к нам приходил человек, китаец, с которым можно было коммуницировать только по-английски более-менее. Он по-русски совсем ничего не понимал. То есть теоретически такие встречи могут быть полезны для того, чтобы принять людей, которые не знают русский язык совсем.
3: Да, иногда внезапные такие вызовы бывают.
5: Да.
3: Приходит на службу человек, который явно культурное ознакомление производит. Когда-то он был с момента причастия до конца и был на трапезе, потом в следующее воскресенье он пришел с начала службы до момента причастия, то есть всю службу поприсутствовал, узнал, что это такое, но и наше представление за столом с ответом на вопрос пришлось делать по-английски ради вот этого одного человека, который пришел к нам. Ну, мы так взялись, и, похоже, получилось.
5: Но после этого опыта было уже не так страшно. Мы все-таки два раза до этого побеседовали по-английски друг с другом. Вот, и всем уже было понятно в целом уровень какой у кого. Вот. Иногда мы куда-то ездим. Вот у нас бывают паломнические поездки. Мы ездили в Псков и Печоры, например, ездили в Боровичи к дружественному клубу. В Троице-Сергиеву пустынь у нас там тоже есть. Знакомый священник, который нам там все показал. Очень интересно провел экскурсию.
4: Ну вот если говорить о том, что мы именно делаем вместе, то действительно паломнические поездки – это не только, собственно, поездка по святым местам, но это еще и время, проведенное вместе, такая маленькая жизнь, и мы всегда делимся какими-то впечатлениями в процессе, и это всегда получается, что это какой-то глубокий духовный опыт именно из-за того, что ты едешь с этими людьми в этой компании и можешь поделиться с ними.
5: Да, это помогает формированию вот того доверия, искренности, возможности быть искренним и открытым, о которых я говорила раньше. Вот именно такие поездки и то, что там можно делиться всем, что с тобой происходит.
2: Для молодежи, наверное, еще какие-нибудь походы были бы интересны. Они в этом смысле еще в большей степени, потому что там, ну, какие-то там тяжести, тяготы.
5: Но у нас такого пока не было. Мы только ездили в поездки. Еще, ну, у нас бывают всякие встречи. Условно их можно назвать досуговые, когда мы просто встречаемся там попеть, на пикник, погулять, что-то отпраздновать. Вот такое тоже бывает.
3: Недавно к нам приходили участники христианской общины в Студгородке 90-х годов и 2000-х. Вот они там ходили в походы.
4: Причем они сами написали, да, написали нам ВКонтакте и сказали, что хотят прийти и поделиться историей именно христианской общины.
3: Там в 90-е и 2000-е была активная жизнь, потом она несколько заглохла. Но несколько выпускников священников есть из этой общины, выпускников физического и химического факультетов и вот этой общины. Она собиралась одно время ежемесячно, отец Кирилл Копейкин служил там литургию в Студгородке, но потом как-то вот не сошлось с администрацией и закончилось. И через несколько лет появился я, и люди, ходившие в ту общину, стали первой десяткой храма, поставили подпись за создание прихода и таким образом очень быстро послужили созданию прихода.
5: К нам приходили вот эти гости после Рождества, и тоже был интересный прием. Нас было тогда не так много, потому что у нас в основном студенческая община, и все разъехались на каникулы. Вот. Но несмотря на то, что нас было немного, мы попели колядки, вот, посидели как-то душевно вместе, было здорово.
4: Ну и такое ощущение традиции, что ты все-таки не на пустом месте здесь появился, а что это место, где были христиане и до нас православные, и вот сейчас оно как-то продолжается. Это очень приятно, на самом деле, ощущать.
2: Да, действительно, уже некоторая история возникает.
3: То и дело, слышишь очередное имя священника, который там в этих общежитиях жил, где-то там читал акафист, где-то собирался читать Евангелие, все новых-новых узнаешь. Но мы пока всех их как-то не объединили в своем восприятии,
4: мы
3: не записали.
4: Мы стараемся записывать, да, и сохранять. Вот сейчас как раз обратили на это внимание, что пора бы уже создавать какую-то историю.
2: Да, это интересная такая история до начала вашей истории.
4: Да.
3: Священниками дело не ограничивается. Я думаю, ученые многие тоже.
2: Но никто из них не стал вашими прихожанами. И все уже распределились по каким-то там новым приходам или вовсе, может быть, забыли уже.
3: Из этой десятки есть несколько преподавателей и работников, которые иногда приходят. Они не являются постоянными прихожанами, но, тем не менее, они наши прихожане вот, иногда по праздникам. Связь есть, да.
2: Ну вот можно было бы как-то в вашем приходе тоже собирать, может быть, и бывших выпускников университета, и священнослужителей, и просто верующих людей, которым бы это было интересно.
5: Можно подумать, как это лучше организовать.
2: Ну, по крайней мере, мои знакомые — это физфак. Я думаю, можно было бы каких-то людей собрать, которые, конечно, в наше время никаких общин там не было в помине. Были глухие советские времена. Хотя община была, в которой я как-то, так сказать, там начинал свой церковный путь, но это было совсем не связано с университетом. Так, по квартирам здесь, в Петербурге.
4: Ну, я бы вот хотела еще то, на что я сама обратила внимание недавно, что вот это отношение к вновь приходящим людям или к тем, кто уже есть, оно такое особое, и сложилось уже несколько таких историй, о которых мы сами случайно, например, узнаем, о том, как храм влияет, вот именно наш приход влияет на жизнь людей. Мы недавно совершенно как раз в одной из паломнических поездок случайно узнали историю двух наших прихожан. Это муж и жена. Оказалось, что один из них был протестантом, и в какой-то момент они случайно сели не на тот автобус и собирались поехать в город, в общем, и поехали в нашу сторону и зашли в наш храм. И...
5: Ну да, увидели здание странное какое-то, решили зайти.
4: И этот человек, который тогда еще не был нашим прихожанином, он вот увидел, может быть, момент службы, потом момент трапезы, и через некоторое время, ну то есть теперь он православный, и они супруги, и теперь они прихожане нашего храма. И это была такая сильно впечатляющая история о том, что действительно это больше иногда, чем ты замечаешь.
5: Ну, очень активные прихожане причем, да.
2: То есть протестантов приходят, как правило, это активные люди.
4: Ну и вообще такой момент личного отношения, причем люди приходят совершенно разными путями, действительно, потому что, ну вот недавно написала девушка, которая хотела просто прийти и попеть. Ей нравятся духовные песнопения, и она спросила, не можем ли мы с ней встретиться чуть-чуть пораньше. Мы с ней едва были знакомы, и тем не менее, ну, для меня это было приятно и радостно, и я приехала действительно заранее, и мы попели немножко, и потом она в службе поучаствовала тем, что попела. То есть для нее это была вот такая точка входа.
5: Вот еще у нас был опыт, когда мы организовывали мероприятия для внешних студентов, они вообще были без какой-то практической составляющей. То есть в молодежном сообществе этого больше сейчас, а тогда это были просто такие встречи, у которых больше шансов заинтересоваться всем светских людей, которые ничего не знают о церкви. Просто нам хотелось, чтобы они впервые побывали в храмовом пространстве, познакомились с православными людьми, вообще поняли, что с ними можно общаться нормально.
4: Что
5: с нами
4: не
5: можно, да. Мы не страшны, с нами можно общаться. Вот. Мы организовывали там песенный вечер, ту же экскурсию. Различные встречи, и у нас были сомнения насчет вечера настольных игр. Но вот мы решили его все-таки сделать, но мы думали, ну действительно ли это может быть полезно. На самом деле, девочка, которая к нам пришла на вечер настольных игр, она тоже после того, как пришла, долгое время была активной прихожанкой и организовывала даже потом какие-то встречи молодежного сообщества и организовала запись видео на YouTube-канал, например. И причастилась тоже впервые за долгое время.
4: Да, пришла на службу после этого.
5: А пришла просто на вечер настольных игр. Так что я обычно, когда рассказываю о молодежном служении, вообще о работе с молодежью, говорю, что не нужно бояться организовывать мероприятия, которые вам кажется, что могут быть бесполезны, потому что никогда не знаете, за счет чего человек может прийти в церковь.
3: Вот это мнимое противоречие, которое иногда приводит. Ты делаешь мероприятие слишком светским, чтобы привлечь, и тем самым теряешь христианскую составляющую. Вот если экспериментировать и пробовать, то получается не так все просто. Иногда ты делаешь чисто светскую вещь, но ты тем самым помогаешь людям. Люди хоть где-то находят приют,
4: чувствуют себя
3: общение,
4: хорошо.
3: И это уже присутствие Божие в их жизни, потому что им было до этого хуже.
5: Ну, на самом деле, даже если только в этот вечер им будет светлее и лучше, то это будет уже хорошо.
3: Мы очень... Ну, я лично всегда хотел, чтобы благотворительная составляющая составляла большую часть приходской жизни и отчасти являлась смыслом приходской жизни. Но оказалось, не так все быстро и не так все просто. Вот занятия с детьми в центре социальном – это, похоже, вот наше продвижение в этом направлении.
5: Мы потихонечку двигаемся в этом направлении. Вот за 24-й год у нас были занятия и мероприятия, связанные с детьми, и вот акция с шарфами, о которой я рассказала, это уже больше, чем было в предшествующие годы.
3: Все-таки нас
5: потихонечку
3: боком,
5: двигаться дальше, да.
3: Под боком несколько тысяч людей, которые живут вдали от дома, которые учатся жить, учатся быть молодыми, при этом они учатся на факультетах, которые, в общем-то, не рассчитаны на человеческую психику, на человеческие нервы, они их превышают. И мы можем как-то им помогать в жизни.
5: Отчасти не унывать.
3: Рассматриваем свой приход как место, где они могут получить помощь, поддержку. Мы это декларируем.
5: Да, мы об этом стараемся писать. У нас есть группа ВКонтакте, называется «Храм Иоанна Златоуста в Петергофе». И иногда в особо мрачное время мы стараемся делать какие-то поддерживающие посты, публикации, чтобы люди знали, что если им совсем плохо и грустно, то можно обратиться к нам. Можно прийти или можно написать. Вот обычно мы пишем, что можно написать мне или батюшке.
3: Когда наступил ноябрь, и уже темно, но белого снега еще нет, а сессия уже ощутимо приблизилась, вот это страшное время. То есть мы стараемся зажечь гирлянду поярче и как-то проявить открытость, чтобы хоть кто-то пришел или хоть кто-то хотя бы знал, что вот туда можно прийти, и уже этим согревался.
4: В этом смысле мне хочется тоже и к слушателям нашим обратиться, что в эту группу можно написать, даже если вы не живете в Петергофе или даже не в Санкт-Петербурге, и написать либо свой какой-то вопрос, либо, может быть, поделиться своим опытом. Нам это всегда приятно, и мы стараемся быстро читать все сообщения и отвечать на них. И у нас есть, ну, в контактах к этому сообществу есть контакт отца Антония и есть контакт Маши. Он там для того, чтобы люди, которые...
5: Там написано, если страшно писать батюшке, пишите мне. На самом деле мне пишут, но не студент. Вот, но даже если вы не студент, пишите.
4: Вот, ну и там же есть ссылка, по которой можно поддержать, ну, вот строительство нашего храма финансово, потому что сейчас вот как раз мы на том этапе, когда это будет очень уместно.
5: Ну, там вообще написано, как нам помочь, вот в чем можно было бы поучаствовать. Еще отдельно есть такой блог про молодежное сообщество, тоже написано подробнее, чем
4: можно
5: мы занимаемся.
4: Прийти пить хор.
5: Вот, да. У нас вообще ограничение до 29 лет, вот, но если вы попадаете, то приходите. Мы тоже будем рады.
3: Молодежное сообщество.
5: Молодежное сообщество. Так-то можно приходить в любом возрасте.
2: Ну, вот у вас планы, отец Антоний, строить храм. Как вы себе представляете будущий храм? Уже есть какой-то проект готовый, вы уже приступили к каким-то первоочередным шагам по осуществлению?
3: Есть проект, это называется эскизный проект или архитектурная концепция.
2: Да.
3: Он включает в себя и внешний вид, и поэтажные планы, и функциональное наполнение. Проект делает одна из лучших архитектурных мастерских, занимающихся храмами, может быть, лучшая на данный момент. Называется мастерская про храм. Ну и на площади, которая нам выделена, планируется построить не только большой храм, но и множество приходских помещений, где можно будет делать все то же, что делаем мы, но в больших масштабах. Ну, собственно, мы стараемся сейчас делать все то, что собираемся делать в будущем, иначе зачем нам строить храм и все эти помещения? Как мы можем доказать, что мы чем-то там будем заниматься, кроме как делать это сейчас? Там планируется большое пространство, где все могут потрапезывать после службы. Планируется обычное для воскресных школ такое времяпровождение, как, скажем, уроки по закону Божию и там пение или музицирование, или игры, или спортивные занятия для детей, но не дублируя то, что и так есть педитация. Ну, есть нечто особое, помещение и пространство для студентов. Кто-то, чтобы стал более гуманитарным, потому что там много студентов, естественно, научных и точных факультетов, им не хватает гуманитарности и какого-то доверия к гуманитарному знанию, может быть, знания о том, что такое богословие, о том, что такое богатая христианская культура, богословское прошлое, христианство. Планируются большие помещения для социальной помощи, для тех, кому плохо. Планируется большая психологическая служба и с индивидуальной, с групповой работой. Планируются гостиные для групп самопомощи, скажем, зависимых, созависимых, каких-то иных людей, которые могут друг другу помогать, просто общаясь. Ну и некое вот научно-просветительское пространство, библиотека, может быть, совмещенная с кафе. Ну и планируется, что эта территория, она будет не закрытая, а такая проходная насквозь, тем самым будет вовлекать окружающих студентов в нашу атмосферу.
2: Ну что, замечательный план, и главное, что он уже реализуется пока в очень скромных размерах, но все это можно будет мультиплицировать, конечно. Когда уже есть какой-то росток, из него вырастет большое дерево.
4: Ну, у нас есть, да, некое такое идеалистическое, но все-таки надеемся, что реализуемое желание перенести все то, что есть сейчас в нашей такой малой общине, на большую общину.
5: Но при этом сохранить доверие и душевность, да, которые есть у нас.
2: Это будет проблема.
5: Ну, да, это будет вызов, но мы к этому стремимся.
4: Да.
3: Да, каждому прихожанину собрать индивидуальный подарок на день рождения.
5: Будет, наверное, да, у нас еще такие масштабные поздравления обычно бывают, как каждого постоянного прихожанина. Их уже все больше и больше с каждым годом, но они есть.
4: Пока мы держимся.
5: Да, пока мы держимся, стараемся.
2: Ну, сколько же у вас прихожан все-таки, как вы оцениваете примерно количество? Размер храма допускает, ну, порядка, вы говорите, 40 человек, но понятно, что не все приходят всегда, да?
4: В одной только беседе молодежного сообщества у нас сколько? 30, наверное?
3: 40.
4: 40 человек.
5: Ну, там есть кто-то, кто уже выпустился, и не может физически у нас быть.
4: Дело в том, что особенность нашего прихода еще такова, что студенты, которые учатся, они, конечно, ходят более регулярно, потом кто-то выпускается и уезжает на дальние концы Петербурга, им уже тяжело ездить, но, тем не менее, они все равно являются как бы нашими прихожанами по духу и приезжают на праздники, например, и участвуют в приходской жизни. Поэтому тут, да, сложно сказать.
5: На самом деле, если бы я говорила о костяке, то я бы назвала где-то 20-25 число.
4: Это молодых людей.
5: Это постоянных, прихожан. Ну, это вот, которые участвуют там, допустим, в поздравлениях, которые мы организуем. Ну, это, это около 20 человек обычно. Вот, да.
3: Мы с большим почтением относимся к учебе. Считаем, что учеба – это главное, зачем студенты приехали. Стараемся их в этом поддерживать. И поэтому, конечно, не тянем их на службу во время сессии. Во время зачетной недели, тем не менее,
5: и мероприятий у нас нет во время сессии, кстати. Мы стараемся их или не делать вообще, или делать совсем чуть-чуть, чтобы не отвлекать сильно людей.
4: Сессионный период отмечен в службе тоже, потому что в Евгениях мы включаем прошение об учащихся и тоже просим помощи как-то всей общиной.
2: Да, ну замечательно. Так что, в общем, можно сказать, что, конечно, ваш храм очень тесно связан с университетом, с жизнью именно студентов. А из преподавателей какие-то есть у вас прихожане?
3: Редко заходящие, но есть. Есть и преподаватели, есть и научные работники.
5: У нас есть сотрудники общежития.
2: Вообще, это было бы очень интересный, наверное, опыт, когда студенты и преподаватели вот встречаются в какой-то обстановке совершенно другой, чем они встречаются на занятиях, там, на семинаре, на лекциях.
4: Это то, чего бы нам хотелось, да?
2: Да, да, это бы создало другую какую-то систему отношений.
5: У нас в этом плане интересное событие произошло недавно. У нас есть прихожанин, молодой учитель в школе. И пришел его ученик, приходил несколько раз. В этом плане они встречались там.
3: У нас преподавательница одного из факультетов, когда встречает своих студентов или будущих студентов, они так друг на друга смотрят с юмором, одновременно строго, дескать, совместное присутствие, но на сессии буду с вас спрашивать.
2: Разумеется, это не исключает ни в коем случае требовательности, иначе зачем тогда учиться. Я думаю, что, наверное, на этом будем заканчивать. Напомню нашим слушателям, что сегодня в программе «Экклесия» мы говорили о жизни пока небольшого, но очень интересного и развивающегося прихода святителя Иоанна Златоустова в Петергофе, рядом с комплексом университетских зданий. И в нашем разговоре принимали участие настоятель прихода протоиерей Антоний Прилипко и прихожанки, и активные деятели этой общины, регент этого прихода Ефросиния Скотникова и руководитель молодежной работы Мария Иворовская. Программу вел протоиерей Александр.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже, милостив буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради, Господи, помилуй.

и на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал мя еси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего ж до деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и

ниже погубил меси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал меси, во ежеутреннего ти славословите державу твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем твоим, и разумите заповеди твоя, и творите волю твою, и пейте тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во словесех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил мне иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуюся кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца

Им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего во вленности ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобиями истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вонь же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, во еже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем,
непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, внощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мне сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, пренепорочные согрешений, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии. Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, оскверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящеши бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибов. Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстни моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего,
уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» чтение молитв ко Святому Причащению.
1: Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, всея твари видимое и невидимое Содетелю, безначального Отца, сопресносущный Сыне и собезначальный, премногие ради благости, в последние дни вплоть оболкися, и распныся, и погребыся за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше, сам, бессмертный Царю, прими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших, Бо Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достоин возрети на высоту славы Твоей я, прогневах Бо Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивсы, долго терпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнути со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бо рекл еси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Не хощеше бо, владыко, создание Твоей руку погубити, ниже благоволише о погибели человечестей, но хощеше всем спастися и в разум истинных прийти. Тем же и аз, аще и недостойный есть в небесе и земли, и сия привременная жизни, всего себе повинув греху, и сластем поработив, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое быв, не отчаеваю своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзаю прихожду. Прими убо имене человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли и мира, и немощи человеческой исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай. Не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоем, якогда чистым сведением совести моей я, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душе же и телом, от еже недостойни тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно приимати часть святынь Твоих в Духа Святаго общение, в напутие живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, якогда я со всеми избранными Твоими общник буду, нетленных Твоих благ, я же уготовал еси любящим Тя, Господи, в них же препрославлен еси, во веки аминь. Господи Боже мой, вем, яко несем достоин, ниже доволен, да под кров внидеши храма души моей я, за неже весь пустый пался есть, и не имаше во мне места достойно, еже главу подклоните, но як уже с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и як уже восприял еси в вертепе и в яслих бессловесных возлещи, сице восприими и в яслих бессловесные мои я души, и воскверненное мое тело в нити, и як уже не неудостоил еси в нити и свечеряти согрешники в дому Симона прокаженного, тако изволи в нити и в дом смиренные мои души, прокаженные и грешные, и яко же не отринул еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающимся тебе, и яко же не возгнушался еси скверных я уст и нечистых, целующих тебя, ниже моих вознушайся скверших оные уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, и честные Твои крови во освящение и просвещение, и здравие и смирение моей души и телу, во облегчение тяжестей многих моих согрешений, в соблюдение от всякого дьявольского действа,

приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоение. Небо яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного волка звера уловлен буду. Тем же молюся Тебе, яко единцы и свят Владыко, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твой во уде всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едини чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше всевосприемой смешение, от чистых и девственных кровей, по чистеству родшие Тя, Духа Божественного нашествия и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемый, крест, гвоздие, копие, смерть, умертви моя душетленная страсти телесная, погребением Твоим адово пленивый царствия, погреби моя благими помыслы лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праотца восставивы, восстави мя грехом поползшегося, образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обоживы восприятие и сие десным Отца сидением почты, сподоби мя причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, с нитием утешителя Твоего Духа сосуды честные священные Твоя ученики соделывай, приятелище, и мне покажи того пришествия, хотя и паки прийти судите вселении правдою, благоволи и мне усрести Тя на облацах, судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословлю и воспеваю Тя со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея и власть человеком оставлять и грехи, яко благ и человеколюбец, презри моя вся в ведении и не в ведении прегрешения, и сподоби меня неосужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, в стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты, боиси Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся причистого Твоего тела и честные Твоя крови, и повинен есим, и суд себе ям и пью, не рассуждаю тела и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твои дерзая прихожу к Тебе рекшему, яды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися уба Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут ми святая сия во исцеление и очищение и просвещение и сохранение и спасение и во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания и лукавого деяния и действа дьявольского, мысленне во уде всех моих действуй мого, в дерзновение и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей,
в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, во ответ благоприятен на страшном судище Твоем, не в суд или в осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моление Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же безстудия. Дажд ми дерзновенно глаголать, я же хочу Христе мой, паче же и научи мя, что ми подобает творить ей глаголати. Согреших паче блудницы, я же уведя, где обитаешь и мир укупивши. Приди дерзость не помазать и твои нозе, Бога моего владыки и Христа моего. Яко же ону не отринул еси пришедшую от сердца, ниже мене возмнушайся слове. Твои же ми подашь носи и держати, и целовати, и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзостно помазати. Омымя слезами моими, очистимя ими слове. Остави и прегрешение моя, и прощение ми подашь. Веси зол множества, веси и струпы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавитель мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая. Несоделанное мое видести очи твои, в книзе же твоей ищи несодеянное написано тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой елик, и грехи вся оставимы, Боже, всяческих, да чистым сердцем, притрепетную мыслью и душею сокрушенную, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всяк, еды же и пияй чистым сердцем. Ты бореклыйся, владыко мой, всяк, еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убо сей пребывает, в нем же и аз есмь. Истинно слово всяко, владыки и Бога моего, божественных бо причащайся и боготворящих благодатей, не убо есмь един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным, просвещающим мир. Да убо не един пребуду, кроме Тебе, живодавца, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру. Сего ради к Тебе приступих, як уже зриши, со слезами и душею сокрушенною, избавление моих прегрешений прошу приятими, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститеся неосужденно, да пребудешь и яко же рекла иси со мною тре окаянным, да не кроме обрет мя Твоя благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю и тепли вопьюти, яко же блудного приял еси, и блудницу пришедшую, тако приими мя блудного и скверного щедре. Душею сокрушенную ныне Бог к Тебе приходя, вем спаси мой, яко иный, яко же аз, не прегреши Тебе, не же содея деяния, я же аз в содеях, но сие паки вем, яко не величество прегрешений, не грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение и человеколюбие крайнее, но милостью со страстие теплекающееся, и чистиши, и светлиши, и светотвориши причастники, общники божества Твоего соделывай, независно, и странное и ангелам, и человеческим мыслям, беседуешь и многожды, яко же другом Твоим истинным. Сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя Христе мой, и дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуюся вкупе и трепеща, о гневе причащаюся травасы, и странно чудо, орошаем неопально, яко же убо купина древле,

и тело моего, поклоняюся и величаю, и славословлю Тя, Боже мой, яко благословенна суща, ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости ми согрешение моя, елико ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, вся ми прости, яко благ и человеколюбец, и молитвами пречистая Твоя Матери, умных Твоих служителей, и святых сил, и всех святых от века Тебе, благоугодивших, неосужденно благоволи приять ими святое и пречистое Твое тело, и честную кровь во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и сила и слава, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Несим доволен, Владыко Господи, да внидеши под кров души моя, но понеже хочешь и Ты, яко человеколюбец, жити во мне, дерзая приступаю, повелеваешь, да отверзу двери, я же Ты един, создал еси, и внидеши со человеколюбием, яко же еси, внидеши и просвещаешь помраченным и помысл, верую, яко сие сотвориши, небо блудницу со слезами пришедшую к Тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника познавша царство Твое отгнал еси, ниже гонителя покаявшися оставил еси ежебе, но от покаяния Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов вчинил еси, единцы и благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости ми грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение моя, елико ти от юности моя, даже до настоящего дня и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в словесех или делях, или помышлениях и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах, и молитвами бессеми народшая Тя, пречистая и преснодевы Марии, Матери Твоя, единая непостыдная надежды и предстательства и спасения моего, с подобия неосужденно причаститеся, пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную, во освящение и просвещение крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потребление, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава, и честь и поклонение со Отцем и Святым Твоим.

мытаря правдивы, и Хананию помиловавы, разбойнику рая двери отверзы, отверзими утробы человека любе твоего, и приими мя приходяща, и прикасающаяся тебе, яко блудницу и кровоточивую, ова уба края ризы твоя коснувшися, удоби исцеление прият, ова же причисти твои нозе удержавши, разрешение грехов понесе, аз же, окаянный, все твое тело дерзай восприяти, да не опален буду, но прими мя, яко же он и я, и просвети моя душа.

0: Херувимская песня староболгарского распева в изложении игумена Силуана прозвучала в исполнении мужского хора «Оптина пустынь».
1: Поздравляем наших слушателей с праздником воздвижения честного и животворящего креста. Этому празднику посвящена проповедь епископа Василия Родзянко, которая прозвучит в нашем эфире в 9:30. В 10:00 начнется трансляция Божественной Литургии из Спасо-Преображенского собора. Ежедневно в 13:00 в рубрике «Душеполезные чтения» страницы книги митрополита Вениамина Фетченкова «Размышления о двунадесятых праздниках», «Воздвижение креста Господня» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук. В течение этого дня и всей следующей недели слушайте в рубрике «Душеполезные чтения» «Размышления святителей Григория Паламы», Иоанна Златоуста, святого праведного Иоанна Кронштадтского и других святых отцов разных веков о смысле и значении этого праздника. Смерть в нашей культуре превратилась в невроз, болезнь, требующую лечения. Книга протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура» — это 4 его лекции, прочитанные на английском языке. В 2013 году книга вышла в переводе Елены Дорман. Каждое воскресенье в 9:00 утра в эфир выходит передача радиостанции «Голос православия», подготовленные по книге отца Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура».
2: Из знаменитых отцов церкви, пожалуй, самый знаменитый Иоанн Златоуст. Его именем названа литургия, каждую Пасху мы слышим в храме его огласительное слово. Но что действительно мы знаем о нем? Ежедневно, кроме понедельника, в 13:30 в эфир выходят беседы преподавателя Санкт-Петербургского института богословия и философии Константина Андреевича Махлака и Марины Лобановой из цикла «Святые отцы-богословы». Открывает цикл серия передач, посвященных святителю Иоанну Златоусту. В беседах делается акцент на значении этого великого святого для современного христианства.
1: 27 сентября 2015 года скончался сотрудник радиостанции «Голос православия», преданный друг радио «Град Петров» Михаил Николаевич Соловьев. В 19:05 в нашем эфире «Как дань его светлой памяти» прозвучит повторение программы из рубрики «Россия. Век 20», в которой Михаил Николаевич рассказывает о своем жизненном пути и о своей не очень долгой, но так много давшей всем, кто его окружал, деятельности на радиостанции «Голос православия». Передача была записана в 2005 году. Ее ведет протоиерей Александр Степанов.
3: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании чина великого освящения храма Архангела Михаила в деревне Белоусово, Новая Москва, и божественной литургии в новоосвященном храме 27 сентября 2016 года в праздник воздвижения креста Господня.
4: Я бы хотел сегодня сказать об одном определении, которое мы находим у святителя Иоанна Златоуста. Крест – это свобода наша. Это удивительные слова, потому что они открывают самую суть того, что произошло на кресте и что Господь принес людям. Достаточно вспомнить, что до пришествия в мир Спасителя грех действовал в мире с непреодолимой силой. Не было ни одного человека, который бы мог удержаться не просто от совершения греха, а так происходит и после пришествия в мир Спасителя. Но против того, чтобы существовать в той системе, которая была построена на греховных началах человеческого общежития. Грех действовал действительно с непреодолимой силой, и сопротивляться греху было невозможно, потому что он был включен, можно сказать, в основу всех общественных отношений, в государственные системы, в отношениях между людьми. И потому никакой свободы у человека не было. Приходя в мир, он как бы вставал на рельсы, а других и не было. Рельсы, которые вели его чаще всего к духовной погибели. Да, мы знаем, что были великие гении духа, великие герои и подвижники, ветхозаветные пророки, которые, несмотря на эту непреодолимую силу греха, свидетельствовали людям о Божьей правде. Но голоса их чаще всего мало кому были слышны. Может быть, самым близким ученикам, но даже и среди них были те, кто затем присоединялся к гонителям пророков. И вот Господь на кресте побеждает зло. Зло довело его до этой страшной, несправедливой казни. Зло торжествовало над тем, кто поражал людей своей чудодейственной силой, кто преобразовывал умы людей силой своего слова. Но, казалось бы, кто же еще может восстать на Иисуса из Назарета, Сына Божьего и Сына Человеческого? Ведь с такой силой он говорит, так могущественно действует, бурю останавливает, тысячи людей кормит 5 хлебами, слепых исцеляет, глухих, хромых, прокаженных, Лазаря четверодневного из гроба выводит живым. Иногда и в нашей современной жизни люди неверующие, малоцерковные, в разговоре с теми, кто говорит о Христе с ними, возражают: ну, как во все это можно поверить? Ну, где Бог, мы его не видим. Ну, вот если бы Бог какое-то чудо сейчас совершил бы, ну, тогда бы я поверил. Это лукавые слова. И чтобы убедиться в лукавстве этих слов, достаточно вспомнить, что самые великие и потрясающие сознания людей чудеса, совершенные Спасителем, не остановили непреодолимую силу зла, дьявольскую силу. И она умертвила Иисуса, Господа и Спасителя нашего, на кресте. Но поскольку после креста было воскресение, то это воскресение подвело окончательную черту, свидетельствуя о том, что более непреодолимая сила греха в мире не существует. Что же, вообще ушло зло из мира? Совсем нет. И каждый из нас знает по опыту своей жизни. Но вместе со злом существует и добро, совместно с ложью Божья правда. Так что же дал нам крест? А крест дал нам свободу, о которой так сильно сказал Иоанн Златоуст. Свободу выбирать между добром и злом, между ложью и правдой, становиться рядом со Христом или с Его гонителями, со светом или с тьмою, мы свободны, чего не было у тех далеких предков, которые жили в условиях непреодолимости зла. Вот этот образ креста, дающего человеку свободу выбора, запечатлен в нашей русской иконографии креста. Наш русский православный крест восьмиконечный. И помимо главной, центральной горизонтали креста, на которую был пригвожден Спаситель, имеется маленькая, небольшая горизонталь, напоминающая нам о той самой дощечке, которую Пилат повелел прибить наперекор иудеям, свидетельствуя о том, что этот распятый есть царь иудейский. А вот нижняя перекладина, она возносится правой стороной кверху, а левой к низу, потому что справа висел
5: разбойник, который исповедовал Господа и получил спасение, а слева тот, кто отверг его и ушел навечно в гибель. Вот эта нижняя перекладина, она и является символом нашей свободы. И мы совершаем этот выбор между добром и злом каждый день. Никто не может сказать: «Я принужден совершать зло». Даже если люди живут в условиях диктатуры, в условиях рабства, никто не может их принудить совершать зло. Всегда должно хватить ума, воли и силы совершать добро. Но чаще ведь никто и не принуждает, соблазняют. И с легкостью поддаемся соблазну. Хотим жить лучше, но и слава Богу, трудись. И то, что тебе дает твой труд, используй во благо. Но иногда это кажется мало, и человек хочет иметь как можно больше денег, и где-то переступает черту и начинает нечестным способом эти деньги добывать, и ведь никогда из этих денег ничего доброго не получается, никакое счастье эти деньги не приносят, видимость приносят, а счастье не приносят. Нас никто не принуждает говорить неправду, а мы говорим, иногда просто опасаясь за свою карьеру или желая понравиться большинству, мы боимся сказать правду и говорим ложь. То же самое, когда надламывается наша жизнь, и мы изменяем своим принципам человеку, которого любим, или совершаем много другого, что является проявлением лжи и коварства в нашей природе, в наших мыслях, в наших чувствах. И опять делаем все это свободно, не по принуждению. Всегда находим оправдание, но сами сознаем, что могли поступить иначе. Вот эту великую силу свободы нам даровал Христос. И вся цивилизация, которая построена после Христа, она предусматривает свободу человеческого выбора даже в те самые годы, когда существовало узаконенное рабство. Раб не мог стать свободным, но он мог грешить или не грешить, говорить правду или ложь, присмыкаться или сохранять свое Богом данное достоинство. Крест нам дал свободу, а значит и обострил, подчеркнул нашу личную ответственность пред Богом за то, как мы этой свободой распоряжаемся. Поэтому, молясь пред крестом и прося Господа защитить нас от всякого зла, будем просить Его о том, чтобы Он давал нам силы всегда, когда только мы можем, и даже когда мы не можем, оставаться на стороне добра и правды. А так может произойти только в том случае, если мы ум и сердце свое отдадим Господу. И тогда сила креста будет ограждать нас от искушений, от соблазнов и укреплять нас в делании правды Божией.
3: Прозвучала проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании чина великого освящения храма Архангела Михаила в деревне Белоусово, Новая Москва, и божественной литургии в новоосвященном храме 27 сентября 2016 года в праздник воздвижения креста Господня.

0: прошлой передаче, начиная последнюю четвертую лекцию о литургии смерти и современной культуре, после вступительных напоминаний о том, что было сказано в предыдущих лекциях о современной культуре, о нашей вере, о надежде воскресения и о литургической традиции, отец Александр приступает к самой теме этой последней лекции, то есть к плану практических действий в контексте нашей веры, нашей литургической традиции и имеющихся обстоятельств. Мы должны попытаться все это соединить, и, поверьте, это очень нелегко.
1: План действий. Стремление к кафоличности. И вот после напоминания о том, что мы уже обсудили, поставим вопрос. Как нам все это объединить? Как преодолеть неразбериху? Неразбериха это происходит в частности и от богатства нашей традиции, не всегда от ее недостатков, отнюдь не от недостаточной развитости традиции. Очень трудно быть кафоличным, не римокатоликом, это-то довольно просто, или было просто, потому что кафоличность означает держание вместе всех вещей, что, как учит апостол Павел, нам очень трудно делать даже после возрождения в крещении. Нам трудно совместить сокрушение с воскресением. Нам трудно видеть мир в его целостности, как видит его Бог. Поэтому мы сегодня пытаемся в первую очередь совершить усилия кафоличности, пытаемся увидеть, как все вещи, культура или отсутствие культуры, 20 век или любой другой, мое положение в жизни или ваше, могут и должны быть преодолены в достижение кафолического видения. Исторически у нас была, так сказать, ориентированная на смерть церковь, которая существует кое-где и сегодня. Это церковь, в которой священник в основном отводит себе роль служителя своих прихожан в критические моменты их жизни – рождение, свадьба, смерть. Вот события, которые требуют его участия. Но если раньше церковь была ориентирована на смерть, то сегодня существует опасность того, что она превратится в ориентированную на жизнь церковь, не во что-то единое, соборное и апостольское, а в собрание бойскаутов, молодых взрослых, старых взрослых и тому подобное, то есть в собрание активистов всяких мастей. Пора нам понять, что все эти клубы, даже если их, скажем, 55, схожи в одном. Все их члены – потенциальные трупы. Именно об этом заставляет нас забывать наша отрицающая смерть культура. Таким образом, из черной церкви мы можем сегодня перейти в церковь, которая будет благодарить культуру за это мирное и скорое уничтожение смерти, чтобы мы могли наконец-то заняться жизнью. Вот очередной удар по кафоличности.
0: Как мы можем придать смысл всему этому? Как нам совместить жизнь и смерть, сокрушение и хвалу, аллилуйя и слезы? Как сделать это значимым не только для меня, для вас, для моих прихожан, но показать все это как присутствие, действие, сила во всем?

0: всей культуре. Вот те громадные трудности, с которыми сегодня нам приходится иметь дело. И хотя я не надеюсь на то, что мы сможем с ними справиться, я считаю наш семинар очень важным, потому что, хотите верьте, хотите нет, никто нигде в православной церкви пока не задумался об этом. Я закончил предыдущую лекцию утверждением о необходимости открытия заново стратегии достижения той кафоличности, о которой я говорил выше, в первую очередь основана на открытии заново. Например, открытие заново Великой Субботы, которая сегодня в погребении звучит в основном как надгробное рыдание, но на самом деле таковым не является. Историческое, археологическое восстановление недостаточно. Нам нужен синтез, в который мы можем поверить, в который мы можем обратиться. Думаю, я могу с уверенностью сказать, и каждый из вас может сказать то же самое, что я не могу проповедовать, не могу ничему учить, если то, о чем я проповедую и чему учу, не есть моя истинная вера. Нам так нравится в богословии всегда цитировать кого-то другого. Святой Афанасий сказал, ведь это так безопасно. Упаси Бог, чтобы это я сказал. Нечто вроде псевдосмирения. Мы говорим, что Бог существует, потому что так сказал Григорий Ниский. Но, может быть, Бог существует и потому, что говорю и я тоже. В конце концов, я нахожусь ближе к вам, чем Григорий Ниский. И это тип богословия, который всегда процеживается через фильтр кого-нибудь из Кесарии Каппадокийской, это не только прекрасная вещь, именуемая неопатристическим возрождением, но и своего рода редукция богословия к истории, к цитатам, к ссылкам. И самое печальное в этом вот что. Знаете, Максим Исповедник высказал одну очень интересную мысль. И вот мы проводим симпозиум по этой мысли. Мы должны в первую очередь попытаться осуществить это открытие заново, это возрождение, как наше собственное возвращение к тому, что потом будет жить в нас. И если оно будет жить в нас, оно осветит все вокруг нас, даже без наших к тому усилий. Таким образом, весь смысл этого возрождения, открытия заново, в том, чтобы привести к такому обращению, которое сделает это моей верой. И не только моей верой, потому что я умный, но моей верой, как верой Церкви. А точнее, конечно, верой Церкви, как моей.
1: Необходимость образования. Думаю, вы все согласитесь, и для этого не нужны никакие лекции, что первый шаг на этом практическом пути – образование. В нашей церкви никогда не учили нашей смерти, да и вообще смерти. Никогда не проповедовали о ней. Даже сегодня наша проповедь на погребении обычно принимает форму некоего панегирика. Мы вдруг понимаем, что человек, слава Богу, не может оспорить то, что он был прекрасным человеком. До его смерти мы даже не думали об этом. Мы считали его заурядной личностью, самым обычным неудачником. А теперь это не проповедь о смерти. Это увенчивающая ложь. Таким образом, мы можем сказать, что хотя литургия теоретически сама есть научение, икона нашего вероучения, она перестала быть таковой по различным причинам. Из-за языка, из-за разных извращений и тому подобное. Этот процесс начался очень рано, когда некий хороший византийский поэт, потому что он просто не мог сдержать своего вдохновения, определил ад как место, где больше нечего делать, как только рыдать и стенать «Аллилуйя». Литургия перестала быть откровением. Ее надо объяснять через научение, через катехизис.
0: Я еще раз повторяю, смерть, весь комплекс смерти, никогда не стоял, по крайней мере в последние несколько столетий, в центре учения церкви, образования, богословия. Смерть содержалась где-то в отдельном, специально для нее отведенном месте. Образование, конечно, обращено не только к детям, но и ко взрослым. Оно включает в себя проповедь, а также и богословское образование. И перед нами встает огромная задача поставить в центр нашего богословия то, что стоит в центре Евангелия. Если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. Мир обратился в христианство не вследствие тонкостей паламистских споров, но этим невозможным, неслыханным утверждением, что смерть была попрана смертью. Чьей смертью? Смертью Христа. Но как он мог? Потому что он Сын Божий. А что это значит, Сын Божий? Потому что он послушен Отцу. И мы возвращаемся к Святой Троице, возвращаемся к христологии, но уже, используя терминологию, к которой я редко прибегаю, но которая здесь очень уместна, из экзистенциальной ситуации. Именно так, заново открыв для себя, что случилось со смертью, мы можем по-настоящему открыть для себя даже таинство внутренней жизни Святой Троицы. Я бы определил тему этого образования. К сожалению, я не имею возможности вдаваться в детали, как демонстрацию того, как смерть должна преодолеть, трансцендировать эти три области, в которые мы сослали ее, к которым мы ее свели, а именно умирание, погребение и поминовение. В программе богословского образования, например, смерть обычно присутствует в пасторском богословии в обсуждении приготовления человека к умиранию. Как вы это делаете? А вы? Давайте сравним наши методы. Таким образом, в этом случае мы имеем дело с рецептами. Но в чем конечный смысл этого приготовления? Обычно в нашей культуре он в том, чтобы облегчить, утешить. Поэтому перед определением темы образования мы должны понять смерть как тему точно так же, как конец или Царство Божие. Не одна из глав богословия, а измерение богословия, измерение нашей веры. Христианин – тот, кто прежде всего верит, что что-то случилось с его жизнью и с его смертью, и потому жизнь и смерть неразделимы. В этом освобождение смерти от проблем умирания, от рецептов приготовления к смерти. В этом и освобождение от проблем погребения, от проблем поминовения. Эти вещи, при всей их важности, должны быть результатом, итогом веры в смерть, которая пронизывает всю жизнь Церкви, в смерть как поистине центральную тему христианства, веры, Церкви. Без этого все бессмысленно. Если мы будем продолжать изолировать смерть от всего остального, видеть в ней лишь одну из многих проблем, встречающихся нам в жизни, мы не сможем организовать настоящее образование.
1: Другими словами, первое, что мы должны сделать в церкви и в образовании, это заново открыть для себя саму смерть. Это звучит наивно, ибо мы все умираем и просто не можем не знать о ней. Но смысл смерти извратился, и потому чрезвычайно важно открыть, очистить его. Необходимо раскрыть христианский смысл смерти в противовес секулярному и гуманистическому взгляду на нее, раскрыть смысл смерти как не созданный Богом, как не в самом глубоком смысле слова естественного события, как событие в высшей степени неестественного и потому трагического. Знание, что смерть — это наказание за грехи, где это в современном погребении? В гуманизме к смерти относятся как к очень неприятному, но морально нейтральному явлению. Но мы должны увидеть, что в этом мире смерть, с одной стороны, всемогущая властительница, но с другой она самозванка. Смерть каждого человека незаконна. Каждый раз, когда кто-то умирает, это оскорбление Бога. Бог не создавал смерти. Итак, мы приходим к тому, что смерть — это трагедия, ибо она — разлучение не только с теми, кто любит меня или кого люблю я, но разлучение с самим Богом. И это значит, что христианское понимание смерти, и в этом оно радикально отличается от гуманистического, трагическое. В разговоре сегодня мы многие вещи можем назвать трагическими, даже зубную боль. Но я имею в виду трагедию в древнегреческом смысле этого слова, как трагодия. Трагедия — это столкновение, конфликт, который выходит далеко за пределы области неприятных ощущений нашей жизни. Таким образом, в первую очередь мы должны заново открыть для себя смерть как трагедию.
0: Второе утверждение, которое мы заново должны провозгласить в нашем образовании, в нашей проповеди, в нашем вероучении, в нашем богословствовании, это, конечно, о смерти как победе. Смерть не перестает быть трагедией, но она и победа. Я уже много говорила о том, что Христос уничтожил смерть. Но, видите ли, в понятии христианства это означает, что каждая смерть должна быть уничтожена. Например, моя смерть все еще не уничтожена, потому что я еще не умер. Моя смерть все еще может быть отрицанием Христа, может быть не трагедией, но последним грехом. Таким образом, смерть следует рассматривать как победу, которую нужно все время одерживать. Именно поэтому Церковь пребывает в нашем мире. Она не говорит «сидите и ни о чем не волнуйтесь, все проблемы были решены 2000 лет назад». Каждый раз та же самая борьба, те же самые схождения и восхождения. Каждый раз мы видим уникальность каждой жизни, уникальность каждой смерти. Было бы поистине ужасно, если бы человек, выслушав богословие Великой Субботы, вошел в комнату, где только что умер ребенок, и сказал родителям: «Подумаешь, Христос воскрес!» На самом деле мы все время забываем о существовании христианского измерения во всем, что касается страдания. Таинство страдания – одно из величайших таинств христианской веры. Христос не отменяет страдание как страдание. Он наполняет его новым смыслом. Он победно заявляет: «Если ты страдаешь, то страдаешь вместе со мной, потому что я страдал вместе с тобой». Он не говорит: «Ты не страдаешь, это все, знаешь ли, иллюзия». Это очень нелегко понять. Смерть как победа, где она происходит? Я бы ответил на это на многих уровнях. В сознании, в душах тех, кто страдает, но и в литургии смерти, которая есть вершина этой победы. Это бдение, вовсе неприятное, красивое богослужение в чью-то память. Почему я так подчеркиваю то, что мы молимся вместе с усопшим, и он молится вместе с нами? Почему я подчеркиваю, что эта церковь говорит от лица всех нас, живых и мертвых? Потому что во время этого заупокойного богослужения происходит то, что происходит каждый год Великую Субботу. Мы стоим у могилы, мы плачем. Матерь Божия говорит: «О горы и холми! И человеков множество, восплачетеся, и вся рыдайте со мною, Бога нашего Матерью». И вот в конце 9-го Ирмаса канона мы слышим ответ: «Не рыдай мене, Мати, не оплакивай меня, ибо ты понимаешь, ты знаешь или должна знать», и она исповедует надежду на воскресение. Еще до раскрытия смерти Христа как победы это раскрытие провозглашается и потому исполняется именно в самой заупокойной службе. Именно тут мы понимаем, каждый раз, в каждом случае смерть подлежит преображению. Мы не можем сказать: «Нет, он не умер». Факт остается фактом, но в каждом погребении, в каждой заупокойной службе смерть преображается и заново раскрывается смысл пасхальной природы крещения и Евхаристии.
1: И, наконец, нам нужно вновь увидеть смерть не как последнюю ступень для всех, включая и живых, и счастливых, и даже святых, но как реальность, основное содержание которой – надежда. Вы, вероятно, слышали о новом богословском направлении, а у нас на Западе каждые полгода появляются новые направления, которое называется «Богословие надежды». К сожалению, когда мы начинаем листать эти книги, той надежды, которую мы хотели бы найти, там нет. Там нет той высшей надежды, в которой заключается существенная новизна христианской смерти. Да, мы по-прежнему мертвы. Да, труба, возглас, снисхождение — все это еще не произошло. Но мы знаем, мы почти знаем, как сказал апостол Павел, как это будет, хотя слова его с трудом поддаются нашему пониманию. И потому эта тишина, как в Великую Субботу, еще до крестного хода, до «Христос воскрес из мертвых», перед закрытыми вратами, ничего еще не произошло. Все же благословенная суббота. Этот мир, этот покой уже здесь. Черные облачения сняты, и гроб в середине церкви цветет. Окруженная цветами, это жизнь — уже торжествующее.
0: Именно поэтому, взирая на Великую Субботу, я бы предложил в качестве психотерапевтического совета, хотя я небольшой поклонник таких советов, не проявлять слишком большого интереса к знаменитому промежуточному состоянию. Если вы спросите меня, где находится сейчас мои бедные усопшие близкие, я предложу вам не искать ответа ни в современных, ни в древних книгах, но подумать о Великой Субботе. Если в вашем приходе нет этой службы, быстрее забудьте о смерти и восстановите Великую Субботу. Отбросьте все остальное. Объявите моратории на похороны, пока не восстановите Великую Субботу. В ней истинное обретение смерти как перехода, ибо здесь истинная надежда, предвкушение Царства Божия, почти знание Его. Если мы можем сказать после литургии в мире сем: «И дай нам причаститься Тебе в день невечерний в Царстве Твоем», то даже сейчас, ничего точно не зная, глядя сквозь тусклое стекло, как через туман, мы уже предвкушаем Его Царствие. В лучшие моменты своей жизни мы знаем, что имеем в виду, говоря: «Да приидет Царствие Твое». И мы знаем, почему купец все продал для того только, чтобы купить ту единственную жемчужину. Знаем, почему люди покидают мир, чтобы быть там и только там, если это возможно здесь. то насколько же в большей степени это удел тех, кто уже не отягощен заботами мира сего.
1: Таким образом, первая цель нашего образования — раскрыть христианскую смерть как трагедию и грех, как онтологическую катастрофу, как нечто неестественное, нечто, что мы всегда должны оплакивать, ибо Бог смерти не сотворил. А во-вторых, нам нужно заново открыть смерть в ее связи с победой Христа над смертью. Это тема заупокойного богослужения. И, наконец, мы должны заново увидеть смерть как этап, наполненный не рыданиями и стенаниями, а тем растущим светом, описанный в песнопении, обращенном к Богородице, в котором поется о заре таинственного дня. Мы обычно еще спим в те лучшие минуты дня, когда ничего еще не проявилось, но слабый свет на востоке подает надежду.

0: Дорогие слушатели, в следующей передаче отец Александр перейдет к обсуждению нашей литургической традиции.
1: Говорит голос православия. Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39, голос православия.

0: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь епископа Василия Родзянко в праздник Воздвижения Креста Господня.
3: Сегодня чтение из Священного Писания возвращает нас снова на Голгофу. Опять напоминают нам великие страдания Христова, распятие и смерть за наши грехи, Его жертвы ради нашего спасения. Глубокий философский анализ святого апостола Павла открывает нам подлинную премудрость Божию и вскрывает всю несостоятельность мудрости человеческой, превращающейся в безумие перед лицом Божиим. «Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего?» спрашивает апостол, цитируя пророка Исаии. «Где делавший перепись? Где весивший дань? Где осматривающий башни? Мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет». Ветхозаветный пророк говорит об освобождении народа Божия от поработителей, которые делали переписи, взвешивали дань, осматривали башни захваченных ими городов и крепостей. «Но где они?» – спрашивает Исаия. «Господь освободил народ, и они исчезли, как дым, и та мудрость, которую они кичились, погибла, и разума у разумных не стало». Так и во Христе, проводит аналогию апостол Павел, во Христе, избавившем нас своим крестом. То, что казалось крепким и мудрым, превратилось в безумие, потому что Господь разорил крестом всю эту мирскую мудрость и всю эту порабощавшую силу. Но святой апостол идет дальше и видит глубже, чем ветхозаветный пророк, и говорит: «Ибо когда мир мудростью не познал Бога при мудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством, безумием, проповеди спасти верующих». Юродство проповеди. Эти слова хорошо понятны русскому человеку. Он знает, что такое безумие юродивых. Он называет юродивых блаженными и посвящает Христа ради юродивому Василию Блаженному свою центральную святыню, знаменитый храм, ставший символом Руси у кремлевских стен в Москве. Пушкин раскрывает подлинный смысл и суть этой мудрости юродствующего в своей знаменитой трагедии «Борис Годунов». А Козловский в опере и в кинокартине дает под музыку Мусоргского потрясающую интерпретацию этой мудрости не от века сего, говорящий правду царям и меняющий историю, как мудрость Николая Юродивого перед Иоанном Грозным в Пскове спасла этот город от разорения его обезумевшим царем. «Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» – спрашивает апостол. «Слово о кресте для погибающих – юродство, а для нас, спасаемых, – сила Божия», – говорит он. В чем заключалась сила юродивых? В том, что они брали на себя особый крест, крест юродства, представлялись безумцами, не будучи на самом деле такими, что давало им возможность открыто говорить правду власть имущим и вообще всем людям. Эта правда скрывала внутреннюю мудрость жизни. Чтобы мудрость жизни становилась доступной обычным окружавшим их людям, они, юродивые, свою собственную жизнь распинали, отказываясь буквально от всего, даже от видимости своего разума. Со временем люди постигали в них эту их особенность, это их блаженство, которое было признаком принадлежности к жизни мира иного, не связанного с условностями мира земного. Отсюда слово «блаженный» в русском языке приобрело особое внутреннее значение неотмирности, блаженной улыбки, таившей радость свободы от тех условностей, которые стесняли прямоту и простоту в обычной мирской жизни. Когда исторические условия настолько изменились в XIX веке в России, так что присутствие блаженных прекратило свое былое значение, последней была блаженная Ксения, юродивая праведница XVIII века в Петербурге, то тогда их роль взяли на себя так называемые старцы, описанные Достоевским. Поступок старца Зосимы в романе Достоевского «Братья Карамазовы», когда он вдруг опустился на колени перед стариком Карамазовым, пример такого нового типа русского юродства. В наше время это взяли на себя те, кого сейчас, в эпоху гласности, стали освобождать из тюрем, лагерей и психушек. Каждый исторический период имеет свой тип такого престораде юродства, раскрывающего таинственную мудрость жизни, премудрость Божию. На этих русских примерах мы можем легче уразуметь, что именно имеет в виду святой апостол Павел, говоря об этом юродстве и о премудрости Божией в своем слове о кресте. Что такое слово о кресте, о котором говорит апостол Павел? Но послушаем самого апостола Павла, как он говорил это слово о кресте. Перед царем Агриппой в Кесарии по распоряжению правителя Иудеи Феста, после того, как иудеи из Иерусалима требовали, чтобы Фест осудил Павла на смерть. Но который в ответ на это потребовал, как римский гражданин, Павел был римским гражданином от рождения, он потребовал поэтому суда Кесарева в Риме. Вот как описывает эта книга «Деяний апостольских» в главе 26. Агриппа сказал Павлу: «Позволяется тебе говорить?» Тогда Павел стал говорить: «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобой во всем, в чем обвиняют меня иудеи». Рассказав затем, как он, Павел, с юных лет жил в Иерусалиме, жил фарисеем, по строжайшему в нашем вероисповедании учению, я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея, продолжал Павел. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос, и по всем синагогам я многократно мучил их, преследовал даже и в чужих городах. Для этого, идя в Дамаск, со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мной. Все мы упали на землю. И я, говорит дальше Павел, услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» По-еврейски имя его было Савл. «Я Иисус, которого ты гонишь. Я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе. Открыть глаза, чтобы обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и, веруя в меня, получили прощение грехов и жребий сосвященный. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть что Мессия имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу Божию и язычникам». Когда он так говорил, Фест громким голосом сказал: Безумствуешь ты, Павел. Большая ученость доводит тебя до сумасшествия. Нет, достопочтенный Фест, сказал Павел. Я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. Ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из этого скрыто. Это ведь не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь. Агриппа сказал Павлу, ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. И, отошедший в сторону, сказал Агриппа Фесту, можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря. Поэтому решился правитель Фест послать Павла в Рим к кесарю. Там император Нерон осудил Павла на смерть. Но не через распятие на кресте, как Петра, а мечом отсечь Павлу, как римскому гражданину, голову. Еще задолго до этого в Афинах апостол Павел тоже говорил слово о кресте. Об этом так рассказывает та же книга «Деяний апостольских» в главе 17. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин. Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним и, взяв его, привели в Ареопаг и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобой? Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-либо новое. И став Павел среди Ареопага, сказал, афиняне, во всем вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, сам давая всему жизнь и дыхание, и все. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню. Оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем покаяться, ибо Он назначил день, который будет праведно судить вселенную, судить человеком, которого Он поставил и, удостоверив перед всеми, воскресил его из мертвых. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другой раз. Тогда Павел оставил их и вышел из их среды. Но некоторые люди, подойдя к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь, и другие с ним. Так началась Афинская христианская цель. Небольшая группа, люди, принявшие веру, над которой большинство смеялось. И в Иерусалиме, и в Кесарии, и в Афинах слово о кресте представлялось безумием, над которым в лучшем случае смеялись. И в одном и в другом случае то, что вызывало насмешки или гнушение, была проповедь не просто креста. Распятия на крестах в Римской империи были не в диковине. Нет, это была проповедь воскресения после креста. Слово о кресте было не плач о смерти, а радость воскресения. И это было для одних безумием, а для других премудростью. При этом не просто премудростью, а премудростью Божией, божественной Софией, производная от греческого слова «софос», что значит «мудрец», «человек Божий». Такой мудрец и в дохристианскую эпоху, и в наше время среди нехристиан понимался и понимается как тот, кому доступно нечто высшее, нечто такое, что превосходит обычную логику и ее строгий и узкий рационализм. Короче говоря, превосходит мудрование человеческое. Это высшее знание, по-еврейски «яда», холодному представляется как незнание, как что-то неведомое, тот неведомый Бог, которому даже язычники, афиняне, посвятили одну из своих святынь в Ареопаге, и на которые обратил внимание апостол Павел. Все это имеет дальнейшую историю. В Деяниях апостольских упомянут, как первый уверовавший в Афинах Дионисий Ареопагит, то есть член Ареопага, афинского высшего суда и своего рода парламента. Он упомянут не случайно. С именем Ареопагит связано учение о Боге, изложенное в книгах, носящих имя как автора именно Дионисия Ареопагита, начиная с V века. Первые рукописи этих книг относятся к V веку. Но изложенное в них учение глубокими корнями уходит в древность. Оно тесно связано с так называемым апофатическим богословием, то есть основано на учении апостола Павла о премудрости неведомого Бога, которую полностью вкладывается в слово о кресте и проповедь воскресения, как высшее знание и как высшая тайна, мир, превосходящий всякое разумение, как пишет апостол Павел. Это и есть блаженство юродив, кажущееся людям мира сего безумием, но на самом деле высшая премудрость, премудрость Божия. И Иерусалим – город мира по-еврейски, и Афины – город мудрости, символ учености и академичности, в результате стали центрами христианства. В каждом из них безумие превратилось в премудрость. Именно благодаря страданию на кресте, и именно таком страдании, как мы это слышали в Евангелии от Иоанна, страдании любви, сострадательной любви, отдающий себя за других, тех, кому надо дать спасение, спасение от греха и от зла, спасение от дьявола, от сатаны, как сказал Христос Павлу на пути к Дамаску. Любви, в которой и заключена та божественная правда, которую видели безумные и юродивые, но на самом деле подлинные мудрецы. Правда воскресения. Углубившись во все это, мы начинаем понимать, что именно имел в виду святой апостол Павел, когда писал христианам в Коринф слова, которые мы сегодня слышали. Когда мир не познал мудростью Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, знамений с неба, которые заставят поверить. И еллины ищут мудрости, знаний земли, которые убедят. А мы проповедуем, пишет апостол Павел, Христа распятого, отдавшего себя во имя высшей любви ради спасения любимых, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, потому что и видящий соблазн, и видящий безумие все еще земные, для самих же призванных небесных, уверовавших и спасенных жертвой любви Христовой, любви Христа воскресшего, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божью премудрость. Премудрый Боже, Ты избрал немудрое мира сего, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира сего, чтобы посрамить сильных. Открой глаза наши, чтобы мы поняли значение креста Твоего, чтобы Ты, премудрость Божия и Слово Его, поднял нас своим воскресением с земли на небо, в глубину, широту и высоту Царства Твоего Небесного, которое, как Ты сказал, среди нас и в нас, если мы верой и любовью, верой и правдой, верой и надеждой обращаемся к Тебе и ищем Тебя и Твоего вечного и всегда святого и праведного Царства. Помоги нам быть в нем, в этом царстве, не за страх, а за совесть, в полном сознании Твоей любви и правды, креста Твоего и всепобеждающего воскресения. После тысячи лет со времени крещения Руси многие все еще не понимают подлинную премудрость и смысл и суть крещения и обращаются к безумию мира сего с его грехом и злом, с его раздорами и войнами, с его ложью и фальшью, с его все возрастающей неправдой. Открой глаза наши, глаза всех, кому не ясен смысл великого крещения народа, великой перемены путей его, от неправедности к правде, от греха к добродетели, от ненависти к любви. Спаси нас всех и даруй нам познание премудрости Твоей и спасения вечного. Аминь.
2: Прозвучала проповедь епископа Василия Родзянко в праздник Воздвижения Креста Господня. Будущий епископ Василий, в миру Владимир Михайлович Родзянко, родился в 1915 году в семье дворян. Его отец, Михаил Михайлович Родзянко, был выпускником Московского университета, а дед Михаил Владимирович Родзянко был председателем Третьей и Четвертой Государственной Думы Российской империи. В 1920 году дед и отец вместе со своими семьями были вынуждены покинуть родину и поселиться в Югославии. Будущий епископ учился в первой классической русско-сербской гимназии в Белграде, а затем окончил богословский факультет Белградского университета со степенью кандидата богословия и продолжил образование в аспирантуре при Лондонском университете. После получения диплома был приглашен в Оксфорд для чтения курса лекций по русскому богословию, однако этому помешала начавшаяся Вторая мировая война. Владимир Родзянко возвратился в Югославию и преподавал закон Божий в сербско-венгерской школе в Нови Саде. В 1940 году он был возведен в сан дьякона, а 30 марта 1941 года был рукоположен во иерея и назначен на сербский приход при средней школе Воеводине. Православные жители Воеводины в годы оккупации венгерскими и немецкими войсками подверглись жестоким репрессиям. Священник Владимир принимал участие в сербском сопротивлении и вызволял сербов из концентрационных лагерей, удочерил оставшуюся сиротой украинскую девочку. После освобождения Югославии и прихода к власти в стране коммунистической партии во главе с Тито, русские эмигранты начали выезжать в другие страны, многие возвращались на родину. В связи с ухудшением отношений между Югославией и СССР на оставшихся в стране русских обрушились гонения. В июле 1949 года священник Владимир был арестован и приговорен к 8 годам исправительно-трудовых работ за нелегальную религиозную пропаганду. Благодаря личному ходатайству перед югославскими властями архиепископа кентерберийского Джеффри Фишера в 1951 году священник Владимир Родзянко был досрочно освобожден из лагеря и вместе с семьей выехал в Париж, где жили тогда его родители. В 1953 году по приглашению епископа Николая Велимировича, проживавшего тогда в Лондоне, переехал в Великобританию и стал вторым священником в кафедральном соборе во имя святителя Саввы Сербского в юрисдикции Сербской Православной Церкви. Священник Владимир Родзянко поступил на работу в русскоязычную службу британской радиовещательной корпорации BBC. В 1955 году по его предложению было открыто религиозное радиовещание на СССР и Восточную Европу. Он выступал с проповедями на радио Ассоциации «Славянская Библия», «Голос православия» в Париже и на радио «Ватикан». Он преподавал богословие в Оксфордском университете, в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже. В марте 1978 года скончалась его супруга, и год спустя митрополит Антоний Суржский в Лондоне постриг священника Владимира Родзянко в монашество с именем Василий в честь святителя Василия Великого. Он хотел нести монашеский молитвенный подвиг тайно, никому не сказав, кроме самых близких. Иеромонах Василий собирался отправиться на Афон, но получил приглашение стать викарием предстоятеля Православной Церкви в Америке. 12 января 1980 года в кафедральном Свято-Николаевском соборе в Вашингтоне митрополитом всей Америки и Канады Феодосием Лазаром был хиротонисан в епископа Вашингтонского викария митрополита всей Америки и Канады. Местом его архипастырского служения стал Свято-Николаевский собор. Уйдя на покой в 1984 году, поселился в Вашингтоне, где стал почетным настоятелем Свято-Николаевского собора и директором Свято-Архангельского радиовещательного центра, расположенного в его маленькой квартире. Преподавал в Свято-Владимирской и Свято-Тихоновской духовных семинариях, сотрудничал с протопресвитером Александром Шмеманом и протопресвитером Иоанном Миендорфом, другими видными богословами русской эмиграции. До последних своих дней он окормлял православных эмигрантов в Вашингтоне и окрестностях. Уже будучи епископом в 1981 году, он посетил СССР, где был тепло встречен теми, кто уже много лет почитал его как православного проповедника. В последующие годы неоднократно приезжал в Россию. Около полугода жил в Троице-Сергиевой лавре, где читал лекции по апологетике в Московской духовной академии и работал в библиотеке. Скончался епископ Василий в ночь на 17 сентября 1999 года в Вашингтоне.

0: прозвучали припевы и второй ирмос девятой песни канона воздвижения Чеснока Креста Господня, распевы Киево-Печерской лавры в исполнении братского хора Шевитоньского монастыря. Запись 1965 года.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

сердец наших совесали по жизни нас я, но любовь твоей уязви души наша, да тебе всегда все радуще, и еже тебе светом наставляями, тебе не приступ, пока и присосуша безрежь света, и пристану тебе исповедание Боже не посылает, и за жарному отцу, сони народы твоим сыном, и все святыми благим, и животворящим твоим.

Друга, славя.

Сие слово из имени вон Иисуса, и сели на судище, на месте глагольем липострадон, еврейский же Галбапа, беже петух пасы, час же яко шесты, и глагола иудеям, все царь ваш, они же вопияку, возьми, возьми, распни его, глагола не пила, царя ли вашего растут, отвечаша архиемене, не пимовый царя, вот кесаря. Тогда же предаде его им да раскрится. И поемши Иисуса не ведошу, и нося крест свой, и видев глаголемое лобное место, еже глаголится еврейский Голгофа, и держав пропяжнику, и с ним и на два суду и суду посреди же Иисуса. Написал же и титла Пилат и положил их везде, где же написано «Иисус Назарянин, царь иудейский». Сего же титла вносит, что же от людей, яко близко место града, и еже пропяжи его, и где написано «Еврейский греческий римский». Стояв уже при кресте Иисусове мать его и сестра мать его, Мария Иопова и Мария Магдалина. Иисус же, видев мать и ученика, стоящий его же любляшек, глагола матери своей, «Жено, се сын твой!» Потом же глагола ученику, «Се мать твоя!» От того часа поярких ученик возвоясь. Посем, веры Иисус, яко вся уже совершившися, и преклонь главу пред Отцом. Иудеи же, понеже бедонке, да не останут навести телеса в субботу. Эво велик день твоя субботы, молиша Пилата, да приведут воины им и возьмут. Придолжи же воин, и первому ума примиша голени, и другому распятому с ним. К Иисусу же пришедше, яко видишь его уже умерша, не примиши ему голени. Но один от твой

Ты, Кирилл, ее быть медалью.

Блаженная, вольная и невольная, благодаря, где будет мольба, и милости любви, пред Христом, владыки Святого Его, и по плечу, в брак, и любви,

святим народом, восстанем Божьей помощью для Твоим, и подашь нам святую победу, верно участвуем в Твоем единстве, русский церкви, лучше поспешно Твой, духи продолжающие призы на перед Твами, запретим стирающим врачам Богу, и обозначимся вместе, призу Твоей и церкви Твоего Бога, и замысла неисправедны, благодарствуй Твоей, власти принадлежащие, всем желаний, всем клиентам, я рады болеть встречающимся врачами в подарок.

Принять.

святейшего патриарха Московского и сия Руси, и господина нашего высокопреосвященнейшего Варсамофия, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, Свято-Троицкий Александр Невский Лавры, священник

монашеский чин, притчи церковные, братья святого храма сего, благодетели, благоукрасители, жертвователи, прихожан святого храма сего, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во царстве своем,

все.

имя Отца и Сына и Святого. Представьте безграничную, вспышенную солнцем пустыню, и вокруг тебя нет ничего, и только лишь горизонт соединяется с небом в проскальзывающей жизни. И вот по этой местности идет огромная толпа людей, тысячи и тысячи стариков, женщин, детей, мужчин. И все они просто идут. И вокруг них нет ничего, кроме раскаленного песка, скалистой местности. Но они идут. Сзади у них было, можно сказать, никто. Да, конечно, они были там гонимы, они были там унижаемы, но все же там было какое-то знание. Впереди же неизвестность, и люди не понимают, что будет дальше, что будет завтра, что будет через неделю. Они просто идут вперед и доверяют тому, в принципе, о котором ничего не знают. Старики уже изнывают, дети плачут от жарки, и вот в какой-то момент они подходят к нему. Казалось бы, вот оно, спасение. Прохладный морской воздух наполняет их легкие, и им кажется, что наконец-то что-то случилось. Но в какой-то момент позади они слышат звук. Это не гром, это приближающиеся самые лучшие воины, самые быстрые колесницы и самые острые когти. И вот казалось, что внутри сзади них находится огромная кошка, которая хочет забрать их и вернуть обратно, а впереди море. И вот в какой-то момент седой старик, который ведет по этой пустыне, вдруг поднимает свой посох и наступает непросветная тьма. Потом он в какой-то момент подходит к морю, чертит крест своим посохом, и море расступается. И вот они шаг за шагом начинают идти по дну, окружают их огромные стены воды, но они продолжают идти. И когда уже последний человек вступает на противоположный берег, то войско, которое в какой-то момент все же рискнуло последовать за ними, море это также по взмаху посоха этого седого человека, вдруг море вспутывается и наступает полнейшая тишина. Они также не знают, что будет завтра есть. Они не знают, где будут спать, но они знают, что сейчас они спасены. Все, наверное, прекрасно поняли это повествование, которое описано в книге «Исход» о том, как Моисей выводит израильский народ из плена египетского. И на самом деле на страницах Священного Писания встречаются, по мнению исследователей, около 6-8 предвещений о Христе. Апостол Павел в своем послании Коринфянам пишет, что иудеям необходимы только знамения и чудеса. И действительно, они требовали от апостолов исцеления больных. Они требовали изгнания бесов для того, чтобы они могли поверить в проповедь о Христе, которую эти непонятные, малообразованные рыбаки пытаются не принести. Хотя на самом деле еврейский народ был тот народ, который довольно щепетильно изучал Священное Писание, которые собирались в синагоге для прочтения, для слушания и для толкования. И вот заметьте, за эту нулевую историю ни один из толкователей, ни один из раввинов не понял, что описанные в разных местах Священного Писания Ветхого Завета события и знамения являются прямой отсылкой ко Христу, на котором нужно сказать спасить. И действительно, крест для современного человека, для нас,
Христа является вполне уже, наверное, очевидным вещью. Для древнего человека крест – это символ уничижения, символ смерти. Крест является последней точкой в жизни человека, которая провел ее без здравствия, которая наполнила свою жизнь злобой и смертью. И вот в какой-то момент это все изменяется. Да, конечно, после креста, креста же был символом смерти. Но для человека, который верил во Христа, который верил в Бога, он дополнился иным смыслом, смыслом радости, смыслом жизни и смыслом победы. Для каждого человека, который носит на себе крест, который видит крест на его ближнем человеке, это является символом того, что человек не просто верит в Бога, что он верит в то, что Бог пришел в этот мир, принял на себя образ раба ради каждого человека. Это символ победы, символ того, что в этом мире больше нет смерти, символ того, что божественная любовь, которая исходит от него, может покрыть все на свете. И человек, который носит на себе этот крест, как раз-таки и показывает, что он верит в то, что Бог находится рядом с ним. Что Бог, несмотря на все его прегрешения, несмотря на все его недостатки, верит в него и любит его. И вот сегодняшний день, дорогие братья и сестры, это очередное напоминание нам. Церковь возвещает и наделяет крест самыми разными символами. Она говорит, что крест – это хранитель вселенной, что крест – это укрепление для родителей, что это пропитание для тех, кто в этом мире лишен банальных человеческих вещей. Крест – это то, что наполняет нашу жизнь. Будем же, дорогие братья и сестры, своей жизнью подтверждать, что этот великий символ победы мы носим на себе не просто так, что мы помним, ради чего была принесена эта великая жертва. Аминь.

Сын Бога живого пришедшего вечно спасти. Одни же первые есть пасущие, все сам пришедшие сердце, сам честная кровь. Молюсь тебе помимо, прости мне прегрешение мое, вольно не вольно, Господь, где мне же предъявить. Сподобь меня судебно, причастить, причистить ты таинств, восстанови веку и жизнь вечно, аминь. Вечер повитание, вместе с Божьим причастие прими, не помработаем тайну помимо, и в обзаните нам некий путь, их разбойник.

Высший Божественный, святитый, чистый, бессмертный, небесный, напряжный, страшный, безумный,

Я тебя, Отца, светом, и тебе славу и благодарение.

Спасибо.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Из знаменитых отцов церкви, пожалуй, самый знаменитый Иоанн Златоуст. Его именем названа литургия, каждую Пасху мы слышим в храме его огласительное слово. Но что действительно мы знаем о нем? Ежедневно, кроме понедельника, в 13:30, в эфир выходят беседы преподавателя Санкт-Петербургского института богословия и философии Константина Андреевича Махлака и Марины Лобановой из цикла «Святые отцы-богословы». Открывает цикл серия передач, посвященных святителю Иоанну Златоусту. В беседах делается акцент на значении этого великого святого для современного христианства. «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14:00 слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович.
3: 27 сентября 2015 года скончался сотрудник радиостанции «Голос православия», преданный друг радио «Град Петров» Михаил Николаевич Соловьев. В 19:05 в нашем эфире «Как дань его светлой памяти» прозвучит повторение программы из рубрики «Россия. Век 20-й», в которой Михаил Николаевич рассказывает о своем жизненном пути и о своей не очень долгой, но так много давшей всем, кто его окружал, деятельности на радиостанции «Голос православия». Передача была записана в 2005 году, ее ведет протоиерей Александр Степанов. Передача из цикла «Радиошкола юных алтарников» — это рассказ педагога Натальи Юферевой о том, как она проводит беседы с подростками о литургии, о ее последовательности, элементах, а главное — о смыслах. Это программа для тех, кто хочет понять, зачем нужно ходить на долгие богослужения, почему нельзя опаздывать на них и что означают слова молитв, пение, чтение, кождение и все, что происходит в храме на литургии с точки зрения вечности. Каждое воскресенье в 20:00, повторение по вторникам в 16:10, слушайте программу Натальи Юферевой «Радиошкола юных алтарников».
2: «Возвращение к семейным истокам» или «Родословные детективы». Так назвал цикл своих передач Даниил Викторович Петров, кандидат юридических наук, член Фонда поддержки исторических традиций «Возвращение». Долгие годы нас заставляли забыть нашу историю и наших предков, и теперь, чтобы вернуться к семейным истокам, надо провести целое детективное расследование. Слушайте «Родословные детективы» каждое воскресенье в 20:30.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 125-е зачало первого послания к Коринфянам. Отрывок из первой главы.
1: Братья, слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божью силу и Божию премудрость.
0: Послушайте 60-е зачало Евангелия от Иоанна. Отрывок из 19 главы.
2: В то время сотворили совет архиереи и старцы на Иисуса, как убить его. И привели его к Пилату и говорили: «Возьми, возьми, распни его». Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница пред Пасхою и час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матери ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, преклонив главу, предал дух. Но как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но пришедшие к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня. И праздник этот связан с конкретным историческим событием, которое произошло в 326 году в городе Иерусалиме. Как вы, наверное, знаете, в IV веке в жизни церкви произошли глубокие перемены. И связаны эти перемены были в первую очередь с тем, что изменился сам статус церкви в Римской империи. С подписанием в 313 году императором Константином Великим Миланского эдикта закончилась трехвековая кровавая история гонений на Церковь Христову. И христианство из религии запрещенной и преследуемой стало не только дозволенной, но и очень скоро господствующей религией, поскольку император и его ближайшее окружение, хотя и откладывали свое крещение, но, по сути, всячески способствовали возрастанию церкви, распространению христианства и искоренению язычества. Во многом обращению императора Константина способствовало одно чудесное событие. В 312 году, накануне решающей битвы с соправителем западной части империи Максентием, ему было явление креста с надписью «Сим победишь». То есть с этим знаменем ты одержишь победу. Константин повелел своим воинам начертить крест на щитах и одеждах и, призвав на помощь Господа, сразился с куда более превосходящими силами противника. Победа была за Константином. Вскоре он становится единым правителем Римской империи и решает найти тот самый крест, на котором был распят Господь, и явление которого оказало столь определяющее значение в его судьбе. И вот с этой миссией обрести крест Господень в 226 году в Иерусалим направляется мать императора Константина, царица Елена. Ну, собственно, найти то самое место, это был ров, в который сбрасывались кресты после казни, это было несложно. Он находился рядом с Голгофой, и местные жители указали Елене, где это находится. Проблема заключалась в другом. Как выбрать из множества крестов именно тот, на котором был распят Господь? Царица Елена и ее окружение прекрасно понимали, что только какое-то особое знамение, только чудо Божие может помочь сделать им правильный выбор. И Господь дал такой знак, чтобы люди поклонялись именно тому кресту, на котором произошло таинство искупления рода человеческого, а не какому-либо другому орудию казни, на котором обычно заканчивали свою жизнь отпетые преступники. Ошибки здесь быть не могло. Поочередно прикасаясь к крестам, от одного из них больные стали получать исцеление, и тогда всем стало ясно, что это и есть знамение Божие, являющее роду человеческому подлинный крест Господень. Вот для того, чтобы поклониться и приложиться к святыне, собралась огромная толпа народа. И тогда Иерусалимский патриарх с духовенством стали поднимать или воздвигать крест высоко над головой, чтобы все его могли увидеть, и стали благословлять им все четыре конца света. А народ, преклоняя колено, восклицал: «Господи, помилуй!» И это событие, воздвижение или поднятие креста и благословение им людей, мы ежегодно повторяем в конце всенощного бдения праздника воздвижения креста Господня. Вот, собственно, такова вкратце история возникновения этого праздника. С тех пор изображение креста Господня стало очень распространенным и постепенно входит во многие государственные символы. Наверное, нет такого европейского государства, герб или флаг которого не нес бы себе этого символа победы Христа над злом, дьяволом и смертью. Да ведь и свою принадлежность к христианской церкви человек внешне выражает тем, что носит на груди крест. Конечно, это совершенно не означает, что каждый, у кого на груди висит крест, по сути своей является христианином. Конечно, нет. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царствие Небесное, но только исполняющий волю Отца моего, говорит Господь. Ведь нередко на протяжении истории человеческий грех и человеческие преступления пытались замаскировать под Божье дело и творили ужасные, темные дела под знаменем креста Господня. И тут можно вспомнить и поход крестоносцев на Русь, и Вторую мировую войну, когда с самолетов, на крыльях которых были изображены кресты, на нашу землю сыпались бомбы. Да и сегодня мы можем включить телевизор и увидеть какой-нибудь рок-концерт, где буквально на беснующемся исполнителе, который мечется по сцене, кричит что-то невразумительное,
4: и среди его жутких одежд и украшений, цепей, колец, заклепок, серег, браслетов и так далее, вот среди всего этого металлолома мы можем нередко увидеть изображение креста. И вот здесь надо различать сам крест как христианский символ и носители этого креста, которые к христианству часто вообще никакого отношения не имеют ни по своей сути, ни по своему духу, ни по образу жизни. И вот такое крестоношение является кощунственным. Это надругательство над жертвой Христа. Ведь крест – это прежде всего жертвенник. Жертвенник, обогренный кровью Спасителя. Через крест Бог вошел в апогей человеческого страдания, дабы разделить его с нами. Будучи безгрешным, Христос принимает самые крайние и самые страшные последствия человеческого греха. А какие самые тяжелые следствия греха для человека? Это боль, страдания и, наконец, смерть. И вот весь этот ужас Бог принял на себя на кресте. Принял для того, чтобы самые тяжелые и, казалось бы, безысходные жизненные обстоятельства не оказались для человека адом. Ведь ад – это там, где нет Бога. Но если Бог был на этом дне, если Он был в этих страданиях, если Он сошел в ад, значит, Он с нами и в наших испытаниях. И нет меры того страдания, в котором бы человек был оставлен Богом. А значит, и нет такого испытания, из которого человек не вышел бы победителем, опираясь на силу божественной благодати. Потому что через крест Христос смертью смерть попрал. Вот почему крест Христов является для нас одновременно как символом скорби, так и символом победы. Иногда двуединое значение креста мы видим над куполом храма, который венчает крест, у основания которого что-то похожее на полумесяц. На основании этого некоторые ошибочно полагают, что это символ победы христианства над исламом. Нет, это не так. И не полумесяц это вовсе, а как бы ростки, ветки, цветения, то есть признак жизни – это символ смерти и воскресения. Это значит, что через крест Христов нам была дана новая, обновленная жизнь. И всякий раз, когда мы ощущаем крест на своей груди или смотрим на него, то необходимо помнить, что это не ювелирное украшение, ну, в том случае, если он золотой, и не талисман, или не просто знак нашей принадлежности к определенной религиозной или культурной традиции. Крест – это цена нашей приобщенности Богу, а приобщенность человека к Богу на языке церкви называется словом «спасение». И для нас, спасаемых, крест – это Божья сила, Божья слава и Божья премудрость. По слову апостола. Аминь.
5: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
6: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
5: 27 сентября, 14 сентября по старому стилю в Православной Церкви празднуется воздвижение честного и животворящего креста Господня. В светлый день этого 210-го праздника в 407 году представился ко Господу Великий Отец и Учитель Церкви, Творец богослужебного чинопоследования Божественной Литургии, святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский. Сегодня установлено празднование в честь Лестнинской иконы Божией Матери. Эта икона была обретена в 1683 году недалеко от села Лесна на востоке Польши. На Лестнинской иконе Пресвятая Дева и Младенец Христос изображаются в царских венцах. Божья Матерь одной рукой держит Бога Младенца, а другой – раскрытую книгу. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномучеников протоиерея Иоанна Ильинского, расстрелянного в селе Шереметьево Никольской Симбирской губернии, где он служил в ходе массовых убийств духовенства и верующих в 1918 году, и протоиерея Николая Скворцова, расстрелянного в 1937 году на Бутовском полигоне. В продолжении церковного календаря послушайте рассказ о сегодняшнем празднике воздвижения честного и животворящего креста Господня. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
7: Господь наш Иисус Христос распятый, умерший за грехи всего мира на Голгофе, был снят с креста праведным Иосифом Аримафейским и положен в пещере в саду, находившемся недалеко от места распятия. Иудеи там же, на Голгофе, зарыли в землю крест Господень и кресты, на которых были распяты два разбойника, сохранив это место в тайне. Когда римский император Тит в 70-м году завоевал Иерусалим, он, как известно, разорил город и разрушил храм Соломона, не оставив там камня на камне, как это предрек еще Спаситель в беседе с учениками. Позднее римский император Адриан, ревностный язычник, построил на месте разоренного Титом Иерусалима новый город, назвав его в свою честь Елеадриан, и запретил называть город прежним именем. Гроб Господень он велел засыпать землей и поставил на нем идола Юпитера. А на Голгофе, где был распят Спаситель, он построил в 119 году языческий храм, посвященный богине распутству Венере. Перед идолом ее приносились жертвы демонам и совершались всяческие развратные действия и обряды. Так было поругано и сквернено святейшее место, где Господь наш, как Агнец Божий, принес себя в жертву за грехи всего мира. В Вифлееме, на месте, где родился Спаситель от Пречистой Девы Марии, Адриан поставил идол Адониса. Все это он делал для того, чтобы люди совсем забыли о Христе Спасителе и никогда не вспоминали о тех местах, где он жил, учил, пострадал и со славой воскрес. Прошло около 200 лет. Промыслом Божиим великие христианские святыни, гроб Господень и животворящий крест были вновь обретены христианами и открыты для поклонения. Это произошло при равноапостольном Константине Великом, первом из римских императоров, прекратившем гонения на христиан. Император Константин Великий после победы в 312 году над Максентием, правителем западной половины Римской империи, и над Ликинием, правителем восточной ее половины, в 323 году сделался единодержавным правителем всей огромной Римской империи. В 313 году он издал так называемый Миланский эдикт, указ, по которому христианская религия была объявлена законной, и гонения на христиан в западной части империи прекратились. Правитель восточной части Ликинии, хотя и подписал в угоду Константину Миланский эдикт, однако продолжал гонения на христиан только после его окончательного поражения, и на восточную часть империи распространился указ о веротерпимости. Святой Константин, одержавший в трех войнах победу над врагами при помощи Господа, явившего ему на небе свое знамение, звездный крест, горячо желал отыскать подлинный крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. С этой целью он направил в Иерусалим свою мать, святую царицу Елену, снабдив ее большими полномочиями, внушительными денежными суммами и письмом к патриарху Макарию. Хотя царица Елена к этому времени была уже старицей, она, однако, с воодушевлением взялась за исполнение данного ей сыном императором поручения. Языческие капища, идольские статуи, наполнявшие Иерусалим, царица повелела уничтожить. Она расспрашивала многих христиан и иудеев, разыскивала животворящий крест, но долгое время ее поиски оставались безрезультатными. Наконец, иудеи указали ей на одного старого еврея по имени Иуда, который мог сообщить царице сведения о кресте Христовом. Иуда вначале отказывался сказать ей то, что он знал, но затем, когда его посадили в глубокий ров, он открыл ей, что крест зарыт на том месте, где стояло капище Венеры. Капище было разрушено до основания, и земля тщательно освобождена от всех его остатков. Тогда патриарх Макарий совершил молитву и начали копать землю. Действительно, на большой глубине были обнаружены пещера, гроб Господень и неподалеку три креста, дощечка с надписью Пилата и четыре гвоздя, пронзившие тело Господа, чтобы узнать, который же из трех крестов являлся тем, на котором был распят Спаситель, патриарх Макарий предложил возложить поочередно все три креста на покойника, которого в это время проносили мимо Голгофы. Когда крест Господень был возложен на мертвеца, он встал живым из гроба. Таким образом, все убедились, что животворящий крест найден. С великой радостью поклонились святому кресту царица Елена, патриарх Макарий, духовенство и стоявшие вокруг христиане, и с благоговением целовали великую святыню, а многие, не имевшие возможности из-за большого стечения народа подойти к кресту и приложиться к нему, просили патриарха поднять, то есть воздвигнуть крест над толпой, чтобы издали поклониться ему. Тогда патриарх и другие духовные лица неоднократно высоко поднимали святой крест, а все люди взывали «Господи, помилуй!» и благоговейно ему поклонялись. Это торжественное событие произошло в 326 году. Приобретение животворящего креста совершилось и другое чудо. Тяжело больная женщина при осенении ее святым крестом сразу исцелилась. Старец Иуда, открывший место, где зарыт крест, и другие евреи уверовали во Христа и приняли святое крещение. Иуда получил имя Кириак. Он принял священный сан и впоследствии был рукоположенным епископом Иерусалимского. В царствовании Юлиана Отступника он принял мученическую смерть за Христа. Святая царица Елена со всем усердием позаботилась почтить места, связанные с земной жизнью Спасителя. Она воздвигла церкви в Вифлееме, месте рождения Христа, на Елеонской горе, откуда Господь вознесся на небо, в Гефсимании, где Спаситель молился в ночь перед своими страданиями и где была погребена Божия Матерь после ее успения, и еще 18 других церквей. Возвратившись в Константинополь, святая царица Елена привезла с собой часть животворящего древа, гвозди, пронзившие тело Господа, и другие святыни. Император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме величественный обширный храм Воскресения Христова, включавший в себя и гроб Господень, и Голгофу, так как они находились на небольшом расстоянии друг от друга, как об этом свидетельствует святой апостол и евангелист Иоанн Богослов. На том месте, где он был распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради Пятницы Иудейской, потому что гроб был близко. Этот храм строился около 10 лет. Постройка храма была начата еще святой царицей Еленой, которая, не дождавшись освящения храма, скончалась в 327 году. На освящение храма прибыли епископы из многих стран. При громадном стечении народа храм Воскресения Христова был освящен 13 сентября по старому стилю 335 года. Собравшиеся святые отцы постановили на все последующее время праздновать день обновления освящения Великой Иерусалимской Церкви. Праздник этот называется еще в народе Воскресением Славущим. Это означает, что храм славит или слывет воскресением, в отличие от самого праздника Светлого Христова Воскресения. На следующий день, 14 сентября, установлено было празднование воздвижения чеснага и животворящего креста. В этот же день вспоминается еще одно событие, связанное с крестом Господним, а именно его возвращение после 14-летнего пленения в Персии обратно в Иерусалим. В VII веке царствование византийского императора Фоки, персидский царь Хазрой разбил греческое войско, разграбил Иерусалим и увез в плен животворящий крест Господень. Крест пробыл в Персии 14 лет. При последующем императоре Ираклии, который с помощью Божией победил в Хазрое и заключил мир с его сыном, христианам была возвращена их святыня крест Господень. С великим торжеством животворящий крест был принесен в Иерусалим. Император Ираклий в царском венце и Порфире нес на себе крест Христов в храм Воскресения. Рядом с царем шел патриарх Захария. У ворот, которыми входили на лобное место, император внезапно остановился и не мог двинуться дальше. Патриарх Захария объяснил царю, что ему преграждает путь ангел Господень, говоря, что тот, кто нес на лобное место крест для искупления мира от грехов, не в таком виде совершил свой крестный путь. Тогда Ираклий, сняв венец и Порфиру, надел бедную одежду и босой двинулся дальше. Так он внес крест Христов в храм. Это произошло 14 сентября по старому стилю. Таким образом, в этот день церковь празднует два великих торжественных события – воздвижение Чеснага и животворящего креста и возвращение его из персидского плена в храм Воскресения в Иерусалиме. И теперь в каждой церкви православные христиане, благоговейно поклоняясь выносимому из святого алтаря кресту, воспевают: «Приидите вернее, животворящему древу поклонимся, на нем же Христос, царь славы, воли, руцы распростер».

0: завершил наш церковный календарь «Житие святителя Иоанна Златоуста». У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святитель Иоанн Златоуст родился в Антиохии около 347 года в семье военачальника Секунда. Мать святого Иоанна Анфуса, оставшаяся в 20 лет вдовой, отдала все силы на воспитание сына в христианском благочестии. Юноша учился у лучших философов и риторов и получил хорошее светское образование. Он тщательно и глубоко изучал Священное Писание и устремлялся к молитвенному созерцанию. Святитель Милетий, епископ Антиохийский, наставил его в вере и в 367 году крестил. Через 3 года святой Иоанн был поставлен во чтеца. После того, как святитель Милетий был отправлен в ссылку, Иоанн учился у опытных наставников подвижнической жизни, пресвитеров Флавиана и Диодора Тарсийского. По смерти матери он, раздав имение, принял монашество, которое называл истинной философией, и вместе с другом Василием удалился в пустыню, избегая назначения на епископскую кафедру. Однако святой Иоанн, сам уклонившись по смирению от архиерейства, тайно содействовал посвящению Василия. В то время святой Иоанн написал 6 слов о священстве. 4 года провел святой в трудах пустынического жительства. Однажды во время молитвы Иоанна явились святые апостолы Иоанн Богослов и Петр. Апостол Иоанн Богослов передал подвижнику свиток и сказал: «Возьми этот свиток, Господь дарует и тебе знание глубины премудрости, чтобы ты напитал людей учением Христовым и своими устами заградил уста еретиков». Апостол Петр передал ключи святому Иоанну со словами: «Господь и тебе передает ключи церквей, дабы кого ты свяжешь, тот был связан, а кого разрешишь, разрешен». В том же монастыре святой Иоанн написал 3 книги «Против вооружающихся на ищущих монашества» и сочинение «Сравнение инока с царем», проникнутый высоким представлением о достоинстве иноческого звания. 2 года святой соблюдал полное безмолвие, находясь в уединенной пещере. Для восстановления здоровья Иоанн возвратился в Антиохию. В 381 году святитель антиохийский Милетий рукоположил его в диаконы. Будущий святинник не укрылся от опытного взгляда антиохийского епископа Флавиана, и в 386 году он рукоположил святого Иоанна во пресвитера с возложением обязанности проповедовать Слово Божие. Святой Иоанн оказался способным проповедником. Некоторые называли его устами Божьими и Христовыми, другие – сладкоглаголовым или медоточивым. Одна простая женщина назвала его Златоустом. С того времени все начали называть его так за редкий дар богодухновенного слова. 12 лет святой обычно дважды в неделю, а иногда каждодневно, проповедовал в храме. Росла слава святого проповедника, и в 397 году по представлении константинопольского архиепископа Нектария, преемника святителя Григория Богослова, он был поставлен архиепископом константинопольским. Вступив в управление церковью, святой архипастырь исправил неустройство и с большим терпением водворил порядок. Ревность святителя к утверждению христианской веры распространилась не только на жителей Византии, но и на другие страны, куда святитель Иоанн направлял ревностных миссионеров и писал послания. Много трудов положил святитель на устроение благолепия богослужения, составил чин литургии и до ныне сохранивший его имя, учредил крестные ходы, ввел антифонное пение за всеночным бдением, Его заботами построено много храмов, странноприимных домов и больниц. Распущенность столичных нравов, особенно императорского двора, нашла в лице святителя нелицеприятного обличителя. Враги святителя Иоанна, поощряемые раздражительной и мстительной царицей Евдоксией, устроили неправедный собор, добились низложения святого архиепископа с кафедры и изгнания его сначала в Армению, а потом в Абхазию. Истощенный болезнями, святитель в сопровождении конвоя 3 месяца в дождь и зной совершал свой последний переход. В Каманах силы оставили его. У склепа святого Василиска ему явился святой мученик и сказал: «Не унывай, брат Иоанн, завтра мы будем вместе». Причастившись святых тайн, вселенский святитель 14 сентября по старому стилю 407 года отошел ко Господу. Духовное величие святителя, поражавшее всех его современников, просияло и в последних его словах: «Слава Богу за все! Угодник Божий в течение всей своей жизни, мужественно несший свой крест, скончался в день памяти честного креста Господня».
2: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании всеночного бдения в храме в честь Казанской иконы Божией Матери в городе Астрахани 26 сентября 2017 года в канун праздника воздвижения честного и животворящего креста Господня.
3: Воздвижение посередине храма древа крестного есть символическое отображение той победы, которую Господь явил над силами зла на Голгофе. Это была непростая победа, но это, наверное, была самая значительная победа в истории человечества. Господь Иисус Христос, Сын Божий и Сын Человеческий, победил вселенское зло. Но даже побежденный враг умеет наносить удары. И мы это хорошо знаем. Иногда люди, лишенные силы и власти, и возможностей, или как люди, отторгнутые от общения, нередко наносят удары. Болезненные, но редко, чтобы эти удары были смертельными. Вот так и в жизни рода человеческого. Победа Христа свидетельствует о том, что не может быть конечной победы зла. Но зло, с которым мы сталкиваемся в жизни, нередко больно нас уязвляет. Но даже когда эта боль становится очень тяжелой и подчас нестерпимой, мы должны помнить, что если мы со Христом, мы на стороне победы. Мы не поражены злом, и поражены им быть не можем. И это осознание, которое даруется верой, укрепляет нас, верующих людей, в трудных обстоятельствах жизни, подымает над этими обстоятельствами, не дает тем, кто пытается сокрушить нас, достигнуть цели. Вот потому мы и говорим: «Сия есть победа, победившая мир». Это наша вера. Я рад совершить чин воздвижения в городе Астрахани, в этом храме Казанской иконы Божией Матери. Вы все хорошо знаете значение этого образа. Он был обретен в городе Казани и проявил свою чудодейственную силу, когда вместе с ополчением Минина и Пожарского участвовал в освободительной борьбе за город Москву. Это было первое чудо от иконы Казанской, отобразившееся на жизни всего нашего Отечества, но не последнее чудо. И мы знаем, что в истории страны нашей неоднократно Господь являл милость свою и спасал народ через молитвы перед образом Казанской Божией Матери. Царица Небесная стояла рядом со крестом, рядом с распинаемым Спасителем, и через ее сердце прошла боль и страдания невыносимые. Она как бы вместе с сыном своим соучаствовала в тайне освобождения людей от силы вселенского зла. Вот почему мы обращаемся к Царице Небесной со словами «Спаси нас». Мы не обращаемся с такими словами ни к одному святому. Мы святых просим, чтобы они свои молитвы вознесли пред Господом о нас. А Божию Матерь просим нас спасти, потому что она соучастница тайны спасения рода человеческого. И ей Господь, Сын ее, вручил великую силу помогать людям. Пусть ее покров простирается над градом Астраханью, над нашим Отечеством, над Церковью нашей. Пусть ее молитвы пред лицом Божиим помогают нам преодолевать трудности и переносить скорбь, даже тогда, когда эта скорбь кажется нам невыносимой. Верим, что Царица Небесная Сыном Своим и Богом нашим, принявшая участие в тайне спасения рода человеческого, не оставляет нас и сегодня, всех, кто с верой возносит к ней свои молитвы. Под ее честным покровом да сохранит Господь всех нас от всякого зла. Аминь.
2: Прозвучало слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании всеночного бдения в храме в честь Казанской иконы Божией Матери города Астрахани 26 сентября 2017 года в канун праздника воздвижения честного и животворящего креста Господня.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Воздвижение креста Господня. Передача вторая. Богослужебное прославление. Торжество искупления. Первое, что я сразу ощутил и увидел, это именно искупление, как я уже и писал. Праздник искупления. Да, это было совершенно легко. 2-3 первых строчки богослужения, и я увидел столь знакомые мысли и слова, относящиеся к искупительному подвигу Христа. Вот в первой стихире на Господе воззвах: «Крест воздвизаем, воздвизаемый, на нем вознесенного страсть пречистую пети повелевает твари всей». На нем Он, убив нас убившего, то есть дьявола, им умерщвленное оживил есть, им и на небесех жить исподоби, вознес им с собою наше естество. Все это знакомые нам мысли, решительно почти по всем праздникам. А самое важное — праздник креста есть праздник страсти пречистой на нем вознесенного, праздник распятого, праздник искупителя. И в дальнейшем нужно было ждать раскрытия искупления, его силы, плодов, его, так сказать, славы. В чем же тут, собственно, праздник? Праздник есть слово о радости, торжестве.

Троицу и даже Рождество Богородицы, но все же праздничное настроение проникает всю службу. И, следовательно, и нам, несмотря на все мысли о кресте, борьбе, распятии, нужно проникнуться чувством праздничного торжества. Как чувствует церковь, так же, а не по-своему, нужно чувствовать и чадом ее. А она говорит вот что: «Радующийся вознесем имя Его», то есть вознесенного на крест. «Тя» — крест, воздвизаемо славящий Христа. А на стиховных все три стихиры начинаются и посвящаются радости. «Радуйся, живоносный кресте! Радуйся, Господень кресте! Радуйся, слепых наставничи!» И далее, хоть и не всюду, а довольно часто, люди призываются праздновать. «Креста же древо, водрузися на земли, и мир весь исполнися всякие всяческой радости. Пойте небесные силы, празднующие люди, поклонитеся Христову кресту. А с невещественными лики спразднуют и чини архиерейстии, и множество монашествующих и постников, и христианские вернии царии хвалятся. Даже да возрадуются древа дубравная вся, из них взято крестное древо Искупителю». Стихиры на хвалитих, все три, написаны торжественным восьмым гласом, наподобен, в данном случае первоподобен, то есть образец. «О преславного чудесе славословят все концы земные! О каковы дар земным даровася! О преславного чудесе, о древо причесное, о преславного чудесе возносим в песнях Христа Господа». Вот почти и все места праздничные, наиболее яркие, их сравнительно все же немного. Нельзя и сравнивать с Рождеством Христовым, даже с Рождеством Богородицы, не говорю уже о Пасхе, но если не искать слов и выражений, а взять общий тон праздника, то все же нужно сказать, что он хвалебный, славится крест и славится вознесенный на нем. И этим весьма отличается нынешний праздник Искупления от Страстной Пятницы и сближается с субботними предпасхальными, уже победными стихирами вечерни пред литургией. В пятницу человечество проникается страданиями Христа, ужасается больше, поражается уничижению Бога Спасителя, а потом и отпевает Его на утренне в субботу. А здесь она торжествует. Почему? Там она сосредоточена больше на самом факте жертвы, а он страшный. Здесь же христианин уже радуется искупительным последствиям или плодам жертвы. Потому они торжественные, славные, радостные, полны всякой радости, как увидим дальше. И лишь на литии, и при самом выносе креста после славословия для поклонения, когда люди лобызают его, церковь отдается довольно значительно созерцанию и самих страданий Господа и унижения Его. Но и здесь эти скорбные чувства переплетаются с хвалебными и благодатно торжествующими. Так что, в общем, не уничтожают основного тона славословительного. Однако другие мысли о значении силы искупления и страданий Христа и об уничижении Его в такой степени значительны, что они невольно погружают радость и торжество в скорбные чувства. И в результате праздник, не теряя торжества, приобретает все же характер глубоко важный, ответственный, иной, сказал бы, драматичный. Происходит ведь величайшая мировая трагедия. Борьба добра со злом. Сына Божия, Сына человеческого, с дьяволом и человеческим растлением. Правда, эта борьба кончается победным концом добра, но трагедия остается трагедией. И мы в данный праздник созерцаем эту трагедию, и потому к торжеству присоединяется глубочайшее чувство благоговения, смирения, страха и сокрушения. Но о них после.
А пока

Слава Христа, крест. Почему же ныне славим? Ответы многочисленны и, в общем, нам знакомы. Но все это объединено в немногих словах. Крест — божественная слава Христа. Об этом так и говорится во второй стихире на стиховне. «Радуйся, Господень, кресте, сущая подлинной, истинной радости знамение». Христа — божественная слава. И вседальне по Палеолее Церковь приглашает всех нас, Его же крест, зряще возвышаемо, Богу верую люди согласно возопиим, исполнь славы дом Твой, Царство Божие. К этому дому привел крест Христов. И в стихах к Прокимну и после апостола Господь в нынешний именно день креста именуется Царем, символом славы. Господь воцарися, Бог же Царь наш прежде века содела спасения посреди земли. А если это так, тогда понятно, почему нынешний праздник носит характер торжества славы. Нужно лишь уяснить себе смысл этого. Мы уже писали, что и для Церкви поразительно в Господе Иисусе Христе не столько Его всемогущество и власть творить чудеса, сколько Его уничижение. Первое — свойственно Богу осие, чуждо Ему по природе. И однако Господь умалился — это для Него самое дивное, а следовательно и славное. И это умаление дошло до последнего предела, до крестной смерти. Бог, плотью правда, умер, и притом еще поносную смертью на кресте. Но вот и другая слава, явно светлая, победная, этот крест, по-видимому, столь уничижительный, делается орудием спасения людей, возвращения их к Создателю, прославления Троицы, воскресения и обожествления всей твари. Какая слава! И ей послужил крест». Отсюда становится вполне понятным, что видимое уничижение, временное притом, было в существе славным делом Христа Господа. Смерть привела к жизни. Подчинение законам естества — к победе, преодолению над ними, смирение — к славе. И все сие — крестом Христа Бога. Потому Он и есть божественная слава Его. Через крест Он воцарился над миром. Поэтому-то ныне светло Церковь украшается, яко невеста креста славу поющий.

Сила страданий. Сюда же запишу мысли о влекущей силе страданий. Еще в молодости я вычитал стихи, что его влечет к себе не Бог, судья карающий, а Бог Христос, брат страдающий. Надсон. И это всех. Человек – существо, с одной стороны, самолюбивое, а самолюбие – искаженная свобода, с другой – робкое существо. Таковым его сделал грех. Когда Иисус Христос сидел в лодке апостола Петра, тот после чудесного лова рыбы стал просить его: «Выйди от меня, я человек грешный». Даже воплотившийся Господь и то тяжел был для немощной души человека. Робки мы пред всемогущим и славным Творцом мира. Да так и должно. А с другой стороны, наше самолюбие не желает принять явной славы Его. Это показалось бы нам насилием. И остался единственный путь — унизиться до последней степени, чтобы люди и не боялись, чтобы насытилось их самолюбие. После этого они уже легче могут отдать свою любовь пострадавшему. Это все я очень кратко пишу. Но слова поэта верны. Человека больше влечет образ Христа за нас страдающего, чем Бога славы. Нам, грешным, Он страшен во славе Своей. И сам Господь говорил не раз о силе креста: «Когда буду вознесен от земли, тогда всех привлеку к себе». И это Он говорил, указывая, какую смертью хотел умереть. И в другом месте: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда уразумеете, что это Я», то есть поверите в Меня как Сына Божия. И вообще Он говорил о страданиях, что сначала Ему нужно пострадать, а потом войти во славу Свою. Так и случилось. Сначала распяли, а после Он воскрес, и Ему поклонились. Об этом будет говориться и в песнопениях. И в мире человеческом чтут страдания и верят только тогда, когда человек выстрадает свои убеждения. Но, конечно, смысл смерти Господа был, несомненно, более глубоким, сверхъестественным, имеющим значение у Бога Отца или Божественным. Слава креста — божественная слава. В чем же она состояла? Какие благие плоды принесла?

искупления. В ответ на это придется повторять все то, что связано было с искуплением, начиная с праздника Рождества Христова. Не буду подробно выяснять все это, а лишь перечислю снова, чтобы показать еще раз, в чем именно видит Церковь плоды искупления. Есть ли это лишь нравственное возрождение человека прежде всего? Или же сначала нечто иное, вне человека? Обратимся к песнопениям Церкви. Буду приводить выдержки не в системе, а в порядке их изложения Церковью, чтобы показать этим, что на первом месте ставит она сама, что ей кажется главным в искуплении, а, следовательно, что и нам нужно считать таковым. Вот начинается на воздвижении «Малая вечерня». Первые слова на «Господи воззвах» — «Крест возносится, и демоны прогоняются». Вот первые слова и сила креста, уничтожение державы, власти дьявола. И эта мысль потом многократно будет повторяться. Далее. Разбойник Эдема, рая, врата отверзает. Рай отворен крестом. «Ныне же со мною будешь и в раю», — сказал ему распятый Господь. Замечательно, дивно, премудро, славно, умилительно, утешительно, привлекательно, что первым вошел разбойник. Так и нужно было. Для грешников пришел распятый и распялся. Дивно, премудро. Далее. Смерть умерщвляется, и ныне пуста, беспомощна, явися. Смерти нет, ибо отныне она лишь переход в лучшую жизнь. Смерть — путь к воскресению. Смерть отныне не страшна, а для лучших даже будет желательно. Христос величается, то есть славится как Бог, как Искупитель, а через Него и Троица прославится. Мир возвращается через Христа к Богу. Наконец, клятва «разрушися». Проклятие снято, ибо благоволение возвращено. И эти мысли потом будут постоянно повторяться. И все это сказано в одной первой стихире. «За все это нужно славу дать единому Избавителю, Искупителю и Богу, за нас распявшемуся». Вторая стихира. Читаем далее. «Крестом наше смешение, естество человеческое, сочетанное, смешанное из плоти и духа, персти и дыхание Божие, на небесех жительствует, то есть в Вознесении посаждено одесную Отца, и все это лишь после креста». Перейдем к Великой Вечерне. «На кресте Господь, убив нас убившего, опять о гибели дьявола, им, крестом, умерщвленное оживил есть». Смерти уничтожения. На небесех жити сподоби. Сподобил. Христос, тобою, крестом, расстоящая, разделенные миры, небесный и земной, собрал, соединил. Особенно содержательна и глубока стихира на «и ныне». «Придите, все языцы, благословенному древу поклонимся, им же бысть вечная правда». То есть через него восстановлена и установлена вечная правда, правда Божия о человеке. В чем она? Это расчленяется даже. Первая правда о дьяволе. Он виновник зла. Он прелестил людей, вооружил против Бога. И ныне он первый и приемлет праведный суд. Сам прельщается и падает в убежденный. «Праотца бо Адама, прелестивый древом», познание добра и зла, крестом сам прельщается. Он, дьявол, думал, что сей распятый будет достоянием его державы, но обманулся. Искупитель сошел в ад, разрушил его царство и вывел умерщвленных на свободу. Об этом особенно славно поется в Великую Субботу на вечерне. Мучительством, насилием мучительным, а державой царское здание, Божие творение человека, ныне поражается,
То есть дьявол был захватанную властью. Царское здание, люди, мир, достояние Царя Небесного были насильно захвачены дьяволом. Ныне первое зло, коренное, дьявол, его и сокрушает крест Христов. Но не безвинен был и человек в падении своем. Приняв в себя яд змия, совет клеветника, он тем самым участвовал в вине, а потому праведно был осужден, восстал на Бога и зато был отлучен от Него. Посему второе действие креста простирается на человека и на отношение Бога к нему. Кровью Божией яд змиев отмывается. После распятия за нас самого Бога не захочется уже более бунтовать. Кровь Его смывает уже содеянное преступление, уже зараженную душу. Адам и Ева очищаются, прощаются. Вина с них смывается. И клятва «разрушися осуждение праведного». Итак, праведно был осужден человек. Праведно наложена на него была клятва осуждения, отлучения. И все это совершилось через неправедное осуждение Христа, праведника, через древо креста, страстью бесстрастного. Остается нам благодарить и славословить Тебя, Христе, за мудрое смотрение, изобретение пути спасения. Им же спасал еси всех, яко благ и человека любец. И не только нужно Тебя славить, но и подножие ног Твоих, то есть крест, Ему должно поклоняться. Еще. Днесь крест воздвизается, и демони бегают, днесь тварь вся от тли свободися. Крестом тля разорися, и упразднися, и попрася смертная держава, и вознесохомся от земли к небесным. Разрушися от клятвы человечества, крестом разрушися клятвой процветение тления, и земнии обожихомся, и дьявол всеконечно, окончательно, не звержися. Это на велицей вечерне. Посмотрим утренню. Токмо водрузися древу Христе, креста Твоего, основание поколебашася смерти, Господи. Его же, бо пожре желанием, с особой охотою, ад, отпусти его трепетом. Рай отверзл еси спаси, верою пришедшему ти разбойнику, рекшему «Помяни мя, Господи!» Ныне мы, древо спасения приемши греховных страстей, свободу получихам. Державу смертную разрушил ныне на кресте, весь мир совоздвигал еси с собою или освободил. В каноне крестом присмыкающегося змея привяза. Из ребра прободенного вода с кровью истече, обновляющая завет и омывательная греха. Здесь конец обрезания. Там лишь начало крови, здесь конец ее. Там лишь крайняя плоть обрезалась. Здесь всю пролил до смерти. Там было начало обновления завета, ныне завершение сего. Там обручение, ныне венчание, окончательное соединение Христа с человечеством, а вместе с Ним — завет с Богом. Креста устыдилось оружие, меч. Эдем — рай хранящее. Страшный херувим уступил на Тебе пригвожденному Христу. Крест воздвизается днесь, и мир освящается. Ижебо со Отцем сидяй, сидящий, и Духом Святым на сем руце распростре, мир весь привлече к Твоему Христе познанию. Распятый Христос привлекает к Себе мир. Им вси к Богу привлекохомся, то есть и верою, и примирительную жертвою. И пожерта бысть до конца смерть, восприяхом во Едеме, бессмертную смерть,

0: прозвучала передача по книге митрополита Вениамина Федченкова «Воздвижение креста Господня». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.
2: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
3: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры, а также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова, и мы продолжаем рассказ о жизни святителя, отца и учителя церкви Иоанна Златоуста. Рассказывать продолжит преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии, постоянный автор программ радио «Град Петров» Константин Андреевич Махлак.
1: Конечно, эта история не прекратилась с длинными братьями, потому что Феофил решил все-таки продолжить эту линию. Он, конечно же, не успокоился, задействовал тяжелую артиллерию, так скажем, в виде такого известного тогда уже почтенного старца, ересиолога Епифания Кипрского. То есть Епифаний Кипрский как специалист по ересям, а он действительно был специалистом по ересям, до нас дошло его сочинение, которое называется «Панарион». Спонарион – это по-настоящему такая коробочка с различными лекарствами. Вот на иконах Бессребренников или великомученика Пантелеймона, вот их...
0: Космы и Дамиана, да, потому что они все были врачами.
1: Да, Бессребренники, да, как правило, были врачами, изображается такая коробочка маленькая, и там всякие лекарства. То есть, понятен намек, что где вот это лекарство от ереси здесь.
0: То есть, эта коробочка, она Панарион называется.
1: Да, коробочка Панарион. И Епифаний приехал со своего Кипра. Дело в том, что еще необходимо было, ведь это не просто какой-то конфликт двух людей. То есть нужно собрать собор представительный для того, чтобы там все обсудить. То есть вот эта такая соборная активность, она в то время, была чем-то совершенно таким обыденным.
0: Но Епифаний едет куда? В Александрию?
1: Нет, зачем в Александрию? Прямо в Константинополь, для того, чтобы там на месте во всем разобраться. Ну и действительно, он разбирается на свой манер. Ну, можно сказать, что он уже был предубежден против Иоанна.
0: Да.
1: Вердикт его заключался в том, что все-таки Иоанн виновен. И длинные братья, несмотря на то, что их всех все вроде бы оправдали, являются оригенистами. Он, конечно, повторил, провозгласил вновь анафематствование Оригену всем, кто вот может быть назван оригенистами, и вообще не входил в общение с Иоанном Златоустом.
0: То есть получается, что он Иоанна Златоуста как бы вот таким образом...
1: Конечно.
0: ...назвал оригенистом, во всяком случае потворствовавшим распространению этой ереси.
1: Да, затем его, конечно, Феофил и пригласил. Он, фактически ультиматум выдвинул Иоанну, что пока тот не отречется от этих длинных братьев, не вышлет их из Константинополя... и не подпишет акты собора, то есть еще до этого прибытия он составил собор у себя на Кипре, где уже все, как бы анафематствовал все, что нужно.
0: То есть все-таки он все решил до того, как приехал и познакомился с делом на месте. Получается так?
1: Да, я и говорю, что он был предубежден, тем более, что вот он был таким оригеноборцем. И надо сказать, что Панарион, он как раз дает некоторые сведения об Оригене, которые вообще никакие другие источники не дают, причем такого самого скандального характера. В частности, там он приводит эпизод, что Ориген в юности еще вообще от Христа отрекся, был такой эпизод в его жизни. Это больше никто не сообщает, там ни Евсевий Кесарийский, правда, Евсевий Кесарийский сам оригенист, небольшой поклонник Оригена.
0: Многие святые отцы и учители церкви обожали Оригена, были ему признательны и писали ему похвальные слова.
1: Да, типа Григория Неокесарийского, чудотворца. Просто был очень сильно предубежден, и он от Христа отрекся, правда, под угрозой изнасилования. И там он очень долго пересказывает, как же он себя оскопил. То ли это было такое механическое, то ли это было химическое скопление. То есть вот эти вопросы его особенно интересовали.
0: Какая-то тут такая выливается, грязь на Оригена, которая, собственно, к учению, к ереси отношения-то не имеет.
1: И он, конечно, и критиковал его разные воззрения, не соответствующие преданию, учению апостолов, учению церкви. Это все тоже было. Просто суть такой массированной, можно сказать, дискредитации заключалась в том, что он еретик, да и вообще и человек-то он плохой.
0: Контрольный выстрел в голову.
1: Да, и человек еще вот такой. Это, надо сказать, было достаточно распространено. Вот считается, что аргументы к человеку, такая, можно сказать, логическая ошибка, они вот, это такой элемент софизма, софистики. А ты-то куда лезешь? Но в древней церкви, включая и, надо сказать, святоотеческие писания, он очень широко использовался. В общем-то, в этом не видели никакого криминала. К сожалению, Епифаний Кипрский, действительно, святой и вот такой подвижник.
0: Еще один святой, который был,
1: да, был против
0: гонителем и обвинителем,
1: да,
0: Иоанна
1: фактически.
0: Златоуста.
1: Правда, он недолго был гонителем, потому что после всех их дел, ну, когда он побывал в Константинополе, вот все сказал, что хотел сказать. Он, правда, был принят, кстати, императрицей, которая тоже вот не хотела с Епифанием не входить ни в какой конфликт. Тоже она, конечно, не пошла на все те предложения, с которыми Епифаний приехал с Кипра, насчет удаления братьев. То есть Епифаний здесь получил отказ. Он возвратился обратно. Точнее, еще тоже один эпизод, в общем, который как раз Епифания с хорошей точки зрения характеризует. Он все-таки и с некоторыми монахами поговорил, правда, не с теми длинными братьями, а с другими. В общем-то, как некоторые историки сообщают, все-таки, ну, не признал их оригинистами. Но, во всяком случае, с теми, с кем он разговаривал. Хотя, конечно, против длинных братьев он уже вынес свое решение.
0: Отступать было поздно.
1: Да. И он отправился обратно к себе на родину и помер во время пути, не достигнув Кипра. То есть это, конечно, увидели сторонники Иоанна Златоуста, знак в этом, что, где, смотрите, вот...
0: Бог его наказал.
1: Да, что-то в этом роде.
0: Но все равно он святой.
1: Да, святой.
0: Просто не за это, а за другое.
1: Да, да. Кстати, надо сказать, что с именем Епифания еще связан один странный эпизод такого, можно сказать, благочестивого иконоборчества, когда этот Епифаний вынес из своей кельи иконы и сказал, что они вообще не нужны.
0: Ну, видимо, в IV веке это было еще нормально. Да.
1: Ну, в IV веке это было нормально, но, во всяком случае, непонятно, в чем логика этого поступка, это уже там более поздние авторы обсуждают, но, конечно, современные исследователи. На фоне конфликта, значит, с Феофилом продолжал развиваться еще и конфликт с Евдоксией.
0: Но все-таки смотрите, сколько Евдоксия поддерживала Иоанна, сколько она все-таки вставала на его сторону, сколько она старалась уладить все его вот эти конфликты из-за его такой категоричности вероучительной и вообще христианская категоричность Иоанна даже для древней церкви была вот такой во многом шокирующей, неприемлемой. Ну, любой другой архиепископ был бы все-таки признателен императрице и по существу правительнице Восточной Римской империи, но не Иоанн. Вот уж не предвзят, так не предвзят. И этой императрице, которой, в общем-то, он был обязан, и которая хорошо к нему относилась, все равно он сделал такие нравоучения и такие замечания ее, в общем-то, не таком уж и скандальном поведении. Ну что уж там, казалось бы. Зачем было так ее упрекать в таких, в общем-то, как мне кажется, незначительных каких-то проступках?
1: Для Иоанна Златоуста не существовало никакого политеса. Он говорил все, что думает. То есть это, конечно, ну, по-настоящему редкий пример такого архиерея в церковной истории. Ну, разве что вот такие характеры бескомпромиссные, они проявлялись чаще всего в борьбе с ересями. Свидетельствовать, например, перед императорами или епископами, еретиками свою веру, это было, ну, гораздо более распространено в Византии. А вот перед другими православными так поступать, так себя ставить, это, конечно, было редко. Вот Иоанн Златоуст здесь... Пожалуй, один из немногих, кто так поступал, потому что, в общем-то, Евдоксия действительно ничего такого уж плохого не сделала. Тем более, она православная, не еретичка, она его...
0: Не гонитель, наоборот, да, поддерживала.
1: Да, поддерживала, но вот все-таки конфликты эти случались. Вот еще тоже был один конфликт, тоже, который даже вылился в известную и, конечно, тоже скандальную проповедь Иоанна Златоуста, которая, правда, не сохранилась. То есть в чем был конфликт? Значит, Евдоксия однажды прогуливалась... И вошла в сад чей-то частный, сорвала несколько виноградин, и этот виноград ей очень понравился. И она решила этот виноградник приобрести у одной женщины, вдовы, кстати, тоже, которая имела этот виноградник в собственности. Притом там тоже такая история с этой вдовой, что муж ее сенатор, который был обвинен в арианстве, сослан, то есть, скорее всего, тоже оклеветан его недоброжелательными, где умер, имущество, надо сказать, еретиков, а эта ересь была государственным преступлением, конфисковывалась в казну. И там, значит, он погиб. Из имущества остался только вот этот виноградник, виноград которого очень понравился Евдоксии. Она ей предложила либо деньги, точнее, на выбор, либо равноценный участок, тоже виноградник. Вот, но та почему-то не согласилась ни на то, ни на другое. То есть тоже можно понять, вот как, ну, люди себя вели, ну, достаточно свободно, что императрица тебя просит, причем деньги дает, Не просто забираю и все.
2: Да.
1: И иди
2: а,
1: там.
2: Да. А ты за своим мужем еретиком отправляйся.
1: Да, нищенствует. Нет, все вроде бы предоставлено. Та отказалась, ну, причем тоже достаточно, видимо...
2: В резкой форме.
1: В резкой форме. И пошла к Иоанну. Иоанн пришел к Евдоксии, стал ее увещевать. Вот. Что, где, так дела не делаются. Евдоксия тоже уперлась.
2: Ну, честно говоря, на ее месте мало бы вообще кто понял, а что такое?
1: Да, потому что все, все по-честному. Ну, говорят по житийному повествованию, что вот этот эпизод как раз стал
2: все, последней, камнем преткновения.
1: Последней каплей.
2: Да.
1: Иоанн Златоуст ее предупредил, ссылаясь здесь на книгу «Царств», где был подобный же эпизод, то есть знаменитый эпизод про виноградник Навуфея рядом с дворцом царя Ахава, неблагочестивый царь,
2: да.
1: И его неблагочестивая жена Иезавель.
2: Нарицательные имена.
1: Имена нарицательные таких вот библейских злодеев. Ну, особенно, конечно, Иезавель, но и Ахав тоже.
2: Угу.
1: То, что называется, клейма негде ставить.
2: Ну и почитайте, как они кончили. Что-то в этом
1: роде. Да, и он эту аллюзию на Иезавель ей предложил.
2: Ужасное оскорбление для императрицы.
1: Да. Притом, это, конечно, история вылилась в публичное пространство. То есть, скорее всего...
2: Сам Иоанн Златоуст, скорее всего, и распространил.
1: Он произнес такую проповедь. То есть, конечно, это был, мягко говоря, только скандал.
2: Да.
1: То есть это, конечно, оскорбление царской особы, являющееся уголовным преступлением, по сути это дело. Хотя некоторые считают, что нет, не было такой проповеди, и не говорил он, что Иезавель, а там, ну, сохранилась такая фраза, что вот там он ее одновременно назвал Иезавелью и еще Ердиадой.
2: Ну, все.
1: Что где вот поступает как Иезавель с этим виноградом, а Ердиада, она хочет голову Иоанна на блюде получить.
2: Имея в виду себя.
1: Да, имея в виду, конечно, себя. Вот, например, Палладий говорит, что нет, что это все ему приписано клеветниками. Что ничего он такого не говорил.
2: Это были бы очень яркие слова. Ну, в общем-то, чрезмерно, конечно, жестокие по сравнению к ситуации. Но, честно говоря, от Иоанна Златоуста можно такого ожидать.
1: Да, ну, здесь можно еще тоже один резон, что это все-таки более поздние слова, то есть они не произнесены сразу после этой истории с виноградником, возможно, уже после первой ссылки Иоанна Златоуста насчет головы Иоанна на блюде. Но отчасти это часть той культуры. Вот мы сейчас говорим там карикатуры и все прочее. Все вот все это обсуждение, и общество гудит, и христиане православные разделились. В общем-то, христиане по всему миру тоже разделились в своих мнениях насчет допустимо, недопустимо. Но вот надо сказать, что древние люди, они, ну и карикатуры тоже рисовали, некоторые сохранились. Христиане, конечно, не рисовали карикатуры там, на Иисуса Христа, на Богородицу, хотя вот такой карнавальный элемент, он имел место и в западной традиции христианской, ну, когда, скажем, какой-нибудь клирик сочинял, ну, такие, надо сказать, похабные стишки, а вот, или маргиналии, вот, ну, в рукописях там есть рисунки, причем некоторые такие тоже достаточно фривольного плана, то есть понятно, что книги были в руках клириков. И это они сами рисовали, эти вот карикатуры. Почему это они делали, другой вопрос. Нельзя сказать, что они были такими вот атеистами, вольнодумцами. Это большая история. Так вот, Иоанн Златоуст любил в своих проповедях, ну, такой тоже элемент юмора, комизма допустить в отношении разных людей, причем высокопоставленных. То есть вот осмеяние, высмеивание с элементами оскорбления.
2: Унижение.
1: Да, унижение. Были в традиции, были в культуре. То есть не только Иоанн Златоуст такой был вот злоречивый, а это был такой вот, ну, риторический прием. Тем более, да, мы знаем, что один риторический жанр похвальный, это панегирик, а другой, наверное, псогос, это хулительный жанр. То есть хулятся, оскорбляются, обзываются, причем, конечно, ну, с нарушениями, ну, очевидной, в общем-то, и истинной достоверности того, что было.
2: Да, вот у нас ведь совершенно изменилось восприятие некоторых терминов. Вот мы сегодня думаем, почему вот Иоанн Хрисостомус, почему вот он Златоуст? Наверное, он на такой мед из уст изливал. Знаете, да, как вот у нас очень любят таких батюшек, которые просто говорят, вот как мед просто у них, вот что-то такое сладкое, сладкое, приятно слушать, и такой еще тон, вот именно такой вот, который бывает только у священников, и что-то такое прям всем утешительно, умилительно, все вот эти слова применимы. Иоанн Златоуст был назван Златоустом за то, что он был искуснейший ритор. это означает, что он говорил остро, он говорил так, что сердца содрогались. Это было невероятно эмоциональное и очень насыщенное обращение к человеку, конечно, с риторическими украшательствами. Это длинные речи, созданные по всем правилам, в общем-то, искусство риторики, искусство произнесения речей, которые для эллинского мира, эллинской культуры, римской культуры чрезвычайно важны. Но для Ионата Златоуста, конечно, в этих речах значительную долю занимали обличения, и как наставление, что вот вы неправильно живете, надо вот так. И именно из-за эти речи он Златоуст, потому что золотое слово для христианина – это вот слово правды о Христе.
1: Да, слово правды о Христе, при том тоже не надо опускать исторический контекст, культурный контекст, потому что да, это слово обусловлено той традиции, в которой это слово произносится, а это, конечно, традиция вот такого античного риторического жанра, в которой Иоанн Златоуст был непревзойденный мастер.
2: Да, и вот эти вот все слова, допустим, Кирилл Александрийский. «Если Иоанн святой, почему Иуда не апостол?» Или вот то, что беснуется, как Изавель, хочет голову, как Иродиада. Это же вот они, вот эти да. вещи. А ведь это, ну, это такие ужасные слова сказаны.
1: Да,
2: а это
1: вот люди, и... конечно, каждое слово ловили, как остро сказала. Да,
2: да, вот Златоуст.
1: Вот так
2: конечно.
1: Завернул, да. Вот действительно так может говорить только власть имущий.
2: Ну и кроме того, за каждое из этих слов ты можешь потерять все. И вот Иоанн и оказался в такой ситуации, буквально в ситуации, когда он может потерять голову, потому что до этого все и дошло.
1: Да, к этому все шло. Собственно, вот после как раз отплытия Епифания Кипрского. Еще вопрос, как вот этот с виноградником, когда это была история. Здесь не совсем ясна хронология. Но понятно, что вот события развивались достаточно динамично. Еще один произошел эпизод одновременно вот с этой историей про длинных братьев. Получилась следующая история, тоже такого, как Иоанн видел, финансового злоупотребления. Там один такой человек, очень высокопоставленный, богатый, по имени Арбазакий, то есть явно тоже какой-то варвар, полководец. Вот он, ну, совершил, как это сейчас говорят, откат. То есть ради того, чтобы сохранить свое влияние, ну и даже более того, избежать просто наказания уголовного, он просто заплатил большую сумму денег императрице.
2: Видимо, это была очень большая сумма.
1: Да, часть вот это неправедно нажитого.
2: И она взяла.
1: Да, она, конечно, взяла.
2: А Иоанн узнал.
1: Да, ну это узнали многие, не только Иоанн.
2: Но сказал только Иоанн по этому поводу.
1: Да, не то, многие, может быть, и говорили, но то, что это сказал Иоанн, это, конечно, ситуацию значительно изменило. То есть вот он с этим, можно сказать...
2: Опять же, в проповеди выступил.
1: Да. Причем он здесь уже так обобщенно говорил насчет вообще женщин.
2: То есть уже старался напрямую не говорить, опасался гнева.
1: Может быть, да. Может быть, просто это было истолковано. Как вот если он так, можно сказать, критически относится в этой проповеди к женскому полу, то, наверное, он подразумевает императрицу. Что все эти истории, конечно, были на слуху городского населения и слушателей Иоанна Златоуста.
2: Можно тоже привести какой-то современный, аналогичный пример. То есть, например, если мы представим себе, что сегодня у нас все средства массовой информации написали о том, что у какого-то крупного чиновника найдено незарегистрированное, то есть он не подал сведения, имущество, вилла, там, несколько вилл там, вилла сям, в разных странах, и все это имущество доказано, что это его, все об этом написали, фотографии, и в том числе там копии документов, вот посмотрите, откуда он взял эти деньги, давайте выясним. И вот мы приходим в храм и слышим проповедь. «Стяжание на государственных постах – это великий грех. Бог вам вручил эту власть для того, чтобы вы служили людям, а не для того, чтобы покупали виллы где-то там, не называя имен». Что вроде бы никто нам не сказал, что он осуждает вот этого конкретного человека. Но все, кто стоял в храме, они поняли о чем. Вот такое может быть... Примерно произошло и с Иоанном Златоустом.
1: Да, да. Хотя, может быть, здесь тоже вопрос хронологии, то есть последовательности событий. То есть после этого эпизода здесь Иоанн Златоуст произнес эту проповедь. Или проповедь вообще не была связана с данным конкретным событием, или с теми событиями, о которых мы просто ничего не знаем. Но так можно понять, все-таки исследователи, историки эти события иногда связывают, что Евдоксия действительно сама приняла это на свой счет.
2: Почему-то.
1: Да, что это он ее обличает. И она, конечно, была возмущена, она пожаловалась императору, но, впрочем, без всякого императора, своего мужа, она имела рычаги воздействия на политическую, общественную, церковную жизнь. И если до этого она не давала ход вот этим церковным, можно сказать, преследованию Иоанна Златоуста...
2: А наоборот, придерживала его и защищала, да, Иоанна Златоуста.
1: Да, защищала в каких-то эпизодах, как вот в эпизоде про длинных братьев. То теперь она, в общем-то, уже не стала препятствовать Феофилу, который уже даже, можно сказать, с государственной поддержкой стал продолжать свои нападки на Иоанна.
2: Ну, смотрите, какая ситуация. Вот если бы не обличил он бы, да, вот этот эпизод с императрицей, один, второй, но ничего бы этого не было. Но вот действительно Иоанн Златоуст был такой человек, не мог он промолчать.
1: Ну да, да, не мог он промолчать. Нрав его был даже не горячим, а огненным. Хотя он, конечно, был разумным человеком, то есть нельзя его представлять таким вот неврастенником, который...
2: Вообще не учитывал,
1: да,
2: обстоятельства.
1: Да, не учитывал.
2: Он, конечно, старался учитывать.
1: И бросается, очертя голову, ну вот, в любую такую конфликтную ситуацию. Какая-то система, безусловно, в его действиях была.
2: Но все-таки, вот опять же, наши современники, они обычно в таких ситуациях реагируют как? Он сам ее искушал, его, да, убить. И, конечно, да, Евдоксия уже настаивает, чтобы его чуть ли не казнили.
1: Сам виноват, спровоцировал,
2: да,
1: и так далее.
2: О чем он думал, когда он это все,
1: да,
2: говорил?
1: Да, что он не предвидел событий.
2: Конечно, он все понимал. То есть, так что он теперь хочет?
1: Да, у нас вот, ну и не только у нас по-настоящему, такая позиция вполне возможна, такой голос.
2: Но все-таки вот в том, что Иоанн в этой проповеди не называет имя императрицы, а просто говорит о каких-то вот существенных таких нормах христианского поведения, которые соотносятся с тем общеизвестным для столицы, ну, не совсем праведным поступком Евдоксии, хотя, в общем-то, имеет полное право. Но вот с точки зрения христианской нравственности не совсем нравственно это все. Все-таки Иоанн тем, что не называет ее имя, как бы оставляет ей возможность для покаяния. То есть не так, чтобы он взял ее и заклеймил, а вот что вот подумай. Но вот она не имела той полноты христианских сил, чтобы выстоять в этом. Здесь Иоанн, мне кажется, даже ее переоценил как христианку.
1: Ну, может быть, да. Может быть, конечно, соответствие вот тем стандартам, которые Иоанн Златоуст предъявлял людям, все-таки не все способны это вместить, понести, тем более вот люди и властные, и высокопоставленные.
2: Еще в этом у Иоанна, конечно, все-таки какая-то тяга к мученичеству была. Не было императоров-гонителей, императоры были христиане,
1: может
2: императоры
1: быть,
2: поддерживали,
1: да,
2: церковь, сами были православными. Но и в этой благополучнейшей для христиан ситуации православной империи, а у него тяга к мученичеству.
1: А потому что не бывает православных империй, нет христианских царств. Единственное христианское царство – это Царство Божие. И христианин, и, в общем-то, Иоанн Златоуст как раз яркий пример этому. Он добровольный мученик. Все его поведение говорит о том, что да, это христианское государство, но это все равно век сей, это мир сей. Это...
2: Все равно Иродиада просит голову Иоанна.
1: Да, это безотносительно к православности или неправославности.
2: Это ужасные слова для любого государства, вот такие, что все равно Иродиада просит голову Иоанна.
1: Да, здесь вот этой темы симфонии, да, как вот ее обычно
2: назначают.
1: Да, она отсутствует. Для всякого случая в очень таком специфическом свете предстает. Это как бы монофония, да?
2: Да.
1: Один голос.
2: Свет исходит, конечно, из церкви.
1: Да, святые, праведники, да, апостолы, от имени которых говорит Иоанн, они, конечно, всегда ведут непримиримую борьбу с миром, всегда они будут изгнаны, правды ради.
2: Неужели всегда?
1: Ну, во всяком случае, из жизни Иоанна Златоуста мы видим, как это происходит. И многие христиане возмутятся, да, действительно, сам напросился. А что вы,
2: да,
1: еще хотели?
2: Да.
1: Вот. А Иоанн Златоуст, конечно, был другого совершенно мнения о своем поведении. Он считал, что да, я выступаю как вестник правды Божьей на земле. А она всегда неприятна. Mm. Что ни делай. Никогда она не станет медом, потому что мир во зле лежит.
2: Mm-hmm.
1: И это неотменимо, пока мир стоит.
0: Здесь мы прерываем наш рассказ о жизни Иоанна Златоуста и продолжим в следующей программе. Передачу вела Марина Лобанова. О святителе Иоанне Златоусте рассказывает преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак.

0: прозвучал тропарь святому Иоанну Златоусту Валаамского распева в гармонизации Михаила Осоргина отца в исполнении хора Сергиевского подворья в Париже под управлением Николая Осоргина.
1: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Трой, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57. Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

После прекрасного обеда и большого количества коньяку, выпитого у Бортнянского, Степан Аркадьевич, только немного опоздав против назначенного времени, входил к графине Лидии Ивановне. «Кто еще у графини?» «Француз?» — спросил Степан Аркадьевич, швейцара, оглядывая знакомое пальто Алексея Александровича и странное наивное пальто с застежками. «Алексей Александрович Каренин и граф Беззубов», — строго отвечал швейцар. «Княгиня мягкая угадала», — подумал Степан Аркадьевич, входя на лестницу. «Странно, однако хорошо было бы сблизиться с ней, она имеет огромное влияние. Если она замолвит словечко по-морскому, то уже верно». Было еще совершенно светло на дворе, но в маленькой гостиной графини Лидии Ивановны с опущенными шторами уже горели лампы. У круглого стола под лампой сидели графиня и Алексей Александрович, о чем-то тихо разговаривая. Невысокий худощавый человек с женским тазом, с вогнутыми в коленках ногами, очень бледный, красивый, с блестящими прекрасными глазами и длинными волосами, лежавшими на воротнике его сюртука, стоял на другом конце, оглядывая стену с портретами. Поздоровавшись с хозяйкой и с Алексеем Александровичем, Степан Аркадьевич невольно взглянул еще раз на незнакомого человека. Месье Ландау, обратилась к нему графиня с поразившую Облонского мягкостью и осторожностью, и она познакомила их. Ландау поспешно оглянулся, подошел и, улыбнувшись, вложил в протянутую руку Степана Аркадьевича неподвижную потную руку и тотчас же опять отошел и стал смотреть на портреты. Графиня и Алексей Александрович значительно переглянулись. «Я очень рада видеть вас, в особенности нынче», — сказала графиня.

0: денег Алексею Александровичу. Разлука — это для нее ужасно, для нее это такой удар.
1: «А он положительно едет?» – спросил Алексей Александрович.
0: «Да, он едет в Париж. Он вчера слышал голос», – сказала графиня Лидия Ивановна, глядя на Степана Аркадьевича.
1: «Ах, голос!» – повторил Облонский, чувствуя, что надо быть как можно осторожнее в этом обществе, в котором происходит или должно происходить что-то особенное, к чему он не имеет еще ключа. Наступило минутное молчание, после которого графиня Лидия Ивановна, как бы приступая к главному предмету разговора, с тонкой улыбкой сказала Облонскому: «Я вас давно знаю и очень рада узнать вас ближе. Друзья наших друзей – наши друзья. Но для того, чтобы быть другом, надо вдумываться в состояние души друга. А я боюсь, что вы этого не делаете в отношении к Алексею Александровичу. Вы понимаете, о чем я говорю?» — сказала она, поднимая свои прекрасные задумчивые глаза.
0: «Отчасти, графиня, я понимаю, что положение Алексея Александровича, — сказал Облонский, не понимая хорошенько, в чем дело, и потому желая оставаться в общем.
1: Перемены не во внешнем положении, — строго сказала графиня Лидия Ивановна, вместе с тем следя влюбленным взглядом за вставшим и перешедшим к Ландау Алексеем Александровичем.
0: Сердце его изменилось. Ему дано новое сердце. И я боюсь, что вы не вполне вдумались в ту перемену, которая произошла в нем.
1: То есть я в общих чертах могу представить себе эту перемену. Мы всегда были дружны, и теперь...» — отвечая нежным взглядом на взгляд графини, сказал Степан Аркадьевич, соображая, с кем из двух министров она ближе, чтобы знать, о ком из двух придется просить ее.
0: «Та перемена, которая произошла в нем, не может ослабить его чувство любви к ближним. Напротив, перемена, которая произошла в нем, должна увеличить любовь. Но я боюсь, что вы не понимаете меня. Не хотите ли чаю?» — сказала она, указывая глазами на лакея, подавшего на подносе чай.
1: «Не совсем, графиня. Разумеется, его несчастье...»
0: «Да, несчастье, которое стало высшим счастьем, когда сердце стало новое, исполнилось им», — сказала она, влюбленно глядя на Степана Аркадьевича.
1: «Я думаю, что можно будет попросить замолвить обоим», — думал Степан Аркадьевич.
0: «О, конечно, графиня, — сказала, — но я думаю, что эти перемены так интимны, что никто, даже самый близкий человек, не любит говорить.
1: Напротив, мы должны говорить и помогать друг другу.
0: Да, без сомнения, но бывает такая разница убеждений, и при том, — с мягкой улыбкой сказал Облонский, —
1: не может быть разницы в деле святой истины».
0: «О, да, конечно, но...»
1: И, смутившись, Степан Аркадьевич замолчал. Он понял, что дело шло о религии.
0: «Мне кажется, он сейчас заснет», — значительным шепотом проговорил Алексей Александрович, подходя к Лидии Ивановне.
1: Степан Аркадьевич оглянулся. Ландау сидел у окна, облокотившись на ручку и спинку кресла, опустив голову. Заметив обращенный на него взгляд, он поднял голову и улыбнулся детски наивной улыбкой.
0: «Не обращайте внимания», — сказала Лидия Ивановна, и легким движением подвинула стул Алексею Александровичу.
1: «Я замечала», — начала она что-то, как в комнату вошел лакей с письмом. Лидия Ивановна быстро пробежала записку и, извинившись, с чрезвычайной быстротой написала и отдала ответ, и вернулась к столу.
0: «Я замечала», — продолжала она начатый разговор, — «что москвичи, в особенности мужчины, самые равнодушные к религии люди».
1: «О, нет, графиня, мне кажется, что москвичи имеют репутацию быть самыми твердыми», — отвечал Степан Аркадьевич.
0: «Да, насколько я понимаю, вы, к сожалению, из равнодушных», —
1: С усталой улыбкой, обращаясь к нему, сказал Алексей Александрович.

«Как можно быть равнодушным?» — сказала Лидия Ивановна. «Я в этом отношении не то что равнодушен, но в ожидании», — сказал Степан Аркадьевич со своей самой смягчающей улыбкой. «Я не думаю, чтобы для меня наступило время этих вопросов». Алексей Александрович и Лидия Ивановна переглянулись. «Мы не можем знать никогда, наступило или нет для нас время», — сказал Алексей Александрович строго. «Мы не должны думать о том, готовы ли мы или не готовы. Благодать не руководствуется человеческими соображениями. Она иногда нисходит на трудящихся и сходит на неприготовленных, как на Савла». «Нет, кажется, не теперь еще», — сказала Лидия Ивановна, следившая в это время за движениями француза. Ландау устал и подошел к ним. «Вы мне позволите слушать?» — спросил он. «О да, я не хотела вам мешать», — нежно глядя на него, сказала Лидия Ивановна. «Садитесь с нами». «Надо только не закрывать глаз, чтобы не лишиться света», — продолжал Алексей Александрович. «Ах, если бы вы знали то счастье, которое мы испытываем, чувствуя всегдашнее его присутствие в своей душе», — сказала графиня Лидия Ивановна, блаженно улыбаясь. «Но человек может чувствовать себя неспособным иногда подняться на эту высоту», — сказал Степан Аркадьевич, чувствуя, что он кривит душою, признавая религиозную высоту, но вместе с тем не решаясь признаться в своем свободомыслии перед особой, который одним словом по-морскому может доставить ему желаемое место. «То есть вы хотите сказать, что грех мешает ему?» — сказала Лидия Ивановна. «Но это ложное мнение. Греха нет для верующих. Грех уже искуплен». «Пардон», — прибавила она, глядя на опять вошедшего с другой запиской лакея. Она прочла и на словах ответила. «Завтра у великой княгини скажите». «Для верующего нет греха», — продолжала она разговор. «Да, но вера без дел мертва есть», — сказал Степан Аркадьевич, вспомнив эту фразу из катехизиса, одной улыбкой уже отстаивая свою независимость. «Вот оно из послания апостола Иакова», — сказал Алексей Александрович, с некоторым упреком обращаясь к Лидии Ивановне, очевидно, как о деле, о котором они не раз уже говорили. «Сколько вреда сделало ложное толкование этого места! Ничто так не отталкивает от веры, как это толкование! У меня нет дел, я не могу верить, тогда как это нигде не сказано, а сказано обратное!» «Трудиться для Бога, трудами, постом спасать душу!» — с годливым презрением сказала графиня Лидия Ивановна. «Это дикие понятия наших монахов, тогда как это нигде не сказано. Это гораздо проще и легче», — прибавила она, глядя на Облонского, с той самой ободряющей улыбкой, с которой она при дворе ободряла молодых, смущенных новой обстановкой фрейлин. «Мы спасены Христом, пострадавшим за нас, мы спасены верой», — одобряя взглядом ее слова, подтвердил Алексей Александрович. «Вы понимаете по-английски?» — спросила Лидия Ивановна, и, получив утвердительный ответ, встала и начала перебирать на полочке книги. «Я хочу прочесть «Safe and Happy» или «Under the Wing», «Спасенный и счастливый», «Под крыло», — сказала она, вопросительно взглянув на Каренина. И, найдя книгу, и опять сев на место, она открыла ее. Это очень коротко. Тут описан путь, которым приобретается вера, и то счастье превыше всего земного, которое при этом наполняет душу. Человек верующий не может быть несчастлив, потому что он не один. Да вот вы увидите. Она собралась уже читать, как опять вошел лакей. «Вы раздена? Скажите, завтра в 2 часа?» «Да», — сказала она, заложив пальцем место в книге, и со вздохом взглянув перед собой задумчивыми прекрасными глазами. «Вот как действует вера настоящая. Вы знаете Санину, Мари? Вы знаете ее несчастье?
Она потеряла единственного ребенка. Она была в отчаянии. Ну и что же? Она нашла этого друга. И она благодарит Бога теперь за смерть своего ребенка. Вот счастье, которое дает вера. О, да, это очень, сказал Степан Аркадьевич, довольный тем, что будут читать и дадут ему немножко опомниться. Нет, уж видно, лучше ни о чем не просить ее нынче, думал он, только бы, не напутав, выбраться отсюда. Вам будет скучно, сказала Лидия Ивановна, обращаясь к Ландау. Вы не знаете по-английски, но это коротко. О, я пойму, сказал с той же улыбкой Ландау и закрыл глаза. Алексей Александрович и Лидия Ивановна значительно переглянулись, и началось чтение. Степан Аркадьевич чувствовал себя совершенно озадаченным теми новыми для него странными речами, которые он слышал. Усложненность петербургской жизни вообще возбудительно действовала на него, выводя его из московского застоя. Но эти усложнения он любил и понимал в сферах ему близких и знакомых. В этой же чуждой среде он был озадачен, ошеломлен и не мог всего обнять. Слушая графиню Лидию Ивановну и чувствуя устремленные на себя красивые, наивные или плутовские, он сам не знал, глаза Ландау, Степан Аркадьевич начинал испытывать какую-то особенную тяжесть в голове. Самые разнообразные мысли путались у него в голове. Мария Санина радуется тому, что у ней умер ребенок. Хорошо бы покурить теперь. Чтобы спастись, нужно только верить. И монахи не знают, как это надо делать, а знает графиня Лидия Ивановна. И отчего у меня такая тяжесть в голове? От коньяку или от того, что уж очень все это странно? Я все-таки до сих пор ничего, кажется, неприличного не сделал. Но все-таки просить ее уж нельзя. Говорят, что они заставляют молиться. Как бы меня не заставили, это уж будет слишком глупо. И что за вздор она читает, а выговаривает хорошо. Ландау без зубов, а чего он без зубов? Вдруг Степан Аркадьевич почувствовал, что нижняя челюсть его неудержимо начинает заворачиваться на зевок. Он поправил бакенбарда, скрывая зевок, и встряхнулся. Но вслед за этим он почувствовал, что уже спит и собирается храпеть. Он очнулся в ту минуту, как голос графини Лидии Ивановны сказал: «Он спит». Степан Аркадьевич испуганно очнулся, чувствуя себя виноватым и увлеченным, но тотчас же он утешился, увидав, что слова «он спит» относились не к нему, а к Ландау. Француз заснул так же, как Степан Аркадьевич. Но сон Степана Аркадьевича, как он думал, обидел бы их. Впрочем, он и этого не думал. Так уж ему все казалось странным. А сон Ландау обрадовал их чрезвычайно, особенно графиню Лидию Ивановну. «Монами», — сказала Лидия Ивановна осторожно, чтобы не шуметь, занося складки своего шелкового платья и в возбуждении своем называя уже Каренина не Алексеем Александровичем, а Монами. «Дайте ему руку, видите?» Зашикала она на вошедшего опять лакея. «Не принимать!» Француз спал или притворялся, что спит, прислонив голову к спинке кресла, и потной рукой, лежавшую на колене, делал слабые движения, как будто ловя что-то. Алексей Александрович встал, хотел осторожно, но, зацепив за стол, подошел и положил свою руку в руку француза. Степан Аркадьевич встал тоже и, широко отворяя глаза, желая разбудить себя, если он спит, смотрел то на того, то на другого. Все это было наяву. Степан Аркадьевич чувствовал, что у него в голове становится все более и более нехорошо.
Пусть тот, кто пришел последним, тот, кто спрашивает, пусть он выйдет, пусть выйдет, — проговорил француз, не открывая глаз. — Извините меня, но вы видите, приходите к 10 часам, еще лучше завтра. — Пусть выйдет, — нетерпеливо повторил француз. — Это относится ко мне, не так ли? И, получив утвердительный ответ, Степан Аркадьевич, забыв и о том, что он хотел просить Лидию Ивановну, забыв и о деле сестры, с одним желанием поскорее выбраться отсюда, вышел на цыпочках и, как из зараженного дома, выбежал на улицу и долго разговаривал и шутил с извозчиком, желая привести себя поскорее в чувство. Во французском театре, которого он застал последний акт, и потом у татар за шампанским, Степан Аркадьевич отдышался немножко свойственным ему воздухом. Но все-таки в этот вечер ему было очень не по себе. Вернувшись домой к Петру Облонскому, у которого он останавливался в Петербурге, Степан Аркадьевич нашел записку от Бетси. Она писала ему, что очень желает докончить начатый разговор и просит его приехать завтра. Едва он успел прочесть эту записку и поморщиться над ней, как внизу послышались грузные шаги людей, несущих что-то тяжелое. Степан Аркадьевич вышел посмотреть. Это был помолодевший Петр Облонский. Он был так пьян, что не мог войти на лестницу. Но он велел себя поставить на ноги, увидав Степана Аркадьевича, и, уцепившись за него, пошел с ним в его комнату и там стал рассказывать ему про то, как он провел вечер, и тут же заснул. Степан Аркадьевич был в упадке духа, что редко случалось с ним, и долго не мог заснуть. Все, что он не вспоминал, все было гадко. Но гаже всего, точно что-то постыдное, вспоминался ему вечер у графини Лидии Ивановны. На другой день он получил от Алексея Александровича положительный отказ о разводе Анны и понял, что решение это было основано на том, что вчера сказал француз в своем настоящем или притворном сне.

На волнах радио «Град Петров» звучит музыка Петра Ильича Чайковского. Сегодня мы послушаем вторую часть из концерта для фортепиано с оркестром «Си бемоль минор» в исполнении Нельсона Фрейера и Берлинского филармонического оркестра.

в исполнении Нельсона Фрейера и Берлинского филармонического оркестра прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром си бемоль минор Петра Ильича Чайковского.

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Дом Бажанова расположен по адресу улица Марата, 72. Несмотря на нелегкие годы, через которые пришлось проходить Санкт-Петербургу, здесь бережно сохранились детали интерьеров, удивительные камины и даже стекла, через которые давно ушедшие из нашего мира обитатели когда-то смотрели на бывшую Николаевскую улицу. Заведующая библиотекой, расположенной в части этого дома, Мира Львовна Васюкова, с радостью делится рассказом как о самом доме, так и о личностях, имена которых связаны с домом Бажанова. Сегодня прозвучит заключительная часть экскурсии по дому Бажанова.
2: У этой комнаты два названия – гербовый зал и бывшая малая столовая. Малая столовая всего-то навсего вдоль комнаты стоял большой стол, была небольшая буфетная стойка, еще одна люстра, которая не воссоздана пока еще, бра уже воссоздана по историческим фотографиям. Самое интересное здесь, конечно, гербы. Здесь герб Петербурга, по диагонали герб Москвы. Герб Ярославской губернии с медведем, секирой, потому что оттуда родом Филадельф Геннадьевич Бажанов. Он уроженец города Любима Ярославской губернии. Это именно губернский герб. Медведь стоит особым образом.
3: Филадельф?
2: Да? Филадельф.
3: Имя какое, да, удивительное?
2: Есть в Святцах. Да, нет. Там в Святцах есть.
3: Православная семья...
2: Это герб Аланецкой губернии. Это Карелия, граница с Ленинградской областью. Виден хорошо двор, кирпич и маюликовая плитка. Я говорила, что это будет очень нарядно и красиво. И даже водосточные трубы имеют крепежи в виде цветочка. А водосточные трубы на фасаде, обратите на это потом внимание, прямоугольного сечения, медные, окрашенные. Но они там тоже есть. Еще одна выставка встречает нас с вами по пути. Это большая редкость. Это работы Ирины Ефремовны Зубер-Яникум. Она профессор математики, доктор технических наук, кандидат физико-математических наук и великий мастер силуэта. Она вырезает свои работы без предварительных набросков, маленькими ножницами. И очень многие вещи вот буквально в присутствии любых зрителей, нас в том числе, она наш читатель. И периодически мы ее выставки делаем. Есть книги ею проиллюстрированные, достаточно много. И некоторые серии она делала специально для нас. Например, она делала Пушкина, она делала Крылова, ну, еще многих авторов. И я приглашаю вас в следующий зал. Мы с вами попали в большую столовую. Высокие дубовые панели. Вообще дуб немножко по оттенкам различается в разных залах. Большой средистенный камин. Майолика. Думаю, вы созвучие камину маленькому угловому в бывшем кабинете увидели, почувствовали. Да, вот эти былинные намеки продолжаются. Ирисы в инкрустациях. Такие были на всей мебели большой столовой. И совершенно особенный плафон. В этом светильнике около 60 светоточек. Похож, кто говорит, на перстень, кто говорит, на щит. Тут уже у каждого свой взгляд. Огромная люстра, если ее мысленно спустить сверху, она практически как этот овальный стол. Выше панели до потолка. Все пространство занимал богатырский фриз Николая Константиновича Рериха. Он писал его сюда на заказ. Имеется переписка его с архитектором дома по самым разным аспектам, вопросам. Он достаточно хорошо описан во всей литературе, посвященной творчеству Рериха. Но с середины 60-х годов находится в Русском музее. Четыре полотна выставлены в корпусе Бенуа на лестнице. Остальные показывают только во время больших выставок. Мы нашим читателям показываем, нашим посетителям, копии цветные. Витязь и Баян. Две картины, которые располагались слева и справа на той стене. В середине были открытые хоры, пространство, откуда могла звучать музыка. Масштаб можно представить по размеру нашей стены. хоры представили себе. Что это, о чем это говорит? Что дальше идут помещения с низкими потолками. Mm-hmm. То есть там идут комнаты служебного назначения, которые не имеют художественного убранства, mm-hmm. и которые обслуживали эти помещения. И я еще всегда интригую, не только про бараньи головы спрашиваю, а всегда задаю вопрос, сколько этажей в нашем доме? И с первого раза мне никто не может правильно ответить. С фасада, когда вы зашли, там 3 этажа. Четко 3 этажа, правильно? Когда вы зайдете сюда, с той стороны, там 3 этажа. Мы стоим на 2-м, вот 3-й, внизу 1-й. А вот на нашей стороне, где стоим сейчас мы с вами, уже появился 4-й этаж. Потому что на наших хорах есть окошки. Следующая пара располагалась слева и справа от окошка. Это Илья Муромец и Соловей-разбойник. А над самим окном была еще одна картина. Вот если Илья Муромец и Соловей-разбойник в корпусе Бенуа висят, их можно увидеть, то соединяющая их картина «Городище», к сожалению, всегда висит в запасниках. Ее не видно, она очень хороша. На выставках мы ее видели. И вот небом она это пространство все соединяет. Еще были и малые полотна, потому что оконные все проемы, столбики, откосы были заполнены этими малыми работами. Это темпера по холсту. Так это выглядело. Горизонтальная над камином, вертикальная как раз из оконного пространства. Следующая пара, которая тоже висит в корпусе Бенуа, это Вольга и Микола Селенинович. Вот в пространстве нашего дома можно увидеть этот сюжет в исполнении Врубеля и в исполнении Рериха. Вроде бы они разнесены камином, да, но эскизно они сходятся в одно полотно. Они в очень хорошем состоянии в Русском музее. Когда там будете, не пройдите мимо. Там, конечно, есть ссылка, что они из дома Бажанова, но только ссылка. И самая большая картина из этого цикла «Садко. Богатый гость». Она располагалась вот на той стене, занимая ее полностью. Масштаб фриза сразу же становится очевидным. Фриз уехал на реставрацию и последующее музейное хранение.
1: А нет ли плана копии воссоздать?
2: Да, конечно, есть такой план, причем он есть с самых первых дней пребывания в этом доме. Только менялись ситуации, менялась власть, меняются технологии. Поэтому мы просто понимаем, что сделать это можно только при очередной реставрации. Это слишком серьезная работа, к ней нельзя относиться как-то поверхностно. Поэтому, когда будет следующая реставрация, в планах, конечно же, будет воссоздание фриза. А какую ГИОП выберет технологию вместе с нами, это уже покажет время. Но это обязательно будет. Этого очень здесь не хватает.
1: Да.
2: Он же делался сюда специально, и он не показывается целиком. Практически никогда его не показывают целиком. Вот та стена, 3 центральных панели – это двери, которые открываются и раздвигаются. И пространство большой столовой соединялось, и сейчас может соединиться, с залом. Этот зал, сейчас я вам покажу фотографию. Вот этот зал. Про него в описании историческом написано «Зал цвета слоновой кости с легкой позолотой». Чисто белой краски там нет вообще. Там многочисленные оттенки слоновой кости, такой кремовый, светлое, изящное и приятное для глаза. Деревянные панели, окрашенные, позолота реальная, она там есть. Венецианские зеркала, 2 больших, уже, увы, со следами времени. Причем в дальнем из них, если открыть полностью анфиладу, отразится врубелевский камин. И ось дверей даже Алешиным специально чуть-чуть сдвигалась, чтобы этот эффект случился. Зал освещался небольшими шишечками-светильниками. Вот они были все утрачены к тому моменту, когда мы здесь оказались, и они воссоздавались по фотографиям историческим. Поэтому сами шишечки есть, освещается, конечно, зал не только с помощью этих шишечек, но еще и спрятанным светом. В зале оригинальные корзинки для цветов, оригинальная карнизная система. Шторное все убранство воссоздано по исторической фотографии. В зале очень хорошая акустика, поэтому там бывают и концерты. Проходят и художественные выставки. Сейчас там выставка петербургского замечательного книжного графика Александра Яковлева. Вход к нам всегда свободный в часы работы библиотеки. А работаем мы теперь все дни недели с 10 до 20 часов без выходных перерывов. Я вам здесь представлю сейчас обитателей нашего дома. Филадельф Геннадьевич, Екатерина Владимировна, урожденная Чувалдина. А это его супруга. Сейчас я вам покажу фотографию с кусочком их семьи. Традиционная фотография начала 20 века, когда детки построены по ранжиру, одеты в одинаковые одежки. Мальчики в свою, девочки в свою. Вот так они выглядели. Ну, естественно, 11 детей, большая разница в возрасте. С нашим домом связаны много каких-то любопытных сюжетов, мифы, легенды. Дом Бажанова можно было бы проводить отдельную экскурсию. Ну, вот самое, скажем, из них знаменитое и неправдоподобное. В последнее время мы даже стараемся ее не упоминать. Гласит эта легенда о том, что в световом фонаре был встроен аквариум, и там плавал сом. Откуда взялась эта история, мы не знаем. Мы, конечно, исследовали этот вопрос. То есть, теоретически, в доме железобетонное перекрытие. Это могло бы быть, но, как говорят, ни одна бы рыбка не выжила. Поэтому его не было. Документов нет, никаких доподлинных воспоминаний тоже нет. Ну, вот как с люстрами в Елисеевском магазине. Хочется вспоминать. Всегда всех волнует история о знаменитой сейфовой комнате, которую долгое время искали-искали, никто не нашел, но она так и встроена была, чтобы ее найти не могли. Потом появилась ссылка на статью 30-х годов, что в доме была найдена эта сейфовая комната, часть сейфов открытых, часть закрытых, 30-е годы, и наказаны были те, кто вовремя не доложили, что имеется такая сейфовая комната. Но поскольку Бажановы выехали из этого дома до революции, дом сменил владельца. Поэтому я думаю, что все свои богатства они увезли с собой, и можно больше по этому поводу не волноваться. И мне думается просто, что эта комната выглядит... Скорее всего, это у кого-то кладовка, кто не подозревает, что это именно та сейфовая комната. Хотя в разных источниках по-разному. Вот разница информации, и интересно, то нам говорят, ее давно нашли, потом пишут в источниках, нет, ее никто не нашел. Но я думаю, что это вот действительно где-то комната, и люди не подозревают, что это бывшая сейфовая комната, потому что по описаниям непроницаемая комната, она делалась таким образом, чтобы невозможно было ее снаружи определить. Это нужно было знать. Какие у нас еще тут мифы, легенды? Наверное, можно было бы пособирать, но я советую всем читать книгу. У нас «Счастливый дом», у него есть книга собственная о нем. Называется она «Дом Бажанова», ее автор Анастасия Долгова, умница и красавица. Молодой исследователь, историк архитектуры, кандидат искусствоведения. И ей также не было 28 лет, когда она уже презентовала эту книгу в стенах нашего дома. А в 2020 году вышло второе издание, потому что эта книжка разлетается по поклонникам нашего дома, конечно, в момент. Это очень серьезное исследование, она небольшая по объему, эта книга. Она полностью основана на архивах, исторических материалах и исследованиях. Она очень скрупулезно относится ко всем этим вопросам, я имею в виду Анастасию. В книге были использованы все эти материалы, которые библиотека долгие годы собирала до того, как Анастасия еще росла и становилась историком и исследователем архитектуры. Но главное, почему второе издание появилось, что каждый день приносит какую-то новую информацию. Или приезжают какие-то люди, связанные с этим домом. Или появляются какие-то документы. Или открываются какие-то новые архивы. Поэтому это совершенно живой и открытый памятник. И еще и его история тоже развивается буквально вот каждый день. Есть что искать, что атрибутировать и что воссоздавать. Делали специальную съемку в современной библиотеке и также в книге использованы в достаточно большом количестве архивные материалы.
1: Мира Львовна, вот история дома после революции, что здесь?
2: После революции это достаточно такая отдельная история, тоже длинная, потому что в пространстве, вот в котором мы сейчас с вами находимся, с черного хода я это называю, да, в пространстве со двора. Вот бывший большой столовый в Белом зале находились пару учреждений. Одно из них бюро, другое занималось детьми и мамами, родителями. Но урона дому они не принесли. С конца войны это пространство заняла библиотека Чехова, наши предшественники, очень любимая и уважаемая в городе библиотека. И находились они здесь примерно где-то до 82-го года, 83-го, может быть. То есть выехали до нас за определенный тоже период, когда была перестройка районов. Фрунзенский район, они уехали в Купчино, все учреждения. Но это была очень большая библиотека, они, в общем-то, здесь, конечно, уже не помещались, центральная библиотека своего района. И все было заставлено стеллажами. И, насколько я могу судить, в качестве памятника архитектуры они себя не позиционировали. И, в общем-то, этим мы занимались почти от нуля. Все это исследовали и смотрели. А с ними соседствовали с конца 20-х годов, с парадной части, семья Волынкиных. Очень серьезные ученые, один химик, один инженер. У одного была семья, второй жил без семьи, вместе они жили здесь, занимая их парадный вход, приемная, кабинет, холл и часть помещения, еще продолжающаяся по двору в квартире Бажанова. И жили они там, соседствуя уже с библиотекой, до середины 60-х годов 20 века. И, конечно, благодаря им мы всегда с благодарностью вспоминаем их имена. Сохранилось это пространство, потому что они жили и работали во время блокады. Здесь была маленькая химическая лаборатория на первом этаже. С большим уважением их вспоминают люди, которые жили тут одновременно с ними. Я имею в виду обитатели нашего дома. Они много помогали и много доброго и хорошего сделали для этих людей. Их отъезд отсюда, конечно, для них безрадостным был. Хотя для них специально тоже отремонтировали квартиру. Они поехали в дома после капитального ремонта в центре Петербурга. Но уже лабораторию восстановить свою, конечно, не могли. Мы общались с потомками, очень много интересной информации об этих людях, и каждый из них достоин отдельных книг и отдельных описаний. Просто вот рекомендую даже как-нибудь, может быть, сделать сюжет, специально посвященный этим людям. А поскольку семейство Бажановых выехало из этого дома до революции, у них была другая недвижимость, им было где жить. Но сама революция наложила весьма печальный отпечаток, потому что в их судьбах отразилось все то, что было в судьбах всей страны. Были репрессированы, расстреляны старшие сыновья, офицеры, были сосланы. Уехавших за границу в семействе именно Бажановых, по линии Бажановых, мы не знаем. Только сам Бажанов вскоре после революции уехал в Финляндию, которая ближняя к нам, которая наша Финляндия, Комарова, и там он и был похоронен. Потом он жил в доме своей сестры. А Екатерина Владимировна во время революции, очевидно, оказалась в Крыму с младшими детьми, не сразу вернулась, и семья потом не воссоединилась. И в книге Анастасии достаточно подробно описано и по домовым книгам, по всем этим нашим документам, кто во время блокады погиб, что с ними, как случилось. Наши контакты были только с единственным потомком, с внучкой Бажанова, которая вернулась в постсоветские времена, в перестроечные, в Средней Азии, вернулась сюда. Где-то в Ленинградской области она сейчас живет. В последнее время у нас контактов не было. А так, да, много разговоров, встреч, фотографий, это все у нас есть. Кое-какие еще есть контакты с людьми, которые тоже жили в этом доме. Семейство Кирилловых, несколько поколений живет в Петербурге. Первые Кирилловы приезжали к нам из Соединенных Штатов Америки. Оттуда первые воспоминания, фотографии и масса интересных документов. Примерно так. Читайте книгу. Интернет-публикации, к сожалению, очень неточные, мягко говоря. Откуда берутся данные, как выдумывается. Вот даже одна тут из последних книг, какой-то очень такой псевдосправочник, я бы сказала, по знаменитым домам Петербурга, не хочу даже антирекламой заниматься, где про наш дом написано, ну, вот абзац, в котором нет ни одного правильного слова. Как это может быть? Ну, случается. Квартира продолжалась дальше. У нас еще есть пара залов, не имеющих убранства, в которых хранятся книги, потому что все тут, как вы понимаете, в парадных залах нужно очень аккуратно. По описаниям этой квартиры, вот мы их назвали, и, собственно, этим исчерпывается. И были личные комнаты. Где они располагались, мы можем предполагать только, по всей видимости, вот по периметру двора, по той стороне они продолжаются. Подсобные помещения еще были выше и ниже. Ну, если всего было 40 комнат примерно, то можно себе представить, что было еще. Но для жилой квартиры исчерпывающие: приемная, кабинет, гостиная, малая, большая столовая и зал. В книге Анастасии есть поэтажные планы. Очень много было технических служб, которые обеспечивали кондиционирование, как мы его сейчас называем, хотя это неправильное, конечно, название. Еще много всяких. Ну и делалось все очень качественно. Задействованы были ведущие мастерские того времени, мастерские Мельцера, бюро Вега, да. Ну, Ваулин, это работа куплена из мастерской Ваулина. Но и вся майолика из ваулинской мастерской. Мастерская Ваулина, конечно. Ваулин-Гильдвейн, так оно называлось. Керамическое производство. Тоже интересная ведь линия, потому что Петр Ваулин, предок, дед композитора Андрея Петрова. То есть это еще вот какие-то тоже завязываются такие интересные ниточки любопытные. То есть дом нам дарит много впечатлений. И нам и нашим посетителям, что можно рассказывать о цветах в доме Бажанова, можно рассказывать о былинных сюжетах в доме Бажанова. Можно рассказывать о реставрации в доме Бажанова. Это отдельная история и песня. Мы тут все-таки 10 лет пережили этой реставрации. С 91 до 2001 года. И 10 лет не потому, что тут надо было 10 лет реставрировать, а потому что 10 лет потихоньку давали деньги. Период, когда сменилась власть в стране, сменилась денежная система в стране. Но поскольку мы государственное учреждение, мы подчиняемся Комитету по культуре, то финансирование было один раз открыто, а дальше уже некуда было от нас деться. Поэтому эти работы продолжались. Я убеждена глубоко, что если такие серьезные памятники находятся в руках учреждений культуры, то они сохранятся. Это, безусловно, музеи, библиотеки. И тем более такое музейное пространство все-таки жилой квартиры должно жить, должны ходить люди. Люди могли ходить, видеть, смотреть. У нас география последних дней. Я удивляюсь, мы же ведем вот этот вот учет, мы просим записываться. Кого-то я увидела в Приднестровье, по-моему, последняя запись в Белом зале. Я прошу сейчас, чтобы люди просто писали, откуда они приехали. Уже это для нас очень важно. Москва – это традиция уже. Большая группа из Минска у нас была. Просто уже слухом полнится, один другому рассказывает, и люди приезжают. С первого дня, когда мы здесь находимся, и после реставрации сразу же вся экскурсионная деятельность для того, чтобы люди могли это увидеть, потому что это очень ценно. Для нас, для души, для глаз.
1: Радиоэкскурсия по дому Бажанова, расположенном на улице Марата, 72, закончена. Экскурсию провела заведующая библиотекой Мира Львовна Васюкова. А передачу к эфиру подготовила Людмила Зотова. И я искренне желаю вам обязательно увидеть все это своими глазами.

0: прозвучала серенада опус 7 номер 1 Александра Константиновича Глазунова в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области – по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели! Мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Приморском районе кружка находится в храме святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах по адресу 1 Никитинская улица, дом 1А. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио в разделе «Помощь радио».
3: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города, как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы, как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. В первой части нашей передачи мы будем общаться с протоиереем Александром Степановым, главным редактором радио «Град Петров». Здравствуйте, отец Александр.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
0: И мы сегодня мы продолжим небольшой цикл, посвященный символу веры. И сегодня на очереди уже 9-й член символа веры. В единую, святую, соборную и апостольскую церковь. А мы будем обсуждать, что такое церковь, будем говорить об экклезиологии. Итак, отец Александр, что такое церковь?
1: Определение церкви существует несколько, и они все определяют церковь скорее как, ну, таким метафорическим образом, да? Ну, наверное, самое известное определение церкви, данное апостолом Павлом, что церковь есть тело Христово, глава которого Христос. А каждый из, так сказать, людей, входящих в церковное сообщество, в церковь, является членом этого тела, какой-то его частицей, какой-то клеточкой и так далее. И у каждой вот этой клеточки, частицы своя какая-то функция, вот, и как вот он говорит, дары у всех разнообразны, но без каждого из них весь организм как бы не полон. Да? Вот, ну, сам Христос говорит, я есть лоза, а вы есть ветви. Он не говорит, церковь есть, да? Он не употребляет слово церковь, но понятно, что он говорит, в общем, о церкви, да, о сообществе своем с своими учениками, 12-ю и более широко вообще со всеми верующими в него, как в Мессию, ну и как минимум, да, в то время, но мы уже говорим, что мы веруем во Христа как в Бога-человека. Вот. Что общего в этих двух метафорах, если хотите, тело, лоза, то, что это единство является более чем единство просто взглядов, мыслей, чувств, да, как, может быть, единство, например, в какой-то партии людей, да, вот люди объединены единым пониманием того, как должно там, не знаю, развиваться общество. Или там какое-то сообщество, не знаю, филателистов или любителей езды на велосипеде. Вот. Но их объединяет вот какая-то одна общая идея, которой они привержены. Хорошо, они могут вместе что-то делать. Так вот, церковь – нечто совсем иное, прежде всего в том смысле, что это единство органическое. Это именно единство некого цельного организма. Лоза, да, то есть вот виноградное растение, вот, для которого ветви являются его частью органически, они соединены общим потоком жизни. Точно так же тело, да, свое тело мы ощущаем как некое единство, да, пронизанное единой жизнью. Вот церковь – это вот именно такого рода объединение, соединение, в котором соприсутствует и сам Христос. –

0: этому миру. И вот каким-то чудесным, совершенно действительно образом, вот эти две природы, несоотносимые, одна неизмерима, бесконечна, вечна, не создана, да, а другой тварен, ограничен, смертен, по крайней мере, телесно, да. Вот. Короче говоря, это совершенно разные природы, разные материи. И вот во Христе две эти абсолютно различные природы, они соединяются воедино, единой личностью божественной, второго лица Пресвятой Троицы, да, Сына Божия, Бога Слова и так далее. Вот. Значит, вот объединение человеческого, тварного и божественно-нетварного осуществилось впервые, собственно, в самом Христе, в Боговоплощении, в факте Боговоплощения. И далее, вот к этой человеческой, как бы, составляющей самого Христа может прививаться, как прививается веточка, да, там, хорошей яблони к дичку, и, значит, дальше разрастается и добрые плоды приносит. Вот наше крещение каждого из нас – это вот прививание нашей жизни, до этого просто жизни человеческой, тварной и так далее, вот к этому растению, к этой лозе, если пользоваться метафорой Христа, значит, уже богочеловеческую. И нас таким образом объединяет тот же как бы принцип соединения человеческого и божественного, который в самом Христе
1: реализуется. Можно сразу уточнить?
0: Конечно.
1: Вы сказали, что в крещении происходит вот это вот присоединение.
0: Да.
1: Разве не через таинство мы являемся членами церкви? То есть можно часто слышать о том, что если ты не причащаешься, то ты сам себя отлучил от церкви. Или же, крестившись раз, мы все равно остаемся членами
0: Конечно,
1: церкви.
0: Мы привиты, мы можем не развиваться. Эта ветка может быть очень какой-то неплодоносной, если ее не подпитывать, да, если ее искусственно еще отделять, скажем, какими-то несусветными грехами, то она может и засохнуть, может быть, да. Но в принципе мы считаем, что человек, получивший крещение, он, естественно, должен сразу же начать и питаться вот этим током жизни, который есть там, а для этого действительно и таинство Евхаристии, таинство причащения тела и крови. Но, конечно, само прививание, само начало вот этой новой жизни, оно осуществляется в таинстве крещения. В таинстве крещения. Ну, крещение, миропомазание – это, собственно, два, как бы считается, таинства, но, в принципе, они объединены в одно. На практике, да, ну, в каких-то случаях бывает, что одно совершается, допустим, если как раз тоже тема близкая к сегодняшней. Например, если принимается в церковь человек, крещенный во имя Отца и Сына и Святого Духа, скажем, из баптистов, из протестантов, любых других, да, то над ним в момент присоединения к православной церкви совершается таинство миропомазания, скажем, да, или если ребенок был крещен страха ради смертного, да, в младенчестве просто мирянином, это крещение все равно, мы веруем, воедино крещение во славе грехов, значит, оно все равно состоялось, и дальше оно дополняется уже церковным таинством миропомазания. Вот, но сейчас вернемся к самому понятию церкви. Так вот, человек через таинство крещения присоединяется к вот этому организму. Поэтому церковь – это и есть вот этот богочеловеческий организм, в котором мы объединены не только единством веры, которая, конечно, будет являться условием, поэтому перед крещением совершается чин оглашения, в котором человек, который готовится к моему крещению, говорит: верую в единого Бога, и вот то самое, что мы сами разбираем, как раз он должен уже осознанно вполне как-то произнести. Но если младенцы крестят, то, значит, восприемники должны быть таковы, которые могут это произнести, желательно бы и наизусть. То есть это будет свидетельством того, что люди все-таки причастны церкви, да, и бывают на службах, и уже какие-то вещи просто для них, ну, запомнились. Вот. Какие еще могут тут быть образы? Ну, вот церковь, конечно, мы говорим, есть ветхозаветная церковь, есть новозаветный. Вот мы сейчас говорили о

0: новозаветной церкви, но есть понятие ветхозаветной церкви, да, то есть сообщество людей, народ Божий, собственно, да, это был еврейский народ. Вот. Там тоже были такие метафорические образы, которые вовсе не ушли и в Новом Завете остались признаны, приняты. Там образ брака прежде всего. То есть Бог выступает как жених, как муж, народ выступает как невеста, как женщина. Да? Вот. И этим образом пользуется и апостол Павел. Да, говорит о том, что о браке, что, значит, муж, да, возлюбит свою жену, как Христос возлюбил церковь, ну, то есть ту ее часть, которая не он сам, да, и которая все-таки и он сам одновременно, да, и возлюбил так, что предал себя на смерть, да, на крестную смерть, на мучение и так далее. А жена да последует за мужем, так же, как церковь последует за Христом. Вот. Тайна сия велика. Вот. То есть он говорит о том, что вообще брак является тоже вот таким образом соединения, да, божественного и человеческого, Христа и церкви. Вот. И в Ветхом Завете понимание было тоже примерно такое. Но там не было, может быть, этой органики. Там был Бог еще, так сказать, абсолютно недостижим, непостижим, неведом и так далее. Да? Вот. Для нас Бог уже открыт в гораздо большей мере через Бога воплощение. Он воплотился, стал человеком, и, вот как говорит апостол, да, в нем была явлена вся полнота божества телесно. Вот насколько мы можем себе представить полноту божественного бытия, будучи тварными существами, живущими в этом тварном мире, вот настолько во Христе раскрылась вся, так сказать, суть божества, да, прежде всего в милости, любви к человеку, да, явленной прежде всего вот крестной жертвой. Вот, так что вот церковь – это вот что-то примерно это. Еще, может быть, важный момент стоит подчеркнуть. Вот мы говорим «верую» слово, а дальше идет длинное перечисление, во что мы веруем. Так вот, смотрите, мы в церковь веруем. Если бы церковь была просто сообществом людей или просто храмом, да, зданием стоящим, тут не во что верить, оно вот, вот она данность. Тут все и так понятно, тут не во что верить. Значит, как раз речь идет о том, что церковь – это некая тайна, потому что в ней содержится и божество само. То есть есть божественная как бы составляющая у церкви. Да? Вот. А она всегда для нас недоведома, и мы в нее можем только верить. Опытно мы ее, ну, не можем руками пощупать, потрогать Бога. Да? Вот. Бога не видел никто никогда. Сын Божий явил, но не значит раскрыл всю тайну божества для нас во всей ее полноте. Насколько мы можем принять, да, но мы можем принять только какую-то часть, какой-то фрагмент того, что Бог нам сам открыл о себе.
1: Александр, вы сказали, что в церкви люди сочетаются с Богом, с божественной благодатью. А скажите, пожалуйста, как мы определяем, соединился человек с благодатью или нет? Кого мы считаем членами церкви? Все православные верующие – члены церкви. А, допустим, вне православной церкви есть католическая церковь, есть разные христианские деноминации. Mm-hmm. Мы признаем вот это их состояние единения с Богом в церкви или нет?
0: Да, это вопрос, в общем, довольно сложный, и он до сих пор остается до некоторой степени дискуссионным. Да? Вопрос, так называемый, о границах церкви. Ну, и здесь можно две точки зрения, так, упрощая несколько, обозначить крайние, так сказать, полярные. Значит, одна точка зрения будет заключаться, что поскольку церковь одна, едина, и если какое-то сообщество людей, да, или отдельный человек отпадают от церкви, ну, по каким-то причинам, например, по вероучительным, они себе представляют Бога не так, как представляет церковь. Не представляют Бога Троицей, да, просто единицей. Или представляют, что Христос – это не Бог-человек, а просто какой-то пророк там, или не знаю что. Да. То есть в самом главном, в самой сути исповедания они представляют себе что-то не так, как представляет себе церковь. Да? Вот то, что в символе веры изложено, это, конечно, не вся полнота, но это обозначение каких-то принципиально важных вещей. Значит, если, например, по причине того, что человек себе иначе представляет просто Бога, он себя ставит как бы вне церкви. Да? Ну, вот это мы называем ересью. Да? Ересь – это в переводе, значит, выбор. Выбор. То есть мы из всей полноты нашего богообщения, познания о Боге выбираем что-то одно и делаем это абсолютным. Да? Скажем, Бог един, да, един. Ну вот и все, Бог единица. Про Троицу ничего слышать не хочу. Ну, например, да. Вот. Такой человек отпадает от церковного единства. Значит, ну, не сразу происходит это отсечение. Там, ну вот мы знаем, что эпоха Вселенских соборов, она, в общем, знаменовала собой такие некоторые отсечения, да, от церкви, каких-то ее частей, которые не исповедовали ту веру, которую исповедовали апостолы, скажем, да, и передавали из поколения в поколение. Поэтому церковь называется апостольской. Ну, может быть, не совсем только поэтому, но, по крайней мере, одно из свойств апостольство. Так вот, собирались Вселенские соборы, там все это обсуждалось, церковь выносила какое-то соборное решение. Да? Ну, первый Вселенский собор, там ересь Ария была, да, который утверждал, что Бог, то есть, что Христос, Иисус Христос, не является Богом, а является творением. Да? Но это не соответствовало представлению церкви, такому соборному разуму. Да? Вот, изволися Духу Святому и нам. Да, то есть Дух Святой на этих соборах, так сказать, подразумевается, что действовал и внушал, диктовал собравшимся правое какое-то понимание. Да? Ну, вот Ария, потом там несториане, монофизиты и так далее. Да? Мы знаем, что эти куски отпадали от церкви, если арианство практически не сохранилось, то, скажем, и монофизитство, и несторианство сохранились исторически. Мы знаем, что сегодня есть такие церкви, мы тоже говорим, да. Но вот можно сказать так, что если действительно церковь – это вот виноградная лоза, Христос, а есть ветви, значит, если какая-то ветвь отделила себя от этого цельного растения, да, ну, отрезали, вот она упала, листья начнут вянуть, сама она засохнет, и, в общем, все погибло. То есть границы церкви обозначаются фактом разделения вероучения церкви и, ну, единством вот этой жизни. Да? Если кто-то отделился, значит, все. Все. Вот этот ток благодатной жизни, который как бы пронизывает все тело церкви, для них уже утрачен полностью.
1: Вот католики отделились?
0: Да, католики отделились в 1054 году, протестанты уже от католиков отделялись, там вообще говорить не о чем, да. Значит, все, это тьма кромешная. Значит, только православная церковь, исповедующая, которая стоит на исповедании семи вселенских соборах, вот она сосредоточила в себе всю полноту божественного бытия церковного, все остальное просто сборище каких-то людей, может быть, благонамеренных, которые читают там Евангелие, что-то себе там воображают, но таинство их ноль, ничего не значит, и так далее. Это, я не говорю, что так есть, я говорю, что это одна из полярная такая точка зрения. Другая точка зрения, ну, по-моему, она была высказана митрополитом Платоном Лемешевским, такой очень крупный архиерей, московский митрополит, в общем, конец 18-го, начало 19 века, очень много сделавший, ну, тоже Филарет Дроздов был его учеником, ну, и масса, целая плеяда архиереев замечательных, так сказать, вот, было его учениками, его воспитанниками в духовном смысле, интеллектуальном. Вот, он в то время был такой взрыв широкого взгляда на мир, на христианство в частности, потому что Русь, которая была там до Петровской, она была достаточно жестко отграничена, да, отделяла, контрастировала себя по отношению к Европе, христианской Европе, да, бусурманы, все, французы, что турки, все одно, бусурманы. На рубеже 18-19 века произошли такие сильные изменения. Увидели, что там тоже живут христиане, что многое из того, что они говорят, пишут, делают, и святость – это, кажется, довольно очевидный какой-то факт, и многое, несомненно, мы можем разделить с ними, да. Вот, поэтому, значит, стал такой более широкий взгляд. И вот как раз Платон Лемешевский, он такую, значит, фразу ему приписывают, много кому ее приписывают, кажется, вот он был первый, кто ее сказал, что перегородки между отдельными христианскими деноминациями не доходят до небес. То есть Бог смотрит на нас сверху и видит нас как единых христиан. Если мы христиане, если мы исповедуем Христа, пускай с какими-то разными немножко отклонениями, кто-то понимает так, кто-то понимает так, но люди живут по заповеди Христа, они стараются в себе воплотить идеал христианский, вот, идут за Христом, берут на себя крест Христов и так далее. То есть жизнью своей они утверждают себя как христиане. А то, что они где-то разнятся в формулировках, это все, так сказать, земные какие-то вещи, мудрование людей, которые... Все, кто там может точно сказать что-то о Боге, да? Но каждый считает, что он прав абсолютно, а другие все неправы абсолютно. На самом деле, как бы вторично, да? Это вот вторая точка зрения такая, ну, можно сказать, экуменическая, да, которая говорит о том, что, ну, вообще разницы большой нет. Был бы человек хороший. Ну вот. Опять-таки, мы это скажем, что это некоторая крайняя точка зрения, которая, конечно, церковью вполне не разделяется. Но, как всегда, истина где-то посередине. Вот есть очень хорошая, была написана митрополитом Сергием Старогородским, который был патриархом совсем короткое время, только под конец там разрешили ему стать. Он был все-таки замечательным богословом. Вот, человеком очень такого острого ума, точного. Вот, и он как раз вот исследовал тоже этот вопрос. Что он заметил? Что действительно все, как теперь говорят, не так однозначно. Если мы взглянем на опыт ранней церкви, что вообще, когда мы ставим какой-то вопрос, церковь – это всегда предание, да, это всегда некая традиция. И мы любое свое утверждение должны подтвердить тем, что в нашей традиции, в нашем предании, с большой буквы имеется в виду, традиции много разных, да, вот, служить там на Пасху в красном или в белом, вот разные традиции. Речь не об этих традициях, а вот с большой буквы. Так вот, в предании ранней церкви мы видим, что все не так просто. Например, какое-то сообщество, разделений было много, я перечислил там по Вселенским соборам какие-то, ну, самые такие уже всем известные, да, были всякие отклонения от истины самого разного толка, и по нравственным каким-то, например, мотивам, например, если человек отрекся от Христа в эпоху гонений, вот первые века, можно его обратно принять? Он покаялся, да, просится обратно. Некоторые считали, что нет, все, ты отрекся, вот он себя отсек этим отречением. Надо было погибнуть, надо было принять смерть. Вот. Но в конечном счете церковь решила иначе, что да, человек может покаяться, и что отречение от Христа, конечно, тяжелейший грех, но тем не менее нет такого греха, который Бог не может простить. Да, если человек, ему давали длительную эпитимию там, и так далее. Его принимали, хорошо, но если один человек, эта проблема решается покаянием. А, допустим, отделилось целое сообщество, вот на эту тему отделилось целое сообщество таких григористов, которые сказали, что нет, если вы принимаете в церковь вот этих, которые отреклись от Христа, мы в такой церкви быть не можем. Значит, кто отрекся, значит, они отделились. Там были и епископы, и священники, и они, соответственно, рукополагали дальше. И это сообщество тоже разрослось, в конце концов, во что-то, да, достаточно значительно. Да и с самого начала могло отделиться вот таким образом большое количество людей. И вот он, и как дальше исторически церковь с этим поступала? Потом проходит, допустим, не знаю, там несколько поколений уже, и как церковь присоединяет этих людей. Потом они пришли и говорят, а мы хотим вот все-таки соединиться с церковью. Но если мы считаем, что никакой благодатной жизни там не было, значит, все их крещения, которые они совершали, недействительны, тем более уже там рукоположение и все другие таинства, которые они совершали. Но давайте посмотрим, а как исторически эти части, отпавшие части церкви, принимаются опять в общение. А вот оказывается очень по-разному. И он анализирует прямо, это все исторические, так сказать, документы, соборы тоже собирались, да, какие-то поместные, скажем, которые решали эти вопросы. Вот. И оказывается, что способ принятия очень разный. Кого-то принимали всех священников, епископов в сущем сане, только через покаяние. Угу. Кого-то там, не знаю, там перекрещивали, да, то есть считали, что там все. Ничего не действовало. Но кого-то принимали через какие-то там еще там, через миропомазание, например, да, там крещение признавали, а миропомазывают. То есть, значит, в зависимости от того, сколь велико было расхождение точки зрения этой общины, да, от точки зрения церкви, в зависимости от этого. И, так сказать, степень отделенности, да, которая свидетельствуется более легким или более сложным чином воссоединения, да, она есть. То есть есть какая-то градация. То есть можно твердо сказать, что полноты бытия церковного, единения с Богом благодатного, да, достигает человек, только находясь в православной церкви. Так мы, по крайней мере, считаем. Да? Вот. А за пределами ее находится вот некоторая область, то есть там нету вот такой резкой как бы границы. Вот эта церковь, как вот я вначале сказал, да, крайнюю позицию, все, что от нее отделилось когда-либо, да, тьма кромешная, искрежет зубов, и никакой благодати, ничего. Да. Вот, значит, на самом деле, вот, поанализируя вот, так сказать, вот эти разделения, которые в церкви были исторически, их было очень много, и он анализирует там в этой статье очень много всего, и вот как соборы решали, каким чином принимать, кого принимать в сущем сане и так далее. Таким образом, если мы принимаем, допустим, священника или епископа в сущем сане, это значит, что его рукоположение, хиротония, осуществлялись благодатью действия Святого Духа. Значит, Святой Дух действовал в этом. Да, может быть, не во всей полноте, но в значительной полноте. Вот. И если мы рассмотрим, например, сегодняшнюю ситуацию, католическая церковь, православная церковь, в русской церкви, во всяком случае, так, у греков, подозреваю, что это может быть несколько иначе. Во-первых, крещение мы полностью принимаем и не миропомазываем католиков, если они через покаяние. То есть они должны исповедовать свою веру без филиоквы, отказаться от каких-то других особенностей западного вероисповедания, которые появились уже гораздо позже, да, вот в течение уже разделенного периода существования Восточно-Западной Церкви, вот, исповедовать полностью все вот эти расхождения, как это исповедуют православные, все и достаточно. И он принимается, священник принимается в сущем сане. То есть мы признаем рукоположение католической церкви. Епископ принимается в сущем сане. Вот. Это значит, что значит, там действует благодать. Теперь, если речь идет о протестантах, то уже мы принимаем через миропомазание. Крещение мы признаем, а вот миропомазание считаем, что потому что там таинств нет.
1: Рукоположение тоже не признается.
0: А там и нет рукоположения. Там нет рукоположения. Там есть просто пресвитеры, ну, так сказать, старшие в общине, которых избрали, и все. И там никаких нету таинств рукоположения.
1: Вот поясните, пожалуйста, например, был православный священник, который ушел не в ту дверь, да, что называется, там куда-то ушел, ну, скажем, в ту же католическую церковь. Да. А там его рукоположили в епископы. И этот вот теперь уже епископ подумал-подумал, нет, хочу обратно в православие. Его в каком сане примут?
0: Это сложный вопрос, я не знаю, это будет исследоваться, и, наверное, будет какое-то решение собора епископов. Вот, не могу точно сказать, не могу точно сказать. Конечно, вот эти такого рода переходы туда, а потом обратно, но это усложненная такая загогуля, зигзаг такой сложной судьбы.
1: Да, вот, вот. Второй, отец Александр, вопрос.
0: Хочу туда, хочу сюда. Да, да, конечно, скорее всего, вряд ли он будет принят в качестве епископа. Уйдя отсюда священником, там рукоположив епископа, вернулся сюда, и его приняли как епископа, сомневаюсь, что это возможно. И в вот... практической точке зрения, а с точки зрения, ну, такой более принципиальной, если мы вообще говоря, говорим, что там благодать существует, может быть, не во всей полноте, как у нас, но тем не менее, в значительной полноте, все-таки мы не утверждаем, что Евхаристии там нет, что апостольского преемства там нет, оно есть, тоже одна важная черта церкви, да. Вот, поэтому, да, мы должны прямо признать, что католическая церковь – это наиболее близкая к нам по своему и исповеданию, практике жизни и так далее. Хотя многое может, особенно в практике, казаться странным и даже что-то и неприемлемым, да, для такого восточно-христианского сознания.
1: Есть, как вы сказали, есть общины, в которых православная церковь не признает ничего, включая крещение. То есть община считает себя христианской, но мы не признаем их крещение.
0: Но они такое не считают тоже... себя, как правило, христианской. Ну, если мы будем говорить конкретнее, то, например, яговисты.
1: Да, признанные экстремистской организацией.
0: Да, добавим такие слова для СМИ. Вот. Скажем, вот это сообщество, оно не исповедует троичность божества. Оно исповедует Христа просто, по-моему, архангелом Гавриилом. Христос – это архангел Гавриил. Вот они утверждают. То есть они в самых основах своей веры, они совершенно не христиане. Все-таки, вот так, опять-таки, очень упрощая, какие деноминации мы можем признать христианскими, более далекими, менее далекими от нас? Те, которые исповедуют троичность божества, Бога, человечества, Иисуса Христа и спасительность Его крестной жертвы для нас. Вот, пожалуй, три основных вещи, которые, если ответ на них будет примерно такой же, как у нас, что да, Бог есть Троица, Бог Отец, Сын, Дух Святой, вот, что Христос есть воплощенное лицо, второе лицо Пресвятой Троицы, Бог и человек, да, в котором там не слитно, не раздельно и так далее, да, присутствует. Вот. И третье, что Его жертва на кресте, она реальна, реально, Он страдал и так далее, вот, и Его страдание, оно спасительно для нас. Вот, собственно, вот эти три вещи позволяют говорить о том, что мы имеем дело с христианским сознанием. Дальше уже идут тонкости и детали, которые, да, мы не должны пренебрегать, но, во всяком случае, вот, повторяю, исповедание основных вот этих вещей, оно уже позволяет нам говорить о том, что христиане. Если этого нет, то тогда мы совсем не можем это признать даже христианством.
1: Много чего еще, конечно, нужно обсудить относительно церкви, но все-таки еще одно уточнение по вот этой теме. Представим человека, который был в церкви, из нее вышел и, скажем, присоединился к какому-то нехристианскому религиозному сообществу, ну, неважно, там, к мусульманам, ушел в ислам. Потом вернулся, и нужно ли совершать над ним крещение или миропомазание? Просто вначале нашего разговора вы сказали, что...
0: Нет, совершать миропомазание, поскольку все это уже было. Мы веруем в единое крещение. Дальше человек проявил глубокое заблуждение, ушел из церкви, мусульманство, иудаизм, неважно куда, да, куда-то там, да, в буддизм. Вот. Потом он хочет вернуться, для этого таинство покаяния есть. Вот и все.
1: Понятно.
0: Да, это просто заблуждение. Другое дело, что покаяние может повлечь за собой, например, какую-то эпитимию, то есть временное отлучение такое от участие в таинствах, да, вот, он будет стоять там вместе с соглашенными, ну, сейчас это вся практика редко где, так сказать, применяется, про проглашенных я имею в виду, вот, но, да, такой человек должен пройти какой-то путь испытания, это не так, что просто он пришел и сказал, ну, вот я там немножко пошалил, ну, все, ну, ладно, делов-то, давай к нам. Нет, конечно, не так. То есть должно пройти время, человек должен приходить на богослужение, влиться в жизнь общины какой-то конкретной, церковной, показать своей жизнью и своими поступками, поведением и так далее, действительно, христианство. Понятно, что там какой-то священник, который им будет заниматься, должен серьезно с ним говорить и долго, и понять вообще, какова была причина ухода туда, что его привлекло, а что его повлекло обратно, что это захождение туда-сюда, это не шутка. Но все равно другого пути, кроме как через покаяние, конечно, такого человека нет.
1: Если человек был анафематствован церковью, все равно крещение повторное не совершается. А потом вернулся, раскаялся, и церковь его приняла. Отец Александр, воедину Святую Соборную и Апостольскую Церковь, говорится в символе веры, что такое святость Церкви, мне кажется, об этом вы сейчас рассказали, это ее как бы единение с Богом.
0: А вот что святость, касается... она от Бога туда проникает, да, это не наше свойство, это то, что мы усваиваем, приходя в Церковь и живя в ней.
1: Вот что такое соборность, что здесь имеется в виду, метод управления через соборы? Или речь о вселенских, может быть, соборах и об их признании. О чем здесь речь?
0: Да. Но слово «соборность», оно исключительно русское, славянское, русское. Вот, значит, на этом месте в греческом тексте и в латинском тексте стоит слово «католическое» или «кафолическое», да, поскольку там в греческом есть такая буква «С», как в английском языке, да, TH, вот, то, а в русском такого звука, значит, нету, то она либо огласовывается как католическая, либо как кафолическая. Ну, чаще в церкви употребляют кафолическая церковь. Так вот, что же такое вот кафоличность церкви, да, или католичность, кафоличность? Это такая всеобщность, всеобщность. Значит, ну, какой опыт вот ранней церкви? Есть много христиан, и, значит, много общин. Вот апостолы ходили в Эфес, там, в Колоссе, в Коринф, в Рим, и в Иерусалим и так далее. Да, вот и всюду создавались какие-то церковные общины. Так вот, они все понимали, что, с одной стороны, вся полнота как бы церкви, она воплощается в таинстве Евхаристии, потому что Христос здесь в теле и крови. Все, вот церковь здесь и собралась, да? Ну, вот такое евхаристическая экклезиология это получило название, да? Иногда считают, что это ограниченный немножко взгляд, но мне кажется, что он отражает, конечно, самую глубокую сущность церкви. Поэтому вот община уже и все. Но помимо этого, они все, конечно, понимали, что они, все эти общины, они все как бы единые. Не то, что каждый являет собой, с одной стороны, являет собой всю полноту бытия церкви, с другой стороны, без всех остальных она как бы и не является полнотой. То есть полнота достигается в единстве этих общин. Это первая такая интуиция. Теперь дальше. Мы ведь говорим о том, что есть святые, например, да, то есть люди, уже ушедшие из этого мира, но они являются частью церкви. Конечно, да. Более того, апостол говорит, что избрание, да, божественное, оно осуществилось еще до сотворения мира. То есть, когда еще вообще никаких людей не было, а уже в божественном промысле все люди, которые, так сказать, запланированы в этом смысле быть членами церкви, они уже Богу известны, да. Значит, все христиане, которые были когда-либо в церкви, от нее не отделились, да, все христиане, которые еще будут только в церкви, А мы тоже говорим о том, что силы небесные, да, ангельские чины, там, все эти там многочисленные, да, они же тоже составляют полноту церкви. Значит, вот кафоличность обнимает вот такую всеобъемлюсть. Не только, так сказать, то, что она размазана по лицу земли, и всюду вот мы их там соединяем, вот это и будет вся кафоличность. Нет, это и в пространстве, и во времени. Вот. Так что это вот такое сложное, так сказать, понятие, да, и одновременно это то, о чем вы сказали, и соборное управление.
1: В единую святую соборную и апостольскую церковь. Еще хотелось у вас узнать, что значит апостольская церковь, причем тут апостолы.
0: Да. Значит, речь идет о том, что наше понимание церкви, наше переживание Христа, оно совершенно идентично тому, как это понимали и чувствовали апостолы. Вот. То есть не происходит какой-то трансформации, что апостолы вот так вот понимали нашу веру, роль и место Христа в нашей церкви, а мы сегодня понимаем ее каким-то иным образом. Да? Ну, что там развилось, преобразовалось. Да, в словах, конечно, какое-то развитие есть. Слово «троица» мы не найдем ни в Евангелии, ни вообще в Новом Завете, нигде. Слово появилось, но значит ли обозначение новым термином перемену понимания, перемену того, как мы чувствуем, что находимся в единстве с Божеством. Да? Вот. Поэтому апостольство – это прежде всего единство видения того, что есть в церкви. Второе, значит, важное дело – каким образом это видение от апостолов, которые 2000 лет назад жили, передалось нам? Вот здесь очень важный вопрос преемства. Значит, когда приходит следующее поколение, значит, оно берет как предание церкви то, что знало предыдущее, то, как оно жило. То есть эта передача даже не обязательно письменная, хотя письменная фиксация, конечно, тоже имеет место. Вот. И, скажем, Священное Писание, которое является таким главным стержнем всего нашего предания, и предание ну, вокруг Священного Писания, да, все выстроено. Вот, тем не менее, значит, вот каждое поколение передает свой опыт жизни в церкви, жизни со Христом, в единстве с Ним, да, в таинствах, прежде всего, в таинстве Евхаристии, наверное, нам можно сказать, да, прежде всего. Вот этот опыт передается от поколения в к поколению. Вот. И прежде всего здесь ответственность лежит на руководителях церковных общин, то есть на епископах. Поэтому вот когда рукополагают епископы, это не так часто можно видеть прихожанам, потому что на епископов, на самом деле, не так много, вот, то мы увидим, что они, скажем, читают не тот символ веры, который мы читаем вот постоянно.
1: Да? Да, а какой?
0: Да, они читают гораздо более развернутый. Символов веры вообще было много в истории церкви. Я не помню сейчас, к кому он, так сказать, там приписывается, какому-то автору. Вот. Но мы говорим о Никео-Цареградском символе веры, а были и другие там символы веры. Да. Вот. Он по смыслу, разумеется, никаким образом не противоречит Никео-Цареградскому, но он гораздо более подробно излагает все догматы веры. Вот, да. И там садится собор епископов, которые рукополагают этого, минимум трое епископов рукополагают, нового епископа из священников, да, из архимандритов, теперешней практики нашей. Вот, и вот происходит такой, ну, как бы допрос разыгрывается. Он должен вот таким гораздо более полным образом отвечать на все эти вопросы. Ну, понятно, это все, так сказать, в чин включено, вопрос, он зачитывает ответ и так далее. Но, тем не менее, сколько-то формально, но, вообще говоря, если он не исповедует все, вот, всю полноту нашей веры, в том объеме, в каком предусмотрено при рукоположении, то тогда его, конечно, и не могут рукоположить. Вот. Таким образом, вот ответственность за передачу из поколения в поколение вот апостольского учения, апостольского поведения, апостольского понимания, да, чувствования и так далее, оно передается вот так вот опытным путем от одного поколения к следующему поколению. Вот, и следят за этим епископы, которые и по самому слову епископ, значит, надзирающий, наблюдающий, да. Вот епископ должен смотреть, чтобы его священники, например, прежде всего, опять-таки, руководители уже более мелких общин, ну, а потом за священниками, за просто мирянами уже некоторым образом следят епископы, если, то есть священники, если они видят, что человек начинает исповедовать что-то такое довольно странное, да, или просто не согласное с учением, ну, они должны, естественно, как-то на это реагировать. Ну, вот в практике в моей есть такой случай, когда вот женщина очень увлеклась иудаизмом, часто ездила в Израиль, там большое впечатление производили вот иудеи, которые там молятся так истово, и вот все там праздники еврейские и прочее. Вот, и, ну, в конце концов, увлекаться этим можно, и есть даже такое иудео-христианство, да, и сейчас такое явление есть, да, когда люди являются христианами, признавая Христа Бога человеком и так далее, все, о чем мы говорили, да, являются христианами, но которые по своему происхождению еврейскому все-таки считают, что они должны какие-то ветхозаветные правила еще дополнительно соблюдать. Ну, вот церковь на это смотрит, что, ну, может быть, пускай, если человек хочется так, пускай так. Но вот, скажем, кто-то уже начинает говорить о том, что Христос – это все-таки для меня не Бога-человек. Это там пророк или что-то такое, тогда все, это сразу выдвигает этого человека из церкви в какое-то иное сообщество, да. Тогда уж определись.
1: У нас остается меньше 2 минут. Последний вопрос задам. Вот часто говорят, что везде, где присутствует Господь, там присутствует и церковь. Можно такое слышать. Вы согласны с этим утверждением? Обычно оно опирается на слова из Евангелия, где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них.
0: Ну, вот, кстати, желательно, чтобы было двое или трое, а не просто один Христос. Но один Христос – это есть, так сказать, первая молекула церкви, да, если хотите. Вот церковь вошла в этот мир Боговоплощением, потому что в нем божественное и человеческое соединилось. Церковь – это и есть соединение божественного и человеческого. Но если бы она просто ограничивалась самим Христом, тогда непонятно, какое это все имеет отношение ко всем нам. Ну, какое-то явление совершилось чудесное. Бог воплотился, стал человеком и дальше. И так это он сделал для нас и нашего ради спасения, нас ради человека и нашего ради спасения, сшедшего с небес, воплотившегося от Духа Святого Мире Девы и вочеловечшегося. Значит, вот где уже двое или трое, да, и Христос, и таинство Евхаристии, собственно, а как Христос? Не совсем уж так умозрительно. А таинство Евхаристии – это и есть таинство, в котором тело и кровь Христова свидетельствуют его присутствие здесь, в этот час, в этой точке, в это время в общине.
1: Спасибо большое. Протоиерей Александр Степанов был с нами первый час вечернего канала.

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 15 часов.
1: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
5: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Крест Христов. Слово на день воздвижения честного и животворящего креста Господня. Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим. Христианский православный мир совершает ныне торжественное поклонение животворящему кресту Господню. Во время всеночного богослужения вы созерцали с душевным умилением пятикратное воздвижение Его с пением часто повторяемой покаянной молитвы «Господи помилуй», по мере неспускания креста настоятелем к земле и потом постепенного его возвышения до прямого положения священнодействующего. На 4 стороны совершается это воздвижение в знак того, что Господь крестом Своим искупил весь четверочинный мир — восток, запад, север и юг, и потом еще на восток, в знак искупления человека пятичувственного, непрестанно согрешающего своими 5 чувствами. Что было началом этого торжественного обряда? Началом его было обретение царицей Еленой, матерью царя Константина, первоначального креста Господня, от которого по обретении совершилось чудо воскрешения мертвеца, и который хотел видеть весь народ, собравшийся во множестве из Иерусалима и окрестных мест, чтобы воздать ему благоговейное поклонение. Тогда народ, видя его на возвышенном месте в руках патриарха Макария, воздвигавшего его на 4 стороны, поклонялся и многократно в умилении и ужасе восклицал: «Господи, помилуй!» Вот начало праздника воздвижения креста. При этом воспоминается и чудесное явление креста на небе, одно царю Константину и воинству его с надписанием кругом его «Сим победиши», и другое при императоре Констанции и святом епископе Кирилле Иерусалимском в лучезарном сиянии, виденное всеми жителями Иерусалима. Еще церковь воспоминает торжественное освобождение в VII веке креста из плена персидского и торжественное несение его в Иерусалим императором Ираклием босыми ногами в смиренном одеянии без багряницы и венца царского. Такова всемирная слава креста после его трехвекового пребывания в глубине земли и под капищем языческим. Таким образом, само небо засвидетельствовало о славе распятого на кресте, о святости и величии церкви его, бывшей 3 века под крестом гонений, и о святом нашем долге, почитании креста и поклонении ему в духе и истине. Как и святой царь, пророк повелевает поклоняться ему: «Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть». Не напрасно мы почитаем крест Господень, изображаем его на себе и поклоняемся ему, ибо он есть божественная сила, сохраняющая и спасающая нас при жизни и по смерти. Церковь непрестанно проповедует о силе и животворности его, проявлявшихся и в прежние века, и ныне совершающихся над верующими. Он исцелял всякие болезни, воскрешал мертвых, прогонял от людей полки демонов, погашал страсти в сердцах людей, доставлял чудесные победы на войнах с неверными. Крест есть божественная слава Христа, искупившего в нем мир, падший в глубину погибели, разрушившего проклятие человечества и исходатайствовавшего ему благословение Отца Небесного, победившего смерть нашу и даровавшего всем воскресение из мертвых. Кто поведает все чудеса и силы креста, бывшие и в древних, и в новейших родах, и все благотворные действия его в мире? Знамением и силой креста совершаются все таинства церковные. Освящается вода, и все стихии, и все верующие, с верой принимающие его или знаменуясь им сами. Крест носим на персях, и через него сохраняемся от многих искушений и коварств вражьих. Крестом знаменует нас Святая Церковь и по смерти, когда совершает над нами надгробные песнопения. Крест ставится и на могилах умерших в союзе с Церковью, и не ставится только на могилах явных отступников и самоубийц, сознательные по своей воле наложивших на себя руку. И это потому, что в кресте, с верой употребляемым и изображаемым, действует божественная, спасительная сила Христа распятого, являющая непрестанно Его божественную власть над всем миром, над всей природой, над всеми полчищами вражьями, показывающая, что Христос Бог искупил крестом Своим весь мир от греха, проклятия и смерти, что Он имеет власть живота и смерти, что Он есть воскресение и живот, и Бог всех. В нынешнее неверное время, время брожения умов и развращения сердец и нравов, многими крест пренебрегается, как и сам пострадавший и умерший на нем вольной жертвой за нас Господь. И как в древнее время он был иудеем соблазном и эллином безумием, так и ныне, объюродившим мудрецам века сего. Он служит им соблазном и безумием. Таков воистину юрод, слывущий недоброй всемирной славой, лев, рыкающий на Церковь Божию со всеми своими последователями. Он восстал и против Бога, против Его премудрого, всеблагого, спасительного промысла, против Евангелия вечного, против здравого смысла, против убеждений всего верующего человечества, против истории, против всех фактов, преданных нам самыми верными свидетелями, большей частью очевидцами. Вольных слепцов, ослепивших себя самих безмерной гордостью, убеждать бесполезно. Они покаяться не могут, ибо видеть истины не хотят. Они и погибнут в своей гордыне и упорстве, как Корей, Дафан и Аверон при Моисее. Но для человека верующего крест есть всегдашнее спасение, защищение, избавление, победа и мир. Ежедневно согрешая, волей и неволей, подвергаясь различным острым искушениям от невидимых и видимых врагов и собственных страстей, где, в ком и в чем мы найдем помощь и спасение? Только во Христе и в кресте, только в жертве безмерно великой и всеискупительной, принесенной за нас на кресте. Только крестом мы спасаемся ежедневно от уязвлений демонов и от всякой бури страстей, когда с верой и истинным покаянием прибегаем к Христу. Крест — наша жизнь, наше спасение, наша сила, наша слава, наша победа, наше непрестанное обновление, наше примирение с правосудием Божиим, праведно разящим всех бессмысленно дерзновенных и упорных грешников. Крест — хранитель всея Вселенная. Крест — красота Церкви. Крест — царей держава. Крест — верных утверждения. Крест — ангелов слава и демонов язва. Без креста нет никому спасения. Будем же усердно чтить крест Христов и с любовью поклоняться распятому на нем начальнику жизни нашей, памятуя вечный завет его нам с креста: любите друг друга. Аминь.
6: Крест Христов. Слово на день воздвижения честного и животворящего креста Господня, святого праведного Иоанна Кронштадтского. Читал Георгий Корольчук.
7: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Книжное обозрение», у микрофона Марина Лобанова. Сегодня про очередную книгу расскажет преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Приходите учиться в этот институт. В Санкт-Петербурге можно приходить очно, рядом с станцией метро Площадь Восстания Маяковская. В просветительском центре при Федоровском соборе находится институт. Сайт института ebif.ru. Можно зайти на сайт и узнать про направление обучения, например, двухгодичные курсы богословия. Занятия в вечернее время 2 раза в неделю. А можно учиться дистанционно. Тоже можно зайти на сайт и написать свой вопрос, как учиться дистанционно. Занятия начнутся в сентябре. Я напомню, что у нас есть цикл лекций, точнее передач по мотивам цикла лекций в Институте богословия, философии и экклезиологии. Это можно сейчас слушать в записях радио «Град Петров». Ну и еще раз скажу, приходите учиться лично. В том числе, чтобы самим больше читать книг по богословию, разбираться в этих книгах, уметь выбирать хорошие книги, отличать хорошие от не очень, авторитетные от сомнительных, причем делать это уверенно, потому что если мы прочитали плохую книгу, она на нас повлияла, зачем нам это надо? Надо обезопасить себя от этого. А не узнать хорошую книгу и не узнать хорошего встреченного, например, богослова, это большая беда. Представьте, как потом можно жалеть. А сегодня у нас книга называется «Введение в ранний иудаизм». Автор Джеймс Вандеркам. Эта книга издана тоже издательством, которое много книг издало для нашей программы. Это издательство Библейско-богословского института. Эту книгу перевел замечательный библеист Глеб Ястребов. Уже вот несколько гарантий качества у этой книги есть. То, что она в нашей программе, то, что она в Библейско-богословском институте, и то, что переводчик Глеб Ястребов. Расскажите нам про эту книгу, ваши впечатления. Все-таки ранний иудаизм кажется, ну, это где-то совсем далеко. Если вот, например, бы иудаизм времени раннего христианства, нам, может быть, это было бы больше интересно. А про ранний иудаизм здесь есть что-то интересного для широкого круга читателей?
1: Да, есть, тем более, что книга, посвященная раннему иудаизму, как раз охватывает период возникновения христианства и эпохи раннего христианства до 70-го года уже нашей эры, то есть до разрушения храма Иерусалима римлянами. То есть эпоха, описанная в этой книге, начинается с плена, от эпохи плена до конца первого века. Хронологические рамки примерно этой книги. То есть это как раз и есть ранний иудаизм.
0: То есть можно сказать, что эта книга описывает нам, что такое был иудаизм как религия для вот современников Христа,
1: да.
0: Верующих людей, а вот какие они верующие? Вот эта книга описывает эту религию.
1: Да, она описывает культ, праздники, священные тексты, культурный, исторический контекст, политический контекст. Все представлено в этой книге, что видно из названия «Введение». То есть это обзор. В общем, книга не такая толстая. Всех этих тем, которые необходимы для того, чтобы представить историю, генезис, развитие, тенденции. Достаточно подробно описаны религиозные группы внутри иудаизма, то есть в отличие, а может быть, это и похоже на раннее христианство.

0: святах, то есть в богослужении принимает участие. Так вот, мне кажется, так же произошло и в нашем восприятии того мира, в который пришел Христос. Мы думаем по степени нашей информированности. Вот были люди, которые читали Священное Писание, которые и мы читаем так же, как они. И вот к этим людям пришел Христос и стал им что-то продолжать говорить. Что если представить, что это люди, у которых религиозность была в основном практического характера? Это то же самое их участие в некоторых действиях религиозных. И это было основное для них. Больше занимало вообще усилий и всего. Когда нам говорят, что вот, если сейчас придет Христос, так а мы что ли люди книги? Мы люди книги вообще в наименьшей степени. Мы люди обряда. То есть что религиозность формирует? Так нам говорят, что вот, например, у иудеев религиозность формировал текст. А что, если у них также религиозность их формировала политическая ситуация, если так посмотреть? Потому что как наше православие сформировано, на сколько процентов книгой какой-то, еще вопрос какой, а на сколько процентов политической ситуации в нашей стране? Вот вклад в формирование той религии, которую мы имеем.
1: Ну, может быть, не только политической ситуации, но скорее такой вот более глобального ощущения какого-то движения истории, да, это всегда влияет.
0: Здесь это прослеживается.
1: Да, богословие второго храма – это, конечно, тема магистральная, это тема освобождения, тема обретения самостоятельности народом Божьим, потому что все кто-то мешал, то есть сначала вообще плен и оккупация. Потом как-то жизнь стала налаживаться, но новые влиятельные силы стали стремиться, и даже стремление это осуществилось, подчинить себе Палестину. То есть сначала это были преемники Александра Македонского на востоке, Птолемеи, Селевкиды, потом римляне. И вот эта идея того, что нужно освободиться, и когда это безобразие закончится, когда вмешается Бог, когда Он освободит нас от греков, от римлян, от этих язычников, которые, в общем, здесь орудуют у нас на земле, данной Богом, как им заблагорассудится. И вообще, почему это происходит? Что задумал Бог? Почему Он проводит свой народ через такие испытания? Это тоже, конечно, стало предметом богословия, предметом обсуждения. Целый жанр появился вот такой апокалиптический, который отвечал на вопросы, вот в том числе и текущей и такой вот исторической ситуации. Там книга пророка Даниила, например. Это тоже, конечно, все обсуждается, как эти, в общем, возникли идеи, как они развивались, что стоит за этими богословскими образами. Они такие достаточно впечатляющие и пугающие. Так что да, контекст важен. В общем, он здесь представлен очень хорошо, подробно. Книга в этом отношении вполне может сойти за хорошую, очень высокого уровня учебную литературу. То есть ничего лишнего, но вместе с тем нету вот этой такой исключительной, может быть, и сложной научной детализации. Вы заговорили о текстах, тексты, книги, а есть жизнь. Но мы ничего же не знаем о том, как люди жили. То есть все, что у нас есть, это тексты. Есть еще немножко археологии, но тоже здесь и вопрос датировки, и оценки каких-то археологических находок. Только тексты, только сравнение текстов. Причем основные тексты – это сама Библия. Сам вот христианский Ветхий Завет или еврейская Библия, Священное Писание. Ну и, конечно, те свидетельства как бы внешние. То есть, что там про Палестину писали другие авторы, историки. Ну, в действительности писали мало, потому что мало кого извне эта ситуация интересовала. А если интересовало, то, может, многое не дошло, не сохранилось. Но есть, конечно, выдающиеся здесь свидетельства. Там Иосиф Флавий один чего стоит, но он, впрочем, и один. Или Филон Александрийский. Это все, конечно, тоже специально рассматривается, эти сопоставляются там исторические факты. Это, в общем, все на очень высоком уровне, современном уровне. То есть понятно, что такие введения, их много. На протяжении там еще с 19 века и в 20 веке их писали. Но меняются какие-то исследовательские оптики, методология, входит в оборот иногда даже появляющиеся какие-то новые тексты свидетельства. Такое тоже бывает. И 20 век в этом отношении был прорывным. Найден целый как бы недостающий пазл в виде вот кумранского движения, кумранской библиотеки. Невероятное открытие. Это изменило вообще всю картину, ну или сильно изменило. Мы знаем больше, соответственно, если появился новый пазл, то есть вся другая картина изменилась, все другие тексты тоже теперь мы можем иначе интерпретировать в свете вот этих новообретенных текстов. В данной книге это все очень хорошо и компактно.

0: но надо сказать, представлено, рассказано, учтено.
1: Что поражает, что есть ученые, которые способны писать учебники, как у нас говорят, переписывать историю, которые постоянно занимаются переписыванием учебников в связи с новыми научными данными. То есть это должны быть такие ученые, которые мыслят настолько фундаментально, чтобы придерживаться какой-то магистральной линии общего научного консенсуса, но в то же время постоянно менять содержание даже учебной литературы.
0: Ну, во-первых, не постоянно, хотя сейчас вроде бы вот этот период сократился, то есть там раз в 20 лет, раз в 10 лет, раз в 5 лет, то есть когда появляются новые концепции, новые подходы, которые нужно учитывать, эти хронологические отрезки сокращаются, как я понимаю. Да, и надо за этим успевать. Ну, в общем, наши авторы, как правило, они такие, в общем, долгожители, живут долго, тоже эту хронологию себе представляют, эти все изменения, то есть когда-то они там еще студентами это читали. Здесь и христианская тематика присутствует, потому что вот в этой концепции, как я понимаю, Вандеркама, христианство – это тоже одно из направлений в раннем иудаизме, которое потом от вот этого сообщества этих направлений отсоединилось и резко противопоставило себя всем другим направлениям. Ну и потом, в общем, вообще разошлись пути иудаизма и христианства. Ну, они достаточно быстро разошлись, хотя вот там апостол Павел, он проповедовал в синагогах, и, в общем, ничего в этом зазорного не видел, то есть не сам он из синагоги ушел, а его просто оттуда гнали. А он, наоборот, там хотел оставаться и дальше проповедовать.
1: Да, ну, в общем-то, в то время были такие варианты. Не только Христос ведь представлял группу вот таких вот людей пламенно-религиозных, и потом ученики Христа, но были и другие группы, которые тоже в синагогу не входили.
0: Да, здесь даже, надо сказать, по пламенности, религиозности христианство не на первом месте. Вот те же самые кумраниты или иссеи, это вот такая действительно куда более строгая дисциплина, аскетика. Все были как-то удивлены, даже слегка шокированы тем, как себя ведет Иисус Христос, что он общается с людьми, с которыми нельзя общаться по религиозным законам.
1: Вспомнился сюжет с фарисеями. Вы в какой-то передаче рассказывали про то, как современные библеисты переосмысляют подачу образа фарисеев в новозаветных текстах.
0: Здесь есть специальная глава, посвященная вот этому фарисейскому движению. В действительности это были такие вот ревнители из числа мирян. В каком-то смысле они были оппозиционные священнической верхушке в Иерусалиме, но вместе с тем влиятельные, поскольку были достаточно популярны среди простого народа. В евангельском контексте, наверное, объединены как вот такие просто разные группы врагов движения Иисуса и самого Иисуса. Это книжники, фарисеи, саддукеи. В общем, всех здесь в своих целях повествование евангельское под одну гребенку гребет. А в действительности это разные группы, которые и сами спорили друг с другом, может быть, даже более ожесточенно, чем все вместе они противостояли движению апостолов, движению, которому положил начало Иисус Христос. Объем всей проблематики из этой книги достаточно хорошо можно представить. Возможно, ситуация изменилась бы, и вообще история бы повернулась иначе, конечно, не будь вот этого политического контекста, не будь разрушения и депортации, разрушения Иерусалима, депортации евреев из Палестины и еще раньше разорение, ну, собственно, палестинского такого аутентичного христианства во время Иудейской войны. Но это то самое сослагательное наклонение, которое полезно, как вот то, на чем можно какие-то модели строить. Но вместе с тем история повернулась иначе. Мы знаем как.
1: А можно ли из этой книги понять, изучая вот так методично и немножко суховато по-учебнически, потому что, как вы говорите, это учебник, а можно ли понять, а почему этот ранний иудаизм не принял весь христианство, ну и большей частью? Почему он все-таки остался? А не было такого, скажем, исторического перелома религиозного, чтобы мы вспоминали, вот был когда-то иудаизм, а потом вот он преобразовался в христианство, а все-таки сохранился иудаизм как отдельная мощная религия современная.
0: Почему так получилось? На этот вопрос многие светлые умы библейского сообщества отвечали еще и раньше, наверное, не только в 20-м и 21-м веке. Вопрос фундаментальный. В общем, одна из версий, которая часто озвучивается, заключается в том, что Иисус не представлялся большинству тем мессией, который провозглашен и описан в, можно сказать, магистральном богословии мессианском, вот как раз раннего иудаизма. Не похож
1: А что это за тексты?
0: Ну, это, например, та же книга пророка Даниила, ряд других и апокрифических, и неапокрифических текстов. Ну, тоже здесь вопрос канона, потому что канон – такое явление достаточно позднее с тем количеством книг, вот как сейчас в еврейской Библии, в христианской Библии. Он же разный набор книг ветхозаветных. В христианской Библии больше книг, соответственно, в еврейской меньше. Маковейские книги тоже повлияли, они здесь специально обсуждаются. На формирование образа Мессии, прежде всего, как мессии политического. Вождь, победоносный полководец, который освободит народ от власти иноземцев, иноверцев, их победит. Ну, а дальше уже по-разному представлялись перспективы. То есть, может быть, и вообще все народы победит, или те сами согласятся принять закон Моисея, и настанет царство Бога на земле. Потому что победоносный полководец из рода Давида, из колена Иуды, будет такой фигурой, предваряющей уже прямое правление Бога во многих таких вот апокалиптических версиях.
1: То есть вот эта религиозная идея предсказанной победы является причиной того, что не приняли Христа, пришедшего Бога.
0: Да, неприятие Христа, потому что ничего у Христа, у Иисуса Христа не получилось. А что получилось, вызвало удивление.
1: Даже вопрос не в том, что не получилось. Это-то можно было задрапировать не первый раз. А он и не собирался.
0: Нет, из Евангелия так непонятно, что не собирался. А как же вот и наречется он Эммануилом? Что значит «с нами Бог»? Как же это? Это же такое, в общем, можно сказать, пророчество, которое само имя нарекает. То есть должны все признать его Эммануилом. Как же? Такая аккламация необходима для того, чтобы за ним пошли. А чтобы за тобой пошли, о тебе должны знать. А чтобы о тебе узнали, ты должен распространить свою деятельность на максимально широкий круг лиц. И это тоже очень странно, что Иисус, в общем, основная его деятельность, которая в Евангелии описана, это вокруг он, в общем, Галилейского моря проповедует. Притом не заходит в большие города, а только в такие как бы сельские поселения. То есть как можно набрать себе сторонников, что из крестьян, что ли из рыбаков, что рыбаки могут, что крестьяне могут, да они никуда не пойдут. Нужно, конечно, элиту здесь агитировать.
1: А он не агитировал?
0: Ну, один раз.
1: Да а и... почему?
0: Вопрос. Вопрос, который остается, ну, библисты, конечно, тоже ученые, теологи, богословы на него отвечают по-своему. И это обстоятельство стало таким камнем преткновения. Но о чем еще апостол Павел писал, что это соблазн. Соблазн можно понимать как обман. В глазах многих Иисус обманщик. Он, в общем, не оправдал надежд.
1: Да, вот это то, что Христос сам не проповедовал так, как, казалось бы, завещал апостолам, это вызывает удивление. Действительно, а почему же не войти в большой город, не сказать всем, все бы услышали, все бы поверили.
0: Да, да, главное, и еще вот этот военно-политический аспект, что, ну, что понятно, что если ты полководец, ты должен собрать отряд, потом армию.
1: По-любому проповедовать нужно большому количеству.
0: Потому что первая задача – это задача политическая, это, в общем, освобождение от внешнего управления, то есть там как в эпоху Маковеев, римлян и их ставленников, которые тоже, конечно, никакие незаконные правители, так как христианская тема основы – это воскресение Иисуса Христа. Это тоже всех удивило, потому что это действительно идея, которая отсутствует в иудаизме. Тоже вот как одно с другим связано, многие недоумевали.
1: То есть Христа не приняли большинство иудеев потому, что он не был похож на те тексты, которые в религии, в иудаизме были авторитетны.
0: Ну да, может быть, даже и не только тексты, но еще и распространенные представления того времени, которые образ мессии, такого вот мессианского царя рисовали, или мессианского священника, то есть там были разные версии, то есть что мессия будет царем, или мессия будет священником, или последовательно будут сначала священник, потом царь, или сначала царь, потом священник мессианский. Это очень не похоже.
1: Тогда что там было, что позволило принять Христа тем, кто его принял? И это были, прямо скажем, выдающиеся представители религиозного мира. Многие из них такие богословы, которые сегодня потрясают всех своей глубиной, такие как апостол Павел.
0: Сказать тоже здесь сложно, какого-то одного, наверное, ответа нет. Но часто встречающиеся у современных авторов, тем более вот таких в духе тех, которых издает ББИ, Библейский богословский институт, это влияние, конечно, личности Иисуса. Влияние его личности даже помимо тех идей, которые, может быть, многие не понимали. Ну, мы знаем, что апостолы не очень себе хорошо представляли, кто он. Но так он глубоко повлиял на этих простых людей, что они его не забыли. Мало того, что сохранили о нем память, это еще была такая как бы деятельная память, которая в результате перевернула мир. А потом уже возникло богословие, которое пыталось объяснить, что это было, кто это был.
1: Вот люди живут определенной религиозной жизнью, исполняют все предписания, вот этот закон, праздники отмечают и так далее, а потом раз и перестают это делать и говорят: да это ерунда все. Вот как бы мы подумали про таких людей, а это большинство первых христиан.
0: Ну, может быть, так не было это раз. То есть это раз, оно растянулось на годы, десятилетия или столетия. То есть мы знаем, что вот иудео-христианство существовало, которое совмещало традиции еще вот как раз второго храма и христианские идеи, христианские новые обряды, богословия. Здесь происходил процесс скорее такой трансформации, а не резкого перехода. Так что это вот не раз и резкое изменение, а все-таки какая-то эволюция части, видимо, иудейского как бы религиозного сообщества, которое оказалось наиболее близко по своим идеям к христианству. Такая тоже существует гипотеза, что, в общем, христианство возникло до христианства. Обычно бывает, что сначала появляется какой-то харизматический лидер, он вокруг себя организует какую-то группу. Но может быть и иначе. Сначала есть некая группа, потом появляется харизматический лидер. Движение получает новый импульс для своего развития и расширения. То есть можно предположить, что были уже такие как бы протохристиане, а потом появился Иисус, и они в нем узнали своего, что это и есть он.
1: То есть за Христом пошли те, кто и собирался пойти, когда появится.
0: И собирались пойти
1: за... те, кто не собирался.
0: Да, именно за таким мессией. Потому что были ведь и другие, Бар-Кохба или другие тоже вот такие претенденты на мессианский статус. То есть это не мессии, в смысле Бог, который стал человеком, а это вот именно такие лидеры и религиозные, и политические, за которым может пойти народ, и которого на богословском уровне считают претендентом на то, что он может стать вот этим сыном Бога,
1: ну, и
0: как в псалмах.
1: Завершая программу, я вспомню притчу. Сейчас вот такая тема очень модная, про притчи размышляют, пишут, издают. Притчи. Вышел сеятель сеять. И вот он сеет и так, и так, и там, и там, и там, везде сеет. Так как же Христос, который рассказал такую притчу, что этот сеятель сеет вообще везде? Еще вопрос, что это за сеятель, который свои зерна, еду разбрасывает на каменистую почву? Это вообще сеятель, вот он как профессионально, он адекватен? Вышел сеятель сеять. Почему же Христос с таким огромным количеством разных страт отказался разговаривать? С Пилатом, с государственной властью он не разговаривает, с церковными лидерами он не разговаривает, с этими он не разговаривает, с неиудеями он не разговаривает, с жителями крупных городов он не разговаривает.
0: Ну, почему была сирофиникиянка?
1: Случайность. И так далее. Да что ж такое-то? Где же этот принцип сеятеля? Он сам так не делал.
0: На этот вопрос не отвечает автор нашей книги «Введение в ранний иудаизм». Это действительно такой вот обзор и текстов, и религиозных практик, и исторического контекста, который здесь тоже важен, потому что в связи с ним многое менялось. Появлялись там новые праздники, например. Отражалось это, соответственно, в богословии, в текстах поздних ветхозаветных, часть из которых как раз стала вот христианским наследием, вроде маковейских книг или там книги Юдифь.
1: А вы как думаете, в чем смысл притчи про сеятеля?
0: Это необычный сеятель, потому что действительно, как вы сказали, если представить, что это какой-то земледелец сеет, то куда он смотрит? И что у него руки дрожат, что ли, что он так разбрасывает? Это речь идет о сеятеле, который Бог, который действительно от избытка своего бытия все стремится наделить смыслом, наделить жизнью. У него не оскудеет. То есть это у земледельца, он над каждым зерном там может трястись. А здесь-то что? Бог сам и создает эту жизнь, это благо, это бытие, которое везде и рассеивает.
1: Отсюда, значит, Христос не из экономии сил не проповедовал везде-везде и не явил себя миру, а по какой-то другой причине.
0: Конечно, не из экономии. Чего здесь экономить? То есть в этом тоже какое-то богословие заключено, очевидно, какой-то подход. То есть это сознательно, это намеренно, вот среди галилейских крестьян. а не среди, например, горожан. Ну, за исключением Иерусалима. Ну, Иерусалим, понятно, религиозный центр, там храм. То есть он в большей степени здесь как такой вот центр религиозный, чем как город.
1: Вот одна из версий, почему Христос так поступил, жестоко со всем миром. Хотя мог бы пойти и этих обратить, и тех, и Пилата двумя-тремя словами и так далее. А Пилат бы там и указ издал всем принять христианство. Ну, в общем, как-то так. Почему так он не... А потому что это все эти жертвы были сделаны ради иудеев. А потому что они хотели, чтобы для них пришел. И он все время говорил, я только для них, понимаете? Для них.
0: В том-то и претензии, что и для них-то он ничего не сделал. Потому что основное это чаяние, это освобождение от вот этих иноверцев, которые налогами задушили, которые язычники. Вот что нужно, чтобы народ вздохнул свободно, чтобы исполнились обетования Бога, что земля принадлежит народу Божьему, а не римлянам, не там Птолемеям, не Селевкидам.
1: А он им дал другое.
0: Да, дал то, что не просили.
1: Себя. И вот когда Христос дал себя... Он пришел к иудеям, к израильскому народу. Что-то еще требовать, это как-то запредельно глупо.
0: Ну, это уже такие богословские интерпретации, то есть мы здесь находимся уже не на исторической почве, хотя, конечно, историческая почва здесь при чем-то, а говорим о богословии. Введение в ранний иудаизм ставит перед собой вполне конкретные цели, ознакомление читателя со всеми этими вещами. Притом, надо сказать, что сам автор, он не иудей, будучи христианином, он, в общем, здесь, ну, как это вот сейчас принято, максимально хочет, так сказать, толерантно.
1: Объективно
0: и даже более чем объективно представить иудаизм своим читателям.
1: Каждый любит то, что изучает.
0: И это так, но здесь все-таки это как бы взгляд извне на эту традицию. Он, конечно, все это знает, но все-таки это взгляд такой христианский, но, конечно, максимально как бы такой приемлющий, такой научно-объективный.
1: Имейте в виду, дорогие слушатели, это учебник. Вот если вы учитесь, то учебник...
0: Это учебник хороший. То есть это не учебник, вот как учебниками ругаются, а это учебник, каким он должен быть. То есть занимательный, стиль легкий, изложение такое, в общем, прозрачное. И даже с такой как бы некоторой беллетристичностью. Опять же, если кому-то из слушателей надо будет написать учебник, вот можно поучиться, как это делается. Причем такие, в общем, вещи обсуждаются сложные, многоплановые. Ну, как это вот все скомпоновать, уместить, чтобы это было интересно и вместе с тем информативно, и вместе с тем не нагоняло тоску на читателя, и сохранялась бы вместе с тем такая вот научность, научная основа, всячески рекомендуется прочтению. Опять же, учитывая, что таких введений уже существует значительное количество на русском языке и созданных нашими учеными, и богословами, и библеистами, и переведенные тоже на русский язык. В общем, здесь есть на что глаз положить. Одна из этих книг, наверное, одна из лучших.
1: Сегодня наша программа была посвящена книге Джеймса Вандеркама «Введение в ранний иудаизм», издательство Библейского богословского института. То, что книга востребована, указывает наличие второго издания, которое перед нами как раз. Об этой книге рассказывал преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии. Приходите учиться. Сайт Института богословия и философии ibif.ru. Константин Андреевич Махлак. Программу записала Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.

0: В исполнении Валерия Костельского прозвучала прелюдия «Си мажор, опус 2» Александра Николаевича Скрябина.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+. «27 сентября исполняется 135 лет со дня смерти писателя Ивана Александровича Гончарова».
2: Дорогие слушатели радио «Град Петров», программу «Календарь памятных дат» ведет Марина Михайлова.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы с вами будем говорить о замечательном русском писателе Иване Александровиче Гончарове, который родился 6 июня по старому стилю, а по-новому 18 июня 1812 года. Родился он в городе Симбирске, это нынешний Ульяновск, в купеческой семье. У Гончаровых был большой каменный дом, который стоял в центре города. Но этот дом напоминал скорее обширную загородную усадьбу. Он был окружен двором, садом, многочисленными службами, постройками. И позже, уже в старости, когда Гончаров вспоминал свое детство, он писал так: «Амбары, погреба, ледники переполнены были запасами муки, разного пшена и всяческой провизии для продовольствия нашего и обширной дворни. Словом, целое имение, деревня». Когда мы с вами слышим эти слова, конечно, мы вспоминаем описание усадебного поместного быта и в «Обломове», конечно же, и в других романах Гончарова. Он знал эту жизнь спокойную, хлебосольную, медленно протекающую, не понаслышке. Действительно, он провел свое детство вот в такой спокойной провинциальной среде изобильного купеческого дома. Когда Гончарову было 7 лет, умер его отец, но, к счастью, у мальчика был замечательный крестный Николай Николаевич Трегубов, который служил на флоте в молодые годы, отличался достаточно хорошим образованием, свободными широкими взглядами. И Гончаров вспоминал, что его мать была благодарна крестному за то, что он заменил мальчику отца, а потому взяла на себя все заботы его о хозяйстве, повседневном житье-бытие. И таким образом, что касается заботы о материальном благополучии ребенка, это лежало на матери, которая была прекрасной хозяйкой, строгой и опытной. А что касается интеллектуального развития маленького Ивана Гончарова, этим занимался его крестный. И таким образом первоначальное образование Гончаров получает дома, что было очень принято в те времена, в начале XIX века. А когда ему исполнилось 10 лет, он был отправлен в Москву. И выбор учебного заведения сделан был его матерью. Что, впрочем, и неудивительно, поскольку в 10 лет, наверное, мало у кого из детей бывают отчетливые жизненные предпочтения и цели. Мать захотела, чтобы Гончаров учился в коммерческом училище, что вполне понятно, имея в виду его принадлежность к купеческому сословию. И до 18-летнего возраста Иван Александрович Гончаров учится в коммерческом училище. Надо сказать, что ему это не было интересно. Учился он без всякого удовольствия. Но настоящим источником умственного образования и нравственного была для него русская литература. Он очень много читал и Карамзина, и Державина, и он вспоминал, что настоящим событием, целым прорывом духовным и для него, и для его товарищей стала публикация Евгения Онегина. Вот Гончаров пишет: «Боже мой, какой свет, какая волшебная даль открылись вдруг, и какие правды, поэзии и вообще жизни, притом современной, понятной, хлынули из этого источника, и с каким блеском, в каких звуках». Вот для Гончарова Пушкин, Евгений Онегин — это новая жизнь. Какой свет, какая волшебная даль открылись вдруг. Постепенно Гончаров начинает понимать, что он не сможет заниматься нелюбимым и неинтересным делом, и он достиг своего, он убедил свою мать в том, что продолжать обучение в коммерческом училище он не может. Тогда он был отчислен по заявлению его матери, и вот он оказался в достаточно сложном положении. Ему уже 18 лет. Нужно решаться на что-то. И он понимает, что для него самое интересное и самое привлекательное — это русская словесность, это литературная работа. Он завершает свое образование на словесном факультете Московского университета, куда Гончаров после успешной сдачи экзаменов был зачислен в 1831 году. В это время в Московском университете учатся Герцен и Огарёв, Белинский и Станкевич, Иван Сергеевич Тургенев, Михаил Юрьевич Лермонтов, Аксаков. Это время, когда действительно Московский университет является культурным центром, очень важным. И обучение в университете, вот эти 3 года, что он там провел, это очень важное время в жизни Гончарова, потому что завершается его личностный рост, и он получает действительно очень хорошее образование. Ведь не случайно все люди, которых я назвала, они составили славу и гордость русской литературы. По окончании университета в 1934 году Гончаров приезжает на некоторое время на родину, в Симбирск. Он хочет навестить родные края, повидать свою семью, мать, сестер, крестного своего уважаемого и любимого. Но он не намерен оставаться в Симбирске надолго. Однако жизнь распорядилась иначе. Хотя ничего интересного в провинции для себя он не нашел, он хотел либо остаться в Москве, либо, может быть, отправиться в Петербург и продолжать общаться с людьми, имеющими отношение к науке, к литературе. Но, тем не менее, получилось так, что оказалось в это время свободно место секретаря при губернаторе Симбирском. И получилось так, что Гончарову была предложена эта должность, и он не смог отказаться от нее, потому что семья очень просила его не отвергать это предложение. Но оказалось, что работа очень скучная, неинтересная, жизнь провинциальная тяготила Гончарова. Впрочем, нельзя сказать, что вот эти месяцы службы в должности губернского секретаря его совершенно ничему не научили. Он с большой тонкостью, с большим знанием дела в своих романах описывает чиновников и чиновническую среду. Вот это знание бюрократической системы, конечно, было приобретено Гончаровым во время вот этой злосчастной службы. Но, в конце концов, он не выдержал этой дремотной жизни и скучной службы в Симбирске и уехал в Петербург. По приезде в столицу Гончаров находит себе место переводчика иностранной переписки в Министерстве финансов. Служба эта давала некоторый доход, скромный, но все-таки постоянный, и она не занимала так много времени, поэтому у Гончарова оставалась возможность читать, писать, заниматься литературой. В это время он поселился на Литейном проспекте в доме 52. Это доходный дом Шамшева, и прожил он там до 1852 года, до отъезда в путешествие на фрегате «Паллада». В Петербурге Гончаров знакомится с семьей академика живописи Николая Аполлоновича Майкова. Майковы – очень известный род дворянский, который берет свое начало еще во времена Ивана Грозного. Был тогда такой дьяк, ну, государственный служащий, можно сказать, Андрей Майк. Вот он считается родоначальником Майковых, и к этому роду принадлежит, кстати сказать, святой Нил Сорский, тот, кто вошел в историю русской церкви как основатель нестяжательства. И ярославский помещик Майков помогал Федору Волкову в создании первого общедоступного театра. И эта семья, она очень укоренена и в русской истории, и в культуре. Вот сам хозяин дома Николай Аполлонович Майков – это живописец. В основном он создавал работы на исторические сюжеты, был академиком живописи. А его отец, Аполлон Александрович, служил директором императорских театров, а его двоюродный дед, скажем так, это был очень известный поэт XVIII века. И вот дом Майковых – это дом замечательный, где бывают самые известные писатели, музыканты, художники. Гончаров писал, что этот дом кипел жизнью, людьми, приносившими сюда неистощимое содержание из сферы мысли, науки, искусства. Гончаров оказывается в семье Майковых, потому что он был учителем латинского языка и русской словесности у детей Николая Аполлоновича, у будущего поэта Аполлона Майкова и будущего литературного критика, известного Валерьяна Майкова. Но неважно, был ли он домашним учителем или нет, он в любом случае имел возможность бывать на приемах в этом доме, и он оказался в самом центре художественной и литературной среды. Думаю, что отношение Гончарова к тому, что он видел в доме Майковых, было двойственным. С одной стороны, без сомнения, в этом доме собирались очень интересные люди и велись увлекательнейшие разговоры. С другой стороны, вот этот романтический культ искусства, который царил в семье Майковых, он вызывал несколько критическое отношение у молодого Гончарова. Гончаров по духу своего творчества человек трезвый, человек ироничный. И вот эта ирония, отчасти самоирония, очень звучит в первом знаменитом романе Ивана Александровича Гончарова, который был опубликован в журнале «Современник» в 1847 году, и называется этот роман «Обыкновенная история». Вот Гончаров написал три великих романа, которые начинаются на «об». «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв». Так вот, что касается «Обыкновенной истории», Лев Николаевич Толстой очень любил этот роман, и он сказал: «Вот где учишься жить». Видишь различные взгляды на жизнь, на любовь, с которыми можешь ни с одним не согласиться, но зато свой собственный становится умней и яснее. Вот Толстой очень точно формулирует свойства гончаровских романов. Мы видим разные взгляды на жизнь, и ни за одним из них нет полной окончательной правды. Читатель оказывается в напряженной такой мыслительной среде. Герои, каждый из героев имеет свою отчетливую жизненную позицию. Каждый из героев — это очень живой образ и полноценный, и мы с ними и соглашаемся, и не соглашаемся. И без всякого сомнения, каждый роман Гончарова — — это некоторое событие во внутренней жизни читателя. Это романы, написанные исключительно умно, точно, просто, и романы, в которых нет никаких простых решений. Вот в чем, собственно говоря, и великое значение классической русской литературы XIX века. Всякое великое произведение, созданное в это время, оно обладает открытым смыслом. В нем есть место для сотворчества читателя. И вот «Обыкновенная история» — книга, которая, конечно, не могла оставить равнодушным никого из современников. Я вам напомню, может быть, в двух словах, сюжет этого романа. Речь идет о том, что юный Саша Адуев приезжает в Петербург. Он закончил курс в университете, и он выходит в жизнь. Приезжает он туда к своему дяде Петру Ивановичу Адуеву, который приходится родным братом его покойному отцу. Мать Саши Адуева снабжает его трогательным письмом, в котором дает всю полноту наставлений дядюшке. В частности, она говорит о том, что ротик надо Сашеньке батистовым платочком закрывать, когда он спит, потому что он имеет обыкновение ротик раскрывать, так вот, чтобы муха туда не залетела. Ну, вы представляете себе, как реагирует на это письмо такой петербургский чиновник, который проводит день в присутствии, вечер в опере, когда ему предлагают какому-то недорослю, которому он никогда в жизни не видел, прикрывать ротик батистовым платком, то, наверное, большого восторга это у него не вызывает. И вот сталкиваются две различных жизненных позиции. Юный Александр Адуев, романтически настроенный, полный иллюзий, полный жажды жизни, интереса, каких-то романтических предрассудков. А с другой стороны, вот этот самый дядюшка, человек холодный, ироничный, в чем-то суровый. И между ними складываются очень сложные отношения. Вот я не буду вам пересказывать сюжет этого романа, но поверьте мне, что там присутствует, ну, многие, конечно, читали и помнят, но если вдруг кто-то из наших слушателей не читал, в этом романе есть и любовь, и интриги, и неожиданные движения сердца персонажей, и события непредсказуемые. Роман этот оставляет очень неоднозначное впечатление, потому что мы не можем с определенностью сказать, что вот этот или другой герой является выразителем авторской позиции. Авторский взгляд на жизнь, на мир, на соотношение там, провинции Петербурга, на диалог поколений, на жизнь сердца и ума, на вопросы службы и карьеры. Он, этот авторский взгляд, не дан прямо, а складывается в сознании читателя после того, как мы обдумали и прочувствовали содержание этого романа. Читать Гончарова — это в высшей степени увлекательное занятие, потому что он доверяет уму и вкусу своего читателя. И вот этот роман, он делает Гончарова уже достаточно известным писателем, потому что конфликт между, ну, условно говоря, романтическим и реалистическим мировоззрением — это очень существенная коллизия русской жизни в тот момент, и не случайно Гончаров называет свой роман «Обыкновенная история», обыкновенная, потому что типичная, потому что это происходит на каждом шагу. Когда наступает 1852 год, в жизни Гончарова происходит достаточно важное событие. Ему предлагают в качестве секретаря вице-адмирала Путятина отправиться в экспедицию на военном фрегате «Паллада». Эта экспедиция была устроена для того, чтобы посетить русские владения в Северной Америке, Аляску. И была еще одна цель — это визит в Японию для установления политических и торговых отношений. Конечно же, для Гончарова это была удивительная возможность, почти кругосветное путешествие. и он на корабле ведет очень подробный дневник, который затем становится основой большой книги «Фрегат Паллада», в которой описывается эта экспедиция. Заняла эта экспедиция 2,5 года почти, и они побывали в Англии, на мысе Доброй Надежды, на острове Ява, в Сингапуре, в Японии, в Китае, на Филиппинах. Обратно Гончаров возвращался через Сибирь, уже по суху, не морем. Это очень большое путешествие. Когда Гончаров вернулся в Петербург в 1855 году, он поселился на Невском 51 в доме Кожевникова, а затем в скором времени переехал в дворовый флигель на Маховой улице, дом 3, где и прожил он до конца своей жизни, до 1891 года. Вот «Фрегат Паллада» появляется в отечественных записках, первый очерк, и затем дальше в различных журналах, в «Морском сборнике» публикуются фрагменты этого произведения, а в 1858 году этот большой труд выходит отдельным изданием. Книга эта была очень любима русскими читателями. Она написана, во-первых, замечательно, а во-вторых, сам жизненный материал, который в этой книге представлен, он тоже вызывал огромный интерес. И до сих пор «Фрегат Паллада» — это очень увлекательное чтение. Вот я помню, как мне было интересно и удивительно читать о посещении князей Волконских в Сибири. И вот Гончаров пишет о том, что жили они в простой избе, но, тем не менее, две половины этого жилища назывались «половина князя» и «половина княгини». И стиль, тон сохранялся самый что ни на есть великосветский. В этом было такое достоинство и мужество ссыльных декабристов. Они совершенно не утратили никаких своих качеств человеческих, культурных, не растворились в простонародной среде. Напротив, они несли туда какой-то другой жизненный стиль. Вот Гончаров выпускает «Фрегат Палладу», но, конечно, мы с вами помним о том, что он всю жизнь вынужден был служить, и в это время, во второй половине 50-х годов, Гончаров сначала исполняет свои обязанности в Министерстве финансов, а затем ему предлагается место цензора. И он соглашается. Мы с вами понимаем, что к цензорам отношение в русской литературе всегда было очень плохое. И они понимались как душители свободы, и гонители вольной мысли, и представители нелюбимой власти. Но Гончаров, наверное, был хорошим цензором, потому что, например, известно, что он всячески боролся с нигилистами, когда они появляются на арене русской истории. И в этом его мудрость, потому что потом Достоевский напишет «Своих бесов», и вот этот страшный яд русского нигилизма, он сделается для всех очевидным. Лесков будет об этом писать и другие. Но Гончаров, он одним из первых почувствовал опасность нигилизма и всячески пытался преградить путь этим идеям вредным в русскую литературу. Он говорил о том, что это жалкие и не самостоятельные доктрины, что это эпигоны материализма и коммунизма. И совершенно не нужны эти взгляды, эти произведения в русской литературе. Ну, можно к этому относиться по-разному. И, конечно, свобода слова — это одно из самых больших достижений человеческой цивилизации. Но, с другой стороны, Гончаров имел право высказывать те взгляды, ту точку зрения, которую он высказывал. И параллельно Гончаров работает над своим романом, главным, наверное, над романом «Обломов». Роман этот вышел в 1959 году, и до сегодняшнего дня роман имеет огромный успех читателей и экранизируется, и включен в школьную программу. И, конечно, мы понимаем, что этот роман имеет не только конкретное историческое значение. Здесь речь идет не просто о расстановке сил на арене русской истории там, в конце 50-х годов XIX века. Нет, в этом романе удивительные обсуждаются свойства русского национального характера. Обломов, без сомнения, это такой национальный тип. И снова, когда мы читаем этот роман, мы никогда не можем сказать, на чьей стороне наши симпатии. Потому что все герои романа обладают собственной правдой. У каждого из них есть отчетливая жизненная позиция, аргументированная. И вот так, как говорил Толстой, да, мы не соглашаемся ни с одним из этих героев, но зато наше собственное понимание, видение то очень глубоких и важных вещей, имеющих отношение к русской жизни, к русскому характеру, к русской истории. Наше понимание становится более глубоким, может быть. Это не всегда просто сформулировать, но это так. Не случайно же этот роман Гончаров называл «Дитя моего сердца». Действительно, все, что он понимал и видел, он вложил в это произведение. Все вы помните и Обломова, и Штольца, и вот этот их диалог, который между ними происходит, бесконечный. И мы с вами помним, что решается вопрос не только о подходе к русской истории, но решается еще и вопрос о любви. Это традиционный прием для русской литературы, и не только для русской. Вот всегда есть некий женский характер, и когда женщина совершает свой выбор, то в этом признание достоинства героя. Ну, вы помните, что Ольга, главная героиня романа, она любит Обломова. Причем она любит его даже тогда, когда становится женой Штольца. Другое дело, что это не та любовь, которая увлекает к романтическим переживаниям и которая является основанием брака. Но это любовь, нежность, любовь, понимание, любовь, восхищение. Обломов полон великолепных качеств, там есть чем восхищаться. Но, тем не менее, Ольга, она выходит замуж за Андрея Штольца. И этот брак оказывается счастливым. И поэтому, когда мы думаем, вот все-таки, кто же из героев, с точки зрения автора, является настоящим русским героем, способным спасти Россию, то мы понимаем, что ни тот и ни другой. Обломов и Штольц — это такая вечная пара. Это два друга, которые постоянно смотрят в глаза другого, и они вместе, они рядом. Потому что вот главная героиня не делает окончательного выбора. Да, она становится женой Штольца, потому что с Обломовым невозможно жить. У него все рушится, зарастает бурьяном, и он способен только предаваться сладостному созерцанию. Но жить без Обломова, вот не иметь этого созерцателя с детским сердцем вовсе в горизонте жизни, это тоже оказывается невозможно. Ну и, конечно, Обломов делает свой выбор. Ольга, без всякого сомнения, Ольга — это такая душа России в романе. Она оказывается ему непосильной парой. Обломов женится на вдове Агафьи Пшеницыной. И вот эта вдова Пшеницына с белыми руками, которая невероятно хорошая хозяйка, которая с воодушевлением обкладывает Обломова белоснежными подушечками и его там всячески нежит и шьет ему халаты мягкие, которые будут облекать тело драгоценного барина. Это же такой образ, ну, как бы жены-матери. Вот уже в финале романа Обломов, уже не молодой человек, а больной, находится в таком полузабытии, и видится ему большая, темная, освещенная сальной свечкой гостиная в родительском доме, сидящая за круглым столом покойная мать и ее гости. Они шьют молча, отец ходит молча. Настоящее и прошлое слились и перемешались. Грезится ему, что он достиг той обетованной земли, где текут реки меду и молока, где едят незаработанный хлеб, ходят в золоте и серебре. Слышит он рассказы снов, примет, звон тарелок и стук ножей, жмется к няне, прислушивается к ее старческому дребезжащему голосу. «Мелитриса Кирбитьевна», — говорит она, указывая ему на образ хозяйки. «Вот хозяйка, вдова Пшеницына, это Мелитриса Кирбитьевна из сказки. И этот образ хозяйки, супруги Обломова, мерцая, сливается с образом матери». Да, и Обломов чувствует себя в обетованной земле, где едят незаработанный хлеб, ходят в золоте и серебре. То есть получается, что выбор Обломова — это такой прорыв в пространство мифа. Вот он хочет жить в пространстве национального мифа. Оказаться там, где молочные реки текут в кисельных берегах. И мы прекрасно понимаем, что без сказки, без мифа, наверное, невозможно полноценная, здоровая народная жизнь. Но все-таки, если мы все будем лежать на диване и мечтать о незаработанном хлебе, то мы просто все умрем с голоду. И вы помните, да, что в финале романа сына Обломова, Андрюшу, берет на воспитание Штольц. Вот этот немец, этот сухой человек, но он оказывается единственным, кто способен решать повседневные вопросы, в том числе и важнейшие вопросы воспитания детей. Вот это противостояние двух женских образов, Ольги и вдовы Агафьи Матвеевны Пшеницыной, оно задано в романе очень четко. Ведь, посмотрите, с одной стороны, мы имеем дело с национальным мифом. Агафья Матвеевна — это такая Мелитриса Кирбитьевна из сказки. А с другой стороны, кто такая Ольга? С Ольгой в романе связан мотив арии из оперы Беллини «Норма». Это каста дива, музыка дивной прекрасной красоты и возможность новой жизни. Вот воскресение из этого сладостного сна у Обломова появляется именно тогда, когда он слышит божественно прекрасное пение Ольги. Но вот когда встречаются Обломов, уже женатый на Пшеницыной, и Штольц, они сидят за столом, они беседуют. Вот что Обломов говорит. «Да, выпей, Андрей, право, выпей. Славная водка. Ольга Сергеевна тебе этакой не сделает», — говорил он нетвердо. «Она споет каста дива, а водки сделать не умеет так. И пирога такого с цыплятами и грибами не сделает. Так пекли только бывало в Обломовке, да вот здесь». Вот получается, что выбор героя сделан. Каста дива споет, а пирожок с грибами и цыплятами не испечет. И водки, настоянные там на каких-то особенных смородиновых почечках, не сделает. И это важно тоже для нас, потому что, как правило, бывают какие-то однозначные интерпретации романа, как в школьных сочинениях, да, вот кто из них прав, Обломов или Штольц. Но на самом-то деле правы оба. И вот не случайно то, что для жизни русской необходимы и тот, и другой герой. И тот, и другой. И без Штольцев, которые способны трудиться, которые способны к европейскому образованию, к европейскому образу жизни, Россия тоже жить не сможет. Вот что постоянно подчеркивается в образе Штольца, это такая мужественность и собранность, и чистота, между прочим. Он никогда не разменивается на пустые какие-то страсти, пустые занятия. Чистота, собранность и цельность его характера. Может быть, это как раз и есть то, что необходимо России. Потому что у нас у всех великая мечта, миф и желание оказаться вот в этом прекрасном далеке, где все будем в серебре и золоте ходить, и есть незаработанный хлеб. А ценность каждодневного, очень методичного, Штольц немец, он русский немец, это тоже не случайно, методичного труда, она в нами как-то не до конца осознается. Вот видите, мы начали с вами говорить о романе и как-то в нем увязли, потому что роман очень хорошо написан, в том смысле, что он заставляет думать о нем, он заставляет его перечитывать. Как там замечательно говорится о любви, как в этом романе сказано о дружбе, о отношениях человеческих. Вот с какой удивительной тонкостью и точностью Гончаров об этом говорит. А какое там чувство юмора великолепное. Это замечательная пара Обломов и Захар, да, когда они все время ссорятся.

0: практически, ну что там, «Фрегат Паллада», три романа. Ну, есть еще очерки, да, но их не так много. Очень немного за свою долгую жизнь создал писатель. И писать ему было трудно, потому что таков был его внутренний склад, такова была мера его требовательности, и, ну, просто такой был характер. Так вот, «Обрыв» он пишет долго, у него даже было намерение вовсе бросить и не дописывать роман, но, однако же, он собрался и сделал это. И Гончаров прекрасно понимал, что роман этот чрезвычайно важен, потому что вот все три романа Гончарова — это какие-то срезы русской истории конца 40-х, конца 50-х и, соответственно, конца 60-х годов. Эта история, опять же, и интеллектуальной, и политической жизни России, и история людей, история любви, отношений. Какая там замечательная в «Обрыве» бабушка. Вот отношения бабушки и Веры — это совершенно особенная история. Мудрость и достоинство, да, старшего поколения. И, опять же, женщина, ее выбор — это индикатор достоинства героя, насколько он способен быть действительно героем русской истории. И мы увидим, что Вера отвергает и Марка, нигилиста, и Райского, эстета и романтика. Вот «Обрыв» становится последним большим произведением, которое написал Гончаров. Он не так стар в это время, но уже очень болен и одинок, и подвержен долгим периодам печали и тоски, как мы сейчас бы сказали, депрессии. Пишет он очерки, продолжает переписываться с писателями, встречаться с ними. Но, тем не менее, вот уже никакого большого романа Гончаров не написал. Умер он в полном одиночестве, в болезни 24 сентября 1891 года. Иван Александрович Гончаров был похоронен в Александро-Невской лавре на Никольском кладбище. Но вы знаете, что у нас советское правительство очень любило наводить порядок везде, в том числе и на кладбищах. Поэтому вот недостаточно было того, что человек лежит в родном городе, в монастырской земле, и Гончарова перенесли, перезахоронили на Волково кладбище, на Литераторские мостки. Ну, вы помните, что туда же перетащили Блока со Смоленского кладбища, вообще всех писателей, откуда только можно, собрали вместе. В Москве то же самое делалось. Поэтому сейчас, если мы хотим поклониться памяти Гончарова, то мы должны идти на Литераторские мостки, на Волково кладбище. Но, наверное, лучшим, что мы можем сделать для писателя, это перечитывание его произведений. Потому что вот это удивительное пространство текста — это и есть то пространство, в котором вечная жизнь существует для литератора. До тех пор, пока мы читаем романы Гончарова, и наше сердце, и наш ум, что не менее важно, а может быть, еще более важно, на них откликается, пока эти романы помогают нам строить как-то свою собственную жизнь, свое отношение к истории, свое отношение с другими людьми, Гончаров является живым участником современного процесса жизненного и литературного.
1: Программу «Календарь памятных дат» провела Марина Михайлова.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров» программа из цикла «Антология христианской музыкальной культуры». Ее для вас подготовил и проведу я, Александр Крупинин. В сегодняшней передаче прозвучат записи эстонского филармонического камерного хора под управлением известного английского хормейстера Пола Хиллера из альбома 2002 года «Baltic Voices» – «Балтийские голоса». Открывает передачу произведение эстонского композитора Кириллуса Креека из цикла «Псалмы Давидовы». Псалом 103. «Благослови, душа моя Господа».

Кириллус Крэг, эстонский композитор, чья музыка звучит в первой части сегодняшней передачи из цикла «Антология христианской музыкальной культуры», родился в городе Хапсалу на западе Эстонии в 1889 году, учился в Петербургской консерватории. Затем он вернулся на родину и преподавал в консерватории города Таллина. Кириллус Крэг собирал народные религиозные песнопения и был первым в Эстонии, кто использовал для этого фонограф. Обработкой народных песен он занимался всю свою жизнь. Прекрасная музыка на слова псалмов имеет отчетливо ощутимый народный колорит, но это отнюдь не простые обработки народных песен, а произведения талантливого композитора. Сейчас прозвучит музыка на фрагменты 1, 2 и 3 псалмов.

Кириллус Крэк, «Псалмы Давидовы» в исполнении эстонского филармонического камерного хора под управлением Пола Хиллера. А музыка Кириллуса Крэка, к сожалению, мало известна в нашей стране. Его главное произведение – «Реквием», написанный на текст «Реквиема» Моцарта, переведенный на эстонский язык. Но суть его творчества прекрасно выражена и в хоровых миниатюрах, которые мы слушаем сегодня. Сейчас прозвучит Псалом 140-й. «Господи, воззвах к Тебе, услыши меня».

Это был 140-й псалом на музыку эстонского композитора Кирилоса Креека. Пожалуй, настало время сказать несколько слов об исполнителях этой чудесной музыки. Эстонский камерный хор был основан в 1981 году дирижером Тыну Каллисте, который руководил им в течение 20 лет. Возможно, вы слышали в эфире радио «Град Петров» покаянный канон на музыку Арву Пярта, записанный эстонским филармоническим камерным хором под управлением Тыну Каллисте. Покидая свой пост в 2001 году, он пригласил на свое место известного английского музыканта Пола Хиллера. Пол Хиллер много лет был музыкальным директором ансамбля «Хиллиард». Затем переселился в США и организовал там ансамбль «Theater of Voices» – «Театр звуков». Он является профессором многих высших учебных заведений в Европе и Америке, автором монографии об Арво Пярте и так далее, и так далее. Давайте послушаем 120-й псалом на музыку Кириллоса Креека.

Сегодня в программе «Антология христианской музыкальной культуры» звучат записи эстонского филармонического камерного хора под управлением Пола Хиллера из альбома «Baltic Voices» – «Балтийские голоса». Возглавив в 2001 году эстонский филармонический камерный хор, Пол Хиллер начал трехлетний проект по изучению хоровой музыки стран Балтийского моря. От Копенгагена до Санкт-Петербурга, от Стокгольма до Риги и, конечно, в первую очередь по Эстонии ездил Пол Хиллер со своим коллективом, собирая традиционную современную хоровую музыку. Альбом «Baltic Voices», который мы сегодня слушаем, первый результат этого проекта. Надо сказать, что произведения Кирилла Крека, звучавшие в нашей передаче, единственные на пластинке, написаны относительно давно, в 20-е годы прошлого века. Остальные произведения созданы в течение последних 10-15 лет. Сейчас прозвучит созданное в 1986 году произведение шведского композитора Свена Давида Санстрёма «Услышимую молитву Господи». Вначале звучит мелодия английского композитора 17 века Пёрсела, которая затем превращается в непрерывный плач, причем музыка становится все медленнее и медленнее. «Услыши мою молитву, Господи, и пусть мой плач дойдет до Тебя».

прозвучало произведение шведского композитора Свена Давида Санстрема «Услышимую молитву Господи» в исполнении эстонского филармонического камерного хора под управлением английского дирижера Пола Хиллера. Мы еще вернемся в нашей передаче к музыке Санстрема, а сейчас прозвучит произведение эстонского композитора Арво Пярто «Which was the son of», который был сыном. Музыка написана на текст 3 главы Евангелия от Луки. Святой Лука приводит родословную Иисуса Христа на 75 поколений назад. Он был сыном, как думали, Иосифа, Иисея, Авраама, Ноя, Адама и, наконец, Божий. Это первая запись произведения Арво Пярто, написанного в 2000 году.

родословная Иисуса Христа, согласно святому Луке, на музыку Арво Пярта в исполнении Эстонского филармонического камерного хора под управлением Пола Хиллера. А нашу программу продолжает еще одно произведение шведского композитора Свена Давида Санстрема. Оно называется «Es ist genug», то есть «довольно», «достаточно». Это произведение включает в себе две музыкальные цитаты из шведской народной песни и из кантаты номер 24 немецкого композитора 17-18 века Дитриха Букстехуде. Из этой кантаты взят и текст. «Уже достаточно, Господи, уже хватит, дорогой Господь. Господи Иисусе, почему ты все медлишь? Приди, пожалуйста, сюда на землю, мне очень страшно. Приди и спаси меня».

Эсист Генук. Довольно. Произведение шведского композитора Свена Давида Санстрома. Сегодня в передаче из цикла «Антология христианской музыкальной культуры» звучат записи из альбома «Балтийские голоса» эстонского камерного филармонического хора под управлением Пола Хиллера. Нашу передачу, как и альбом, завершает композиция современного латвийского автора Петриса Васкса «Донна нобис пацем» «Даруй нам мир». В записи этого произведения принимал участие Таллинский камерный оркестр. Произведение Петриса Васкса на диске звучит более 15 минут, поэтому мы успеем послушать только начальный фрагмент.

В передаче из цикла «Антология христианской музыкальной культуры» звучали записи эстонского филармонического камерного хора под управлением английского дирижера Пола Хиллера. Передачу подготовил и провел для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.

0: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города, как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы, как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Для вас прозвучала третья часть сонаты для блокфлейты басса-континуо «Соль минор» Георга Фридриха Генделя, исполнители Михала Петри и камерный ансамбль.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Утраченные храмы. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Во времена Петра I, уже к 1720 годам, в Петербург приехало несколько греческих фамилий. Среди них такие известные, как Кантемиры. В дальнейшем среди них были и князья Мавракардато, и Кантакузены. Но кроме них были и негацианты, купцы, которые вели торговлю через северную столицу. Первоначально, первые полтора века, они молились в церкви Казанской Божией Матери, где в одном из пределов специально приглашенный из Константинополя архимандрит проводил службу на греческом языке. А вот в середине XIX века, с одной стороны, увеличился приток капиталов из Средиземноморья в Петербург в связи с началом Крымской войны. Тогда в Петербурге образовалась довольно значительная и богатая греческая диаспора. И кроме крупного винного откупщика Бернардаки, который жил на Невском проспекте, и его потомков, которые построили несколько особняков в нашем городе, здесь одесский негациант Радаканаки устроил еще и международный для коммерческой торговли банк, один из первых частных банков в России. И вот именно потомки Бернардаки для упокоения родоначальника своей семьи решили устроить собственную церковь с греческим причтом на греческом языке, поскольку община была уже достаточно многочисленна. В 1859 году греки попросили отвести им место, которое было выделено на Конной площади у Лиговского канала, недалеко от Знаменской площади, то есть современной площади Восстания. Дмитрий Георгиевич Бернардаки внес на постройку храма крупную сумму. И 25 мая 1861 года митрополит Исидор заложил на Летней Конной площади вот этот греческий храм. Проектировать храм было поручено придворному архитектору Гатчинского дворцового управления Роману Кузьмину. Кузьмин уже отличился и в храмостроении. Он начал строительство так называемой Кочубеевской церкви в Троице-Сергиевой пустыне, был хорошим специалистом в архитектуре историзма и даже бывал в Константинополе. И вот греческая церковь оказалась первой в нашем городе храмом в византийском стиле. Это было здание, увенчанное низким куполом с четырьмя конхами-полукуполами, которые создавали равноконечный крест. И вся архитектура этого здания с арочными окнами, с кладкой, с орнаментами была выдержана в раннероманской архитектуре и напоминала прежде всего храм святых апостолов на Агоре в Афинах. Кузьмин видел эту церковь во время своей пансионерской поездки в Средиземноморье. И, кроме того, он видел подобную же церковь Панагия Муклиотиса XIV века. Разработанная Кузьминым архитектурная композиция была очень высоко оценена его коллегами и послужила потом прототипами храмов, выстроенных Василием Косяковым уже на рубеже XX века и многих проектов храма в памяти императора Александра II. И вот подобный пример храма был осуществлен здесь, в строительстве церкви Дмитрия Солунского, и при этом отделка велась по греческим правилам. Одноярусный иконостас был вырезан из ореха, который привезли из Греции. Орнаменты по образцам древнейших храмов Константинополя исполнил Брамсон, орнаментальную роспись в технике энкаустики профессор Шамшин. Посреди храма висел на цепях серебряный хорос паникадила на 200 свечей. В подвале с пределом для панихид размещалась усыпальница семьи Бернардаки. И очень высоко оценили и интерьер современники, которые считали, что в этот храм гораздо больше отвечает запросам молящегося, чем многие современные церкви. Об интерьерах церкви Петров отозвался так. Живопись на золотом фоне представляет такое собрание предметов для благочестивых размышлений, что ни одна церковь столицы не может по этой части выдержать состязание с церковью святого Дмитрия Солунского. Эта церковь со временем стала одним из символов Петербурга. И греки, несмотря на то, что им разрешили в начале XX века построить соборный храм, тем не менее,

0: Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали греческую церковь, дабы построить на свободном месте концертный зал. В такой архитектуре есть что-то безнадежное. А, впрочем, концертный зал на 1000 с лишним мест не так уж безнадежен. Это храм, и храм искусства. Кто же виноват, что мастерство вокальное дает сбор больше, чем знамена веры? Жаль только, что теперь издалека мы будем видеть не нормальный купол, а безобразно плоскую черту. И вот греческая церковь разрушена. Вот сейчас можем отметить такую грустную дату, полвека, с момента разрушения греческой церкви. И что же выстроено? Кроме этого концертного зала, который все-таки прятался где-то справа в панораме Лиговского проспекта, за последний год, как последняя черта, именно на месте греческой церкви была сооружена какая-то бесформенная гостиница, которая не отвечает ни духовным запросам, религиозным запросам горожан, ни даже запросам культуры.
1: Греческая церковь. Старый адрес. Конная площадь у Лиговского канала. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 227-е зачало послания к Ефесянам, отрывок из 4 главы.
1: Братья, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою, да будет

0: будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».
1: Послушайте 94-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 23 главы.
2: «Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: „Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, тот повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, а если же кто поклянется даром, который на нем, тот повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, а клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 2 недели тому назад темой моей проповеди в эфире радио «Град Петров» был евангельский отрывок о благословении Спасителем детей и о его грозном предупреждении тем, кто соблазняет людей, неокрепших в вере. «Горе вам, — говорит Христос, — горе тем, кто своими делами, кто своими словами, мыслями, поведением и чем угодно разочаровывает малых сих в евангельской истине и отвращает их от Бога». И сегодня мы опять слышали «горе вам». 7 раз в 23 главе Евангелия от Матфея Христос произносит «горе вам». Но это уже угроза не религиозным циникам и хулиганам, а их полной противоположности, людям внешне исключительно набожным и благочестивым, которые не то что соблазном, а безоговорочным примером являлись для большинства израильского народа. Это угроза книжникам и фарисеям. Для нас с вами книжники и фарисеи ассоциируются с одним типом людей, поскольку в Евангелии они очень часто упоминаются вместе, как люди, находящиеся в жесткой оппозиции Христу. И это действительно так, поскольку книжники в своем подавляющем большинстве принадлежали к партии фарисеев. Я уже не раз говорил о том, кем были фарисеи. Само название фарисей значит «отделенный», то есть не такой, как все. И вот эта отделенность или инаковость фарисеев, их отличие от остального народа, заключалась в благочестивой жизни и исполнении всех предписаний Моисеева закона, и в первую очередь его обрядовой стороны. Среди фарисеев были люди разных сословий, а вот книжники — это была интеллектуальная элита их партии, некий мозговой центр. Книжники — это профессиональные богословы, то есть те, кто всю свою жизнь посвятил изучению Слова Божия и, что в то время казалось еще важнее, толкованию этого слова. Поскольку, как и сегодня, мы не всегда понимаем, что написано в Священном Писании, и нам требуются какие-то комментарии, толкования, объяснения, которые раскрывают перед нами подлинный смысл написанного. Вот так и в ветхозаветные времена. Важно было не только знать Слово Божие, но и уметь правильно истолковать содержание этого слова. И вот по убеждению книжников, Тора, то есть Пятикнижие, как Слово Божие должна быть адекватна всем временам и обстоятельствам. И вот в связи с этим они посвящали себя истолкованию текста Священного Писания таким образом, чтобы с его помощью уразуметь все условия изменяющихся времен. И вот к этим, в общем-то, благочестивым людям Господь обращает 7-кратное «горе вам». Почему? Ну, за что? Очевидно, что не за дела благочестия и не за их ревность в изучении Слова Божия и исполнении закона. Но, правда, Господь никаких недомолвок не делает. Он прямо говорит, за что он обличает книжников и фарисеев. Он обличает их за лицемерие. «Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь», и так далее. Конечно, не все, но многие книжники и фарисеи были лицемерами. Вот, кстати, почему и само слово «фарисей» стало как бы нарицательным, синонимом слову «лицемер». Лицемер — это обманщик. Можно сказать, что каждый обманщик — это лицемер. Потому что, чтобы человека обмануть, надо, чтобы человек тебе доверился. А для того, чтобы он доверился, его надо к себе расположить, предстать перед ним в добропорядочном ореоле, заставив человека поверить в то, что ты лучше, чем есть на самом деле, надо надеть маску. А в случае с религиозным лицемерием это маска благочестия, которая еще называется ханжество. Вот, собственно, почему Господь столь гневно и осуждает лицемерие. Потому что лицемерие — это обман, это ложь. А кого Господь в Евангелии называет ложью и отцом лжи? Да дьявола. Значит, лицемер или ханжа творит не волю Отца Небесного, а волю Отца лжи, и сам уподобляется ему. Вот те люди, которые ходят в храм и общаются с верующими людьми, нередко встречаются с проявлением ханжества. Ну, ханжу, конечно, очень легко распознать, поскольку для того, чтобы быть убедительным лицемером, надо быть хорошим актером, а не у каждого такой талант есть. Обычно наше православное лицемерие сводится к таким елейным и очень примитивным речам, к ложному сожалению о грехах всего мира, такой нарочитой, подчеркнутой личной скромности, смирению. Но за всем этим стоит только одна цель – расположить таким образом собеседника к себе, завоевать уважение в его глазах и получить от него максимальную выгоду. Общение с такими людьми всегда неприятно. А людей, неокрепших в вере, встреча с лицемером может и оттолкнуть от церкви, поскольку обман и двуличие — это то, чего очень много в миру, и, приходя в храм, люди надеются обрести в нем искренность и чистоту помыслов среди людей, исповедующих веру в Бога. Лицемерию часто сопутствует зависть, сплетни, злоречие, попытка очернить других людей — дабы самому выглядеть лучше на их фоне. Ну и, пожалуй, главное, ханжество в первую очередь пагубно для того, кто его практикует, поскольку лицемер человеческую оценку ставит выше суда Божия. Ведь Господь, по слову апостола, не на лица смотрит, а на душу человека, а вот о душе лицемер думает меньше всего. Душа и вообще духовная жизнь для него лишь предмет для достижения исключительно земных целей. И мы слышали, как в сегодняшнем с Евангелии Господь показывает разницу между внутренним и внешними состоянием лицемера. Какое сильное сравнение он приводит. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякие нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония». Ну, действительно, как бы богато не был украшен гроб, то, что внутри его, красивым и привлекательным быть не может. Вот так и у лицемера. При внешнем благочестии, которое для кого-то может показаться привлекательным, его внутренняя жизнь мертва. Как оказалось, она мертва и бесплодна у книжников и фарисеев, этих законников, постников, знатоков Священного Писания, сердца которых оказались глухими к слову Спасителя. А чудные дела, которые привлекали ко Христу людей, они вызывали зависть, и фарисеи, движимые этой завистью и злобой, распяли Христа, как распинает его в своей душе всякий лицемер, ханжа, потому что слова Христа изобличают его ложь, ведь Бог-то есть свет, и его божественный свет высвечивает грязь и лукавство темной души лицемера. Поэтому лицемер не пускает Бога в свою душу. Он знает, что Господь уже произнес над ним свой приговор, приговор краткий и безапелляционный, который мы слышали в сегодняшнем Евангелии, когда 7 раз Господь произнес: «Горе вам, фарисеи лицемеры! Аминь».
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
0: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 28 сентября, 15 сентября по старому стилю в Православной Церкви по празднеству воздвижения честного и животворящего креста Господня. Сегодня празднуется обретение мощей святителя Акакия Исповедника, епископа Мелитинского. В этот день мы вспоминаем многих мучеников IV века – Максима, Феодота, Асклеады или иначе Асклепиодоты, Порфирия. Также сегодня вспоминается великомученик Никита, с именем которого связано и сегодняшнее празднование в честь новоникитской иконы Божией Матери. Сегодня вспоминается первомученик архидиакон Стефан, так как в этот день, в 415 году, были обретены его мощи. После того, как святой первомученик архидиакон Стефан был побит камнями, святое тело его бросили без погребения на съедение зверям и птицам. Однако на вторую ночь знаменитый иудейский законоучитель Гамалиил, защитивший апостолов в Синедрионе, взял тело первомученика и похоронил на своей земле, в пещере недалеко от Иерусалима. Когда скончался тайный ученик Господа Никодим, Гамалиил также похоронил его близ гроба архидиакона Стефана. Затем и сам Гамалиил, принявший святое крещение вместе со своим сыном Авивом, был погребен при гробе первомученика Стефана и святого Никодима. В 415 году мощи святых были чудесным образом обретены и торжественно перенесены в Иерусалим. В этот день празднуется память святителя Иосифа, епископа Алавердского, жившего в VI веке. Сегодня вспоминается также преподобный Филофей. Он жил в Вифинии в Малой Азии в X веке. Приняв сан священства, он посвятил себя подвигам молитвы, поста и делам благотворительности. Подвижник постоянно питал голодных и помогал нуждающимся. За святую жизнь преподобный Филофей получил от Бога дар чудотворений. По блаженной кончине святого его мощи прославились благодатным мироточением. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется преподобная мученица Евдокия Ткаченко, инокиня Иверско-Серафимовского женского монастыря в городе Верном. Матушка Евдокия стала одной из первых жертв репрессий, начавшихся после Октябрьского переворота. Преподобная мученица пострадала летом 1918 года. В монастырь пришли вооруженные люди, требуя выдать им игуменю Ефросинию Бокуревич, дочь председателя войскового правления генерала Бокуревича. Сестры спрятали игуменю. Не найдя той, за кем пришли, красноармейцы в отместку поставили у монастырской стены монахинь Евдокию и Анимаису и расстреляли. Также в этот день вспоминаются священномученики Андрей Ковалев, Григорий Конокотин, Григорий Троицкий и Иоанн Яковлев, принявшие мученические венцы в 1921 году. Сегодня совершается память преподобного мученика архимандрита Игнатия Бирюкова, погибшего в ссылке в 1932 году, и священномученика протоиерея Дмитрия Игнатенко, в 1935 году скончавшегося в тюремной больнице. В 1937 году в этот день за Христа пострадали священномученики протоиерей Иоанн Бороздин, священник Петр Петриков и протодиакон Николай Цветков. Все они были расстреляны в Бутово, а также священномученик Иаков Леонович, расстрелянный в Смоленске. В том же году в этот день приняли мученические венцы преподобная мученица монахиня Мария Рыкова и мученица Людмила Петрова, расстрелянные в Лисьей Балке в Чимкенте. Преподобный мученик архимандрит Игнатий Бирюков родился в 1865 году в Воронежской губернии в крестьянской семье. Проявляя большую любовь к богослужению и имея исключительные способности к церковной музыке, по благословению родителей он поступил послушником в Воронежский Валуйский монастырь в возрасте 13 лет. С 14 лет он стал регентовать, а так как был невысокого роста, управлял хором, стоя на табуретке. К 1888 году он издал свой нотный сборник «Догматики восьми гласов знаменного распева» и уже имел несколько произведений собственного сочинения. Усиленные занятия привели его к заболеванию туберкулезом, и будущий архимандрит Игнатий отправился в путешествие по святым местам в Киев, в Иерусалим и на Афон. По возвращении в Валуйский монастырь он получил новое послушание — помощника повара, а затем звонаря. В 1897 году последовал монашеский постриг, через год — рукоположение в сан иеродиакона, а еще через два года — в сан иеромонаха. В 1912 году отец Игнатий был избран братьей-настоятелем Валуйского монастыря, его возвели в сан игумена, а впоследствии архимандрита. Архимандрит Игнатий стал последним настоятелем обители. Когда в 1924 году монастырь был закрыт, он составил краткое описание его истории для последующих поколений. С 1926 года архимандрит Игнатий жил в Воронеже, где помогал архиепископу Петру Звереву в организации народного хора. Там же в 1930 году он был арестован по делу епископа Алексея Буя в числе той части духовенства, которая была не согласна с церковной политикой митрополита Сергия Строгородского. Архимандрит Игнатий был обвинен в том, что он являлся фактическим руководителем монашества Центральной Черноземной области, через которое вел среди верующей массы антиколхозную и антисоветскую агитацию. Конец цитаты. В ходе допросов, давая следственные показания, архимандрит Игнатий представил следователю рассказ о своем жизненном пути, поведал о давней истории своего монастыря, изложил чинопоследование основных церковных служб и этим ограничился, не сказав более ничего. В предъявленном обвинении виновным себя не признал. Приговорили преподобного мученика к 5 годам лагерей. В возрасте 65 лет больной туберкулезом архимандрит Игнатий был отправлен этапом на место ссылки в Казахстан. В 1932 году преподобный мученик архимандрит Игнатий Бирюков умер в заключении. Священномученик протодиакон Николай Цветков родился в 1879 году в селе Никольское Московской губернии в семье диакона. В 1900 году закончил Вифанскую духовную семинарию, женился на девице-сироте Анне и был рукоположен во диакона к собору в городе Волоколамске. Начав служить в соборе, отец Николай взял к себе в дом престарелых родителей. Отец его страдал от винопития, и после его смерти молодой протодиакон полностью посвятил свою жизнь молитве и делам милосердия. На колокольне он устроил себе келью для уединенной молитвы. Все, что у него было, отец Николай без раздумий раздавал нуждающимся. Подвижническая жизнь, глубокое смирение, многочисленные дела милосердия, творимые отцом-диаконом, а также случаи его прозорливости и молитвенной помощи, приводили к нему многих людей. В 1918 году новая власть арестовала отца Николая, священнослужителя приговорили к принудительным работам, заставили чистить уборные в городе, запрягая его вместо лошади, чтобы он через весь город вез бочку с нечистотами. Большевикам хотелось таким образом опозорить того, кого народ почитал как святого. С 1923 по 1929 год отец Николай провел в Лефортовской тюрьме в Москве. Два года из этих шести лет он просидел в одиночной камере. Во время заключения отца Николая власти отобрали у его семьи дом. После освобождения он все время переезжал с места на место, не имея своего жилища. В 1931 году его снова арестовали. Отвечая на вопросы следователя, отец Николая сказал: «Разбирая настоящее положение в стране, можно отметить два признака пришествия Антихриста на землю. Первый — это проявление ненависти друг к другу, а второй признак — совершенно пропала любовь друг к другу». Три года отец Николай провел в мариинских лагерях. Почти все три года заключения он оставался без лагерного пайка. Нередко у него отнимали скудный лагерный обед, оставляя его ни с чем. Он все это смиренно переносил и говорил в таких случаях: «Я могу терпеть, а они нет». После освобождения в 1934 году отец Николай уже не имел места службы и жил в разных местах по знакомым. В 1937 году его снова арестовали и приговорили к расстрелу. Обвинение в антисоветской агитации отец Николай не признал. 27 сентября 1937 года в группе приговоренных его вывезли из Таганской тюрьмы на Бутовский полигон. Там он был расстрелян и захоронен в общей могильной яме. Наш церковный календарь продолжится чтением жития великомученика Никиты. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святой великомученик Никита, год по происхождению, родился в IV веке, когда христианская вера только начала распространяться за Дунаем. Готский епископ Феофил, принимавший участие в Первом Никейском соборе, просветил светом веры и крестил одного из выдающихся и знатных людей той страны, Никиту. В те времена происходили среди готов разделения и вражда. Язычники-варвары, раздраженные распространением новой веры, стали преследовать последователей Христа. Одна часть готов объединилась вокруг гонителя христиан Афанариха, другая имела своим вождем некоего Фритигерна. Произошло сражение, но во время которого Афанарих разбил Фритигерна, и тот был вынужден бежать в Грецию. Получив подкрепление от императора Валента, Фритигерн вернулся и вновь выступил против своего соперника. Переходя через реку Дунай, первоначальное название Истра, он приказал сделать изображение креста и, нося его перед своими полками, одолел Афанариха, который едва спасся бегством с небольшой частью дружины. С тех пор христианская вера стала быстро распространяться, так как многие язычники уверовали в силу креста. Преемник епископа Феофила, епископ Урфил, был ученым мужем и ревностным проповедником. Он составил для готов азбуку и перевел на готский язык много священных книг. Тогда же способствовал утверждению Христовой веры и святой Никита, который был в своем народе видимым и знатным вождем. Он послужил делу Христову, убеждая варваров в истинности христианства и приводя их к крещению своим собственным примером. Спустя некоторое время Афанарих вернулся на родину с намерением отомстить христианам за свое поражение и начал преследовать христианскую веру. Тогда святой Никита оказал Афанариху открытое сопротивление, обличая его в жестокости по отношению к своим единоплеменникам. Схватив святого Никиту, Афанарих различными муками принуждал его отречься от Христа, но не мог сломить святого. После пыток он приговорил святого Никиту к сожжению. Мученик был брошен в огонь и там предал свою душу Богу. Тело святого осталось неповрежденным тогда, но Афанарих запретил предавать его погребению. Друг святого Никиты, христианин Мариан, темной дождливой ночью тайно отправился искать тело мученика. Господь послал ему помощь. Яркая звезда засияла над местом, где лежало тело святого Никиты. Обвив тело пеленами, Мариан унес его в свой дом и, уезжая на родину, увез с собой мощи святого. Бог послал благословение Мариану, и дом его пребывал в благополучии. Весь город собирался к его дому, так как от мощей святого Никиты подавались исцеления больным. Дом не мог вмещать стекавшегося народа, поэтому решили соорудить храм во имя святого мученика Никиты. И когда он был построен, туда перенесли святые мощи. Впоследствии мощи святого Никиты были перенесены в Константинополь.

0: завершит наш церковный календарь житие святителя Иосифа Алавердского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святитель Иосиф, один из 13 святых сирийских или каппадокийских отцов, основателей грузинского монашества, он с ранних лет избрал иноческий жребий, придя в Грузию со своим учителем, святым Иоанном Зедазнийским. Святитель Иосиф поселился в Кахетии, в безлюдной бесплодной Алавердской степи. Здесь он начал свои аскетические подвиги. Духовная сила его была столь велика, что его не трогали даже дикие звери, а степные лани приходили к нему и питали его своим молоком. Один из кахетинских вельмож во время охоты оказался в Алавердской степи и был так поражен, увидев святого Иосифа, стоящего на молитве, что остался с ним. Молва о пострижении этого вельможи и о святой жизни преподобного Иосифа распространялась по Кахетии. В Алавердскую степь к святому Иосифу стали стекаться ревнители благочестия и подвижнической жизни. Так возникла обитель и был сооружен храм в честь святого великомученика Георгия. Избранный в настоятели обители, святой Иосиф с отеческой любовью заботился о братьях монастыря и о духовном просвещении Кахетии. Языческие суеверия еще не были искоренены, и святой Иосиф часто оставлял монастырское уединение и с крестом в руках отправлялся на проповедь Слова Божия. Народ кахетинский, видя святую и непорочную жизнь преподобного Иосифа и его искреннее желание послужить им, с охотой и радостью принимал евангельское учение, оставлял свое неверие и языческие обычаи. Святой Иосиф составил катехизис, утраченный в XVI веке, по которому учил веренную ему паству. Завершив под конец жизни свое высокое служение, святитель Иосиф затворился в тесной келье для полного безмолвия. В 570 году последовала его мирная и блаженная кончина. Святой Иосиф был погребен в храме святого великомученика Георгия в Алаверде. В IX веке на месте прежнего храма был воздвигнут величественный Алавердский собор, в котором слева от алтаря у северной стены под спудом покоится тело святителя Иосифа.

прозвучало песнопение «Воскресный утренний, свят Господь Бог наш» второго гласа знаменного распева в гармонизации композитора Бориса Литковского.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. В начале сентября, в день, когда замкнулось блокадное кольцо вокруг Ленинграда, мы отметили День памяти. В Государственном музее истории и религии в этот день прошла лекция «Религиозная жизнь блокадного города». В годы войны в городе было много верующих, православных, католиков, лютеран, иудеев, людей разных конфессий. Действовало 10 православных церквей. Прихожане и клир молились за победу в Отечественной войне. Несмотря на то, что в довоенные годы церковь подверглась репрессиям, и многие священники были сосланы и расстреляны, в храмах молились о победе Красной Армии в войне с фашизмом. Священство вместе с жителями города стойко выдерживало страдания, голод, лишения и смерти. Лекцию прочел старший научный сотрудник музея Александр Буров.
2: Мы поговорим о том, как религиозная жизнь в нашем городе в это время протекала. Все было очень непросто. Достаточно часто упоминалось, что армия накануне Великой Отечественной войны находилась в очень тяжелом состоянии из-за многочисленных репрессий по отношению к высшему и старшему командному составу. Вот, ну, если проводить аналогию с религиозными группами, то это тоже достаточно тяжелое положение. Город пережил безбожные пятилетки, город пережил время вскрытия мощей и конфискацию. Вы видите, на 17-й год 470 православных храмов в городе, а на 41-й всего 10. Три собора, которые находились в центре города. Николо-Богоявленский морской собор, прежде всего, Князь-Владимирский собор на Петроградской стороне, который на нынешнем проспекте Добролюбова, бывшем Александровском. И Спасо-Преображенский собор, исторические улицы Пантелеимоновская. Остальные 7 храмов – это в основном кладбищенские или бывшие сельские храмы на окраине города. Единоверцы – это старообрядцы, но старообрядцы, которые включены в структуру официальной церкви, которые принимают от нее священство, хотя служат по старым обрядам, крестятся двумя перстами, служат по донниковским книгам и так далее, но при этом они в структуре официальной церкви находятся. 9, 41 – ни одного. Старообрядцев разных толков, разных и поповцев, и беспоповцев, 14-17 год, 41-м ни одного. Инославные. Здесь имеются в виду христиане других конфессий, протестанты и католиков. В революционном Петрограде, в Петербурге, их было 69. Тут достаточно вспомнить наш Невский проспект. Сохранилась только одна церковь, один храм. Это католическая церковь Нотр-Дам-де-Лур, Божьей Матери Лурдской, в Ковенской переулке. Иудеи, иудаизм. Две синагоги, которые у нас были на 17-й год. Это, собственно, Большая Харами синагога и синагога Домовое общество с помоществованием бедным евреям. Здание сохранилось на набережной Тельнинского канала. Синагога это не действовала. Действовала Большая Харами синагога, плюс дом омовения на еврейском кладбище. Кладбище жертв 9 января. Историческое Преображенское кладбище еврейской части. Мусульмане. Часть была одна, она была закрыта прямо перед войной. Мусульман было маленькое здание старушки на Иманско-Волковском кладбище. Ну и буддийский храм был закрыт незадолго до войны. Тяжело пришлось особенно лютеранам, немцы, финны. Сами противники, да, были, что называется, полностью зачищены. Их церкви были закрыты. Первая лютеранская церковь у нас откроется только в 1978 году в Пушкине. В историческом Петербурге православные всегда составляли большинство. 83% на 1916 год жителей нашего города – это православные. Нацистская Германия напала на Советский Союз. В церкви нет своей типографии, нет своих печатных органов. Митрополит Сергий поступает заявлением с проповедью, с призывом к защите Родины. После всего, что было, после этого фактически разгрома церкви, когда во всей стране остается только где-то около 200 действующих храмов на свободе при митрополита, 4, я сказался, на оккупированной территории, он говорит не о Божьем суде, а он призывает к защите Родины, когда еще непонятна, в общем, позиция верховного главнокомандующего. И он в своей речи распечатывает на диктографе,
3: и распространяет по приходу.
2: В общем, рискованно.
3: Потому что, ну, с точки зрения буквы закона, его можно привлечь к ответственности. 22 июня – День всех святых в земле российской просиявшей. Представляете, нападение в День всех святых в земле российской просиявшей. В Ленинграде митрополит Алексей Симанский в этот день служил в храме, где был освящен предел в честь этого праздника. Таким первым храмом в нашем городе был князь Владимирский собор. И там митрополита застал известие о вторжении нацистской Германии. Он произнес проповедь, призывающую к защите Родины. Митрополит Алексей Симанский, блокадный митрополит, хотя он в Ленинграде с 1933 года, на время его управления Ленинградской епархией пришли самые тяжелые годы, массовые закрытия храмов, массовые репрессии. Симанский, он из дворян. Состояние отца он получил вначале светское образование. Он был самый образованный и православный иерарх, в принципе, в мире, по-моему, в это время. Императорский Московский университет, юридический факультет, он спит в университет, он заканчивает духовную академию, принимает монашеский постриг. Вообще проводит практически все время блокады в осажденном городе, переживает все тяготы, страдает от дистрофии, так что к концу блокады он просто не может самостоятельно подниматься в комнату, где он живет. Из князь Владимирского собора уже накануне буквально войны он переезжает в Николо-Богоявленский, Морской собор. Там ему оборудовали квартиру, какие-то удобства, кухня, там санузел и так далее. Тем не менее, все это достаточно тяжело, тем более он уже не молодой человек. Все, кто его помнит, они помнят его исключительную деликатность. То есть это человек, который никогда не повышал голоса на подчиненных. Князь Владимирский собор важен еще и как собор, в котором в это время хранилась Казанская икона Божией Матери. Знаете, существует такой миф, такой устойчивый, что с Казанской иконы обносили город, облетали в самолете, обходили крестным ходом. Почему все-таки миф? Потому что не найдено никаких документальных подтверждений этому. Церковные историки, даже в священном сане, даже профессора и преподаватели академии семинарии считают, что этого не было. В настоящее время Казанская икона в Казанском соборе. С 2002 года она туда передана, после того, как Казанский собор был возвращен церкви и стал кафедральным. Один из священнослужителей князь Владимирского собора, отец Владимир Кобец, во время войны он, во-первых, нес обязанности начальника пункта противовоздушной обороны, который располагался на колоколе, на все-таки 48,5 метров. Он совмещал обязанности священнослужителя с обязанностями бойца ПВО, плюс стал настоятелем церкви в Лисинасу. Это вот одна из тех церквей, которая не закрывалась. Тоже, кстати, князь Владимирская. Деревянная. Еще один важный нюанс. Вот эти 10 храмов, 10 приходов православных, которые были на 1941 год, они не были организационно едиными. Они не составляли единства. Там было 6 храмов, которые подчинялись митрополиту Алексею, ну и, соответственно, патриаршему месту блестителю. А 3 храма были обновленческие. Обновленцы – это раскольники. У них была главная идея, что вот советская власть – это воплощение евангельского социального идеала. Поэтому они вот шли на сотрудничество всегда и везде. Вот этот храм был обновленческим, но в 1942 году он вернулся в Патриаршую церковь, и отца Владимира назначили настоятелем. И вот он на буднях служил в Петроградской стороне в соборе, а в субботу и воскресенье ему нужно было добираться туда. 25 километров. Как придется. Есть попутка – хорошо, нет попутки. Идет пешком. При этом они получали, как все, ни рабочие, ни военные. При этом служили каждый день. В 8 утра литургия, в 16 часов вечернее богослужение. Как служить литургию в этих условиях? Вначале служили, ну, вот или довоенными запасами, или уже как придется. Могли быть маленькие ржаные просфоры и свекольный сок вместо вина. Потом уже в декабре 41 года первый раз смольник выделил муку и вино для приходов. Все равно просфоры, кто их помнит, они были размером с копеечную монетку. Очень-очень маленькие. Священнослужителей всего было около 50 человек, как я уже сказал. Из них умерло 18. То есть практически каждый третий. Николо-Богоявленский морской собор. Огромный хор, на втором этаже, который занимает всю западную стену. И вот в этой части как раз была оборудована квартира митрополита, она сохраняется до сих пор. Когда он был в соборе, он постоянно служил священническим чином. И еще вот у него была такая знаменная традиция, он регулярно обходил собор крестным ходом. Тоже было, в общем, дерзновенным, не совсем соответствовало букве закона, крестные ходы всегда надо было согласовывать, но он обходил. Поднимало дух, когда видели вот эту процессию, священнослужителей, хора со свечами, с лампадами. При этом смертность в соборе среди служителей была достаточно серьезной. Но хор, там всегда был очень сильный хор. Там был хор 34 человека. Первую блокадную зиму, вот эту самую суровую, пережили только трое. Все храмы не отапливались. Или отапливался какой-нибудь небольшой участок. Вот у них было благословение пить в пальто и в головных уборах мужчин. В октябре 43-го года впервые в истории советского государства награждаются государственные награды священнослужителей. И вы видите владыку митрополита, окружение трех священников, отец Михаил Славницкий, отец Владимир Лубровицкий и отец Николай Ломакин, который, кстати, потом был свидетелем обвинения на Нюрнбергском процессе. Все они, видите, с медалями за оборону Ленинграда. Ну, здесь они вчетвером, вообще их было 12. Предваряла это важная встреча в ночь 4 на 5 сентября 1943 года, когда Сталин принял трех оставшихся на свободе митрополитов. Среди них как раз митрополит Алексеев, митрополит Сергий Старгородского, который патриарший местоблюститель, и был еще такой митрополит Николай Рушевич. Было разрешено избрать патриарха, вот тогда был избран Сергий, и открыть строить Сергиеву лавру и духовные учебные заведения. Сначала курсы были христианские в Москве и в Ленинграде. То есть это было таким знаком изменения. И немаловажной причиной вот этих действий была, конечно, патриотическая позиция церкви. Не единственной причиной, конечно. Были еще две очень существенные. Во-первых, религиозное возрождение, которое произошло на оккупированной немцами территории. В Ленинграде, Ленинградской области был 21 храм, то в Псковской и Новгородской областях вообще не осталось действующих храмов. А после оккупации там было открыто 400 храмов. Корректно говорить, что это отделали немцы, и не делали немцы. Но немцы это не запрещали. А это деятельность такой структуры церковной, Псковская миссия, созданная митрополитом Сергием Воскресенским, который как раз остался на оккупированной территории. А другой был важный момент – это требования союзников. Союзники требовали прекратить религиозные гонения. Встреча с митрополитами была накануне визита архиепископа Кентерберийского в Москву. Она из церквей окраинных. Это церковь Дмитрия Солонского в Коломенках, построенная Александром Александровичем Всеславиным. Вот у алтаря, с другой стороны, видите вот такую доску в памяти настоятеля периода блокады отца Иоанна Горемыкина, протоиерея Иоанна Федоровича Горемыкина. Годы жизни 1869-1958, в 41-м ему 72 года. Он служил каждый день, при том, что жил на Петроградской стороне. И когда у него уже совершенно не было сил добираться, его дочь привозила на финских санях. И у него было благословение служить сия. Коломяги – это место все-таки такое специфическое. Во-первых, коломяжцы вот не дали закрыть свою церковь. Но при этом это все-таки сельское хозяйство, огород, там еще что-то. То есть у них было еще что-то, кроме карточек. И они, конечно, хотели батюшку поддержать. Но батюшка, то, что ему приносили, он отдавал тем, кого не было особого хозяйства. Тут очень интересная история с его сыновьями. У него трое сыновей. Один по здоровью был комиссован, был инженером и уехал в эвакуацию с заводом, прислал отцу письмо, вызов в эвакуацию. В эвакуацию же тоже не так просто было уехать, все-таки нужны были какие-то основания. Он в конце службы, его зачитывают своим приказом. И в конце он уже не может слышать своего голоса, потому что он стоит и рев, люди плачут, просят его уезжать. И он остается.
1: Вы слышали краткий репортаж о лекции «Религиозная жизнь блокадного города. День памяти». В день, когда замкнулось блокадное кольцо вокруг Ленинграда, Государственный музей истории и религии. Лекцию прочел старший научный сотрудник Александр Буров. Клир вместе с прихожанами стойко выдерживали в годы блокады лишения, голод и страдания, но возносила свои молитвы о победе Красной Армии. Репортаж записал Владимир Саблин. Всего наилучшего. До новых встреч.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала элегия ми-бемоль-минор Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении автора. Архивная запись 1928 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Двадцать седьмого сентября 2015 года скончался сотрудник радиостанции «Голос православия», преданный друг радио «Град Петров» Михаил Николаевич Соловьев. В 19:05 в нашем эфире «Как дань его светлой памяти» прозвучит повторение программы из рубрики «Россия. Век 20-й», в которой Михаил Николаевич рассказывает о своем жизненном пути и о своей не очень долгой, но так много давшей всем, кто его окружал, деятельности на радиостанции «Голос православия». Передача была записана в 2005 году. Ее ведет протоиерей Александр Степанов. Передача из цикла «Радиошкола юных алтарников» — это рассказ педагога Натальи Юферевой о том, как она проводит беседы с подростками о литургии, о ее последовательности, элементах, а главное — о смыслах. Это программа для тех, кто хочет понять, зачем нужно ходить на долгие богослужения, почему нельзя опаздывать на них и что означают слова молитв, пение, чтение, каждение и все, что происходит в храме на литургии с точки зрения вечности. Каждое воскресенье в 20:00, повторение по вторникам в 16:10, слушайте программу Натальи Юферевой «Радиошкола юных алтарников».
3: «Возвращение к семейным истокам» или «Родословные детективы». Так назвал цикл своих передач Даниил Викторович Петров, кандидат юридических наук, член Фонда поддержки исторических традиций «Возвращение». Долгие годы нас заставляли забыть нашу историю и наших предков, и теперь, чтобы вернуться к семейным истокам, надо провести целое детективное расследование. Слушайте «Родословные детективы» каждое воскресенье в 20:30.

0: В исполнении Марии Юдиной прозвучала интермеццо «Ля минор» Иоганнеса Брамса.
1: «27 сентября – день памяти сотрудника радиостанции «Голос православия» Михаила Николаевича Соловьева.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня наша беседа посвящена истории России XX века. Мы в наших программах часто беседуем не только с историками, которые дают какую-то общую картину, общие цифры, но, мне кажется, не менее интересно беседовать и с людьми, более или менее ровесниками минувшего века, людьми, прожившими большую часть жизни в XX веке, и судьбы которых были бы как-то характерны и показательны для этого времени и для именно судеб русских людей. Мы с вами, родившиеся здесь и прожившие

0: язык, культуру, интерес к этому, сохранившими какую-то среду русскую, которая продолжала жить русской жизнью, но в условиях совершенно других. В каком-то смысле, конечно, гораздо более свободных, но в то же время отнюдь не менее сложных. И вот переплетение таких судеб, мне кажется, тоже может представлять большой интерес для того, чтобы лучше понять и судьбу России в XX веке, и место России в истории европейской, может быть, и мировой, через вот такие отдельные судьбы. Сегодня у нас в гостях наш друг и человек совсем не случайный для нашего радио, это генеральный секретарь «Голоса православия», радиостанция, которая звучит ежедневно в нашем эфире, Михаил Николаевич Соловьев. Здравствуйте, Михаил Николаевич.
1: Здравствуйте, отец Александр.
0: Михаил Николаевич всю свою жизнь прожил за пределами России, родившись за пределами России. И вот поэтому сегодня я попросил рассказать Михаила Николаевича о своей жизни, о своей семье, ну и в конце концов о том, чем Михаил Николаевич занимается сейчас, немножко о его участии в «Голосе православия». Может быть, начать, Михаил Николаевич, с вашего происхождения. Вот кто были ваши родители, ваша семья, ваши предки?
1: Мой отец родился в городе Бобруйск в 1897 году, потому что его отец был судьей, это тогда было еще русской территории, и он там провел первые года своей жизни, и потом они перекочевали в Петербург. Тут начал работать мой дедушка как нотариус. Он работал на Невском проспекте, где, я не знаю, я постарался узнать, но так и не обнаружил. Мать моя родилась в Москве. У ее дедушки было чайное дело. Называлось это, я помню, Губкин Кузнецов, которое покрывало всю Россию, и даже был один филиал в Лондоне. Ну, этого было достаточно, чтобы он был на списке тех, которых нужно расстрелять, и он решил, что все-таки лучше удалиться. То есть он поехал, вернее, в Севастополь с некоторыми приключениями, он все-таки добрался туда, и, между прочим, было такое совпадение, которое меня очень маркировало, как это сказать. Да, вот, отпечатлелось на мне. Дело в том, что это были уже последние дни эвакуации, и было мало мест на всех пароходах, которые там отчаливали, и было заявление, что исключительно те, которые относятся к Белой армии, имеют право надеяться на билет, на пропуск, вернее. Но в очереди стояли моя мама и моя тетя, и они решили все-таки остаться. Подошли к этому офицеру, в общем, очередь дошла до них, и он спросил, какое у них отношение к Белой армии. Они, конечно, сказали, что никакого отношения не было, но они уже успели показать бумаги моего дедушки. Он обратил внимание и говорит: «Это какой Владимиров?» Они ему, значит, объяснили, откуда они, из Москвы и так далее. И он взял штемпель и отштемпелевал пропуск. Тогда они его спросили, почему вдруг он их пропускает. И он им объяснил, что мой прадедушка, значит, когда-то ему дал стипендию, потому что раздавали стипендии разным студентам, и что благодаря ему он закончил свое образование. И таким образом, видите, хорошие действия всегда дают свои плоды гораздо позже. Но, в общем, им посчастливилось. Но они доехали потом до Галлиполи, оттуда попали во Францию, и там начали устраиваться. И моя прабабушка не хотела нанять квартиру. Были у них средства, нужно сказать, из-за Лондона. Потому что в Лондоне была эта развесная, и оттуда поступили средства. И она прожила в отеле больше года, надеясь все, что она вернется в Россию. Для нее это было как-то гарантия, что она не пускает никаких корней во Франции, живущей в отеле немножечко как человек, который осматривает страну.

0: Ну, в конечном итоге она умерла, конечно, в Париже и похоронена в Сен-Женевьев-де-Бо. У нас там большое кладбище, где много знатных людей тоже похоронены. Мой отец поступил как доброволец в армию в 1916 году. Он еще был студентом тогда. И он попал в Румынию, был артиллеристом, закончил Михайловское училище, но это были ускоренные такие курсы.
1: И так же, как мой дед.
0: Тоже?
1: В точности. Вот. Тоже закончил тоже училище.
0: И тоже училище.
1: Да, да, и воевал тоже в Карпатах.
0: В Карпатах, значит, да, они, может быть, вместе воевали, возможно, кто знает. Но и потом произошла революция, к нему пришли солдаты, потому что он был, в общем, студент, молодой, и они предполагали, что он, может быть, будет симпатизировать с ними, а он, конечно, отказался, и они его поставили под арест, но был какой-то там у него денщик, который освободил его каким-то образом, и к тому времени был такой генерал Дроздов, тогда он еще не был генералом, уже созывал офицеров, которые хотели примкнуть к его отряду и потом пройти через всю эту часть России, которая их отделяла от армии Деникина, которая собиралась гораздо выше там в России.
1: То есть он был арестован там в Румынии?
0: В Румынии, да.
1: В армии. А вот, мой дед вернулся в Петербург.
0: А он, значит, участвовал в этом походе, при этом этот поход должен был себе пробить дорогу среди немцев, чехов и большевиков, потому что это уже было такое мутное, смутное время, где были разные отряды, без всякого порядка. Но они, в общем, пробились, брали у этих частей и амуницию, и пушки, и все, что им нужно было, и понемножечку вооружились, и уже стали такой частью, с которой нужно было считаться. Ну, потом, значит, он проделал весь белый поход, потом белая армия отхлынула от Москвы, и они очутились, значит, в Крыму, потом была эвакуация, потом был Галлиполь, как для всех членов белой армии, потом он попал в Болгарию со своими товарищами и офицерами. Это устроился Врангель, конечно, генерал Врангель. И затем он получил визу во Францию, потому что Франция тогда очень щедро принимала новых иммигрантов. Он туда попал, получил стипендию от французского правительства и закончил там коммерческую школу.
1: А вот когда Франция принимала иммигрантов, она давала всем какие-то пособия или просто принимала, в том смысле, что пускала в страну, а дальше устраивалась?
0: Пускала в страну.
1: И все,
0: в страну,
1: да?
0: И они должны потом были зарабатывать себе на жизнь, насколько я знаю. Я в этом не уверен, но я предполагаю, что это так происходило. Ну и потом он уже обосновался, записался в такую русскую студенческую организацию, встретился там с моей мамой, ну и они друг друга полюбили и венчались, и потом появился я. В общем, я дитя революции, потому что они, конечно, бы в России не встретились. Мать в Москве, папа в Петербурге. Я не вижу, каким образом они могли бы встретиться, тем более, что среды были разные, в том смысле, что это была купеческая среда для моей мамы, это было более юридического направления со стороны моего отца. Так что, в общем, в конечном итоге я появился в 1927 году, и у меня было детство, в общем, счастливое, беззаботное. У меня была няня-француженка, которая потом стала моей гувернанткой, когда я вырос. Значит, она с нами оставалась до 1938 года, в общем, с 1927 до 1938, к нам очень привязалась. Сначала я был в такой маленькой школе, затем я попал в лицей французский, но каждый четверг я бывал в такой четверговой русской школе, которая поддерживала немножечко мой русский язык, я там учился немножечко грамматики, закону Божьему.
1: Эта школа была в Париже?
0: Это была школа в Булонском лесу, которая была основана такой леди Детердинг, которая была русского происхождения, но замужем за лорда Детердинга. И они, значит, эту школу купили, то есть здание купили, и там поместили русскую гимназию, в которой образовалась эта четверовая школа тоже. Так что мои все друзья, товарищи маленькие в лицеях гуляли в четверг, а я продолжал работать. Вообще, меня воспитывали на двух языках. Был русский язык, значит, с моими родителями, а моя няня, француженка и гувернантка, говорила со мной по-французски, так как это бывало во многих русских семьях.
1: Еще и до революции.
0: Вот. И я забыл вам сказать, что в Данциге у нас тоже было отделение нашего чайного дела, и там был какой-то директор, у которого дела не шли. И мой дядя решил взяться за дело и переехал в Данциг в 1936 году, чтобы постараться спасти это дело. Ему это удалось, кроме одной отрасли, это был экспорт на Польшу. И 1 января 1939 года, я помню точно это число, конечно, мы переехали туда на помощь моему дяде, потому что у моего отца было дело экспорта-импорта в Париже, и он, значит, был специалист по этому делу. Мы туда приехали, и нас там застала война 1 сентября. Застала настолько, что первые пушечные выстрелы этой войны произошли там, потому что около Данцига был маленький остров, который назывался Вестерплате, там были поляки, потому что Данциг был свободный город, он 90% был немецкий и 10% польский, я имею в виду по количеству населения. Угу. Почта была польская, этот гарнизон был польский, а в общем, главным образом, этот город, который был почти всегда, в общем, немецкий, там Ханса была, это был ганзеатический город. Ну и приплыл такой броненосец, который назывался Шлезвиг-Гольштейн, якобы, чтобы посетить город Данциг, и чтобы его матросы там немножечко погуляли, отдохнули, а в конечном итоге он начал первые выстрелы войны на эту Вестерплате. Мы, я помню, вышли в сад, это было 5 часов утра, когда все началось. И мой дядя звонил моему отцу и говорил, это, наверное, салют Шлезвиг-Гольштейна городу Данцига. Это абсолютно было не то. Он просто стрелял по этому острову, который, между прочим, сдался очень поздно, потому что они были настолько глубоко зарыты, что даже бомбы этих штука, которые тоже их бомбили, эти аэропланы, которые ныряли,
1: пикировали,
0: да, в сторону этого острова и свои бомбы там кидали, они не могли пробить всю эту оборону, которую там устроили поляки. Ну, я помню, что первые недели даже нам нужно было ходить в комиссариат, мне и моим родителям, потому что мы недавно приехали из Франции, но нас не трогали по двум причинам. Во-первых, у моих родителей был нанцевский паспорт, был, правда, заключен договор между Советской Россией и Германией, и нас поэтому не трогали. А у меня был французский паспорт, потому что я родился во Франции, и из-за этого все-таки я должен был показываться там в возрасте 11 лет. Ну, это был такой порядок, в общем, потому что я не мог им вредить в моем возрасте. Ну вот, но война протекала, у нас было довольно спокойно. Недалеко от нас была верфь, так говорят по-русски,
1: верфь
0: Шихау, где началось движение «Солидарность» этого Вализа.
1: Валенца.
0: Вот. И я помню, что в Данциге был православный храм. Мы жили немножечко вне Данцига, приблизительно 6-7 километров. Я помню, как я ходил туда пешком, и мой духовный отец меня научила читать, ну, там, часы шестопсалмия, по субботам, воскресеньям я читал шестопсалмия для нашей русской колонии, и потом появились там эти, то, что немцы называли остами. Осты – это были женщины и мужчины, которых привезли из России, и которые работали там на фабриках вокруг Данцига, и они приходили в своих платочках и напоминали нам Россию, и толпились в нашем храме, который, в общем, еле-еле помещал их всех. Они иногда смотрели на клирост, и я там читал, любовались мной, мне было 12 лет, удивлялись на мой акцент. Но и когда-то делегация меня пригласила к себе в лагерь. А лагерь был недалеко от нашей виллы, как раз тоже вне Данцига. Я помню, что я туда сходил, и они мне преподнесли такие бумажные цветы, которые они сами сделали, и я был очень тронут и счастлив, и даже немножечко удивлен, что они так мной занимались.
1: Я напоминаю нашим слушателям, что мы беседуем с ответственным секретарем радиостанции «Голос православия» Михаилом Николаевичем Соловьевым, который рассказывает нам о своей жизни.
0: Ну, был Сталинград, война приближалась, вся русская колония состояла из эмигрантов. Многие, как мой отец, были в Белой армии, и все начали уже думать о том, как выйти из этого положения и выйти, главным образом, из Данцига. К тому времени Красный Крест эвакуировал всех женщин, и в том же числе мою мать и мою тетю. Я же, как мужчина, мне было тогда 16 лет, мы должны были оставаться. У нас был один хороший немецкий друг, который, между прочим, был антинаци, и он меня забрал в свое дело. Он продавал изюм, орехи, то, что немцы называют «файнкост». И он меня забрал к себе. Я помню, что мне нужно было носить мешки 50 кил. Мне было тогда все-таки 16,5 лет. Я был здоровый мальчик. Меня научили как их поднимать и носить, потому что это не так легко. Но потом он забрал меня в свой магазин и дал мне фальшивую миссию для Берлина, так сказать, в интересах его магазина.
1: Вообще, вот, Михаил Николаевич, как немцы относились к вам?
0: Они поняли, кем мы были. Они поняли, кем мы были, и у них не было директив, чтобы нас притеснять каким-нибудь образом. Они, в общем, нас считали эмигрантами, русскими эмигрантами.
1: Итак, вы, значит, по такому командировочному удостоверению, не очень реальному, да?
0: Да.
1: Отправились в Берлин.
0: Я попал в Берлин в январе. В январе 45-го года. Я помню, американцы бомбили днем, англичане прилетали ночью. Я жил у отца Леонида в Берлиндалем, который до этого был в Данциге, и которого перевели туда, в какую-то церковь, значит, он уже был в Берлине некоторое время.
1: В Берлин вы ехали поездом?
0: Да, я проехал поездом. Но уже русские части были совсем близко. Я помню, что в один момент остановили поезд, и пробежал слух, что путь был перекрещен русскими танками. Перекрещен, говорят?
1: Перегорожен.
0: Перегорожен. То есть они пробились. Они пробились дальше. И потом их, наверное, отбили, но мы проехали, все-таки стояли там несколько часов. Вообще вся поездка из Данцига в Берлин длилась 3 дня. Потому что все время останавливали поезд, были бомбежки и так далее. Я 3 дня простоял, потому что поезд был битком набит. И у меня были опухшие ноги, мне было все-таки 16 лет, это не должно было быть, когда я приехал в Берлин. Там мне удалось встретиться с моей мамой и с моей тетей. И мы, по-моему, пробыли 10 дней в Берлине. Были, значит, бомбежки, но не на нашу часть Берлина. Между прочим, там погиб мой дядя и его мать во время бомбежки в 1943 году. Он работал в Берлине, он был всегда в Германии, он эмигрировал туда, и он там погиб. Ну, следующий этап – это был город Виттенберг. Между прочим, там соединились американцы и русские, если вы помните. И туда удалось приехать моему дяде и моему папе. Они выехали из Данцига гораздо позже, чем я, но уже нелегально, на маленьком судне вместе с таким громадным пассажирским судном, который назывался «Вильгельм Густлов», и которого советская подводная лодка послала на дно. И погибло там 5000 человек. А маленький корабль, на котором находились в трюме мой отец и мой дядя, он проехал, потому что он был такой маленький, что подводные лодки им не заинтересовались, в общем. Но, значит, мы были очень рады встретиться в Виттенберге. И потом поехали уже дальше, на юг Германии, с тем, чтобы как можно большее расстояние положить между нами и советскими частями. И мы попали в такой маленький городок Фалькенштайн, недалеко от Плауэн, и думали, что мы там уже более или менее в сохранности. И в это время опубликовали, насколько я помню, ялтовские договоры или согласия. И оказалось, что карта включает нас еще в советскую зону. Тут опять, значит, возник вопрос, куда дальше ехать. Конец апреля. Уже близился конец войны, и американцы все больше и больше подходили к нам, а с другой стороны русские, которые остановились приблизительно в 10 километрах, американцы в 5 километрах, и прилетали американцы, стреляли по очередям перед магазинами, которые ждали, чтобы доставили хлеб. Но, в общем, война уже затихла.
1: То есть стреляли по мирному населению просто?
0: Да, да. Ну, забавлялись, может быть, или они скучали, но было несколько убитых каждый раз, конечно. Ну и потом, в какой-то день, мы все там сидели, мы не нашли никакого выхода, в какой-то день, это была Пасха. Это была католическая Пасха, между прочим. В мае 45-го года мы услышали моторы на улице. Мы жили на таком чердаке и увидели эти джипы с белыми этими звездами, которые въезжали в город. Иными словами, видя, что советы не занимают этот город, городок, вернее, это был маленький городок, видя, что там еще есть военные немецкие части, они решили это занять. Нам это посчастливилось, это было чудо какое-то. Ну и мы сразу вошли в контакт с ними, указали, кем мы были, и нас троих, моего отца, мать и меня, конечно, показали мой французский паспорт тогда, нас повезли в город Йена, где был такой громадный центр, ну, в общем, Вавилонская такая башня. Там были и голландцы, и бельгийцы, и французы, и русских не было, между прочим. Ну, венгры и так далее, и так далее. В общем, все эти рабочие, которые немцы себе вывезли, чтобы они работали на фабриках, они там сосредоточились американцами и ждали, чтобы было достаточное количество, чтобы их отправить по городам. А русских, я советских, в общем, граждан, я встретил уже по дороге, они были нагружены на такие громадные эти камионы,
1: грузовики,
0: которые направлялись в русскую зону. Но мы в конечном итоге показали наши паспорта, и нас посадили в какой-то день на товарный поезд. Это были площадки. И я помню, что мы, значит, направились в Бельгию, было замечательное солнце, потом вдруг, конечно, пошел ливень, Я помню, как мой отец сидел на чемоданах, которые были из картона, потому что он боялся, что они размокнут и вещи потеряются. Мы приехали в Бельгию, потом нас переправили в Париж, и мы опять очутились в Париже после, ну, почти 5 лет отсутствия. Конечно, квартиры больше не было, и наши друзья нас приютили по очереди. И потом в жизни, я вам уже больше не буду рассказывать, как мы там устроились понемножку, и жизнь опять вошла в норму. Я поступил опять в один лицей. Мне было, конечно, немножечко сложно, потому что я говорил по-французски теперь с немецким акцентом. Но я понемножечку от него избавился. И, в общем, он меня спас, потому что мой аттестат зрелости я получил, не зная хорошо французскую литературу, которую мне, в общем, не внушили в течение всех этих лет. А меня спасли языки, потому что я выбрал, значит, немецко, русский, французский и английский. То есть французский нет, потому что французский так или иначе нужно было сдавать. И это мне дало те пункты, которые мне были нужны. И таким образом я смог поступить потом на медицинский факультет, где я провел свои 7 лет обучения. И потом год я провел в маленьком госпитале в Эперне, где я научился, в общем, практике. Затем я был приблизительно 1,5 года доктором для рабочих в разных фабриках, иными словами, определять, работа у них опасная или нет, но, конечно, не позволено их лечить, чтобы не входить в конкуренцию с остальными докторами, которые на это живут.
1: Ну, в общем, это охрана труда у нас называется.
0: Охрана труда, вот. Ну, там мне быстро надоело, хотя работа вначале была очень интересная. Там были, это было в Реймсе уже, и в Реймсе там есть фабрики шампанского. Одна из этих фабрик мне была причислена, так что я получал там шампанское. В общем, было довольно интересно и приятно там работать и узнать, как работают люди там на этих фабриках. Ну, а потом уже я к этому времени женился, и нужно было думать уже о более серьезном. Я венчался на нормандке, католичке, и у нас была двойная свадьба, может быть, потому она была прочная, в том смысле, что у нас была свадьба православная в кафедральном соборе на Rue de Rue в Париже, и потом мы устроили прием в моей бывшей четверговой школе, потому что там зал сдавался тоже и для этого. А затем мы проехали в Нормандию, в такое маленькое местечко, которое называется Орбек, где была свадьба католическая, но не в церкви, потому что я был православным. Потом мы начали искать с моей женой местечко, где я мог бы устроиться, и мы нашли замечательное местность, которая называется Saint-Julien-le-Faucon, и я там начал свою практику, но с некоторыми трудностями, в том смысле, что нормандские фермеры довольно с подозрением относятся к людям, которые приезжают из Парижа и хотят их лечить. Так что через несколько месяцев только у меня практика нормально организовалась. Я там пробыл 4 года, но нужно было уже думать о детях. Правда, они были еще малолетние. Лицея, конечно, не было поблизости. И в то время мне предложили переехать в такой город, который называется Дувиль, который на побережье Нормандии, недалеко от Ле-Авра. Но это был такой город довольно курортный, там было казино, там были скачки, там были бриджевые состязания, там под конец был фестиваль американского фильма. Так что публика у меня появилась совсем иная, богатые очень люди, которые были гораздо более требовательные, чем мои деревенские жители. Но я к этому приспособился, и в 1964 году я был уже в Дувиле, И я там проработал до того, как я ушел на пенсию, начал 66 лет, в 1994 году.
1: Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы беседуем с ответственным секретарем радиостанции «Голос православия» Михаилом Николаевичем Соловьевым. Он рассказывает нам о своем жизненном пути.
0: Мой отец умер в 1984 году, и так как у мамы был перелом бедра, когда она отдыхала у меня в Дувиле, она осталась у меня, и, несмотря на ее участь, в общем, она пережила революцию, две войны, она умерла, скончалась, когда ей было 98 лет. Я был около нее случайно, и она спала, и вдруг я услышал, как ее дыхание прекратилось, и значит, она, в общем, у меня на глазах умерла. Но к тому времени я как раз ушел в отставку, и я вернулся обратно в Париж. Но в Париже у меня, в общем, особых дел не было. Мне показалось это безделье довольно скучным. И я стал искать какую-нибудь деятельность. И в то время занимались чернобыльскими детьми, которые приезжали из Украины, и французские госпиталя, некоторые ими занимались, но не бесплатно. И были разные общества, ассоциации, и одна из них мне предложила, значит, им помочь тоже. При этом я, конечно, переводил в госпиталях, но вместе с тем было несколько, между прочим, все были русские, которые потом забирали этих детей к себе после облучения, потому что облучение, последствия облучения лечатся облучением, как это ни странно. И помимо того, есть операция, но это один из способов. Но каждый день в госпитале стоил очень дорого.
1: А кто оплачивал это?
0: Оплачивала вот эта ассоциация.
1: Ага. То есть ассоциация занималась сбором средств.
0: Да. Эта ассоциация перекочевала в город Страсбург, где были гораздо более дешевые госпиталя. И на этом закончилась моя помощь этой ассоциации. Я опять остался без работы.
1: Но там, собственно, не работали, а просто помогали.
0: Это не была работа за деньги, нет. Конечно, это было все. Это была, в общем, благотворительность, если можно так выразиться. Ну и потом в какой-то день матушка Елена Бобринская мне позвонила и предложила, потому что у нее была такая, тоже такая ассоциация, которая работала с Россией, и мне предложила заниматься голосом православия, потому что в то время у нас было... генеральный секретарь, который назывался Валентин Карельский, который, в общем, просто не мог продолжать ту работу, которая ему была причислена, потому что так разрослось все то, что он должен был делать, что просто у него не хватало времени. Но я туда приехал, в «Голос православия», он меня принял, узнал, кто я, что я и чем я хочу заняться. И я был принят на пробу, но этого не хватило, потому что я еще меньше мог бы справиться с тем, что он справлялся, потому что я, в общем, никогда этим не занимался. И потому его не только я заменил, но трое человек в нашем обществе. Ну вот я опять как-то вошел в русскую среду, и я нашел в «Голосе православия» опять русский разговор и русскую атмосферу. И познакомился со многими через «Голос православия». Так что для меня это было не то что откровение, но я почувствовал себя совершенно в своей семье. И это мне тоже дало возможность приехать сюда, вот в Петербург, и главное познакомиться с отцом Александром, который нас всегда здесь очень мило принимает, но который нам тоже очень много принес.
1: Спасибо, Михаил Николаевич, за такой комплимент. Вот скажите, пожалуйста, а ваша супруга, француженка, она все-таки стала немножко говорить по-русски?
0: Она очень хорошо произносила, какая великолепная шуба, когда она училась русскому языку. Но потом появились дети, и она полностью себя посвятила им. Она понимала русский язык, несколько слов говорила, но, конечно, не настолько могла владеть языком, чтобы читать по-русски, например. Но когда родители со мной разговаривали, они почти всегда по-русски со мной говорили, и когда она приходила, она знала, о чем мы говорим, но, конечно, не понимала подробностей.
1: А дети, соответственно, тоже, в общем, не стали они русскоговорящими?
0: Им, в общем, не подвезло, потому что, как это ни странно, в лицее Дувиля последний класс, там была русская из России, и она преподавала русский язык. Потом моя дочка хотела попасть на юридический факультет в Париже. Но так как она была провинциалка, там не принимали, потому что был уже спрос был слишком большой. Тогда она поступила в школу Langues Orientales, это как перевести, ориентальные языки.
1: А, восточные языки.
0: Восточные языки. В школу восточных языков, на русский язык именно, потому что это ему, ей дало ход, потом юридический факультет. Это, в общем, был маневр, чтобы туда попасть, но все-таки она год освежила опять свой русский язык. Потом она работала в книжном магазине, и вот в последнее время, когда были туристы на юге Франции, в том городе, где она работала, и которые попадали в ее магазин, она все-таки могла с ними объясняться. Но нельзя сказать, что она владеет русским языком.
1: Михаил Николаевич, скажите, а вот вы себя ощущаете русским или французом?
0: Конечно, русским.
1: Русским.
0: Конечно, да, конечно. Французом я себя никогда не чувствовал. Кроме, когда я был совершенно маленький, мне было 3 года, и меня родители спрашивали, ты кто, ты русский или ты француз? И когда я отвечал француз, мне сразу ставили в угол. Это, может быть, содействовало тому, что вкоренилось во мне это знание, что я принадлежу к русским.
1: Да, родители очень мудро придумали. Потому что очень многие люди, вот, скажем, вашего возраста, считают себя, скажем, французами русского происхождения. То есть, вероятно, для них французская культура, французская жизнь, она стала в большей степени такой основной внутренней жизни. А вот скажите, пожалуйста, русская культура, русская литература, насколько большое место в вашей жизни занимала в течение?
0: Я помню, что я был очень недоволен с моим первым контактом с «Войной и миром», потому что моя мать заставляла мне читать вслух, потому что мне это казалось безумно скучным и так далее. Мне было тогда 12-13 лет, я думаю, не больше. Но потом, когда я уже начал нормально читать эту книжку, и когда я встретился с Достоевским, с Гоголем и со всеми писателями, известными даже иностранцам, тут это мне дало желание дальше раскрывать литературу. Что касается музыки, то же самое. Я Шостаковича или Римского-Корсакова, и русские оперы мне, конечно, очень близки к сердцу. Но я должен все-таки сказать, что мои 4 года в Германии тоже как-то повлияли на это, потому что я, в общем, могу почти сказать, что я гражданин мира, в том смысле, что никакой особой принадлежности, кроме русской, я не чувствую. Французы все-таки дали мне образование, они приняли моих родителей, и я им очень благодарен, но все-таки остается что-то во мне, что как-то возбуждается, как только я прилетаю в Петербург. Это что-то особое, что я почувствовал в моем сыне тоже, когда единственный раз, когда он приехал, в нем было что-то в нем заговорило, в общем. И мне это было, конечно, очень приятно, но он начал выпаливать русские фразы откуда-то. И потом нам посчастливилось поехать в тот год в Псков, сопровождая отца Александра. И на него это тоже произвело громадное впечатление, я думаю, больше, чем Петербург.
1: Встреча именно с древностями, вот, какими-то вот, русскими. Вот. Спасибо вам, Михаил Николаевич, и за ваш рассказ, и, конечно, за те большие труды, которые вы несете в «Голосе православия», что отражается, естественно, прямым образом и на наше радиовещание «Града Петрова». Я, как никто, наверное, здесь знаю, как преданы вы этому делу. И большое вам, конечно, за это спасибо. Я надеюсь, что вот теперь наши слушатели познакомились еще с одним человеком, благодаря которому наше радио звучит в петербургском эфире, и также исполнились чувством благодарности вот к вам. Теперь, может быть, будут раба Божьего Михаила вспоминать иногда в своих молитвах. Спасибо, Михаил Николаевич.
0: Спасибо вам, отец Александр.
1: Я напоминаю, что мы беседовали с Михаилом Николаевичем Соловьевым, генеральным секретарем радиостанции «Голос православия» в Париже, который рассказывал нам сегодня о своей жизни. Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. Программу вел протоиерей Александр Степанов.
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Слово на день славного воздвижения креста Господня святого праведного Иоанна Кронштадтского. Близ 2000 лет тому назад на земле совершено было людьми по злобе и зависти страшное злодеяние, от которого солнце померкло, земля потряслась, скалы треснули, гробы мертвецов раскрылись, и мертвые ожили, вышли и вошли в город, явившись многим в Иерусалиме. Это злодеяние — убиение иудеями Спасителя мира, Господа Иисуса Христа, Сына Божия, восхотевшего добровольно принять на себя от правосудия Божия казнь за грехи мира. Это убиение было совершено посредством крестной казни. Она была самая позорная казнь, мучительная, придуманная людьми тогдашнего безбожного мира для рабов, которые ценились ниже всякого животного бессловесного. Итак, крест был орудием казни Бога-человека. И этот крест, бывший прежде проклятым, сделался по распятии и смерти на нем Бога-человека для христиан древом благословенным, потому что через него уничтожено проклятие Божие, бывшее на нас, и дано благословение всем верующим. Через него побеждена смерть всеродная, и дано воскресение, и паки бытие, вторичное бытие, роду человеческому. Это древо креста было сокрыто иудеями глубоко в земле, и для большего поругания его над местом его сокрытия было построено языческое капище, так что место погребения животворящего креста пришло в забвение. Когда христианская вера восторжествовала над язычеством и иудейством, и на престоле Цезаря явился равноапостольный мудрый император Константин с матерью Еленою, этой царице пришла мысль найти настоящий крест, на котором пролил свою искупительную кровь и умер Господь Иисус Христос. После долгих поисков один престарелый еврей, знавший по преданию место сокрытия креста, открыл царице место его нахождения, и он найден был, и торжественно изнесен из земли, и узнан был, как крест Христов по чуду от него бывшему, по воскресению мертвого, на которого был возложен. Затем по желанию царицы показан народу, то есть был воздвигнут на все четыре стороны руками патриарха и иерусалимского Макария. Народ в радости, покаянии плакал и многократно повторял: «Господи, помилуй, вот почему мы празднуем воздвижение креста Господня», и много раз при этом повторяем: «Господи, помилуй». Так как Господь претерпел крест за грехи всех и каждого из нас, мы должны все усердно каяться в них, плакать и говорить: «Господи, помилуй», потому что все без числа согрешаем. Но почему мы спасены от греха, проклятия и смерти именно крестом, а не иначе как-нибудь? Почему нужна была казнь на кресте по плоти самого Сына Божия? Об этом размыслим. Причина, почему требовались праведными судьбами Божиими крестная казнь Сына Божия по плоти, изъясняется в одной из церковных песней на этот праздник. Эта песня читается так: «Приидите, все языцы, народы, благословенному древу поклонимся, им же бысть совершилась. Вечная правда, праотца бо Адама, прелестивый древом, через вкушение запрещенного плода, дьявол крестом прельщается, убив по неведению не человека простого, а богочеловека всеправедного, неповинного греху и смерти. И падает низверженный падением странным, жалким, мучительно державший в своих когтях созданного по образу Божию человека. Кровью Божиею яд змея отмывается, и клятва праведного осуждения человеческого разрушена. Когда всеправедный Иисус был осужден на смерть крестную неправедным судом иудеев, ибо надобно было исцелить через страдания Иисуса на древе креста язву преступления, через вкушение Адама от запрещенного в раю древа, и через неповинные страдания на кресте бесстрастного Бога-человека разрушить страсти осужденного, Адама и всего человечества. Слава Христе, мудрому Твоему нас смотрению, промышлению, коим Ты спас нас, как единый человеколюбец». Эта песня церковная, составленная вдохновенным песнописцем, проникнута искренним и глубоким смыслом. Постараемся с Божьей помощью несколько выяснить его. Прислушание первозданной читою, самой легкой испытательной заповеди Творца и Благодетеля, исполнить которую притом даны все средства, и легкомысленное послушание человека лукавому противнику Божию, словесному змею, и вступление в союз с ним отринуло человека и человечество от Бога на бесконечное расстояние и подвергло его игу греха, праведного проклятия и смерти вечной. Человек подвергся неоплатному долгу перед Творцом, поправ все его благодеяния, явился неблагодарным, гордым, злым, усвоив себе дух нового своего владыки дьявола. Человечество оказалось в ужасном плену всем своим тройственным существом души, разумом, сердцем и всей своей волею. Им овладела всецело темная адская власть, ибо какое общение света со тьмою, правды с беззаконием, гордости и непослушания с смиренным послушанием? Падшее человечество надлежало искупить по человеколюбию Божию от ужасного плена, от греха, проклятия и смерти. Но кто мог искупить человеческий бесчисленный род, как песок морской, кроме самого Бога? Никакая тварь не могла искупить, никакой ходатай, никакой ангел, ибо каждая разумная тварь, хотя и праведная, как ангел, праведна не сама собою, а благодатью Божией, и творит то, что должна творить. Только один праведный, совершенный Бога-человек, Христос, Сын Божий, мог искупить людей своей бесконечной правдой, но для этого нужно было ему сделаться человеком, соединив его неразлучно и несметно с Божеством в одном лице. Нужно было исполнить всю правду по человечеству и за человечество, просветить его, научить его покаянию и исполнению воли Божией, дать им благодать на благодать, пострадать за людей, добровольно приняв казнь за них, умереть и своею смертью неповинною лишить силы имеющего державу смерти дьявола, победить смерть, которую люди навлекли на себя дерзким непослушанием, и воскреснуть человечеством своим из мертвых и подать всем величайший дар воскресения. Вот безмерная милость Божия к падшему человеческому роду. Вот правда Божия, удовлетворенная соответственною ценою. Как же довел дьявол до таких ужасных страданий крестных и смерти Искупителя нашего Иисуса Христа, когда эти страдания и смерть должны были окончательно победить его самого, врага Божия, разрушить ад и его страшное узилище и стереть самую главу змея? Дьявол от злобы и гордости обезумел и сам себе приготовил всемогущего победителя смерти и ада, и должен был отпустить всех пленных, коих надеялся вечно держать в своей мучительской власти. Таким образом, древом креста разрушен грех, вошедший в мир через древо преслушания, и заплачен долг человечества правде Божией через неповинное страдание смерть Сына Божия. Людям дано величайшее благо — покаяние и благодать, располагающая человека верующего к покаянию, и даны все средства сделаться новую тварью о Господе, стать праведником, достигнув лика стояния на небе вместе с ангелами. Пользуйтесь же, грешники, милостью Божьей, крестными заслугами Сына Божия, и немедленно спасайтесь через покаяние и дела милосердия. Се жених грядет в полунощи, и блажен раб, Его же обрящет бдяще. Бдите и молитесь, да не внидите в напасть. Аминь.
2: Слово на день славного воздвижения креста Господня святого праведного Иоанна Кронштадтского для вас читал Георгий Корольчук.
4: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

В эфире радиошкола юных алтарников. У микрофона Наталья Юферева. Здравствуйте. Я расскажу вам о своем опыте общения с подростками из церковных семей, как мы говорим с ними о литургии, о ее смыслах, о ее последовательности, чтобы подросткам было не скучно стоять на литургии, чтобы они понимали, зачем им вставать в воскресенье рано утром и ехать на богослужение, зачем причащаться, зачем в принципе быть христианином. И мы с вами находимся еще только на первом этапе разговора о литургии, обсуждаем еще только первый этап собрания в церкви. Что значит собраться в церковь? То есть не просто собраться, чтобы пойти в храм, а собраться в церковь, стать единой церковью. И в конце прошлой передачи мы говорили о том, что собираются в церковь не только люди верующие, которые живут сейчас здесь, на этой земле, собираются вместе, чтобы помолиться Христу, чтобы причаститься. Ибо сказано, где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди них. Это слова Христа. Но церковь составляют не только живые, но и уже перешедшие за грань земного бытия люди. У Бога нет мертвых, все живы в вечности. И церковь совершает такое действо перед началом литургии, когда собираются все вместе, и живые, и усопшие. Это действо называется греческим словом «проскомидия». Многие знают это слово, когда подают записки. Да, подать записки на проскомидию. Что же это значит? Можно детям, подросткам рассказывать много умных слов, но, знаете, я поняла, что детям и особенно подросткам важен личный опыт, когда ты рассказываешь о каком-то своем личном опыте. И я им рассказываю, как в конце 90-х годов мне, можно сказать, посчастливилось ходить в храм, который еще только восстанавливался. Мало того, еще даже церкви была передана только одна часть храма, а именно алтарная. Там было очень тесно, но литургии там были совершенно удивительные, ведь люди, по сути, входили в алтарное пространство, и там не было алтарной преграды. Мы, по сути, стояли вокруг престола, молились. И когда священник совершал проскомидию, мы все это видели. То есть то, что обычно происходит за закрытыми дверями алтаря, то, что видят алтарники только, ну, собственно, я с ними и разговариваю, и вот я делюсь с ними своими впечатлениями, которые у меня тоже были, хотя я в силу того, что я женщина, не могу входить в алтарь, но я это видела близко от себя. Итак, священник совершал проскомидию. Что это такое? Священник берет просфору и вынимает частицу из нее. Я вот у ребят спрашиваю, чем отличается просфора перед литургией от просфоры после литургии? Ну, некоторые из них догадываются, что из просфоры, говорит, после литургии как будто кусочек маленький вынут. Действительно, священник вынимает эти частицы за каждое имя, ну или, по крайней мере, за каждую записку, да, если их много. И вот священник, который служил в том храме, предложил нам, прихожанам, самим прочитывать имена тех, за кого мы молимся. А ведь на проскомидии молятся о живых и о усопших. То есть записки о здравии и о упокоении подаются. И он нам говорил так. Одно дело, когда я, священник или там, алтарник, прочитывает имена, которые вы написали в записке. Для нас эти имена ничего не говорят, а вы, произнося каждое имя, действительно вспоминаете этого человека, вы о нем молитесь. И мы подходили, произносили имена наших родных и близких, живых и усопших, а в это время священник за каждое имя вынимал частицу из одной просфоры о здравии, из другой о упокоении и отдавал нам эти просфоры. Потом он нам объяснял, что делается с этими частицами. Оказывается, эти частицы после того, как все в храме причащаются, они ссыпаются в чашу с остатками святых Христовых тайн с такими словами: «Отмой, Господи, грехи поминавшихся здесь, кровью Твою честную, молитвами святых Твоих». Я вот сейчас произношу эти слова наизусть, потому что вот с тех пор как-то они мне так врезались в память, как священник нам про них рассказывал. Ведь это удивительно. Оказывается, даже тех, кого нет с нами сегодня в храме, и даже тех, кого нет сегодня с нами на земле, мы
их включаем своей молитвой, своей любовью в литургию, мы их включаем в церковь, мы собираем всех, кто нам дорог, кого мы хотим соединить со Христом в единую церковь. То есть термин «собраться в церковь» очень глубокий, очень ёмкий, очень значимый. И это целое таинство, можно сказать. Как пресвитер Александр Шмеман говорит, пишет о литургии, что литургия — это целая цепь преображений. И вот это собирание в церковь — это первое преображение серии, так сказать, шагов навстречу Христу. И еще хотела сказать, откуда, собственно, слово произошло «проскомидия» и что оно означает. Слово «проскомидия» в переводе с греческого означает «принесение» или «подношение». То есть кто-то что-то приносит. И действительно, вот особенно в современном обществе, церковь воспринимается как, ну, одна из институций по оказанию услуг. Вот мы приходим в магазин, там нас обслуживают. Мы приходим в поликлинику, там нас обслуживают. Да даже в школу сейчас детей приводят, чтобы их обслужили, оказали образовательные услуги. И, собственно, церковь воспринимается как одно из таких учреждений, где меня сейчас духовно обслужат. Нет, церковь — это принципиально иное. Мы не только получаем божественный дар, дар божественной любви, божественных таинств церковных, но поскольку это все происходит по любви, по благодати, а не по закону, да, ты мне, я тебе, там, я тебе большую свечку поставил, дай мне здоровье. Нет, совершенно других отношений ждет Бог от людей.

момент, когда люди приходят в церковь, приносят что-то, вот какие-то свои дары, и диакон выбирает для служения, для приношения Богу лучшее. То есть он выбирает лучший хлеб для совершения таинства Евхаристии, который станет потом телом Христовым, лучшее вино, которое станет кровью Христовой. Остальное оставляется, ну, для раздачи бедным или для общей трапезы. И каждый обязательно может что-то принести. Ну, скажите вы сейчас, что мы можем принести в церковь? Очень много. Мы можем принести свое время, свое сердце, свой труд, свои руки, мы можем помочь убраться в храме, мы можем посмотреть за свечками, мы можем провести занятия для детей в воскресной школе. Конечно, самое простое из всего этого – оставить какую-то денежку. Мы сейчас не приносим свечи, чтобы осветить помещение, да? Сейчас церковь освещается прежде всего электричеством, и, соответственно, храму нужно уплачивать и налоги, и деньги за освещение, за электричество и прочее, прочее. Поэтому это самое простое, что мы можем принести. Но если люди совсем бедные, вот я интересную вещь такую прочитала, что в древности самые бедные люди приносили воду. И я спросила как-то мальчиков, алтарников, как вы думаете, зачем воду приносили? И они сразу сказали, они же знают, что в определенный момент богослужения алтарники подают священнику воду, чтобы он омыл свои руки перед совершением главного таинства. И вот нищие и сироты приносили воду, чтобы омыть руки и ноги страннику, чтобы эта вода послужила для омовения на литургии. И действительно, это изначально создавало такую ситуацию, что никто не должен приходить лишь для того, чтобы брать. Все приходят, чтобы отдавать. И, знаете, так интересно наблюдать, как лица алтарников моих, мальчиков, просветляются, они говорят, а мы в алтаре помогаем, мы в алтаре убираем. Ведь для подростков так важно чувствовать себя нужными, что они действительно что-то делают, что-то очень важное, и что к ним относятся всерьез. Вот это то, что можно было бы рассказать подросткам о проскомитии. Я напомню, что с ребятами мы занимаемся по такой удивительной карте, которую придумала педагог Ольга Антипова. Карта эта называется «Путешествие в небесный град Иерусалим». Я уже, ну, можно сказать, рекламировала ее книгу, которая уже не одно издание претерпела, «Божественная литургия с иллюстрациями и пояснениями для детей». Это книга, к которой прилагается и диск с беседами, с передачами, можно сказать, которые Ольга Антипова записывала здесь, на радио «Град Петров» с детьми. И прилагается потрясающая педагогическая ее находка, вот эта карта, где через образы показан путь человека ко Христу во время литургии. И мы открываем эту карту, мы уже рассмотрели первый ее образ, это площадь собрания в церковь. С этой площади начинается дорога, тропинка, и она проходит, естественно, под воротами. Я предлагаю детям посмотреть на эту карту, рассмотреть эти ворота и спрашиваю, что в них странного в этих воротах. И они говорят, проем у этих ворот очень такой необычной, причудливой формы в виде храма или церкви. То есть только церковь может войти в эти ворота. Только люди, вот собранные воедино, да, собранные во Христе, могут туда войти. И вот как называются эти ворота? На этой карте Ольга Антипова обозначила их так – «Врата благословения царства». Почему они так называются? Мы с детьми задумываемся. Ну, поскольку я общаюсь в основном с детьми именно церковными, алтарниками, там обычно не возникает таких сложностей, потому что у них во многом на слуху слова, которые произносятся, провозглашаются в храме на богослужении. И порой они их очень хорошо знают, но не понимают. Знаете, я с этим столкнулась в своей жизни. У меня папа был музыкант, и я выросла на песнях, которые репетировал его ансамбль вот в соседней комнате, бардовской песни. И я знала с детства очень много песен. Каждое слово, каждую интонацию знала. Но только когда я уже выросла, повзрослела, сама стала мамой и стала переслушивать старые записи этих песен, я вдруг поняла, что я ничего не понимала. Слова я знала, все знала, но я ничего не понимала, я смысла не понимала, который скрыт за этими

словами. Было очень радостно его открывать. И для ребят, которые с детства знают богослужебные возгласы, радостно бывает открывать смыслы. Так вот, ребята-алтарники обычно вспоминают, с чего начинается литургия, с каких слов, с какого возгласа. После того, как диакон выходит на амвон, встает перед царскими вратами, он возглашает «Благослови, владыка!» И священник из алтаря возглашает «Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков». Именно литургия начинается с этого возгласа «Благословенно царство». «О каком царстве идет речь?» — спрашиваю я ребят. И они говорят, ну понятно, что о Царстве Божьем, о Царстве Небесном. А что это такое Царство Божие, Царство Небесное? И мы с ними начинаем вспоминать евангельские образы. Опять-таки, смотрите, образы. Потому что мы не можем постичь нашим таким ограниченным умом то, о чем говорит Христос. Он говорит из вечности. А мы находимся здесь, в нашем трехмерном пространстве, с нашим ограниченным умом и способностью познать этот мир и тем более Бога. И чтобы мы хоть чуть-чуть прикоснулись к этой тайне, Христос нам дает образы или символы. Он говорит, например, «Царство Божие подобно горчичному зерну. Оно меньше всех, но вырастает потом в огромное дерево». И мы вспоминаем с детьми. Это значит, что какое-то семя сеется в человека, в душу человека, и потом вырастает в такое дерево, которое оказывается важнее и больше вообще всего, что есть в жизни. Тут можно вспомнить очень много образов, данных Иисусом Христом в Евангелии. Но, с одной стороны, Христос говорит, что Царство Божие внутри вас есть. И на карте Ольги Антиповой действительно цель путешествия, а смотрите, священник возглашает сразу в начале путешествия цель нашего путешествия. Литургия, осмысляемая как путешествие, обязательно имеет цель. А цель — это как раз Царствие Божие, или, как обозначено на карте, это Новый Иерусалим, Небесный Иерусалим, тот образ, который дал нам святой Иоанн Богослов в книге Откровения. Это то, что нас всех ждет. Понятно, опять-таки, что это образ, который не будет похож на наши земные города. И на карте Ольги Антиповой она не сама придумала, нарисовала его, а взяла очень известное изображение на мозаике V века из базилики Санта Мария Маджоре в Риме. Мы потом к нему еще подробнее обратимся в наших передачах. Но сейчас важно обозначить, что с самого начала пути обозначается цель нашего пути. Цель пути находится где-то в глубине человека, внутри человека. И на карте это очень здорово, оказывается, видно. Мы идем не куда-то вперед, вверх, назад, а мы идем в центр, как бы по спирали, внутрь себя, навстречу с самим собой и, конечно, с Богом. Потому что литургия — это не просто, ну, некие обрядовые действия, которые, не знаю, там, приведут к улучшению здоровья или к тому, что мы станем лучше, добрее, смелее и так далее. Нет, литургия — это прежде всего путь к себе, углубление внутрь себя, в свое сердце. И на этой глубине мы встречаемся с Богом. Дальше я спрашиваю детей, а вы помните, что происходит дальше? Вот священник возгласил, да, «Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков». И мне все дети хором отвечают «Аминь». Да, хор поет это слово. Что оно означает? «Да будет так, истинно так», отвечают мне церковные дети, они уже это знают. И я акцентирую их внимание на том, что это очень-очень важные слова. Даже если эти слова поет только хор, а все остальные прихожане молчат, все равно хор поет от нашего лица, от лица всей церкви. Мы все, пришедшие на литургию, отвечаем «Да, истинно так». Мы начинаем свой путь к Царствию Небесному. Благословенно Царство. И еще я задаю детям вопрос, в какой известнейшей молитве, которую все вы знаете наизусть, говорится о Царстве? И дети вспоминают, «Да приидет Царствие Твое», говорится в молитве «Отче наш». Это единственная молитва, которую не придумали люди. Это молитва, которую людям дал сам Бог. Иисус Христос сказал ученикам, «Молитесь же так, Отче наш» и так далее.
Так вот, сам Господь говорит о том, чтобы христиане молились: «Да приидет Царствие Твое», чтобы они желали, ожидали Царство Божие. И когда мы приходим на литургию, нам провозглашается «благословенно Царство». Чем отличаются вот эти две фразы «да приидет» и «благословенно»? Дети интуитивно очень хорошо догадываются. Они говорят: «да приидет» — это просьба, чтобы это было, а «благословенно» — это значит, что уже оно пришло, оно уже здесь. То есть здесь и сейчас на литургии Царство Божие приходит. Мы даже вот когда уже переступаем порог нашего дома и направляемся в церковь, в храм, на литургию, мы уже оставляем за спиной земное бытие, и мы имеем возможность прикоснуться к вечности именно в этом богослужении, в литургии. И Царство Божие провозглашается здесь не символическое, не виртуальное, не психологическое, а реальное. И об этом говорит вся литургия. Но об этом она рассказывает и раскрывает это постепенно. С чем же сталкивается путник, который вошел в врата благословения царства? Ему уже указана цель путешествия, и на его пути возникает, мы обращаемся снова к карте литургии, и мы видим великая площадь соборной молитвы. Что это такое? Ну, те люди, которые давно в церкви, знают, как это называется, знают, что называется. Это великая ектения. Греческое слово «ектения» обозначает прилежное моление всех присутствующих в храме. И состоит она из определенного ряда прошений, которые произносит диакон, и хор отвечает: «Господи, помилуй» или «Подай, Господи», и в конце отвечает «Аминь». Да, самая, пожалуй, понятная часть богослужения. Ну, по крайней мере, «Господи, помилуй» и «Аминь» мы все можем различить. А вот то, что возглашает диакон, не всегда нам ясно. Даже не потому, что не слышно, а потому, что мы не вдумываемся в эти слова. А ведь они очень важные и глубокие. И вот здесь, прежде чем продолжить, я бы хотела привести слова любимого мною владыки Антония Сурожского, которые относятся даже не к литургии, а к другому богослужению. Но они дают понять, насколько церковь глубоко сопереживает человеку во всех его нуждах и во всех его устремлениях. Я не хочу пересказывать повествование владыки Антония Сурожского, потому что у него удивительный язык. Я зачитаю, с вашего позволения. «Однажды ко мне пришла пара, румынка и англичанин», пишет митрополит Антоний. «И молодой человек сказал: „Я абсолютно не верю в Бога, но она хочет венчаться, и я не против“. Тогда я говорю: „А я против. Я не буду вас венчать“. Он спросил: „Почему? Это же просто обряд. Что в нем такого?“ Я отвечаю: „Многое. Приведите пример“. Я говорю: „Нет, я не буду приводить пример. Я возьму последование таинства брака, и мы с вами прочтем его“. Мы начали читать, и я помню, как примерно на середине последования обручения он перебил меня и сказал: „Я никогда не думал, что церковь и Бог знают о человеческой любви больше меня. Вы должны научить меня, потому что это намного глубже, чем я мог себе представить“. Итак, мы изучили последование венчания от начала до конца. По мере чтения мы всматривались в разные части и фразы, и он попросил, чтобы до венчания его крестили. Не столько потому, что он встретил Бога, сколько потому, что обнаружил: Бог больше него знает о человеке и о человеческой любви». Конец цитаты. Вот такая история говорит о том, что если мы вчитываемся в слова богослужения, действительно хотим понять, о чем они раскрывают нам огромный мир не только о Боге, да, о церкви, но и о мире, и о нас самих. И прежде чем говорить с детьми о прошениях вот этой великой мирной ектении, я предлагаю детям сначала задуматься: а что бы вы, спрашиваю я их, попросили у Бога, если бы вам сказали, что, ну вот точно, исполнится ваше желание? Ведь Бог это и обещал: если двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди них. А тут вся церковь молится. Дети очень интересно говорят, иногда они прям задумываются: что бы я попросил у Бога? Иногда некоторые дети начинают провоцировать, ну, подростки обычно: чтобы там у меня все было и ничего мне за это не было, чтобы не было каких-то ограничений у меня, чтобы не было школы. Но мы с ними все это подробно анализируем, чего они хотят, почему они этого хотят.
И здесь я привожу им такой простой пример. Говорю, ну вот вы уже большие, должны понимать, сказки на новом уровне, сказки как притчи. Говорю, все знают сказку «Колобок»? Они говорят, да, знают. И я спрашиваю, скажите, пожалуйста, «Колобок», что он делает на протяжении всей сказки? Они говорят, катится, катится. И тогда я снова спрашиваю, а что нужно, чтобы круглый колобок покатился? Какая должна быть поверхность? И они говорят, наклонная вниз. Тогда колобок может катиться. Но значит, он скатывается вниз. Они это понимают. А если, спрашиваю я, колобку вдруг станет трудно, что это будет означать? И дети отвечают, ну, это значит, что он пытается катиться вверх. Ну и сами понимают, действительно, вот эту притчу, что когда человеку трудно, значит, он возрастает, значит, он идет вверх, развивается. Таким образом, мы снимаем первый такой слой их пожеланий, который связан с тем, чтобы было полегче жить. Ну и тогда они уже понимают, что нужно о чем-то просить более важном, о здоровье, своем, близких. Причем я говорю только ваших близких, а, скажем, близких ваших друзей не нужно облагодетельствовать здоровьем. Нет, говорит, на них тоже нужно помолиться. И таким образом мы приходим к тому, что действительно, если уж молиться, так за весь мир. Если уж молиться о здоровье, так всех. Если уж молиться о счастье, благополучии, так всех на земле. И вот как раз первый возглас этой великой Ектеньи — «Миром Господу помолимся». И дети говорят, о, здорово, мы всем миром молимся Богу. Но в данном контексте «миром» означает, что с миром Христовым в душе, то есть в мире с Богом и друг с другом Господу помолимся. Вот что означает возглас «миром Господу помолимся». Ведь когда в душе буря, война идет, там что-то в нас сопротивляется, мы не можем по-настоящему помолиться. Только этот мир в душе, который нам посылает, дает Господь, мы можем по-настоящему обратиться к Богу. И вот с этим миром в душе мы молимся: «Господи, помилуй», то есть «смилуйся над нами, грешными». Дальше мы просим о самом главном в жизни христианина. Я спрашиваю, что самое главное для верующего человека? И дети церковные, как правило, отвечают мне. Ну, самое главное для нас — спастись. Вот именно об этом и молится церковь. О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся, возглашает диакон. То есть о свышнем мире. Что это такое? Мы молимся о Христовом мире, который спускается на нас с небес. То есть главное для нас не просто этот мир, в котором мы сейчас живем, это временное пристанище, но о свышнем мире, о том, в котором мы будем жить вечно. И о спасении душ наших, то есть чтобы мы в этом свышнем мире были с Богом, были, ну, как дети говорят, в раю, да, то есть в Царстве Небесном. Мы молимся о том, чтобы достичь в итоге цели христианской жизни и цели нашего вот этого литургического путешествия. В этой великой Ектенье очень много прошений, на то она и великая, то есть большая. И для того, чтобы дети не заскучали, чтобы они постоянно держали внимание к этим словам, к этим прошениям, чтобы они их по-своему осмысляли, я придумала такой педагогический прием, результаты которого даже превзошли мои ожидания. Но об этом приеме и о том, что же мы придумали и что же мы делаем с детьми, когда разбираем эти замечательные слова великой мирной Ектеньи, которая звучит в начале литургии, я расскажу вам в следующей передаче. А сегодня наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.

для вас прозвучала передача из цикла «Радиошкола юных алтарников». Автор цикла – кандидат искусствоведения, педагог Наталья Юферева.

0: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
1: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

«Возвращение к семейным истокам» или «Родословные детективы». Цикл программ Даниила Викторовича Петрова на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радио Град Петров Марина Лобанова, и мы продолжаем цикл программ, который мы назвали «Возвращение к семейным истокам». Сегодня четвертая передача вместе с автором этого цикла Данилом Викторовичем Петровым. Здравствуйте, Данил Викторович!
1: Добрый день!
0: Я напомню нашим слушателям, все-таки иногда в некоторых программах, я думаю, стоит напомнить, что вы постоянный участник программ «Радио Град Петров», особенно цикла передач «Возвращение в Петербург», цикла, посвященного петербургской топонимике, поскольку вы являетесь вице-президентом фонда возрождения исторических традиций, фонда, который называется «Возвращение». И это же слово стало и отголоском названия и этого цикла программ «Возвращение к семейным истокам». Ну, я думаю, что можно также напомнить, что вы кандидат юридических наук и много нам давали важных сведений юридического характера касательно возвращения топонимов в нашей стране. И не знаю, нужно ли об этом говорить, еще вы и историк, архивист, человек, который много работает с архивами, и в частности разрабатываете вот эту тему поиска семейной истории. Я надеюсь, что мы выпустим этот цикл программ, и как раз, может быть, даже одновременно выйдет ваша книга, посвященная этой теме. Можно на это надеяться?
1: Это зависит от того, сколько передач мы запишем.
0: Хорошо. Но это очень будет важным подспорьем для нашего цикла программ. И тем не менее, и в этом цикле программ вы посвящаете одну часть и теоретическим проблемам, историческим условиям того, что семейная история в нашей стране стала такой вот проблемой, как я считаю, в общем-то, проблемой номер один для формирования национального и личного самосознания и самоуважения, и практическим моментам, и практическим рекомендациям и советам, как восстанавливать, как узнавать свою семейную историю, как ее сохранять и передавать своим потомкам. Сегодня у нас четвертая программа. Ее тема вот в этой первой исторической части «Зачем советские граждане меняли свои биографии?» Биографии и место проживания в СССР.
1: Да, совершенно верно. Правильно вы сказали, Марина, во вводном слове о том, что действительно любовь к родине начинается с любви к семье, как сказал один древнегреческий классик. И, конечно же, чтобы лучше понимать историю своей страны и то, куда необходимо двигаться, надо знать и историю тех единиц, тех ячеек, тех клеточек нашего государства, которые составляют материю этого государства. Эти клеточки есть семьи, и, к сожалению, советский период, как мы уже говорили в предыдущих передачах, помешал в значительной степени передаче из поколения в поколение ценнейшей родословной информации. Даже примитивной базовой информации о том, чем занимались наши предки, как они взаимодействовали с царской властью, какие отношения у них были с властью советской. Традиционно, как и в предыдущих передачах, мы в первой части передачи сегодня поговорим на тему, скажем так, историко-теоретическую. Это советские предпосылки нашего сегодняшнего современного незнания.
0: Это очень
1: истории.
0: Важно, чтобы мы поняли вообще, что же произошло с биографиями наших предков и с нашим знанием.
1: Да, и почему, и чтобы нам это помогло ужаснуться, чтобы это было логическим истоком второй части передачи, где уже снова и снова мы будем говорить о конкретных методах, практических методах, а как искать, как
0: чтобы
1: восстанавливать.
0: Чтобы мы приступили к действию.
1: Да, совершенно верно. Поэтому первая часть, грубо говоря, мы наполняемся энергией, решимостью и пониманием, почему этим надо заниматься, почему нас этого лишил советский период. Во второй части мы уже смотрим, а что сегодня можно сделать в 21 веке. Итак, тема, а зачем, собственно говоря, советские граждане меняли свои биографии, что-то приукрашивали, что-то недописывали. И из первых передач вы могли сделать выводы, уважаемые радиослушатели, о том, что было опасно в советских анкетах писать о любом более-менее привлекательном статусе родителей либо любых других родственников до революции. Поэтому в советские годы граждане всячески стремились принижать свой статус. То есть, грубо говоря, если предок до революции владел лавкой либо мельницей, об этом категорически нецелесообразно было писать. Это могло кончиться в худшем случае осуждением по надуманному обвинению, что было распространено в первый период советской власти. В лучшем, в кавычках, случае человека бы не приняли на работу, исключили бы из учебного заведения, неважно, высшего либо среднего, и так далее, и тому подобное. Но был еще один интересный момент, за который советские граждане были вынуждены бороться, как за место под солнцем. Это момент, а где проживать в Советском Союзе? И этот вопрос, он является специфическим именно для тоталитарных государств, именно для Советского Союза. Потому что, по большому счету, если там взять, допустим, Великобританию, либо взять Соединенные Штаты Америки, по большому счету, уровень жизни в каждом штате Соединенных Штатов Америки примерно такой же, как и в другом. И в сегодняшней России вы даже, проживая в провинциальном городе, если у вас есть финансовые возможности, вы можете ездить по стране, вы можете заказывать и по интернету, и по телефону любые самые редкие и дорогостоящие товары.
0: Это только о городах так можем говорить.
1: На самом деле и в деревню доедут, если вы заплатите. Доедут и до деревни. DHL доедет и до деревни, если необходимо. Вот. А в Советском Союзе было не так. Советский Союз, к сожалению, не обеспечивал возможность равного материального, в том числе продовольственного обеспечения своих подданных советских, и поэтому был ряд городов, в которых граждане стремились селиться. И, конечно же, это города, в первую очередь, Москва и Ленинград, а также другие столицы союзных республик. Это 15 городов плюс Ленинград. Снабжение этих городов было на порядок лучше. Люди со всей страны советской стремились жить именно там, потому что там можно было получить, купить те товары, о существовании которых в советской деревне, допустим, могли просто и не знать. И на эту тему есть масса анекдотов. Кстати, анекдоты — это прекрасное отражение тех проблем, которые существуют в любом государстве. Ну, давайте я вам напомню два очень известных анекдота на эту тему, и потом перейдем к архивным цитатам, которые мне удалось раздобыть, которые подтверждают эти анекдоты. Вопрос иностранца к советскому руководству. А как вы снабжаете страну продуктами? Ответ советского руководства очень просто. Завозим все в Москву и Ленинград, а оттуда народ разбирает сам. Второй анекдот. Этот анекдот, кстати, был один раз президентом Путиным на пресс-конференции напомнен, по-моему, в упрек Зюганову, если не ошибаюсь. Он Зюганову напомнил этот анекдот. Анекдот был следующий. Загадка. Что такое? Длинное, зеленое, извивается и пахнет колбасой. Ответ. Электричка Москва-Рязань. То есть в чем смысл? Что жители Центральной России съезжались в Москву, закупались продуктами и развозили их к себе, потому что невозможно было получить хорошее снабжение.
0: Но это ведь все-таки, наверное, относится уже к 70-м годам.
1: Если бы, конечно же, нет. Это было еще при Ленине, при Сталине. И именно тогда ввели систему прописки. Прописка это что? Это закабаление советского подданного по месту жительства. Сегодня у нас в Конституции установлен принцип свободы передвижения. То есть мы можем на законных основаниях жить в любой части нашего государства. Вот захотим в Владивосток, я поеду и буду там жить, допустим, снимая квартиру. Никто мне не может запретить. Другое дело, что я должен зарегистрироваться. Но вот регистрация — это обязательная процедура для государства. Государство не имеет права мне отказать. Отличие прописки от регистрации в том, что в прописке советское государство могло отказать по своему усмотрению гражданину.
0: Да, если была такая замечательная система. Я еще, кстати, ее застала. Эта система коснулась моих родственников. Когда человек, переезжая в другое место, допустим, выходя замуж, переезжает в другое место и хочет прописаться. А ему говорят, вы знаете, вы нигде не работаете. Тогда человек хочет устроиться на работу. Ему говорят, вы знаете, а вы здесь не прописаны. И это был замкнутый круг. Да. Знаете, как он всегда разрешался? Взяткой.
1: Еще фиктивные браки. Об этом буду чуть позже говорить. Были очень распространены фиктивные браки в Советском Союзе. То есть, если человек выходил замуж, либо женился за того, кто проживал в искомом городе, в искомом населенном пункте, то тогда человека должны были прописать. Просто обязаны были, чтобы...
0: Я думаю, что это гораздо более редкий случай, чем взятка.
1: Возможно. Я не исключаю, что это равно использовавшиеся способы решения территориальной проблемы советским гражданином. И что происходило? И как это связано с родословием? А с родословием это непосредственно связано. Советская власть использовала родословный критерий как один из важнейших, особенно в первые 30-40 лет советской власти, в определении, можно ли тому или иному гражданину жить в том или ином населенном пункте. И, конечно же, как вы можете догадаться, лица с, в кавычках, порочными строками биографии, да, они имели на порядок меньше шансов быть поселенными в Ленинграде, в Москве, в Минске, в Киеве и так далее и тому подобное. И я вот сейчас в дополнение к анекдотам приведу вам несколько цитат из рассекреченных докладных НКВД в адрес товарища Жданова, члена Политбюро ЦК ВКПБ, руководителя Ленинградского обкома, где как раз под грифами «совершенно секретно» в 30-е годы НКВД, репрессивный орган и партийное начальство страны обсуждает, как нужно города избавлять от лиц социально чуждых. Они мы говорили в предыдущей передаче. Вот вы поймете весь ужас, который был в душах наших предков, которые жили в советские годы, которые знали, что их просто-напросто могут из-за не той строки в биографии выселить из города. Вот давайте вам дам цитату. В 1934 году НКВД сообщает в совсекретном докладе в Ленинградский обком, что 3,3% от жителей Ленинграда признано социально чуждыми, им отказано в выдаче паспортов. Среди них, обратите внимание, цифра 22 296 кулаков и лишенцев. Лишенцы, я напомню, это лица, лишенные избирательных прав в силу их принадлежности к враждебным, в кавычках, социальным слоям.
0: И... То есть им вообще паспортов не давали?
1: Да, паспорт — это документ о праве проживания в данном случае. Uh-huh. Конечно же, большое количество советских граждан до 70-х годов не имело паспортов. Uh-huh. Колхозники — самый лучший пример. Но и некоторым горожанам, как вы видите, не выдавали паспорта.
0: А давайте себе представим сегодня такую ситуацию, чтобы вы пришли, вам сказали, а вы для нас никто.
1: Конечно, совершенно верно. Да, и вот смотрите, что пишет НКВД. «Злостные нарушители паспортного режима подлежат изъятию и осуждению с последующим направлением в концлагеря, спецпоселки и трудпоселки. На 1 января 1935 года всего изъято 75 399 человек из Ленинграда. Во-первых,
0: какая терминология.
1: Во-первых, потрясающая,
0: роскошная.
1: Отличная терминология, которая показывает всю суть режима. На самом деле, даже с филологической точки зрения можно дать оценку советскому режиму, не используя статистику абсолютно неправосудных расстрелов и ГУЛАГа. То есть человека изымали. Обратите внимание, под грифом «совсекретно» фигурируют концлагеря. То есть сейчас это слово ассоциируется с гитлеризмом. Ничего подобного. Это слово массово использовалось в 20-е, в 30-е годы. Во время гражданской войны Ленин его использовал. И вот документ 35-го года, я вам зачитал, направляли в концлагеря, кто без паспорта пытается жить в Ленинграде. А паспорт он не получает, потому что он относится к социально чуждому элементу. Вот такой момент. Другой документ, тоже 35-го года. Бюро Ленинградского обкома ВКПБ в секретном документе об обмене паспортов в Ленинграде и режимных районах области в пункте 4 пишет: в процессе обмена паспортов необходимо выявлять и удалять из Ленинграда и режимных районов области социально чуждый элемент. Опять же, возвращаю нас с вами к предыдущим передачам. Что такое социально чуждый элемент? Это лица, которые когда-то были в партиях, кроме коммунистической партии. Это лица, которые имеют среди родственников кулаков, а кулаками, опять же, в советские годы стали называть просто успешных крестьян. Лица, которые имели хорошее образование до революции. Уже дворяне, я думаю, к 30-м годам осталось единица. Это редкий случай из тех людей, которые официально говорили, что мы потомки дворян. Поэтому социально чуждый элемент очень боялся того, чтобы не быть выявленным в таковом качестве, не быть выселенным из городов, которые лучше снабжались, чем другие. И еще раз, это та дополнительная причина, по которой наши предки были вынуждены что-то замалчивать, что-то не рассказывать детям, что-то нечестно писать в анкетах. Ну, давайте вам примеры своей собственной семейной истории расскажу. Есть дедушка Афанасий Иванович Петров у меня. Он в своей анкете писал на завод «Вод Трансприбор», 206-й завод, номер 206 в Ленинграде, что он из крестьян-середняков Могилевской области. А его брат, который из той же семьи, Никифор Иванович Петров, а он в своей анкете, в свою очередь, писал, что он из крестьян-бедняков. Я думаю, не право оба брата, потому что после долгих поисков в Минском архиве мне удалось найти, что их отец, мой прадед, Иван Петрович Петров, он был даже членом правления местного судосберегательного кредитного товарищества, а туда назначали наиболее успешных крестьян. Но его сыновья понимали в советский период, что опасно рассказывать про успехи в царской России своего отца, поэтому один назвался, сказал, что из бедняков, а мой дедушка более честен был, возможно, но и больше рисковал, написал из середняков.
0: То есть вот можно уточнить, вы из вашей обычной такой человеческой жизни не знали ни этих анкет,
1: конечно,
0: ни, конечно,
1: среди.
0: Вы сначала нашли анкеты.
1: Это результат поиска.
0: Их прочитали анкеты
1: совершенно
0: двух
1: верно.
0: Вот этих братьев, ваших дедушек.
1: Да.
0: А потом еще нашли,
1: а потом
0: кем был на самом деле.
1: А потом совершенно случайно, об этом, может быть, мы поговорим в других передачах, совершенно в другом архиве, в Минском, я нашел переписку полиции царской с местной властью в Горецком районе Могилевской губернии, где местная власть направляла в полицию перечень руководства местных судосберегательных крестьянских кредитных товариществ. И вот в перечне руководства этих товариществ я нахожу своего деда. Конечно же, никто эту информацию в здравом уме в советские годы из моих предков другому бы не передал. Это была опасная информация. Потому что всех потомков руководителя одной из дореволюционных, тем более кредитных организаций, могли назвать социально чуждыми. В лучшем случае их выселили бы из Ленинграда. Вот. А мой дедушка как раз в 30-м году приехал в Ленинград. Вот как раз в эти годы, за которые я цитирую вам документ о том, что выявляется и выселяется в концлагеря и так далее, социально чуждый элемент. Поэтому, само собой, писали бедняк-середняк, бедняк-середняк. Дворяне, потомки дворян очень часто писали, из служащих. Насколько я знаю, Сергей Михалков, автор трех гимнов, который же из дворян, как мы знаем.
0: Ну,
1: как
0: вы можете... Да сейчас они вспомнили, что
1: да,
0: они
1: дворяне. Они вспомнили о том, что они дворяне уже в новое время, после Ельцина они смогли заговорить, что они из дворян. А в советские годы они писали в анкетах, насколько я знаю, из служащих. Посмотрите, какая чудесная фраза, которая камуфлирует правду. И в последних воспоминаниях Сергей Михалков очень интересно написал, он прямо пишет, что мы боялись в советские годы, нам было страшно о том, что узнают, что мы из дворян. И он пишет конкретные причины, что, к примеру, мы бы не получили образование, либо мои дети не могли бы получить образование и так далее и тому подобное. То есть советский человек был мотивирован советской властью на вранье.
0: Да.
1: И обратите внимание, какой статус. Один из руководителей Союза писателей, автор гимна. И вот он, даже такие люди, человек, который лично общался со Сталином, такие люди были вынуждены врать. А что говорить о простых людях, у которых не было таких связей, таких знакомств?
0: Знаете, так сказали, лично общался со Сталином. Если посмотреть воспоминания, как они с Александровым свой гимн писали, как они дрожали в приемной, как им было страшно, и вносили бумажку от Сталина с его там какими-то подчеркиваниями. Нечем гордиться, что называется.
1: Да, это я согласен. Ну, давайте еще несколько цитат уже трагедии конкретных людей, которых выселяли в связи с их происхождением. Вот, к примеру, на Жданова в 1935 году поступила жалоба следующего содержания. «Работаю педагогом 16 лет, общественный работник. Неоднократно премирована, всегда была самостоятельно материально. Высылаюсь вместе с мужем, двухлетним больным ребенком, старухой-матерью в трехдневный срок. Умоляю пересмотреть дело до выяснения, дать отсрочку 10 дней. Адрес Восстания 20, фамилия Дервис». НКВД пишет объяснительную, Жданову секретную объяснительную по ситуации с Дервис. Возвращая телеграмму Дервис, сообщаю, что Дервис Валерий Михайлович, 879 года, бывший дворянин, отец был директором Московско-Рязанской железной дороги, бывший в Рио начальника гидрологического сектора Ленинградской секции экспедиции железнодорожных изысканий, женат, проживает на улице Восстания, 20. Дервис на допросе дал показания о том, что он по своим политическим убеждениям не разделяет политики коммунистической партии и советского правительства. Дервис признался в том, что он вел антисоветскую агитацию и выступал против расстрела террористов, совершивших убийство товарища Кирова. Дервис до ареста имел систематическую связь с белыми мигрантами, проживающими в Польше. Жена и мать Дервис, проживающие совместно с ним, также высылаются. Считаю необходимым просьбу оставить без последствий. Выселили всю семью. Только из-за того, что отец главы семейства имел некий статус, правда, сразу же дополняют, что и отец семейства не рад некоторым мероприятиям советской власти. Периодически в документах НКВД идет связка, очень важная логическая связь. Об этом также мы будем говорить в следующих передачах. Это уверенность советской власти и спецслужб советских в связи, в кавычках, неправильного происхождения и антисоветских убеждений. То есть если какой-то человек начинал высказывать несогласие с политикой советской власти, первое, что делали при Ленине, при Сталине, смотрели его происхождение. Потому что была искренняя, либо менее искренняя, но была уверенность о том, что антисоветские мысли могут возникать исключительно у профессоров Преображенских, а никак не у Шариковых. И иногда очень удивляли, кстати, советские власти, когда пропалывали всю биографию человека и не находили там никаких социально чуждых элементов, и при этом человек высказывался против советской власти. Тогда очень часто заказывали дополнительную проверку. Очень интересно, в Центральном государственном архиве Петербурга есть переписка народного артиста Николая Черкасова, того самого, который играл Александра Невского, Ивана Грозного, Петра I в одноименных фильмах. Переписка с прокуратурой ленинградской. Я напомню, Николая Черкасова назначили, советская власть назначила, потому что это выборами назвать невозможно, Верховный Совет РСФСР. И вот в конце 30-40-х годов к нему массово обращаются гражданки, которых высылают за то, что они были женами либо сожительницами врагов народа. То есть люди невиновные обращаются, члены семьи просят вот народного артиста помочь. Он исправно, Николай Черкасов, пересылал это в прокуратуру, а прокуратура исправно, это все отложилось в архивных документах на Варфоломеевской, 15, шлепало одинаковые отказы примерно по следующей форме. Давайте я вам зачитаю стандартное письмо прокуратуры на Николая Черкасова по поводу высланных членов семьи врагов народа. По направленной вами жалобе прокуратурой рассмотрено дело об административной высылке из города Ленинграда Прокофьевой, ВП. В результате рассмотрения установлено, Прокофьева выслана из Ленинграда как жена Никашкова, ВИ, осужденного за контрреволюционную деятельность. Высланная Прокофьева совместно проживала на одной жилплощади на полном иждивении осужденного. Высылка Прокофьевой проведена правильно, оснований для отмены высылки не имеется. Вот, опять же, хорошая иллюстрация того, что могли потерять люди, если среди их знакомых, друзей, сожителей окажутся лица, заклеменные советской властью, как враги народа. Почему так за Ленинград держались и за Москву? Есть потрясающие, недавно рассекреченные в политическом архиве Петербурга, докладные милиции, НКВД о том, как со всего Советского Союза в Москву и Ленинград идет огромный наплыв граждан, которые скупают, сметают все здесь на полках. И что делает милиция, чтобы этого не происходило? То есть, опять же, это речь о лучшем обеспечении Ленинграда. То есть, кто-то, конечно, не хотел из Ленинграда выезжать, потому что это был его родной город, понятно. Кто-то был привязан к хорошим, интересным местам работы, а кто-то был привязан к материальному обеспечению. Такой фактор в СССР был важен. И, опять же, это не поздний советский период, это 30-е годы. НКВД пишет в 1938 году спецдонесение милиции. Милиция относилась к НКВД в обком ВКПБ. В Ленинградский обком. За последние дни очереди у магазинов не только не сократились, а наоборот, резко возросли, срывая этим планомерное и бесперебойное снабжение промтоварами трудящихся Ленинграда. Причиной образования громадных очередей, дезорганизующих торговлю, является колоссальный наплыв в Ленинград иногородних покупателей. Нами было произведено специальное оперативное обследование очередей, и установлено, что подавляющее большинство находящихся в очередях до 70-80% являются приезжими из других областей и городов Советского Союза. Башкирии, Туркестана, Кавказа, Пензы, Сызрани, Ульяновской, Перми и так далее. Среди приезжающих большой процент составляют работники железнодорожного транспорта или члены их семей, имеющие бесплатные проездные билеты, отпускные документы, единоличники с фиктивными справками от колхозов, кустари и лица без определенных занятий, приезжающие в Ленинград для скупки мануфактуры. Вот прекрасный документ, который иллюстрирует то, что происходило в 30-е годы. То есть Ленинград — это было место, где можно было хорошо снабжать свою семью, это очень важно. А вот в 40-м году НКВД подслушало ряд граждан на тему их высказываний по указу Верховного Совета, который разрешил в 40-м году без согласия работника переводить его в другой населенный пункт. Вот представляете, рабочий работает в Ленинграде, а власть принимает решение, поехал так это поработать в Караганду. И вот что говорили рабочие. Обратите внимание, значит, НКВД подслушало слесаря завода имени Халтурина Мураева. Возможно, его потомки слушают сейчас эту передачу. Цитата следующая. «Этот указ очень тяжелый. Вот я, квалифицированный рабочий, всю жизнь провел в Ленинграде, имею семью, и вдруг меня пошлют куда-нибудь голодать. Везде ведь плохо поставлено снабжение». Вот классический пример, почему люди боялись быть выселенными из Ленинграда. И возвращаясь к родословной теме, одним из критериев, чтобы остаться в городе, где лучше всего снабжают, это иметь хорошее происхождение, не иметь родственников, которые в кавычках порочат биографию той или иной семьи. И могу сказать, что и после сталинские годы высылки сохранялись. К примеру, по моей заявке были рассекречены документы 56-го года. Это докладные Ленинградского обкома в Центральный комитет Хрущева Никиты Сергеевича. И обком докладывает, что принимает меры по выселению из Ленинграда 56-й год. Вот теперь цитата. «Лиц из числа реабилитированных работников вузов и других учреждений, так как со стороны некоторых из них имеют место враждебные антисоветские высказывания, тлетворно влияющие на настроение некоторой части молодежи». То есть даже реабилитация не могла гарантировать человеку то, что он будет жить в том месте, где он прожил всю жизнь, где его незаконно когда-то привлекли при Сталине к ответственности. Поэтому режим, конечно, при Хрущеве стал более вегетарианским, но все-таки полностью от разбойного характера советская власть не избавилась и в 56-м году. Вот я думаю, сейчас уже можно перейти ко второй части передачи. Давайте сегодня поговорим более детально о тех советах, которые можно дать по беседам с родственниками. Мы в общих чертах эту тему затрагивали в предыдущих передачах, но есть некоторые вопросы, которые можно отразить подробнее. Во-первых, рекомендация, конечно же, первая — общаться не только с теми родственниками, с которыми вы дружите и которых вы хорошо знаете. Родословный интерес — это всегда повод найти новых родственников.
0: Пообщаться с теми, с кем вы давно не общались.
1: Совершенно верно. Это прекрасный, законный, я бы сказал, высоконравственный повод пообщаться с далекими родственниками, либо с которыми вы давно не общались, либо которых, возможно, вы вообще ни разу не видели. Это прекрасный повод с ними поговорить. Но тут первое препятствие. К нему надо быть готовым. К сожалению, вот по причинам, которые мы уже в четырех передачах описываем, большинство наших сограждан не до конца понимают вот тематику родословного интереса. И очень часто, и это мой опыт, которым я с вами делюсь, очень часто, когда вы звоните или пишете письмо далекому родственнику, который вас не знает, с которым вы не общались, он начинает предполагать самое худшее, что это за мошенники под видом моих дальних родственников пытаются тут у меня что-то узнать. Поэтому к этому удивлению надо быть готовым, и надо спокойно к нему относиться, не надо обижаться. Мало того, у многих людей начинают странные подозрения возникать. Может быть, он на мое наследство претендует какое-то. Хотя, опять же, по закону это совершенная глупость, потому что никакой связи здесь нету.
0: Это вы как юрист сейчас говорите.
1: Да, это я как юрист. И какие советы здесь? Вот как людям пояснить, что вы не мошенник? А мне кажется, очень просто, и скажу, это неоднократно работало. Покажите какие-то первые хотя бы результаты ваших родословных поисков.
0: Очень
1: важно. Семейный архив, допустим. У вас есть фотографии ваших общих дальних предков. У вас, возможно, есть архивные справки, которые вы раздобыли про ваших общих предков. И это можно показать тому человеку, с которым вы хотите пообщаться.
0: Покажите, может быть, то родословное древо схематично, которое вы уже начали создавать.
1: Да, я бы даже рекомендовал сделать копию этих документов и в виде такого родословного подарка при начале встречи подарить тому человеку, с которым вы знакомитесь, сказать, вот это мой подарок, родословное дерево, копии фотографий, копии архивных справок. Правок. Как мой коллега родослов, известный юрист по семейному праву Максим Соколинский сказал, цитата, «Жулики глубоких познаний о роде не демонстрируют, а тут ты начинаешь сразу говорить о людях, которые жили 100 лет назад и которые известны собеседнику». Вот хорошо, если люди 100 лет назад жившие известны собеседнику, такие встречаются, и действительно это сразу показывает человеку, что ты точно не мошенник. Вот к такой моральной подготовке, к беседе с дальним родственником, конечно же, надо быть готовым, и пусть не будет для вас препятствием в родословных поисках вопросительные взгляды со стороны ваших дальних родственников. Могу сказать, что даже в блокадной книге Адамовича и Гранина они описывают тот же феномен. Когда они в 70-е годы ходили по блокадникам и описали это в книге, что многие люди боялись и не понимали, что от них хотят. То есть не сразу начинали говорить. Несмотря на то, что Адамович и Гранин уже тогда были известны, люди с опаской их пускали. Хотя у людей хотели спросить публичные вещи, то есть не какую-то личную интимную информацию.
0: Ну, в общем-то, блокадники — это люди, которые вполне вкусили всю прелесть сталинского интереса к нашей семейной истории.
1: Возможно, да. Возможно, поэтому. Но, тем не менее, вот даже по интервью на публичные исторические темы люди иногда сомневаются, стоит ли им давать такое интервью. Также надо быть готовым, что и на родословную беседу не каждый сразу будет готов. Вторая проблема, которая может возникнуть, с которой вы столкнетесь, возможно, очень часто родственники говорят следующее. «Да я ничего не знаю, я ничего не помню». Не должно смущать это. На самом деле, что кроется за этой фразой? За этой фразой кроется либо нежелание говорить, либо непонимание ценности этого разговора, либо непонимание, чаще, ценности той информации, которой на самом деле человек владеет. В чем проблема? Люди могут недооценивать то, что они знают по истории своей семьи, и ценность этой информации можете представлять только вы. Родословный поиск, он похож на складывание мозаики из разных кусочков или пазла, как сейчас говорят. И, возможно, недостающий кусочек этой мозаики хранится именно у того человека, который начинает свою беседу: «Слушай, да я ничего не помню. Вот там бабушка покойная что-то знала, а я ничего не помню». Даже такие люди иногда могут подсказать какой-то мелкий факт, допустим, место работы. А в этом месте работы вы найдете личное дело с автобиографией. Либо подскажут, что человек воевал или служил в такой-то части. А там можно найти послужной список в военном архиве по этому человеку. Поэтому вывод следующий. Пусть нас с вами в родословных поисках не смущают фразы, что «не помню, не знаю, ничего интересного мне неизвестно». Вот это очень важный момент. Говорили уже в предыдущих передачах, и сейчас повторю о том, что начинайте вашу беседу с предоставлением возможности вашему собеседнику сделать свободный рассказ, то есть в максимальной степени без вашего вмешательства. Две задачи мы решаем сразу этим свободным рассказом. Мы устанавливаем добрый психологический контакт с собеседником, это показывает, что вы заинтересованы услышать этот рассказ. Иногда эти рассказы могут быть очень длительные, и пусть человек выговорится, вот все то, что он знает, то, что он хочет. А вторая важнейшая причина, по которой надо предоставить возможность свободного рассказа, это получение исконной картины событий, так как она без вашей помощи отложилась в голове собеседника. То есть без привнесенных подсказок, которые, возможно, вы могли бы привнести, если бы задавали наводящие вопросы. И давайте я еще раз повторю, уже более в этот раз подробно, что нужно выяснять в этих беседах. Вопросы, я думаю, вы, уважаемые радиослушатели, сможете сформулировать сами, но вот что надо выяснить? Значит, полные имена, официальные, паспортные. Потому что, опять же, в роду ваших предков могли звать одним образом, по паспорту они будут записаны иным, это очень важно. К примеру, моя прабабушка Марфа Парфеньевна Петрова, урожденная Кадаманова, она была по прозвищу Баба Марша, но узнал об этом я не сразу. И если бы мне кто-то сказал, что вот была такая бабушка с таким именем, был бы вопрос, может быть, Марша — это производная от Марии или от Марфы? Вот нету гарантии, понимаете, с какого полного имени сократили. Поэтому всегда уточняйте и прозвища ваших предков такие были, или семейные имена, уменьшительно ласкательные, и официальные, и паспортные. Очень часто эти вещи расходятся.
0: Еще такая черта, что в советское время в разных документах разные советские люди, облеченные властью выдавать документы, делали массу ошибок. А попросить исправить было людям этим, нашим предкам, очень трудно, потому что попросить исправить от этого советского, не знаю, какой-то такой получиновник, получекист, это же что-то невероятное, сказать,
1: да,
0: что
1: масса
0: вы ошиблись.
1: Ошибок вкрадывало, совершенно да. Верно. Надо быть к этому готовым. Это больше относится к поискам в архивах, нежели чем к беседе, о том, что имена людей часто записывали неправильно. И надо примерно представлять, а какие ошибки могли быть совершены при восприятии имени на слух. Огромное количество ошибок, к примеру, есть в военных документах времен военного времени. То есть эти ошибки массово совершались. Вот.
0: Сколько ошибок совершено в написании фамилий, иногда даже имен новомучеников? Конечно. Иногда эти ошибки переходили и в житие.
1: Да. Ну, давайте я вам приведу опять же свой пример. Я уже упоминал фамилию своей прабабушки, девичью фамилию Кадаманова Марфа Парфеньевна. Так вот, мои предки по фамилии Кадаманова из крестьян Могилевской области, Могилевской губернии, они в разных документах совершенно по-разному пишутся. Иногда Кадаманова через два, иногда Кодоманова, Кода и Кадо. Получается несколько вариантов написания одной и той же фамилии. Поэтому при любых поисках в картотеках, в интернете, в базах данных, о которых мы говорили, заносить, записывать надо, искать все 3, 4, иногда 6, 8 вариантов.
0: Ну, да.
1: Это вот фамилию Петров очень сложно переврать, скажем так, а некоторые фамилии легко могут быть записаны несколькими способами. Ну, к примеру, у меня есть знакомый Палащенко. Хорошая фамилия, прекрасная, но пишут ее по-разному. Некоторые Палащенки записаны через букву «Щ» — Палащенко, а некоторые — Палащенко через «ЖЧ». Это важно. То есть, если вы в интернете в поисковой строке наберете «Щ», то у вас не выйдет Палащенки через «ЖЧ». И это условные примеры. Попытайтесь экстраполировать то, что мы сейчас вам рассказываем, на свои фамилии, на свою семейную ситуацию.
0: Самый известный, пожалуй, пример — это Солженицын Александром Исаевичем. Его отец вовсе не был никаким Исаей. Это просто ошибка в написании. Он был Александр Исакович.
1: А, потрясающе. Вот. Что еще нужно обязательно записывать в разговорах с предками? Даты жизни, даты брака, места, где совершались бракосочетания, где крестили детей, места, время работы и учебы, потому что сразу это дает мостик нам в архив, в поиск архивных фондов того предприятия, той организации, где человек учился или работал. Обязательно и очень важно спросить, отдельным вопросом поставьте в вашей беседе, а не служил ли ваш предок, которого вы обсуждаете, в правоохранительных органах, в армии, в военных организациях. Почему это важно? В этих организациях всегда, как правило, сохранялось подробное личное дело. И биографию лиц, которые поступали в правоохранительные органы в армию, проверяли очень внимательно. Заставляли писать подробную автобиографию, подробную анкету. И если даже там один день или два дня числился в правоохранительных организациях ваш предок, то очень вероятно, что по нему сохранилось личное дело. То же самое, обязательно надо задавать вопрос, а не состоял ли ваш предок в партии? Или, может быть, членом в партию. Не поступал ли он в партию? Среди наших предков могли быть те, кто никогда не был членом партии, но пытался поступить. Документы о таких лицах всегда находят отражение в партийных архивах. В бывших партархивах сегодня они называются архивы политической истории, либо архивы новейшей истории. То есть даже если вашего предка не приняли в партию, но по нему могли бы сохраниться протоколы партсобрания, где написано, кто он такой, какие его предки очень часто в протоколах пишутся, и почему его не приняли. По членам партии, конечно же, есть личные дела. В бывших партархивах их надо искать. Выезд за границу. Отдельной строкой спрашивайте, не выезжал ли ваш предок в советский период за границу. Почему это важно? Создавались так называемые выездные дела. Выезд за границу для советского человека — это было исключение из правила. Сегодня мы свободно выезжаем. Выезжали немногие, но если человек выезжал, это означало, что его проверили все, кто мог проверить. Проверяли его партийные структуры, комсомольские, само собой, КГБ. Проверяла, и создавалось так называемое выездное дело. Возможно, это выездное дело где-то сохранилось. Следующее, что нужно проверять, отдельно спрашивать, а не был ли судим ваш предок? Неважно за что. Важно, что, возможно, сохранилось уголовное дело по этому предку. Опять же, неважно, он виновен на самом деле, либо, может быть, его судили по какой-нибудь сугубо советской статье, как спекуляция. За спекуляцию могли посадить человека, который... направил своим родственникам, дальше об этом, я надеюсь, меня успею сказать, направил своим родственникам продукты из Ленинграда. Это считалось спекуляцией. Не важно, за что судим, важно, что, опять же, по судимым создавалось, по сути, личное дело, которое называется уголовное дело. Оно сегодня хранится либо в государственных архивах, либо, возможно, в суде, либо в прокуратуре, либо в Федеральной службе безопасности, в которых есть архивы, где хранятся старые, уже завершенные уголовные дела. Наконец, важнейший вопрос, отдельной строкой его надо помечать, а не... обращались ли наши предки в органы государственной власти с жалобами, с предложениями, с любыми заявлениями. Неоднократно сталкивался в разных архивах с целыми фондами, связанными с перепиской советских органов власти с гражданами. Граждане писали и доносы, и писали жалобы, и рационализаторские предложения. Важно, что большинство этой переписки сохранено. И вы можете найти документ за подписью вашего родственника. Мало того, очень часто в этом же деле хранится ответ власти, которую власть дала. Иногда ответ может быть две строки.
0: А вот скажите, какое время потребуется работы в архиве, чтобы найти, допустим, такое письмо нашего предка, допустим, с какой-то жалобой, вот он написал куда-то письмо?
1: Марина, смотрите, ну, честный ответ, всю жизнь можно этим заниматься, и родословные поиски на самом деле не имеют логического конца, если вы условно не поставите сами себе преграду, что вот дальше этого периода, либо дальше этого родственника я не ищу. Но если вы точно знаете, беря этот пример, в каком году, в какую организацию кто обратился из ваших предков, то, возможно, вы сможете найти эту бумагу за 1-2 месяца. Если вы знаете четкие примерные хронологические рамки и инстанцию, в которую обращался предок, то, возможно, даже без личной работы в архиве вы это узнаете. Как это делается? Вы пишете архивный запрос и пишете: «В 40-м году мой прадед обращался на имя товарища Молотова. Прошу посмотреть фонд Молотова». Этот фонд Молотова хранится, например, в Государственном архиве Российской Федерации, ГАРФ, в Москве, на Большой Пироговской улице. «Прошу проверить фонд Молотова на предмет наличия переписки с моим там, дедушкой или прадедушкой. И они быстренько пролистывают те дела, где на Молотова обращались граждане. Там есть такие дела. Вот. Ну, опять же, вот с Молотовым хороший пример. Молотов же разные должности занимал. До 40-го года он был министром обороны. А уже фонд Молотова как министра обороны хранится не в ГАРФе, а в Российском государственном военном архиве. То есть это проблематика, в какой архив обращаться. Тоже имейте в виду, что очень четко надо представлять, если обращались к конкретному должностному лицу, то в каком качестве. Конечно же, надо выяснять в беседе с предками, говоря о каком-то родственнике, о том, кто был его крестными родителями, друзьями, сослуживцами, соседями. Почему это важно? Через этих людей, которые составляли круг общения нашего предка, также можно получить сегодня какую-то информацию о нем, либо через их потомков. Допустим, крестный моего дедушки, допустим, или крестный моей тетушки, допустим, уже умер, но есть его потомки. И у потомков, возможно, в семейном архиве сохранились переписка с моим дедушкой, там могли сохраниться общие фотографии, там могли какие-то подарки от моего дедушки. Причем потомки крестного моего предка могут не представлять, кто это там изображен на фотографии. Но если мы узнаем, что наши предки дружили, либо имели какую-то другую связь, то, возможно, именно в их семейном архиве мы найдем недостающие части мозаики нашей семейной истории. Поэтому и круг общения нашего предка — это важнейший вопрос, который надо выяснять в каждой родословной беседе. Ну и, наверное, последний вопрос, который я успеваю в этой передаче затронуть в части беседы, это то, что необходимо выяснять ведомственную принадлежность тех организаций и предприятий, в которых обучались либо работали наши предки. Почему это важно? Привожу конкретный пример. Допустим, наш предок работал, вот конкретный пример, мой дедушка работал в особом конструкторском бюро управления боевой подготовки рабочей крестьянской армии в 30-е годы. Эта организация находилась в Кронверке у Петропавловской крепости, занималась конструкторскими военными разработками. И фонд этой организации хранится в Петербургском центральном государственном архиве. А фонд руководящей ее организации, это управление боевой подготовки РКК, это ведомство военное, находится в другом архиве, в Москве, в Российском государственном военном архиве. Иными словами, узнавая подчинение, ведомственную принадлежность предприятия, мы сразу выясняем все возможные архивы, где какая-то информация могла сохраниться об этой организации, а стало быть, о нашем предке. То есть особенно это касается руководящего состава, то есть людей с высшим образованием. То есть, само собой, переписка, допустим, по инженерам, если это было инженерное предприятие,

0: вот минут нашей записи, и в каждой программе он у меня заново и заново возникает. Это вопрос нашего отношения к неожиданной истории нашей семьи. Вот этот вопрос я буду задавать, может быть, в следующих программах. Мы его затрагивали немного, вы сами об этом говорили. Но вы говорили, что не стоит бояться, если мы узнаем что-то плохое про наших предков. Нам, конечно, хочется узнавать только хорошее. Но все-таки как важно знать историю своей семьи такой, какой она была.
1: На самом деле
0: знать
1: была.
0: Правду. И в прошлых программах, и особенно в этой сегодняшней передаче, когда вы говорили о том, как беседовать с родственниками, с дальними родственниками, даже с друзьями, знакомыми наших родственников, наших предков, только здесь нужно проявить и такт-то, и сколько нужно иметь желания знать историю своей семьи, чтобы продолжать это делать, эти розыски семейной истории. Был такой еще момент, что, может быть, даже те, кто нам рассказывают нашу семейную историю, не знают правды, а знают, может быть, даже ту ложь, которую им рассказывали их,
1: их родственники,
0: и их отцы и матери,
1: да.
0: Которые скрывали от них и им же говорили неправду, и они нам передают эту неправду как совершенно точную истину, и к этому нужно быть готовым. Ну и нужно быть готовым, что и плохое, и хорошее, и тяжелое, и трудное, и несчастье, и счастье, все мы должны знать в истории нашей семьи. Вот почему мы должны знать все плохое и хорошее? Не стоит ли знать нам только хорошее? Вот об этом, может быть, поговорим в какой-нибудь из следующих программ. Сейчас мы эту передачу заканчиваем. Передача была Марина Лобанова. А в цикле программ «Возвращение к семейным истокам» о том, как нам узнавать нашу семейную историю, рассказывает Даниил Викторович Петров. До свидания.
1: До свидания.

0: В исполнении Вильгельма Кемфа прозвучало интермеццо опус 119 номер 3 Йоханнеса Брамса.
1: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города, как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы, как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнического центра радио «Град Петров». Третьего октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильные иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий. Семнадцатого октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Криницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Седьмого ноября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни и возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 7 ноября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж. Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужение, примите участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: С 16 по 22 октября приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музей ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Нарын-Кала в Дербенте. Посетите природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенными в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, природный парк Верхний Гунип. Побывайте на Каспийском море. Познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 16 по 22 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Со 2 по 9 ноября приглашаем на Святую Землю на праздник Казанской иконы Богородицы в Горнем монастыре. Вы подниметесь на гору Фавор, посетите ночную службу и поклонитесь гробу Господня в храме Воскресения в Иерусалиме. Увидите цветущую Галилею, основное место трехлетней проповеди Спасителя. Величественные пейзажи Иудейской пустыни с древними монастырями, места зарождения монашества, Вифавару на реке Иордан, место крещения Спасителя. Вы побываете у святыни Иерусалима, Вифлеема, Назарета, познакомитесь с традициями и современной жизнью Израиля. Ближайшая поездка пройдет со 2 по 9 ноября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба. Радио «Град Петров».
0: С 15 по 22 декабря приглашаем в поездку по Греции и Италии с праздничной литургией в Бари у мощей Николая Чудотворца. Посетите уникальный город Альберобелла с причудливыми домиками Трулли и церковью Косьмы и Дамиана. Побывайте на острове Корфу, на литургии у мощей святого Спиридона Тримифунского, в древних соборах Салоник у мощей святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Поездка пройдет с 15 по 22 декабря.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба. Радио «Град Петров».
0: Приглашаем в Оптину пустынь по субботам и воскресеньям. Рассвет монастыря 2 века назад был связан с возрождением старчества. Сюда из разных монастырей переселились благодатные старцы, ныне прославленные в лике святых. Сюда многие известные писатели приезжали утолить духовную жажду. Достоевский, Гоголь, Толстой, Ахматова и другие представители русской интеллигенции. В селе Шамардино преподобный Амвросий основал обитель для неимущих женщин — Казанскую Амвросиевскую пустынь. Вы также посетите пустынь Спаса Нерукотворного образа в Клыково. Поездки проходят по субботам и воскресеньям.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба. Радио «Град Петров».
0: Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы «Радио Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21:30 и во вторник в 8:40. И 2 раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу в 8:30 утра. Записи справки – в будни с 11 до 19 по телефонам 982-40-19 и 985-49-33.
3: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
4: Праздник Воздвижения Креста. Древний византийский праздник с тяжелой, сакральной византийской торжественностью. Столетиями в этот день в соборах совершался обряд воздвижения креста. Архиерей, окруженный сонмом духовенства посередине храма, поднимая высоко над тысячами молящихся крест, и осенял им все 4 стороны. А хор в это время громогласно пел «Господи, помилуй». Это был праздник христианской византийской империи, родившийся под знаком креста, в день, когда император Константин увидел в видении своем крест и слова «Сим», то есть «этим знаком ты победишь». Праздник торжества христианства над царствами и империями культурами и цивилизациями, праздник того христианского мира, который распался, распадается на наших глазах. Да, и в нынешнем году, как каждый год, будет совершаться в храмах этот торжественный и древний обряд. И будет радостно петь хор: «Крест, царей держава, крест, красота вселенной». Но вокруг храмов будет греметь огромный город, безучастный к этому сокровенному торжеству, никак с ним не связанный. Миллионы людей будут продолжать жить своей повседневной жизнью, волнениями, интересами, радостями, горестями, никакого отношения к тому, что совершается в храму, не имеющими. Праздник торжества христианства в мире, где внешне это христианство поражено, из которого христианство изгнано, в котором христианство либо преследуется, либо всего лишь терпимо. Но что же тогда мы празднуем? О чем все-таки это торжество, как дерзаем мы повторять эти слова победы, повторять снова и снова о кресте, что он — несокрушимая победа? Надо, увы, признать, что многие, многие христиане не знали бы, пожалуй, что ответить на эти вопросы. Многие христиане как бы привыкли к тому, что загнана церковь на задворки жизни, изгнана из культуры, из жизни, из школы, отовсюду. Многие христиане удовлетворены тем, что им с презрением позволяют исполнять свои обряды, лишь бы вели они себя тихо и послушно, и не мешали бы миру строить свою жизнь без креста. И это значит без Бога, без Христа, без веры, без молитвы. Они, эти усталые христиане, уже почти и не помнят, что сказал Христос в ночь, когда он шел к распятию: «В мире печальны будете, но мужайтесь, ибо я победил мир». Но думается мне, если мы празднуем этот всемирный праздник воздвижения креста, если повторяем древние слова победы и торжества, то не для того, чтобы только вспоминать победы прошлого, вспоминать то, что было и чего больше нет, а для того должно быть, чтобы поглубже вдуматься в смысл самого этого слова «победа» в христианской вере. Может быть, только теперь, лишенные внешней силы, внешней победы, поддержки царств, неисчислимых богатств, лишенные всего того, что оказалось символом и знаком победы, мы оказываемся способными понять, что, может быть, и не было все это настоящей победой. Да, золотом, серебром и драгоценными камнями был разукрашен тот крест, что воздвигался руками священников над толпами молящихся. Но ни золото, ни серебро, ни драгоценные камни не способны затмить подлинный и изначальный смысл креста, орудие позорной и мучительной казни, которому гвоздями прибит всеми брошенный, задыхающийся от боли и жажды человек. И будем иметь мужество спросить себя, не потому ли и погибли эти все христианские царства, государства и культуры, не потому ли поражением обернулась победа, что ослепли христиане последнему смыслу, последнему содержанию своего главного символа. Решили, что золотом и серебром можно затмить этот смысл, и что все, чего хочет от нас Бог, это того, чтобы совершалось поклонение этому вечному знаку. Но почитать крест, но воздвигать крест, но петь про победу креста, не значит ли это прежде всего, что христианская вера — это вера в распятого, что крест — это знак прежде всего одного потрясающего, единственного по своему смыслу поражения, которое только в силу того, что оно поражение, только в меру принятия его как поражение и становится победой и торжеством. Нет, не для внешнего торжества и не для внешней победы пришел в мир Христос. Ему предлагали царство, и он отказался от него. И в момент предательства он сказал: «Неужели вы думаете, что я не мог бы умолить отца моего послать легионы ангелов, которые бы защитили меня?» Но никогда не был Христос больше царем, чем когда, окруженный злобной и улюлюкающей толпой, шел он к Голгофе, неся на плечах тяжелый свой крест. Никогда не была так очевидна царственность его и сила, как в тот час, когда вывел его Пилат к толпе, одетого в красную одежду приговоренного к смерти преступника, с терновым венком на голове, и когда сказал Пилат беснующейся толпе: «Се царь ваш!» Ведь только тут вся тайна христианства и потому вся его победа. В радостной вере, что в этом отверженном, распятом и осужденном воссияла в мире любовь Божья, открылось царство, над которым никто не имеет никакой власти. Только принять Христа должен каждый из нас, принять всем сердцем, всей верой и всей надеждой. Иначе все равно не имеют смысла никакие внешние победы, никакие по имени христианские миры. И, может быть, нужно было нам это внешнее поражение христианского мира. Нужно было это осуждение и отвержение, чтобы очистилась наша вера от всякой земной гордыни, от надежды на внешнюю силу, на внешнюю победу, чтобы очистилось наше видение креста Христова, который возносится над нами и над миром, даже если мы и мир не видим этого, возносится и побеждает, несмотря ни на что. Крест — красота вселенной. И в каких потемках ни был человек, сколь внешне не торжествовало в мире зло, сердце знает и слышит: «Мужайтесь, я победил мир». Знает, слышит, и этой тайной победой всегда побеждающий только и живет. Об этом будем думать, когда мы увидим руками священника возносимый крест Христов.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире продолжение лекций, посвященных русской религиозной философии XIX-XX века, которые вот имею честь на этом радио читать я, преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Махлак Константин Андреевич. Вот прошлые две наших встречи были посвящены преимущественно философии, даже более чем философии, или менее чем философии, мировоззрению Петра Яковлевича Чаадаева, вопросам, связанным с возникновением русской религиозно-философской мысли в XIX веке, вопросам, которые будут разрешены или будет осуществлена попытка их разрешить уже мыслителями, продолжателями во многом дела Чаадаева, как в пределах XIX века, так уже и в веке XX. Речь пойдет в этой передаче о мыслителях славянофильского направления, прежде всего об основателе, одном из ярчайших представителей этого движения, Алексее Степановиче Хомякове. В начале некоторые биографические сведения, которые, однако, будут таким своеобразным прологом к всей философской, богословской, такой историко-культурной деятельности этого замечательного русского мыслителя и очень неординарного русского человека. Алексей Степанович Хомяков родился 1 мая 1804 года в Москве. Как и Чаадаев, Хомяков – москвич. Вот в этом уже одна из интересных черт, характеризующих вот эту русскую мысль начала XIX века. Все русские мыслители – москвичи. Почему так? По одной простой причине. Потому что Москва – это прежняя столица Московской Руси, Московского царства. Уже в петербургский период такая вот своеобразная провинция. Однако же провинция – столичная. Это и столица, древняя столица России. И вместе с тем, это столица, которая уже находится в тени Петербурга, в тени петербургской жизни, такой быстрой, такой как бы насыщенной событиями общеевропейского масштаба. В общем-то, Петербург начала XIX века, середина XIX века, как бы естественно не подходит для философствования. Почему? Темп жизни другой. Петербург – это город бюрократии столичной, Петербург – это город преимущественно военных, это город, который живет интересами государства как такового прежде всего. Москва в этом отношении представляет из себя нечто совершенно другое. Размеренная, такая вот старозаветная жизнь, очень богатых преимущественно старинных еще московских родов аристократов, которые живут в городе, в своих подчас больших поместьях, дворцах, той жизнью, которой жили их далекие предки, при царе Алексея Михайловича или каком-нибудь из вот московских царей. Здесь, в Москве, более ощутимо чувствуется русская старина, более ощутимо чувствуется то как бы историческое лицо России, которое в меньшей степени ощущается в Петербурге, городе новом, городе по сравнению с европейскими столицами очень молодым, Петербург молодой город. Все это как раз ощущается в Москве. Недаром как раз Москва и есть фон, на котором развивается деятельность и Чаадаева в этой самой московской древней Руси, усомнившейся, и Хомякова, будущего апологета московской древности, будущего апологета вот московского православия вместе с тем, традиционной, органичной русской жизни. Вот противоположность Петербургу, слишком механистичному, слишком формальному. Вот, родившись в Москве, Хомяков получает домашнее образование. Здесь нужно опять сделать небольшой комментарий. Хомяковы и сам Алексей Степанович оказался наследником очень большого состояния. Хомяков очень богатый помещик, у него есть поместье, прежде всего, в Подмосковье, это Тула, Рязань,
дом в Санкт-Петербурге. Вся эта собственность, вся это, в общем-то, огромное состояние к Хомяковым пришло тоже очень примечательным образом. В этом, кстати, еще одна черта, такая биографическая, которая является прологом к философским исканиям и богословским исканиям Алексея Степановича. Что произошло? Вот существует такой, можно сказать, исторический анекдот о том, что жил еще в XVIII веке при Екатерине Великой, в царстве Екатерины Великой, Хомяков, который являлся дальним родственником Алексея Степановича, Кирилл Иванович Хомяков. Это был очень состоятельный человек, но бездетный. И, следовательно, ему некому было оставить свое состояние. И он решил сделать следующее. Он собрал мирскую сходку, вот крестьян в своем, видимо, самом крупном селе, где объявил следующее. А именно, вы должны, обратился он к крестьянам, избрать себе нового хозяина, потому что я уже стар, нового барина. Наследников у меня нет, а значит, вы должны выделить из своей среды людей, которым вы доверяете, людей, которые обладают соответствующим жизненным опытом, ходоков, с тем, чтобы они обошли всех других Хомяковых, дальних, непрямых родственников вот этого Кирилла Ивановича, с тем, чтобы посмотреть, кто как живет и кто в большей степени соответствует образу вот такого идеального барина. И действительно, вот эти ходоки крестьянские, представители мира крестьянского, крестьянской общины, направились по всем Хомяковым, как-либо связанным с этой фамилией, и в конце концов их решение было в пользу Федора Степановича Хомякова, бедного родственника вот этого Кирилла Ивановича, самого по себе очень бедного, малосостоятельного человека, хотя и сержанта гвардии, которому в результате и перешло вот это большое достояние, большое наследство, обладателем которого и будет являться Алексей Степанович Хомяков. Вот этот Федор Степанович, дед Алексея Степановича, который своим образом вот снискал уважение и любовь как крестьян, так и вот своего состоятельного родственника. Дальнейшее как бы существование семьи Хомяковых, правда, надо отметить, что отец, вот в противоположность деду Хомякова, был человеком достаточно беспутным, и в частности ему удалось значительную часть расстояния растратить, попросту проиграть в карты в английском клубе, самом, пожалуй, известном клубе тогдашней Москвы. Причем растратил он действительно большую сумму, что-то около миллиона. Однако же, вот такая, казалось бы, совершенно уже непоправимая трата, в общем-то, не так разрушительно, как, казалось бы, повлияла на состояние Хомяковых. Все-таки матери Хомякова удалось поправить дело, и все равно Алексей Степанович оказался наследником большого состояния. Но, кстати, это тоже очень важная черта. Мы-то вот привыкли воспринимать русских философов, русских мыслителей, как вот таких юношей бледных, со взором горящим, наподобие Владимира Сергеевича Соловьева, человека безбытного, человека даже своей квартиры не имеющего ни семьи, ни дома, вот такого очарованного странника, можно сказать. Здесь же образ русской мысли совершенно другой. Это очень состоятельный помещик, который, крепкий хозяйственник, как бы мы сказали, который, однако же, вот на своем этом хозяйствовании, на своем вот этом внешнем благополучии не зацикливается, а ищет еще чего-то другого, а именно обращается вот к проблематике и философской, и богословской, и исторической. Что благо, что вот такую возможность предоставляет ему его высокое общественное и социальное положение. Вот о детских годах Хомякова тоже существует несколько показательных историй. В частности, Хомяков, получивший домашнее образование в качестве одного из своих учителей, имел католического аббата Буавье, который учил его латинскому языку. Вот молодой Алексей Степанович
под пристальным взором аббата изучал латынь. И в качестве, видимо, одного из пособий была привлечена папская булла, которую Алексей Степанович переводил на русский язык. И в частности, он обнаружил следующее, к своей, видимо, радости. А именно, что в булле есть ошибка или опечатка. И он обратился к своему учителю, говоря о том, что как же вот опечатка в папской булле, ведь папа непогрешим, как же он может ошибаться. Вот такое детское, наивное, во многом сомнение в правоте папы, в частности, видимо, какой-то оставило след в юношеском уме Алексея Степановича, что и выразилось в его более зрелой, достаточно резкой антикатолической позиции. Из детских лет Хомякова показательным эпизодом является вот переезд Хомяковых в Петербург. Вот Хомяков со своим братом едет в Москву, из Москвы в Петербург. Вот такое хомяковское путешествие из Москвы в Петербург на этот раз, в отличие от Радищевского. И завидев уже приближающуюся столицу Российской империи, Хомяков и его малолетний брат, он тоже сам еще ребенок, видит в окно своей кареты такие вот характерные особенности петербургской архитектуры. Колонны, портики, на античный манер возведенные постройки, характерные для петербургского стиля архитектурного. И с братом они решают, что их, вот таких московских православных детей, везут никуда иначе, как в языческий Рим. А следовательно, от них там потребуют отречения от веры, на которые они, конечно, никогда не согласятся, и, значит, будут брошены в цирк ко львам, где вот им предстоит такая мученическая кончина. Вот такая характерная фантазия, характерное опасение, во многом тоже, видимо, предваряющее более зрелые размышления Хомякова, в частности, его критическую оценку вообще всего петербургского периода, не только петербургской архитектуры, а вообще всего дела Петра, да, которое он не приемлет как разрушение вот того традиционного московского образа России, который ему близок и дорог. Прежде всего, как России православной, России христианской, в противоположность вот такому более холодному, более секулярному Петербургу. Петербург Хомяков так, в общем-то, никогда и не принял. Хотя сам его образ во многом ведь говорит о другом. Ведь Хомяков, получивший европейское образование, получивший, в общем-то, европейский образ мысли, остается не только вот таким приверженцем русской старины, но и прежде всего вот тем типом русского европейца, о котором мы говорили уже в связи с Чаадаевым. Правда, Хомяков как бы русский европеец, так скажем, другого направления. Если Чаадаев видит некоторую несостоятельность российской истории на фоне западноевропейской, то есть такой своеобразный комплекс неполноценности испытывает по отношению к европейской культуре, вместе с тем по отношению к католической церкви, так социально активной, так культурно активной, как неактивно православие, то Алексей Степанович испытывает некоторый комплекс сверхполноценности Московской Руси, вообще России, как прежде всего православной страны, то есть страны, которая обладает не просто некоторой формой христианства исторической, а обладает самой истиной, которую он видит в православной церкви. Вот здесь его, конечно, своеобразное европейство, о котором мы еще, кстати, скажем в связи с другими темами, входящими вот в корпус мыслей этого замечательного русского мыслителя. Вот Петербург, произведший на молодого Хомякова такое сильное впечатление, однако же сделал возможным для Хомякова, в частности, уже юноши, уже взрослого, начало военной карьеры. Сначала он начинает ее в Кирасирском полку, затем переходит в лейб-гвардии конный полк. Надо вообще-то отметить, что вот и Кирасирский полк, и лейб-гвардии конный полк – это вот такие, особенно второй, пожалуй, самые элитные воинские части Российской империи. Собственно, в конной гвардии служили либо очень состоятельные люди, либо люди самые родовитые. То есть, это такая была вот
элита Российской империи. В общем-то, Хомяков, вполне на законных основаниях, тоже входил в число вот этой элиты, военной элиты и политической, и национальной элиты России. Притом уже вот в период своей военной службы проявились такие как бы личные особенности Хомякова, связанные прежде всего с его религиозностью. В общем-то, конная гвардия и такой светский и достаточно разгульный образ жизни, вообще свойственный для любых таких элитных подразделений, не только в России, он, видимо, был глубоко чужд Хомякову. Уже служа в кирасирском полку, он, например, вот проявлял такой некоторый воинский и христианский аскетизм, который заключался в том, что он даже во время учений и маневров носил всегда не более облегченную, а наоборот тяжелую, то есть боевую металлическую кирасу. В кирасирском, когда он служил уже в лейб-гвардии, его товарищи отмечали, что вот он, будучи одним вот из представителей этой золотой молодежи, чураясь во многом тех развлечений великосветских, которые предлагал вот молодому гвардейцу столичный Петербург, продолжал жизнь вот такого православного христианина, читал правила, молился, постился, тем самым вот бросая во многом вызов тому великосветскому офицерскому окружению, которое, в общем-то, и являлось его вот фоном такой жизни, и даже более чем фоном, да, ведь мы знаем, что как бы узы воинского братства, воинского товарищества часто очень сильны. И здесь, вот, проявляя проявление такой вот духовной свободы, духовной независимости, даже по отношению к своим товарищам по оружию, очень дорогого стоит. И в этом как бы весь Хомяков. Хомяков – человек действительно крайне свободолюбивый, крайне независимый. Хомяков участвует и в военных действиях в качестве, перейдя уже в гусарский полк в 1928 году, он участвует в русско-турецкой войне, которая была направлена на освобождение балканских единоверных, единокровных русским славян. Войне справедливой, войне достаточно тяжелой для России, кровопролитной, в которой вот Алексей Степанович участвовал, и его отмечали как очень храброго и хладнокровного офицера. Однако же вне военной обстановки, не на войне, в армии Хомяков служить не мог. В этом тоже его характерная такая вот особенность. Как во многом и Чаадаева тоже, тяготы военной жизни в военное время, вот для этого поколения русских людей, русских офицеров, были вполне выносимы. А вот такая мирная гарнизонная жизнь полностью противоречила их как бы вот характеру, их человеческому облику. После войны Хомяков выходит в отставку и ведет жизнь вот такого помещика. Причем здесь Хомяков проявился еще в большей степени, чем на военной службе. Прежде всего тем, что Хомяков человек каких-то бесконечно обширных интересов. Вот легче гораздо сказать, чем Хомяков не занимался, чем сказать, чем Хомяков занимался. Интересы его были обширны. В частности, как и положено помещику, он был заядлым охотником. Причем не просто охотником, а охотником-теоретиком. Он занимался селекцией собак, разведением собак, охотничьих, борзых. Также он занимался усовершенствованием охотничьего оружия, в частности, он изобрел какое-то особое скорострельное ружье. Причем занимался здесь научно, у него есть специальные монографии, посвященные охотничьему делу. Также, как помещик, он занимался совершенствованием своего помещичьего хозяйства. Он даже изобрел веялку собственной конструкции, которую он запатентовал в Англии. Хомяков был таким вот врачом-любителем. В частности, он очень большое значение придавал гомеопатии. Также он был изобретателем во многом средства, таким вот тоже изобретательным любителем средства от холеры.
То есть своих крестьян он тоже пытался лечить гомеопатическими средствами. Хотя их он применял, конечно же, и к себе. В частности, один раз, когда он тяжело заболел, вот ему удалось вылечиться своими средствами. А вот последняя болезнь, Хомяков умер от холеры, оказалась сильнее его медицинских навыков, медицинских способностей. Гомеопатия во втором случае уже не помогла. Хомяков был замечательным филологом. Домашнее образование дало ему знания нескольких европейских и древних языков. И, в частности, Хомяков интересовался происхождением языка, занимался тем, что впоследствии было названо сравнительным языкознанием. Причем эти занятия носили, конечно, в чем-то и серьезный, глубокий в характер, в чем-то характер такого вот некоторого дилетантизма, даже анекдота. В частности, в одной из своих статей Хомяков, будучи страстным англоманом, англофилом, очень он любил англичан и Великобританию, он производил название Англии от угличан, жителей Углича. Вот как бы такое сопоставление он производил. Англичане, видимо, по Хомякову вот где-то в районе Углича зародились в давние времена. Отсюда и схожесть имен. Вот не только, конечно, такой и занимательной филологией занимался Хомяков. В чем-то его, конечно, работы носят и более серьезный характер. В частности, например, здесь нужно отметить переводы из Священного Писания из апостола Павла, которые сделал Владимир Хомяков уже в более поздний период своего творчества. Хомяков – историк. Хомяков – историк. Его интересы касаются не только русской истории, русской древности, русской старины, но и истории западноевропейских народов, истории древней, вплоть до самых древнейших первобытных времен. На протяжении всей своей жизни Хомяков пишет такое большое историческое сочинение, которое называется «Исследование истины исторических идей». Вот во время того, как он писал это сочинение, его застал один из его гостей, известный писатель Гоголь, который, просматривая вот то, что написал Хомяков, увидел часто встречающееся слово «Семирамида». «Семирамида», «Семирамида». И, в общем-то, это название так и закрепилось за этим трудом Хомякова. Что, чем Хомяков занят? Опять свою «Семирамиду» пишет. Но надо отметить, что это сочинение так и не было завершено. Частью оно представляет какой-то написанный готовый текст, частью оно сохранилось в каких-то заметках, записях, каких-то отрывочных, недоведенных до конца фрагментах. Помимо вот своих исторических изысканий, Хомяков – поэт. Поэт, он автор многих достаточно хороших стихов, поэма «Ермак», которая, в общем-то, была достаточно известна. Даже Белинский, правда, негативно высказался об этой поэме, говоря о том, что «Ермак» в «Ермаке» как так вот пародируется, симулируется достаточно хорошо народная речь. То есть, вот такое обращение Хомякова в этой поэме, опять же, к истории московского периода, а русская история видится Белинским как некоторая подделка, стилизация. Хотя это, в общем-то, не совсем так. Хомяков – публицист. Хомяков – значительное место в его деятельности занимает публицистика. Публицистика политическая, публицистика, связанная вместе с тем и с литературной критикой. В общем-то, надо отметить, что публицистическая стихия, пожалуй, самая органичная для Хомякова. И вообще для русских мыслителей XIX века. В общем-то, если мы обратимся ко всем, без исключения, трудам Хомякова, то мы увидим, что все они носят на себе отпечаток публицистичности. Во-первых, они как бы посвящены некоторым актуальным темам, да, они лишены вот того, как бы теоретизма, которым обладает, скажем, научный или философский труд, или богословский. Вот, они как бы открыты, открыты или направлены широкому кругу читателей, широкому кругу, в общем-то, неподготовленной публики. А это как раз и есть то, что называется хлеб публициста.
В этом отношении его мысль такая вот публицистически популяризаторская. Это популяризаторство, публицизм, в общем-то, хорошего стиля, хорошего тона. Хомяков, безусловно, всегда остается и образованным, и очень начитанным человеком. В общем-то, Хомяков на протяжении всей своей жизни, это отражается и в его сочинениях, остался человеком ищущим, человеком, стремящимся осмыслить все новые и новые темы или те проблемы, которые он считал важными. Тоже немалозначимое направление деятельности Хомякова – это его как бы такая вот художественная практика. Хомяков брал уроки живописи, будучи в Париже. Даже, говорят, он написал такую вот не икону, скорее религиозную картину, изображающую Деву Марию. Вот, правда, история этого полотна мне неизвестна, сохранилось ли оно или нет. Но, тем не менее, вот на каком-то достаточно высоком уровне Хомяков был в состоянии рисовать. Наконец, Хомяков – философ, хотя его философия не выразилась, в общем-то, как философия многих русских философов, в каких-то философских трактатах, философских системах. Это как бы философия, которая представляет из себя скорее некоторый проект или план философии, которая может состояться при определенных условиях. То есть это некоторая философия как замысел о той философии, которая должна соответствовать вот такому православному славянофильскому мировоззрению, мироощущению. Притом часто она осуществляется как критика существующих или существовавших в разные эпохи философских концепций. В частности, надо отметить, что время вот такого пика творческих сил и возможностей Чаадаева приходит на расцвет немецкой классической философии, в частности, философии Шеллинга и Гегеля. Вот немецкая классическая философия, Гегель тот же, является одним из таких частых гостей в философской прозе Хомякова. Причем гость этот такой нежеланный во многом. В сторону Гегеля Хомяков бросает упреки в рационализме, бросает упреки вот в этом недостатке того, как раз, что восполняется христианством, а именно, и восполнено, и открыто христианством в обществе, а именно теме человека, теме личности, все это, как бы, Хомяков, все эти вот огрехи существенные, правда, Хомяков видит в творчестве Гегеля. Шеллинг в этом смысле более приемлем для Хомякова. По каким причинам, мы еще скажем потом. Надо отметить, что шеллингианство, в общем-то, для русского славянофильства сыграло очень важную роль. В общем-то, Шеллингом был знаком

политики, и в частности поэт Веневитинов. Вот там, помимо всего прочего, занимались вот эти молодые русские аристократы, интеллектуалы, занимались в том числе и изучением философии и Гегеля, и Шеллинга. То есть, Хомяков не только эту философию критиковал, но еще и хорошо знал, что немаловажно, учитывая наш такой вот негативный советский опыт на манер. Я Пастернака не читал, но я скажу. Вот Гегель, Хомяков читал Гегеля. Другой вопрос, понял ли он Гегеля? Наконец, помимо вот таких философских интересов Хомякова, огромное, может быть, даже самое важное место в его творчестве и жизненном облике занимает богословская проблематика. Хомяков, прежде всего, один из таких удивительнейших русских богословов. Причем вот этот образ Хомякова как богослова, он действительно и парадоксален, и странен. В чем его парадоксальность? Парадоксальность его заключается в том, что русский богатый помещик Алексей Степанович Хомяков, мирянин, вдруг, как бы ни с того ни с сего, берет на себя полномочия во многом или задачу оправдания православного мироощущения в целом, и в частности оправдания и утверждения православной экклезиологии, той областью, которой занимался Хомяков преимущественно в своем творчестве богословском. Как это возможно? Ведь существуют, скажем, духовные школы, существует ведомство православного исповедания, и вдруг дворянин, помещик, вот вторгается в ту сферу, которая, казалось бы, где он совершенно чужой, которая, казалось бы, уже раз и навсегда вот отдана тем, можно сказать, профессионалам, которые и должны в Российской империи этой областью заниматься по долгу, и который им прежде всего усвоен их саном, их положением в церковной иерархии. И вдруг вот откуда ни возьмись появляется Алексей Степанович со своим осмыслением очень важных, можно сказать, ключевых положений православного вероучения. Причем это осмысление, конечно же, носит на себя некоторый отпечаток страстности Хомякова, во многом его незнание многих, можно даже сказать, основоположных фактов православного предания, концепций православного предания. Но, тем не менее, вот этот странный человек вдруг оказывается таким вот богословом-мирянином, богословом, для которого это его богословие не является просто повторением некоторых вероучительных формул, как бы давно уже освященных, давно возведенных на недосягаемый пьедестал, по поводу которых вот можно только высказывать некоторое благоговение и ничего более. Для Хомякова, тем не менее, вот это его богословие, это действительно некоторая его жизнь, некоторое продолжение его христианской веры, его христианского упования. В этом необычность Хомякова, да. Необычность не в том, что он, в общем-то, в достаточно секулярном русском обществе начала XIX века или середины XIX века вот, позиционировал себя как православного христианина, но еще и в том, что его христианство как бы носит вот такой творческий и в хорошем, и в плохом смысле слова характер. Да, он, для него это прежде всего вот некоторые животрепещущие вопросы бытия, на которые необходимо еще найти ответ. Вот в этом тоже необычность именно богословия Алексея Хомякова. Богословие Алексея Хомякова. Надо отметить, что из всех славянофилов его как бы богословская мысль, она наиболее значима. В общем-то, Иван Киреевский в большей степени уделял свое внимание философским вопросам, а вот из всех славянофилов, всех старших славянофилов, а нужно подчеркнуть, что здесь обычно

0: Зрители отмечают четыре фигуры, помимо Хомякова и Киреевского. Это еще Юрий Самарин и Константин Аксаков. Вот четыре славянофила, как их называют, старшие славянофилы, из которых Хомяков, безусловно, является таким вот идейным центром. В особенности, вот как богослов, как богослов. Надо отметить, что богословское наследие Хомякова долгое время было подвергнуто забвению. И мало того, уже в конце 20 века, в середине 20 века, его богословие действительно нашло и исследователей, и тех, кто вот оказался заинтересован его богословской мыслью. В частности, здесь нужно отметить не только наших исследователей, отечественных, как представителей вот, русского возрождения, религиозно-философского рубежа 19-20 века, но прежде всего, как ни странно, его богословие, его экклезиология нашла отклик у многих западных исследователей, которые и посвящали, и посвящают Хомякову, хомяковскому богословию многие-многие диссертации, книги и так далее, вот осмысляя его творчество. Вот это очень важно, что его богословское наследие по-прежнему живо, его богословское наследие по-прежнему порождает споры, мысли, сомнения разного рода. А это значит, что оно действительно есть нечто живое. Ну вот, с интересами Хомякова мы как бы так их вкратце описали. Теперь такие общие уже тенденции хомяковской мысли, его какие-то общую систему координат, в которой мы Хомякова, через призму которой, с помощью которой мы можем осмыслить хомяковское наследие и весь его образ. Ну, в частности, одна из таких важных тем мировоззрения, мироощущения Хомякова и его отношения с Западной Европой. Вот это традиционная тема, которая, опять же, возникает в связи с самим упоминанием имени славянофилов. Да, есть славянофилы, а ведь есть и западники, одни как бы вот такие, выражаясь современным языком, как бы консерваторы, государственники, другие вот либералы, западники, сторонники вот такого западного пути развития для России. В чем-то в этой оценке есть доля правды, в чем-то нет. И здесь нужно отметить следующее. Вот как и Чаадаев, так и Хомяков были вот таким особым типом русского образованного, по-европейски образованного человека. И вот эта прививка западного образования, даже западного, можно сказать, мироощущения, она ведь очень многое дала и русской культуре, и вообще русской жизни 19-20 века. Она как в каком-то смысле действительности оплодотворила Россию, сделала ее из вот такого очень локального, очень провинциального московского царства не только мировым, общим, таким одним из самых могучих европейских государств, что, в общем-то, легко достижимо, учитывая, например, скажем, еще более обширную мощь, например, Советского Союза там, где-то в 50-х, 60-х годах. Здесь речь о другом вот в отношении России того времени, России Хомяковской и Чаадаевской. Россия как раз не только вот по своему могуществу военному, политическому в то время соревновалась с Западом, но очень скоро она стала, в общем-то, вровень с ведущими западными странами по тому, что называется культурой. Да? Не догоним и перегоним Америку, да, по молоку и мясу, как говорил Хрущев, да, стремился вот так, в этом направлении действовать. Да? А вот отогнали и догнали, во всяком случае, и ставили вровень именно вот по той ценности культурного творчества, которая в России обнаружилась в середине и в конце XIX века. Действительно, Россия, российская культура принесла плоды как бы общезначимые. Да. Здесь, конечно же, центральную во многом роль имеет русская классическая литература. Да, вот даже этот сам термин «классическая» к ней применен вполне заслуженно. Так вот, возвращаясь к образу Хомякова в этой всей связи, мы видим, что хомяковская мысль, хомяковская философия в этом отношении не могла не затрагивать вот этой темы, обозначенной Чаадаевым. Россия и Западная Европа. Русский мир и Западный мир. В чем как бы их и конфликт, и в чем их единство, в чем их размежевание, в чем их несхожесть, в чем причины разного исторического пути этих частей Европы. Или, может быть, Россия – это не Европа, а нечто близкое к Востоку, уж непонятно какому, то ли к Востоку византийскому, христианскому, то ли к Востоку нехристианскому. Да это все потом станет тоже предметом исследований и споров следующего поколения русских мыслителей и философов. Так вот, в чем здесь как бы ориентации такие ключевые Хомякова? Прежде всего в том, что Хомяков был здесь неоднозначен в оценке Запада. Для него был Запад и Запад. Для него были, например, романские народы, католические народы, которых он недолюбливал, и как бы лицом вот этой группы европейских народов он видел Францию. Вот Франция с ее разрушительной революцией, Франция с ее вот этим атеистическим во многом прорывающим с традицией всплеском, который поразил всех европейцев, поразил своей вот кровавостью, это французская революция, великая разве что по своей разрушительной силе. С одной стороны, да, и с другой стороны, другая Европа, которая для Хомякова олицетворена прежде всего Англией, Великобританией. Вот Великобритания такой как бы остров блаженных для Алексея Хомякова. Сам Хомяков страстный англоман. В общем-то, он сам в чем-то похож в своем облике на такого эксцентричного англичанина, сошедшего со страниц какого-то произведения Диккенса, может быть, даже вот какого-то пиквицкого клуба. А вот здесь Хомяков со своей такой гривой волос, со своей бородой, со своей странной манерой одеваться, славянофильской, вот в зипуне, в мурмолке, в этой вот традиционной русской одежде, например, путешествовал по Франции, путешествовал по той же самой Англии. Сам как бы образ, с одной стороны, традиционный вот этой Англии, подчиненной традиции, подчиненной вековому укладу, с другой стороны, Англии мощного такого технического прогресса, Англии фабрик, Англии заводов, Англии самого производительного на тот период времени труда в Европе и вообще во всем мире. Вот это соединение традиционности и такого, и такой научно-технической новизны, он привлекал Хомякова в Англии. Вообще весь образ такой вялотекущий, но вместе с тем четкой, последовательной английской жизни, английской такой устойчивости, английской добротности тоже привлекал, конечно же, Хомякова. Мало того, англичане импонировали своей вот такой парламентской демократии. В чем-то ведь Хомяков вольно или невольно вот свой проект устроения российской жизни, образцом которого он видел Московскую Русь, в чем-то он его вот переиначивал на английский манер, да? Вот Земские соборы как вот такой представительный орган встречающиеся вот в истории Московского царства, напоминает парламент, да, с которым вот государь должен вот каким-то образом найти общий язык, находиться в состоянии согласия. Все это, вся эта вот такая политическая жизнь тоже Великобритании импонировала. Не надо считать, что Хомяков, сколько он был таким православным, поскольку он вот так держался московской старины, был уж таким вот реакционером и монархистом. Монархизм Хомякова во многом нес в себе черты, которые делали Хомякова тем, кто в глазах, скажем, официальной России того времени всегда оставался под подозрением. Несмотря на то, что, казалось бы, Хомяков вот своей православностью, со своим консерватизмом, со своим вот этим таким своеобразным мистическим народничеством, о котором речь еще пойдет впереди, должен являться, и славянофильская идеология должна послужить опорой вот такому русскому государству периода царствования Николая I с его вот такой, можно сказать, идеологией, сформулированный графом Уваровым, да, православие, самодержавие, народность. Однако же нет. Славянофилы, в частности, Хомяков, был, в общем-то, человеком, который не был принят существующей вот администрацией и ее представителями российской вот правящей элиты. Его идеи считались часто вредными. Мало того, например, большинство его богословских сочинений было издано за границей, потому что по цензурным соображениям они не могли выйти в России. Ну вот, на сегодня мы завершаем нашу передачу. Речь об Алексее Степановиче Хомякове и о его ближайших преемниках, соратниках по славянофильскому вот этому товариществу, можно сказать, будет продолжено в следующих наших передачах. А на сегодня вот, на сегодня мы завершаем нашу беседу. Спасибо за внимание.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 21:40.
2: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Адмиралтейском районе кружки находятся в Николо-Богоявленском морском соборе по адресу Никольская площадь, дом 1/3, в Свято-Троицком Измайловском соборе по адресу Измайловский проспект, дом 7А, в Воскресенском соборе у Варшавского вокзала по адресу набережной Обводного канала, дом 116.
5: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку «Радио Град Петров»,
3: состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой о древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры, а также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Предлагаем вашему вниманию запись беседы с духовными чадами митрополита Сорожского Антония. Записи, сделанные в разные годы, предоставлены фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сорожского.
1: Мы сегодня поклоняемся с трепетом и благодарностью кресту Господню. Как 2000 лет тому назад крест Господень остается для одних соблазном, для других безумием, но для нас, верующих и спасаемых крестом Господним, он является силой, он является славой Господней. Трепетен крест Господень. Это орудие жестокой, мучительной смерти. Самый ужас, который нас охватывает, когда мы взираем на орудие «я», должен нас научить мере любви Господней. Так возлюбил Господь мир, что Он Сына Своего Единородного отдал для того, чтобы спасти мир. После всего этого наш мир уже не прежний мир. Его судьба не проходит трагически, страшно и мучительно перед Божьим судом, потому что сам Бог вошел в эту судьбу мира, потому что эта судьба наша, теперешняя, связала вместе и Бога, и человека. И крест нам говорит о том, как дорог человек Богу, и как дорого стоит эта любовь. На любовь можно ответить только любовью. Ничем другим нельзя откупиться за любовь. И вот перед нами стоит вопрос. Вопрос совести пока, который в свое время станет вопросом, который Господь на страшном суде нам поставит, когда Он встанет перед нами не только в славе Своей, но встанет перед нами изъязвленный за грехи наши. Ибо судья, который будет стоять перед нами, это тот же самый Господь, который жизнь свою отдал за каждого из нас. Что мы ответим? Неужели нам придется ответить Господу, что Его смерть была напрасна, что крест Его нам был не нужен, что когда мы увидели, как много нас любит Господь, что у нас не хватило никакой ответной любви, и что мы ответили Ему, что мы предпочитаем ходить во тьме, что мы предпочитаем руководиться страстями, похотьми нашими, что для нас дороже широкая дорога мира, чем узкий путь Господень. Пока мы живем на земле, мы можем себя обмануть, что есть еще время, но это неправда. Времени страшно мало. Жизнь наша может оборваться в одно мгновение, и тогда начнется наше стояние перед судом Господним. Тогда будет поздно. А теперь время есть. Время есть только, если мы каждое мгновение нашей жизни превратим в любовь. Только тогда, если мы каждое мгновение жизни превратим в любовь к Богу, и любовь к каждому человеку, нравится ли он нам или нет, близок ли он нам или нет, только тогда наша душа успеет созреть к встрече Господней. Смотримся в крест. Крест для Христа значил смерть. Для нас он значит жизнь. Но жизнь, купленная нам Богом, дорогой ценой. Смотримся в этот крест. Если бы близкий нам человек умер бы за нас и из-за нас, разве наша душа не была бы до самых глубин потрясена? Разве бы мы не изменились? И вот, Господь умер. Неужели останемся мы безучастны? Поклонимся кресту, но поклонимся не только на мгновение. Поклонимся, склонимся под этот крест. Возьмем по мере наших сил этот крест на свои плечи и пойдем за Христом, который нам дал пример, как он сам говорит, чтобы мы за ним последовали. И тогда мы соединимся с ним в любви, тогда мы станем живыми страшным крестом Господним. И тогда он не будет стоять перед нами, осуждая нас, но спасая и вводя в бесконечную, торжествующую, победную радость вечной жизни.

0: Бог
1: так возлюбил мир, что Он отдал Своего Сына, чтобы мир был спасен. Эти слова о том, что Бог любит мир, так нам драгоценны, потому что в этот мир включены и мы. Мы часто вспоминаем другие слова евангельские. «Не любите мира и того, что в мире». И нам кажется, что эти слова, потому что они к нам обращены, значит, что мы уже свободны от этого мира, что мы этому миру не рабы, что мы не принадлежим тому миру, от которого надо отвращаться. И это неправда. Поскольку в человеке есть грех, поскольку у него есть привязанность к греху, поскольку он не свободен жить всем самым истинным, глубоким, значительным, вечным себе, человек не свободен от мира и принадлежит этому миру, тому, от которого отвращаться бы надо. И вот, когда Господь говорит, что Он так мир возлюбил, что ценой жизни Сына захотел Его спасти, это такой надеждой и радостью должно бы звучать для нас. Мир грешников возлюбил Бог. Со страданием грешнику и с отвращением ко греху. С ненавистью ко греху, который человека убивает, делает чужим для вечности своей. И с любовью к грешнику, которому жалко. Причем жалко не только мгновенным, не длящимся переживанием, а длящимся и кровным, потому что Бог спасает нас дорогой ценой. Жизнь, смерть, крестом своего Сына. И вот это должно давать нам, с одной стороны, громадную надежду о себе самих. Если мы так любимы Богом, то есть надежда. Есть надежда жить, есть надежда творить, есть надежда в горе, есть надежда в искушении, есть надежда в отчаянии, есть надежда во всем, потому что таким, как мы, любимыми, любимым Богу, все возможно. А с другой стороны, какую это нам открывает даль по отношению к окружающему нас миру, к порой жуткой истории мира. Этот страшный, жуткий мир Бог так возлюбил, что в него вошел, чтобы никогда от него не выйти, чтобы никогда не отделиться от него, навсегда соединил с себя свое имя, свою судьбу, свою плоть, свою жизнь, свою смерть, свое воскресение с этим миром. Значит, и этот мир мы должны, с одной стороны, рассматривать как больной, как соблазненный, как трагический мир, а с другой стороны, как мир, при всем этом, любимый Богом. Там, где умножился грех, приумножилась и благодать Твоя, Господи, говорит апостол Павел. Где темнее всего, туда Господь идет со Своим светом не вечерним, вечным, божественным. И вот в этом мире мы живем. Но мы живем узко, мы живем бедно. Апостол Павел говорит Коринфянам, в нашем сердце не тесно, но в вашем тесно. И таковы мы, сердца наши непросторны. Они не способны обнять того мира, который любит Бог, любовью. состраданием, жалостью, пониманием и надеждой. Потому что любовь, как говорит Павел, всему верит, на все надеется и никогда не перестает. Вот к чему нас зовет сегодняшнее слово о Божьей любви к миру по отношению к этому миру. Нам надо научиться его полюбить. Но любить не слабой любовью, не любовью, которая нас делает рабами его, которая связывает нас с его неправдой и грехом, который вместе с ним нас увлекает от Бога подальше. Нет. Такой любовью, которая готова на жизнь и на смерть. Не только на смерть, а на жизнь. Потому что жить порой бывает труднее, чем умереть. Жить с этим миром. Но жить отдельно как-то от него. Приобщаясь всей его трагедии и оставаясь чуждым всей его неправде. И только тогда наша любовь к миру может стать творческой. Тогда судьба Христова в этом мире окажется и нашей судьбой. Христом, да, Гефсимании, да, но и животворным словом, который людей приводит в жизнь, сознание, но воскресением, которое дает надежду и победу, небесностью, приобщенностью Богу самому, который тоже есть спасение для других. Вот вместе со Христом станем чуждыми миру в себе самих, то есть греху, соблазненности, приобщенности неправде. Вместе со Христом станем чуждыми всему тому, что не есть небо, которое есть в конечном итоге родина земли, то, куда все мы должны быть устремлены. И вместе со Христом, будучи не от мира, останемся в мире глубоко, любовью, состраданием и творчески, чтобы и через нас любовь Господня обнимала скорбь и трагедию земли.
0: Художественные изображения креста часто заслоняют в нашем сознании крест. Крест, каким его нес Спаситель на Голгофу, крест, на котором умирал Господь. Крест значил в те далекие времена смерть преступника. Смерть такого преступника, перед которым содрогалось ужасом человеческое сознание, преступника, который людьми, народом, градом был извержен вон, которому места не было среди людей, путь которого через жестокую смерть лежал под дно адова. Таким видели Спасителя, предавшие его на смерть, осудившие его на распятие, пригвоздившие его ко кресту, глумившиеся над ним в часы его умирания. Он был для них преступник, который заслуживал последнего извержения из среды людей и смерти, то есть исключения из мира живых. Иконы православные распятия нам являют покой смерти Христовой. Западные распятия нам показывают мучительную смерть человека, но в реальности сочетается и то, и другое, и является чем-то еще большим, нежели просто смерть человека, который сумел жизнью и всей смертью своей любить, и победой Божией. Христос перед своим распятием говорил своим ученикам: «Никто не отнимает у меня жизни, я ее сам отдаю». И в молитве перед освящением святых даров мы говорим, что Христос был предан. Нет, не предан. Он сам себя отдал на крестную смерть нашего ради спасения. Распятие Христова — это действие свободной, божественной любви. Это действие свободной воли Спасителя Христа, отдающего себя на смерть, чтобы другие могли жить. Жить вечной жизнью. Жить с Богом. Иуда его предал. Петр от него отрекся. Трое из его учеников спали в Гефсиманском саду. Все бежали. Ирод цинично над ним насмехался. Пилат от страха перед людьми его предал на смерть. Первосвященники по слепой вере и зависти требовали его распятия. Но в конечном итоге Христос стал человеком, жил, страдал и умер, потому что я и ты, и каждый из нас в отдельности, и все вместе мы потеряли Бога грехом, забывчивостью, себялюбием. Каждый из нас, потому что для каждого из нас, как Спаситель сказал в видении одном, для каждого из нас он бы претерпел весь ужас Гефсиманской ночи и весь ужас крестного умирания и смерти. Он свободно отдал свою жизнь для тебя и для меня. Не коллективно для нас, а ради каждого из нас. Потому что каждый из нас ему дорог, так возлюблен, что цена ему вся жизнь и весь ужас, и все страдание, и вся смерть Христова. И этому всему знаком является крест. Потому что в конечном итоге любовь, верность, преданность испытывается не словами, даже не жизнью, а отдачей своей жизни. Не только смертью, но отречением от себя, таким совершенным, что от человека остается только любовь, крестная, жертвенная, отдающая себя любовь. Умирание и смерть самому себе для того, чтобы жил другой. И вот мы поклоняемся кресту, который все это и победу Божию для нас означает. И как благоговейно должны мы совершать крестное знамение, относиться к тому, что оно значит для нас. Когда мы кладем на себя крест, мы кладем на себя знак, перед которым дрожат все темные силы, раз сразившиеся с Богом крестом и побежденные крестом. Мы этого не умеем ощутить, но темные силы трепещут и отходят от креста Господня, но вместе с тем, когда мы совершаем крестное знамение, мы как бы на себя берем крест Христов. Мы решаемся следовать за Ним, но путь Христос нам указал. Отвергни себя, возьми крест и иди за Мной, чтобы никто у тебя не отнимал жизнь. Отдавай ее каждый день, каждый час, пока не придет время отдать ее раз и навсегда в руки Божьи. И пусть вся твоя жизнь будет несением этого креста, знамения победы и готовности твоей так жить и так умирать, как умирал Господь. И как благоговейно должны мы совершать крест, зная, помня, что крестом мы исповедуем всю веру свою, складывая три пальца вместе, свидетельствуя нашу веру во Святой Троице, изгибая остальные два пальца, напоминая нам самим, темным силам и каждому, что мы верим во Христа, и Бога, и человека, сошедшего на землю и отдавшему свою жизнь за нас. Поэтому, когда будете подходить ко кресту на прощание, поклонитесь Ему благоговейно, любовно, трепетно, но, приложившись к Нему, отдавая Ему поцелуй веры и поцелуй любви, примите заповедь Господню. Отвергни себя, возьми свой крест и последуй за Мной, куда бы я ни пошел.
2: Дорогие друзья, прозвучала запись беседы с духовными чадами митрополита Сурожского Антония. Записи, сделанные в разные годы, предоставлены фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.

0: В исполнении хора кафедрального Александра Невского собора в Париже под управлением Петра Спасского прозвучал тропарь на поклонение Святому Кресту композиторов Александра Костальского и Петра Гончарова. Запись архивная.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 227-е зачало послания к Ефесянам, отрывок из 4 главы.
1: Братья, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.
0: Послушайте 94-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 23 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, тот повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, а если же кто поклянется даром, который на нем, тот повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, а клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 2 недели тому назад темой моей проповеди в эфире радио «Град Петров» был евангельский отрывок о благословении Спасителем детей и о его грозном предупреждении тем, кто соблазняет людей, неокрепших в вере. «Горе вам, — говорит Христос, — горе тем, кто своими делами, кто своими словами, мыслями, поведением и чем угодно разочаровывает малых сих в евангельской истине и отвращает их от Бога». И сегодня мы опять слышали «горе вам». 7 раз в 23 главе Евангелия от Матфея Христос произносит «горе вам». Но это уже угроза не религиозным циникам и хулиганам, а их полной противоположности, людям внешне исключительно набожным и благочестивым, которые не то что соблазном, а безоговорочным примером являлись для большинства израильского народа. Это угроза книжникам и фарисеям. Для нас с вами книжники и фарисеи ассоциируются с одним типом людей, поскольку в Евангелии они очень часто упоминаются вместе, как люди, находящиеся в жесткой оппозиции Христу. И это действительно так, поскольку книжники в своем подавляющем большинстве принадлежали к партии фарисеев. Я уже не раз говорил о том, кем были фарисеи. Само название «фарисей» значит «отделенный», то есть не такой, как все. И вот эта отделенность или инаковость фарисеев, их отличие от остального народа, заключалась в благочестивой жизни и исполнении всех предписаний Моисеева закона, и в первую очередь его обрядовой стороны. Среди фарисеев были люди разных сословий, а вот книжники — это была интеллектуальная элита их партии, некий мозговой центр. Книжники — это профессиональные богословы, то есть те, кто всю свою жизнь посвятил изучению Слова Божия и, что в то время казалось еще важнее, толкованию этого слова. Поскольку, как и сегодня, мы не всегда понимаем, что написано в Священном Писании, и нам требуются какие-то комментарии, толкования, объяснения, которые раскрывают перед нами подлинный смысл написанного. Вот так и в ветхозаветные времена. Важно было не только знать Слово Божие, но и уметь правильно истолковать содержание этого слова. И вот по убеждению книжников, Тора, то есть Пятикнижие, как Слово Божие должна быть адекватна всем временам и обстоятельствам. И вот в связи с этим они посвящали себя истолкованию текста Священного Писания таким образом, чтобы с его помощью уразуметь все условия изменяющихся времен. И вот к этим, в общем-то, благочестивым людям Господь обращает семикратное «горе вам». Почему? Ну, за что? Очевидно, что не за дела благочестия и не за их ревность в изучении Слова Божия и исполнении закона. Но, правда, Господь никаких недомолвок не делает. Он прямо говорит, за что Он обличает книжников и фарисеев. Он обличает их за лицемерие. «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь», и так далее. Конечно, не все, но многие книжники и фарисеи были лицемерами. Вот, кстати, почему и само слово «фарисей» стало как бы нарицательным, синонимом слова «лицемер». Лицемер — это обманщик. Можно сказать, что каждый обманщик — это лицемер. Потому что, чтобы человека обмануть, надо, чтобы человек тебе доверился. А для того, чтобы он доверился, его надо к себе расположить, предстать перед ним в добропорядочном ореоле, заставить человека поверить в то, что ты лучше, чем есть на самом деле, надо надеть маску. А в случае с религиозным лицемерием это маска благочестия, которая еще называется ханжество. Вот, собственно, почему Господь столь гневно и осуждает лицемерие. Потому что лицемерие — это обман, это ложь. А кого Господь Евангелие называет ложью и отцом лжи? Да дьявола. Значит, лицемер или ханжа творит не волю Отца Небесного, а волю Отца лжи, и сам уподобляется ему. Вот те люди, которые ходят в храм и общаются с верующими людьми, нередко встречаются с проявлением ханжества. Ну, ханжу, конечно, очень легко распознать, поскольку для того, чтобы быть убедительным лицемером, надо быть хорошим актером, а не у каждого такой талант есть. Обычно наше православное лицемерие сводится к таким елейным и очень примитивным речам, к ложному сожалению о грехах всего мира, такой нарочатой, подчеркнутой личной скромности, смирению. Но за всем этим стоит только одна цель – расположить таким образом собеседника к себе, завоевать уважение в его глазах и получить от него максимальную выгоду. Общение с такими людьми всегда неприятно. А людей, неокрепших в вере, встреча с лицемером может и оттолкнуть от церкви, поскольку обман и двуличие — это то, чего очень много в миру, и, приходя в храм, люди надеются обрести в нем

0: А вот о душе лицемер думает меньше всего. Душа и вообще духовная жизнь для него лишь предмет для достижения исключительно земных целей. И мы слышали, как в сегодняшнем с Евангелии Господь показывает разницу между внутренним и внешними состоянием лицемера. Какое сильное сравнение он приводит. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякие нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония». Ну, действительно, как бы богато не был украшен гроб, то, что внутри его, красивым и привлекательным быть не может. Вот так и у лицемера. При внешнем благочестии, которое для кого-то может показаться привлекательным, его внутренняя жизнь мертва. Как оказалось, она мертва и бесплодна у книжников и фарисеев, этих законников, постников, знатоков Священного Писания, сердца которых оказались глухими к слову Спасителя. А чудные дела, которые привлекали ко Христу людей, они вызывали зависть, и фарисеи, движимые этой завистью и злобой, распяли Христа, как распинает его в своей душе всякий лицемер, ханжа, потому что слова Христа изобличают его ложь, ведь Бог-то есть свет, и его божественный свет высвечивает грязь и лукавство темной души лицемера. Поэтому лицемер не пускает Бога в свою душу. Он знает, что Господь уже произнес над ним свой приговор, приговор краткий и безапелляционный, который мы слышали в сегодняшнем Евангелии, когда 7 раз Господь произнес: «Горе вам, фарисеи лицемеры! Аминь».
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 28 сентября, 15 сентября по старому стилю в Православной Церкви попразднество воздвижения честного и животворящего креста Господня. Сегодня празднуется обретение мощей святителя Акакия Исповедника, епископа Мелитинского. В этот день мы вспоминаем многих мучеников IV века – Максима, Феодота, Асклеады или иначе Асклепиодоты, Порфирия. Также сегодня вспоминается великомученик Никита, с именем которого связано и сегодняшнее празднование в честь новоникитской иконы Божией Матери. Сегодня вспоминается первомученик архидиакон Стефан, так как в этот день, в 415 году, были обретены его мощи. После того, как святой первомученик архидиакон Стефан был побит камнями, святое тело его бросили без погребения на съедение зверям и птицам. Однако на вторую ночь знаменитый иудейский законоучитель Гамалиил, защитивший апостолов в Синедрионе, взял тело первомученика и похоронил на своей земле, в пещере недалеко от Иерусалима. Когда скончался тайный ученик Господа Никодим, Гамалиил также похоронил его близ гроба архидиакона Стефана. Затем и сам Гамалиил, принявший святое крещение вместе со своим сыном Авивом, был погребен при гробе первомученика Стефана и святого Никодима. В 415 году мощи святых были чудесным образом обретены и торжественно перенесены в Иерусалим. В этот день празднуется память святителя Иосифа, епископа Алавердского, жившего в VI веке. Сегодня вспоминается также преподобный Филофей. Он жил в Вифинии в Малой Азии в X веке. Приняв сан священства, он посвятил себя подвигам молитвы, поста и делам благотворительности. Подвижник постоянно питал голодных и помогал нуждающимся. За святую жизнь преподобный Филофей получил от Бога дар чудотворений. По блаженной кончине святого его мощи прославились благодатным мироточением. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется преподобная мученица Евдокия Ткаченко, инокиня Иверско-Серафимовского женского монастыря в городе Верном. Матушка Евдокия стала одной из первых жертв репрессий, начавшихся после Октябрьского переворота. Преподобная мученица пострадала летом 1918 года. В монастырь пришли вооруженные люди, требуя выдать им игуменю Ефросинию Бокуревич, дочь председателя войска.

0: в управление генерала Бакуревича. Сестры спрятали игуменью. Не найдя той, за кем пришли, красноармейцы в отместку поставили у монастырской стены монахинь Евдокию и Анимаису и расстреляли. Также в этот день вспоминаются священномученики Андрей Ковалев, Григорий Конокотин, Григорий Троицкий и Иоанн Яковлев, принявшие мученические венцы в 1921 году. Сегодня совершается память преподобного мученика архимандрита Игнатия Бирюкова, погибшего в ссылке в 1932 году, и священномученика протоиерея Дмитрия Игнатенко, в 1935 году скончавшегося в тюремной больнице. В 1937 году в этот день за Христа пострадали священномученики протоиерей Иоанн Бороздин, священник Петр Петриков и протодиакон Николай Цветков. Все они были расстреляны в Бутово, а также священномученик Иаков Леонович, расстрелянный в Смоленске. В том же году, в этот день, приняли мученические венцы преподобно-мученица монахиня Мария Рыкова и мученица Людмила Петрова, расстрелянные в Лисьей Балке в Чимкенте. Преподобный мученик архимандрит Игнатий Бирюков родился в 1865 году в Воронежской губернии в крестьянской семье. Проявляя большую любовь к богослужению и имея исключительные способности к церковной музыке, по благословению родителей он поступил послушником в Воронежский Валуйский монастырь в возрасте 13 лет. С 14 лет он стал регентовать, а так как был невысокого роста, управлял хором, стоя на табуретке. К 1888 году он издал свой нотный сборник «Догматики восьми гласов знаменного распева» и уже имел несколько произведений собственного сочинения. Усиленные занятия привели его к заболеванию туберкулезом, и будущий архимандрит Игнатий отправился в путешествие по святым местам в Киев, в Иерусалим и на Афон. По возвращении в Валуйский монастырь он получил новое послушание – помощника-повара, а затем звонаря. В 1897 году последовал монашеский постриг, через год — рукоположение в сан иеродиакона, а еще через два года — в сан иеромонаха. В 1912 году отец Игнатий был избран братьей-настоятелем Валуйского монастыря, его возвели в сан игумена, а впоследствии архимандрита. Архимандрит Игнатий стал последним настоятелем обители. Когда в 1924 году монастырь был закрыт, он составил краткое описание его истории для последующих поколений. С 1926 года архимандрит Игнатий жил в Воронеже, где помогал архиепископу Петру Звереву в организации народного хора. Там же в 1930 году он был арестован по делу епископа Алексея Буя, в числе той части духовенства, которая была не согласна с церковной политикой митрополита Сергия Строгородского. Архимандрит Игнатий был обвинен в том, что он являлся фактическим руководителем монашества Центральной Черноземной области, через которое вел среди верующей массы антиколхозную и антисоветскую агитацию. Конец цитаты. В ходе допросов, давая следственные показания, архимандрит Игнатий представил следователю рассказ о своем жизненном пути, поведал о давней истории своего монастыря, изложил чинопоследование основных церковных служб и этим ограничился, не сказав более ничего. В предъявленном обвинении виновным себя не признал. Приговорили преподобного мученика к 5 годам лагерей. В возрасте 65 лет больной туберкулезом архимандрит Игнатий был отправлен этапом на место ссылки в Казахстан. В 1932 году преподобный мученик архимандрит Игнатий Бирюков умер в заключении. Священномученик протодиакон Николай Цветков родился в 1879 году в селе Никольское Московской губернии в семье диакона. В 1900 году закончил Вифанскую духовную семинарию, женился на девице-сироте Анне и был рукоположен во диакона к собору в городе Волоколамске. Начав служить в соборе, отец Николай взял к себе в дом престарелых родителей. Отец его страдал от винопития, и после его смерти молодой протодиакон полностью посвятил свою жизнь молитве и делам милосердия. На колокольне он устроил себе келью для уединенной молитвы. Все, что у него было, отец Николай без раздумий раздавал нуждающимся. Подвижническая жизнь, глубокое смирение, многочисленные дела милосердия, творимые отцом-диаконом, а также случаи его прозорливости и молитвенной помощи, приводили к нему многих людей. В 1918 году новая власть арестовала отца Николая. Священнослужителя приговорили к принудительным работам, заставили чистить уборные в городе, запрягая его вместо лошади, чтобы он через весь город вез бочку с нечистотами. Большевикам хотелось таким образом опозорить того, кого народ почитал как святого. С 1923 по 1929 год отец Николай провел в Лефортовской тюрьме в Москве. 2 года из этих 6 лет он просидел в одиночной камере. Во время заключения отца Николая власти отобрали у его семьи дом. После освобождения он все время переезжал с места на место, не имея своего жилища. В 1931 году его снова арестовали. Отвечая на вопросы следователя, отец Николая сказал: «Разбирая настоящее положение в стране, можно отметить 2 признака пришествия Антихриста на землю. Первый — это проявление ненависти друг к другу, а второй признак — совершенно пропала любовь друг к другу». 3 года отец Николай провел в мариинских лагерях. Почти все 3 года заключения он оставался без лагерного пайка. Нередко у него отнимали скудный лагерный обед, оставляя его ни с чем. Он все это смиренно переносил и говорил в таких случаях: «Я могу терпеть, а они нет». После освобождения в 1934 году отец Николай уже не имел места службы и жил в разных местах по знакомым. В 1937 году его снова арестовали и приговорили к расстрелу. Обвинение в антисоветской агитации отец Николай не признал. 27 сентября 1937 года в группе приговоренных его вывезли из Таганской тюрьмы на Бутовский полигон. Там он был расстрелян и захоронен в общей могильной яме. Наш церковный календарь продолжится чтением жития великомученика Никиты. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой великомученик Никита, год по происхождению, родился в IV веке, когда христианская вера только начала распространяться за Дунаем. Готский епископ Феофил, принимавший участие в Первом Никейском соборе, просветил светом веры и крестил одного из выдающихся и знатных людей той страны — Никиту. В те времена происходили среди готов разделения и вражда. Язычники-варвары, раздраженные распространением новой веры, стали преследовать последователей Христа. Одна часть готов объединилась вокруг гонителя христиан Афанариха, другая имела своим вождем некоего Фритигерна. Произошло сражение, но во время которого Афанарих разбил Фритигерна, и тот был вынужден бежать в Грецию. Получив подкрепление от императора Валента, Фритигерн вернулся и вновь выступил против своего соперника. Переходя через реку Дунай, первоначальное название Истра, он приказал сделать изображение креста и, нося его перед своими полками, одолел Афанариха, который едва спасся бегством с небольшой частью дружины. С тех пор христианская вера стала быстро распространяться, так как многие язычники уверовали в силу креста. Преемник епископа Феофила, епископ Урфил, был ученым мужем и ревностным проповедником. Он составил для готов азбуку и перевел на готский язык много священных книг. Тогда же способствовал утверждению Христовой веры и святой Никита, который был в своем народе видимым и знатным вождем. Он послужил делу Христову, убеждая варваров в истинности христианства и приводя их к крещению своим собственным примером. Спустя некоторое время Афанарих вернулся на родину с намерением отомстить христианам за свое поражение и начал преследовать христианскую веру. Тогда святой Никита оказал Афанариху открытое сопротивление, обличая его в жестокости по отношению к своим единоплеменникам. Схватив святого Никиту, Афанарих различными муками принуждал его отречься от Христа, но не мог сломить святого. После пыток он приговорил святого Никиту к сожжению. Мученик был брошен в огонь и там предал свою душу Богу. Тело святого осталось неповрежденным тогда, но Афанарих запретил предавать его погребению. Друг святого Никиты, христианин Мариан, темной дождливой ночью тайно отправился искать тело мученика. Господь послал ему помощь. Яркая звезда засияла над местом, где лежало тело святого Никиты. Обвив тело пеленами, Мариан унес его в свой дом и, уезжая на родину, увез с собой мощи святого. Бог послал благословение Мариану, и дом его пребывал в благополучии. Весь город собирался к его дому, так как от мощей святого Никиты подавались исцеления больным. Дом не мог вмещать стекавшегося народа, поэтому решили соорудить храм во имя святого мученика Никиты. И когда он был построен, туда перенесли святые мощи. Впоследствии мощи святого Никиты были перенесены в Константинополь.

0: завершит наш церковный календарь житие святителя Иосифа Алавертского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святитель Иосиф, один из 13 святых сирийских или каппадокийских отцов, основателей грузинского монашества. Он с ранних лет избрал иноческий жребий, придя в Грузию со своим учителем, святым Иоанном Зедазнийским. Святитель Иосиф поселился в Кахетии, в безлюдной бесплодной Алавертской степи. Здесь он начал свои аскетические подвиги. Духовная сила его была столь велика, что его не трогали даже дикие звери, а степные лани приходили к нему и питали его своим молоком. Один из кахетинских вельмож во время охоты оказался в Алавертской степи и был так поражен, увидев святого Иосифа, стоящего на молитве, что остался с ним. Молва о пострижении этого вельможи и о святой жизни преподобного Иосифа распространялась по Кахетии. В Алавертскую степь к святому Иосифу стали стекаться ревнители благочестия и подвижнической жизни. Так возникла обитель и был сооружен храм в честь святого великомученика Георгия. Избранный в настоятели обители, святой Иосиф с отеческой любовью заботился о братьях монастыря и о духовном просвещении Кахетии. Языческие суеверия еще не были искоренены, и святой Иосиф часто оставлял монастырское уединение и с крестом в руках отправлялся на проповедь Слова Божия. Народ кахетинский, видя святую и непорочную жизнь преподобного Иосифа и его искреннее желание послужить им, с охотой и радостью принимал евангельские учения, оставлял свое неверие и языческие обычаи. Святой Иосиф составил катехизис, утраченный в XVI веке, по которому учил веренную ему паству. Завершив под конец жизни свое высокое служение, святитель Иосиф затворился в тесной келье для полного безмолвия. В 570 году последовала его мирная и блаженная кончина. Святой Иосиф был погребен в храме святого великомученика Георгия в Алаверде. В IX веке на месте прежнего храма был воздвигнут величественный Алавертский собор, в котором слева от алтаря у северной стены под спудом покоится тело святителя Иосифа.

0: В исполнении Софийского священнического хора прозвучало песнопение «Утренне. Великое словословие» композитора апостола Николая Вострумского.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахум, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь
яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшуюся весем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам
целомудренне пожите дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змия, зияющего пожреть меня и свести меня от живо, ей, Господи мой, утешение мое, и же меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя, во Господи, уповах, спаси меня. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да водасими, весь ибо, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их ас отсели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего
и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яково истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойнебо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, о, да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже,
прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точью, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй,

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Государство словно задалось целью уничтожить эту семью. Но трое детей, крепко держась друг за друга, сопротивлялись жестокой истории. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге «Мне подменили жизнь». Хроника семьи Абаза Исаевых в воспоминаниях, письмах, документах. Читает Людмила Зотова.
2: Ежедневно на радио «Град Петров» выходит в эфир программа «Церковный календарь». Это чтение апостола и Евангелия, проповедь, краткие жития святых, включая новомучеников и исповедников российских, церковные новости. Все это можно услышать ежедневно в 8.10, в 12.10, в 18.10 и в 23 часа 10 минут. «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Саманович.
3: Каждому человеку изначально дарован талант. Но понять, в чем именно твое призвание, непросто. Есть замечательные примеры тому, как, преодолев многие трудности, можно найти свой путь. О том, что помогло обрести предназначение и реализовать его, рассказывают гости авторской программы Ирины Виноградовой «Призвание», которое выходит в эфир каждый понедельник в 16.10.
1: Это история о лисенке, который не захотел быть хитрым. Ежедневно в 16 часов 40 минут, кроме субботы и воскресенья, приглашаем детей и их родителей послушать чтение замечательной сказки шведского писателя Яна Улафа Экхольма «Тутта Карлсон», «Первая и единственная», «Людвиг XIV» и другие. Читает Анастасия Битюкова. Каждый последний понедельник месяца в 17 часов 10 минут слушайте в нашем эфире программу «Архивная история». Это цикл из бесед с сотрудниками Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, научная деятельность которых в разной степени причастна к коллекции русского историка Николая Петровича Лихачева. Слушайте в 17 часов 10 минут.
2: «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22 часа 30 минут для вас выходит в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».
1: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 5 минут, слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Слово на воздвижение креста Господня. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. О многопетое древо креста! О живоносное древо креста! О треблаженное древо креста! О честный кресте, всерадостное знамение нашего искупления! Укажи нам, грешным, путь жизни спасительной. Други наши! Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. И вчера мы с вами зримо прикасались к этой силе, став участниками воздвижения креста Господня. Мимо каждого из вас проплыло животворящее древо, изнесенное из святая святых, из земного неба, из алтаря Господня. Проплыло и поднялось на высоту, и опустилось до земли, чтобы снова возвыситься, осеняя все стороны света, чтобы каждый увидел, понял и почувствовал силу и власть сего великого знамения победы. Нечеловеческим измышлением вошел в мир этот дивный праздник, вобравший в себя три разновременных события истории животворящего древа, и нечеловеческими усилиями сохраняется он в мире уже в течение 17 столетий. Евангельское чтение праздника указывает на ту силу, которая постоянно и самовластно владеет изменчивым и непостоянным миром. Силу и власть креста составляет великая жертва — крестные страдания Спасителя, начиная с неправедного осуждения Его на смерть до прободения ребра Его пречистого тела, из которого истекли кровь и вода, питающие мир в жизнь вечную. И заканчивается Евангелие уверением, что истина этого страшного рассказа засвидетельствована очевидцем той голгофской жертвы и передается для того, чтобы слушающие поверили. Православная же Церковь, рожденная в преддверии явления миру живоносного креста Господня и ставшая в лице апостолов очевидцем великого подвига любви, даже до смерти и смерти крестной, приняла с тех пор знамение креста как спасительный символ для верующих. И не только как символ, но как спасительную силу, коей побеждаются враги. Свидетельства о почитании креста Господня сохранились в дошедших до нас писаниях апостольских и в писаниях учителей Церкви. А живые примеры силы сей, являющиеся во все времена, вызвали к жизни особое правило почитания креста, установленная на VI Вселенском соборе, происходившем в 680 году в Царьграде. 73-е правило его гласит: «По элику животворящий крест явил нам спасение, то подобает нам всякое тщание употреблять, да будет воздаваема честь тому, через что мы спасены от древнего грехопадения». Первый это страшный и славный крест Господень, из орудия казни, ставший орудием силы и славы. Это крест, вознесший от земли на небо невинного и добровольного страдальца Христа Спасителя и с ним пригвоздивший грехи всего мира. Крест, политый его честной кровью и ею омывший всякую греховную скверну. Крест, вобравший в себя множество злобных взоров, насмешек и хулений. Крест, у подножия которого плакали всего лишь два человека, матерь распятого, кое самой сердце прошло оружие креста, и единственный ученик, любовь которого не спугнул ужас страданий.

Славы распятого исполнились уже все концы вселенной, а животворящее древо креста в неведении и бесславии сокровенное еще 300 лет ожидало своего часа. Уже крест увенчал Церковь Христову, уже крестное знамение силой распятого на нем Христа укрепляло человеческую немощь первых христиан, шедших на мучения за веру свою. А единственное животворящее и спасительное древо все еще таилось от взоров людских. Христианство ширилось и крепло, уже и сильные мира сего задумывались о божественном происхождении распятого и вознесенного на крест. Император Константин Великий сподобился со всем своим воинством видеть Божие знамение, из звезд светящийся на небе крест и сияние надписи вокруг него «Сим победиши». И знамение креста дало ему путь ко многим победам во бранях. Такими явлениями оживляла в сознании христиан память о первом кресте Господнем, а с ней вера, что не могла эта великая святыня погибнуть. Церковь к этому времени наполнилась уже многими живыми свидетельствами подвигов крестоношения, и ей так не хватало для торжества и славы, и радости того единственного креста, с которого воссияла победа над смертью. И труд по поиску креста Господня приняла на себя 80-летняя Елена, мать первого императора-христианина Константина. Дух Святой внушил этой царице, впоследствии названной равноапостольной, к славе распятого и к радости православных христиан приложить много трудов и усилий, чтобы обрести святыню. Императоры, язычники и злоба иудеев пытались полностью уничтожить в человеке воспоминания о священных событиях и священных местах, где пострадал за людей и воскрес Господь наш Иисус Христос. Гроб Господень и Голгофа были засыпаны землей, и на месте искусственного холма водружено языческое капище. И вот теперь царица-христианка искала следы потерянного сокровища среди враждебно настроенных к христианству иудеев. И как велика сила и власть Божия, можете судить сами. На вопрос царицы, обращенной к старейшим иудеям, где предки ваши утаили крест Христов, они указали ей на некоего ветхого иудея Иуду, который на повторный вопрос, по-видимому, вопреки своему желанию, привел ее на место капища Венеры и сказал: «На сём самом месте вы найдете крест вашего Христа». Иуда предал Христа на крест, а через 300 лет другой Иуда пособствует явлению славы Христа. После удаления капища еще долго длились поиски, и надежды сменялись безнадежием, пока сам Господь не соблаговолил открыть людям покоящуюся в земле святыню. Благоухание Святого Духа, исшедшее из земли, положило конец поискам. Но снова в недоумение поверглись благочестивые искатели. Вместо одного вожделенного креста они нашли 3, и совершенно одинаковые. Дощица с надписью, имевшаяся в свое время на кресте Спасителя, была найдена позднее и в другом месте. Святитель Макарий, вместе с царицей Еленой, возглавлявший поиск, воскликнул: «Если промысел Божий не благоволил навсегда оставить крест Господень в земле, то попустит ли ему оставаться в неизвестности? Попустит ли, чтобы мы вместо креста Господня воздавали честь кресту разбойника? Бог сам укажет нам крест нашего Спасителя». Все 3 креста были внесены в дом благочестивой жены, лежащей на смертном одре. После пламенной молитвы святитель поочередно возложил кресты на умирающую, и только прикосновением последнего вошла в больную сила жизни. Присутствовавшие при этом чуде единодушно воздали славу кресту Господню, но и этого удостоверения оказалось мало для славы животворящего крестного древа. Промыслу Божию угодно было, чтобы слава креста Господня воссияла и тем, которые не хотели ее признавать, чтобы силою честного древа сокрушено было неверие и врагов креста Господня.

0: Возвращаясь из дома, исцеленный на Голгофу, христиане встретили похоронную процессию. Исполненный веры, благочестивый святитель Макарий дерзновенно приложил крест Господень к почившему, и крест победителя смерти и ада, опять расторгнув узы смерти, оживотворил умершего. Весть о совершенном чуде, потрясшая присутствующих, во мгновение ока облетела Иерусалим и собрала верующих и неверующих к подножию креста на Голгофу, и бесчисленное множество людей желало хотя бы издали увидеть чудесное древо. Святитель Макарий, старица Еленой, встав на возвышении, воздвизали честной крест, елику, возможно, высоко на все четыре стороны, чтобы все могли поклониться ему. Народ же, объятый благоговейным трепетом, восклицал во множестве: «Господи, помилуй!» Сила воздействия животворящего древа была столь велика, что иудеи во множестве крестились, и в их числе и старец Иуда, указавший место сокрытия креста Господня, получивший в крещении имя Кириак и ставший милостью Божией на исходе жизни епископом Иерусалимским, и за краткий срок жизни в христианстве сам вошедший на свой мученический крест в царствование Юлиана Отступника. Так совершилось обретение креста Господня. Через 326 лет после распятия Спасителя животворящее древо креста Господня опять стало проповедником силы и божества Христова. «Достойно и праведно поклоняйтесь кресту Христову», говорит в своем слове на воздвижение святитель ростовский Димитрий, российский Златоуст, «ибо этим благословенным древом была умерщвлена смерть и дарована жизнь. Древом райским мы были умерщвлены, а древом крестным оживотворены. Первым изгнаны из рая, вторым восходим на небо. Первым нас победил враг, вторым мы побеждаем врагов». После обретения животворящего креста Господня равноапостольный император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме величественный обширный храм в честь воскресения Христова, включивший в себя и гроб Господень, и Голгофу. Храм строился 10 лет и был освящен 13 сентября 335 года, а на следующий день крест Господень был воздвигнут в храме. И в этот день было установлено праздновать воздвижение честного и животворящего креста Господня. А церковь впервые в этот день запела: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим». И в этот же день вспоминается еще одно третье событие, связанное с жизнью креста Господня. С 614 года по 628 год честное древо претерпевало пленение от персов. Промысел Божий хранил древо и там, на чужбине. Язычники, пораженные чудесами, сопровождавшими ковчег с крестом, не смели дерзко прикоснуться к христианской святыне. Победа греческого императора Ираклия над персами вернула крест в Иерусалим, и возвращение креста и воздвижение его над гробом Господним совершилось именно в день праздника воздвижения животворящего древа креста Господня. Так, дорогие мои, три разновременных события из жизни креста Господня освещают сей день. И повторяю в напоминании вам: это и обретение крестного древа, и построение храма воскресения Господня на Голгофе, и внесение животворящего креста в этот храм, и последнее возвращение животворящего древа из плена и водворение его на Голгофе на своем первоначальном месте. 20 столетий прошло от величайшего события Голгофской крестной жертвы Спасителя, когда Христос во славе вознесся на небо. Крест же остался на земле, продолжая делать великое дело, начатое на Голгофе, и по сей день живет крест, как живая личность, как человек, принимая на себя и безграничную любовь, и столь же беспредельную ненависть. и как у первого спасительного креста Господня в свое время противостояли друг другу любовь и злоба, верность и предательство, так суждено и во все времена жизни мира кресту быть камнем преткновения. Для одних богоборцев он есть жестокое, ненавистное поприще страданий, ведущее в смерть. Скорби и страдания земной жизни — удел всех земнородных. Для других последователей Христа крест таких же скорбей и страданий становится любимым поприщем высшего духовного наслаждения, путем шествия за любимым Христом в жизнь вечную к славе. Крест продолжает жить в мире, одним на спасение, другим — на вящую погибель. Борьба зла и добра у подножия креста продолжается ради любви или ненависти к тому, кем осветилось древо креста. Не пойдем вглубь истории за примерами, возьмем живые примеры наших дней, какую злобу и неприятие креста являют сейчас все отшедшие от православной церкви Христовой, и особенно протестанты и сектанты, хулящие крест Христов, наше крестное знамение и обвиняющие православных в идолопоклонстве за почитание креста. Крест — хранитель всея Вселенная, крест хранителя утверждения в истине каждого человека для них не существует. А с отвержением креста они отвергают и сам путь спасения, путь шествия во след Христа, и становятся они игралищем бесов на пути в погибель. А вот и еще пример. В 1992 году любовь ко Христу собрала паломников со всего мира в Иерусалим на празднование Светлого Христового Воскресения. И не угас еще благодатный огонь в лампадах, а в сердцах трепетное только что пережитое чудо о схождении Божией благодати и пасхальной воскресной радости, и пасхальные недели как единый день ликовала в Церкви Божией, а богохульное, дерзкое сердце, дышащее злобой, уже готовило акт страшного кощунства. В субботу Светлой Седмицы преступная рука с корнем вырвала Святой Крест, веками стоящий на Голгофе. Но Бог поругаем не бывает. Кощунники же ругаются себе. Господь же зри с высоты своей славы эту борьбу, и непобедимая победа — крест Христов. До последнего дня мира, до дня славного и страшного второго пришествия Господня, дан верным, как оружие на враги, видимое и невидимое. И явление Господа славы на земле откроется не иначе, как великим знамением на небе креста Господня, который увидят все народы земли, который увидит каждый, увидят и восплачут, и вострепещут. И это будет третье, величайшее явление креста в преддверии явления Спасителя на страшный суд. Утвердим же, дорогие, наше помышление животворящую силою креста Христова. Устремим к Нему благоговейное наше внимание, и наипаче в нынешний день Его праздника вознесем и прославим Его в душах и телесах наших, преклонимся пред крестом в умилении сердец и в сокрушении духа, ибо невозможно достойно прославить и непостижимую силу и величие креста Господня. И чтобы хоть в малой степени быть нам готовыми к восприятию этого непостижимого явления, Святая Церковь своим уставом заповедует нам: в день воздвижения сыра и яиц и рыбы никак уже дерзнем коснутися, так как почитание креста состоит умерщвлении плоти. Милосердный Господи, непобедимую и божественную силою креста Твоего сохрани, благослови и спаси нас. Аминь.
1: Слово на воздвижение креста Господня архимандрита Иоанна Крестьянкина читал Георгий Корольчук.

прозвучали припевы и второй ирмоз девятой песни канона воздвижения Чеснока Креста Господня, распева Киево-Печерской лавры в исполнении братского хора Шевитоньского монастыря. Запись 1965 года.

Евгения Ивановна Исаева. Дед мой, Иван Иванович Исаев, потомственный дворянин, был военным врачом, участвовал во многих сражениях за Родину, имел отличия. На фрегате «Паллада» с Гончаровым совершил кругосветное путешествие. Позднее женился без согласия родителей на красавице купеческой дочке Надежде Александровне, тайным увозом. Приобрел землю в Уфимской губернии, построил там себе дом со всеми возможными в ту пору удобствами, с обширным садом и очень счастливо прожил с любимой женой в своем имении до конца своей жизни. Семья у них состояла из 4 сыновей и 5 дочерей. Вторая дочь по старшинству, наша тетя Женя, умерла от туберкулеза легких 20 лет от роду. Была изумительно красива, неземной красоты, с ангельским характером. В 1910 году в нашей старой библиотеке я нашла ее дневник и полюбила ее всем сердцем. У нее был жених. В своем дневнике она разговаривала с ним так задушевно и мило. Я осилилась походить на нее характером и тоже умереть в молодые годы. Находила в этом возвышенную поэзию, но из этого, конечно, ничего не получилось. Я росла с мальчишками и всегда жалела, что родилась девчонкой, а не мальчишкой. Старший сын дедушки и бабушки Алексей имел большие музыкальные способности, но погиб в расцвете сил. Закончив в Петербурге консерваторию по классу композиции, ранней весной поспешил в имение к родителям на праздник Пасхи. С большой опасностью уже переехал талую речку, а у самого берега лошади с санями провалились, и сани с седоками наполнились ледяной водой. Но сильная пара лошадей рывком сразу вынесла сани на берег. Пока отряхивались и избавлялись от воды, все заледенели и очень замерзли. Алексей очень простудился и заболел воспалением легких. Были приняты все меры, вызваны врачи-специалисты, но ничего не помогло. Кризиса Алексей не вынес. Это было большим, безутешным горем в семье. Потерять такого сына. Он был любимым за добрый, ласковый характер, большое почитание родителей. Кроме того, был очень красивым брюнетом с большими синими глазами и прекрасной, выше среднего роста фигурой. Бабушка моя, Надежда Алексеевна, безутешно тосковала, так неожиданно потеряв любимого сына. Она прожила после этого только 1 год и скончалась от сердечного приступа. Дедушка тоже очень быстро последовал за ней, не мог жить без своей Надежды. 3 дня дедушка не ложился и не отходил от гроба любимой жены. Хранили их в 1 день. Старики ушли из жизни, осталась молодежь. Обширное имение дедушки после смерти родителей на семейном совете было поделено на 3 части. Одну из них вместе с отчим домом получил мой отец, тоже Иван Иванович Исаев. Вторую — дядя Вася, младший сын, третью — тетя Саша. Старшая дочь дедушки, тетя Лена, моя крестная, вышла замуж за Александра Константиновича фон Дрейера, вице-президента Путиловского завода, штатского генерала, и переехала с ним на житье в Петербург. Детей у них не было, но все племянники и племянницы, как правило, в воскресные праздничные дни, после обедни поздней, должны были приходить к ним в роскошную квартиру на Итальянской улице с поздравлениями. Для нас всегда был приготовлен обед и другие угощения. Нас собиралось у них помногу, и было довольно весело. Мы любили посещать тетю Лену. Она интересовалась нашими успехами в учении и поведением. Требовалась вежливость и умение держать себя. Нам приходилось держать ухо востро и быть очень воспитанными. Мы рассказывали крестной все наши новости, которые она с интересом слушала и давала умные советы. Любила декламацию. В общем, искренне занималась нами. Второй сын дедушки, наш дядя Коля, предпочел жить в Петербурге и служить на фарфоровом заводе. Он долго не женился, имея, однако, 2 сыновей, Евгения и Василия. Позднее все же брак и сочетался с Зинаидой Кондратьевной, когда старшему сыну исполнилось уже 7 лет. Мать Зинаиды Кондратьевны была безграмотная, простая, но умная и почтенная старушка.
Отец мой, Иван Иванович Исаев, третий сын покойного дедушки, оставался некоторое время управлять имением и отчим домом, доставшимся ему по наследству. Но вскоре, гостя зимой у родных в Петербурге, на самом благородном катке на Фонтанке увидел мою маму, тогда еще молодую девушку с изящной фигурой и привлекательной наружностью, Каролину Жолеве, француженку из Женевы, приехавшую в Россию к своей сестре Альфонсине. Увидел и сразу влюбился в нее. Тогда из этого ничего не получилось, хотя папа преследовал очаровавшую его незнакомку. Она исчезла, и знакомство не состоялось. Но, как видно, это только отодвинулось, но все-таки было назначено судьбой. Пути Господни неисповедимы. С папой в имении жила его подопечная, 12-летняя младшая сестра Маша, очень слабого здоровья. Образование она получала домашнее. Ей была необходима француженка. И вот в Петербурге родные дали заявку в бюро найма. По этой заявке и переписке о принятии Каролина Жолеве уже под осень приезжает в наше имение в качестве преподавательницы французского языка. Из дома все вышли наружу. Когда Жолеве легко выскочила из экипажа, посланного за ней, папа глазам своим не верил. Это была она, мечта его жизни. Оба были потрясены, познакомились и вскоре уже взаимно полюбили друг друга. Каролина была старше папы на 4 года, но разница не была заметна. Папе было тогда 19 лет. Дядя Коля оставался опекуном осиротевшей семьи, не давал согласия на брак, что вызвало ужасную бурю. Вспыльчивый наш папа грозился застрелиться, и дядя Коля уступил от греха подальше. А делайте, что хотите. Примерно через год состоялся переход Каролины Жолеве из католичества в православие с новым именем Евгения, и затем брак сочетания с папой. Первый сын, мой старший брат Борис, родился в 1885 году. Мама в помощь себе выписала из Женевы свою старшую сестру, нашу дорогую, незабвенную, тант Льюзу, которая до конца своей жизни оставалась с нами, всех нас вырастила и воспитала. Она была неповторимый человек, добрая, ласковая, умница, справедливая, а когда нужно, строгая. Мы, дети, все ее очень любили, но, конечно, изводили своими шалостями, которые она так умно наказывала с терпеливой выдержкой. Тант Льюзу любили и все домашние, прислуга и дворовые. Она умела лечить людей, как-то угадывая болезни. У нее была толстая книжка на французском языке с указанием лечебных трав доктора Шпара и подробным описанием его методов лечения. Сколько людей подняла наша дорогая тант. Вскоре она приобрела в нашем округе большую известность удачным лечением больных, и к ней ехали из дальних мест за помощью. Тут родился второй мой брат, Иван, а в 1893 году — Олег. Присмотр за детьми и всякие процедуры с ними все перешло в умелые руки нашей любимой тетушки, да и хозяйство тоже. И на все у нее хватало времени, терпения, умения и всегда хорошего настроения. Опытные няни были ее помощницами. Семья к тому времени все прибавлялась. Родились братья Всеволод, Вячеслав, сестра Маргарита, которая рано умерла от воспаления мозга. Я родилась в 1900 году, накануне Нового года, 31 декабря. В 1902 году появилась на свет моя сестра Ольга, а за ней в 1906 последний ребенок, сестра Леночка. Всех нас, 9 детей, мама рожала в имении, всех выкормила своей грудью, кроме брата Ивана, будучи в то время больна. Молока у мамы хватало и на дворовых малюток, которых для этого приносили к нам в дом. А для Вани пришлось взять кормилицу, молодую женщину, румяную, с приятным лицом Дарью. Ее одели боярышней в голубой сарафан с белоснежными рукавами и расшитым бисером-кокошником, который очень к ней шел. И она гордилась своим видом. Была у нас придворная акушерка, всеми уважаемая Евгения Петровна. Я ее хорошо запомнила, когда она приезжала к нам в последний раз принимать Леночку.
Евгения Петровна была уже не молодая, довольно полная женщина. Нам, на удивление, курила открыто, говорила басом, и на подбородке у нее была бородавка, откуда росли три волоса. Она всегда появлялась с большим саквояжем. Я с любопытством на нее смотрела. Евгения Петровна любила с нами шутить. Как-то я спросила ее: «А где вы берете детей?» Евгения Петровна ответила: «А Боженька мне дает, ангел с неба приносит, кого Боженька пошлет, а я приму и маме отдам». Меня это очень заинтересовало, и я решила, когда вырасту, тоже буду принимать детей от ангела. Евгения Петровна приняла нас всех, 9 младенцев, всегда удачно, и была у нас своим человеком. Вторая часть дедушкиного имения досталась 4-й дочери, Александре Ивановне, нашей любимой тете Саше. Она вышла замуж за отставного полковника Алгазина Сергея Сергеевича. У Алгазиных была тоже большая семья, с которой мы были в большой дружбе. Старшими шли дочери, погодки нашим братьям. Их было 4. Старшая Женя была взята тетей Леной на воспитание в Петербург, а остальные, Таня, Ася и Елена, окончили в Петербурге Павловский институт благородных девиц. На лето все собирались в своем имении, которое было довольно далеко от нас, в 18 верстах. Старший сын Александр после кадетского корпуса окончил артиллерийское училище в Петербурге. Младшие сыновья Кузьма, Сережа и Вася учились в мужской гимназии в Мензелинске. В продолжение лета мы часто ездили друг к другу и весело проводили время. Приближение их тройки узнавали по колокольчикам, а они таким же образом знали нашу. В особенности торжественно праздновались тети Сашины и мамины дни рождения. Мы всегда к ним готовились, состязались, желая поразить друг друга. Ставили пьесы, живые картины, играли в шарады, очень любили игру в крокет. Дружба была задушевная, и нам всегда было весело вместе. Дядя Вася, младший сын дедушки, окончил институт путей сообщения в Петербурге, женился на Анастасии Николаевне Ружевской, дочери соседнего помещика. Он получил наследство землю в 2 верстах от дедушкиного двора. Построил там дом с обширным садом, расширил маленькое озеро, в общем, оказался хорошим хозяином. У них было 2 дочери — Гуля и Маня, наши сверстницы, подружки, а также сын Алёша, который 6 лет умер от дифтерита. С ними мы тоже часто виделись и дружили. Семья дяди Васи жила зимой в Казани, где у них были родственники.

Тем временем дядя Коля в Петербурге при свидании с папой стал убеждать его оставить дела имения на попечение тант Льюзы с управляющим и перейти работать к нему на фарфоровый завод, где открывались новые отделения и требовался управляющий с приличной оплатой. Это было заманчиво, тем более старших мальчиков пришло время устраивать учиться. Мама тоже одобрила это предложение. У них с тант Льюзой и управляющим состоялся семейный совет, и тант согласилась взять на себя эту большую заботу. Решено было, что папа на предстоящую зиму поедет со старшими сыновьями в Петербург и пока остановится у дяди Коли. Он тогда еще жил холостяком на Тучковой набережной и обещал помочь папе в подыскании и приготовлении квартиры нашему семейству, предугадывая, что скоро все мы на зиму будем выезжать в Петербург. Мама пока осталась с нами, имея на руках грудного ребенка Леночку. День отъезда был назначен на 17 августа. Еще стояли жаркие дни. Лошади с багажом были отправлены на рассвете. Отъезд намечен на 8 часов утра. После завтрака собрались в зале присесть и помолиться на дорогу. На барском дворе собрались дворовые и домашние слуги проститься с барином Бурчуком. Всех отъезжающих мама благословила и была очень грустная. Глядя на нее, мы тоже присмирели. Потом папа прощался со всеми дворовыми, прося их сберечь барыню и всю семью. Летом увидимся. Всем пожелал доброго здоровья. Братья тоже попрощались, уселись в повозку, и лошади тронули, бубенчики зазвенели. Мы долго стояли на парадном крыльце, махая платочками, пока клубы пыли не затуманили отъезжающих. И мы вошли в опустевший дом. Через некоторое время, показавшееся очень долгим, получили долгожданную телеграмму о благополучном прибытии и ласковой встрече с дядей Колей. А затем подробное папино письмо, где он сообщает, что Боря и Олег выдержали экзамен в гимназию Мая на Васильевском острове, а Ваня — в реальное училище, соответствующее возрасту классы. Это очень обрадовало маму и успокоило ее. Папа принял должность управляющего отделом и приступил к работе, очень довольный, но все же скучая без своей семьи. Дядя Коля сводил наших мальчиков в Мариинский театр на оперу «Русалка», в Александринский на спектакль «Царь Федор Иоаннович». Все для них было ново, все интересно. Выросли в деревне, а в столице так много нового. Одно электричество поражает, и звонки, и телефон, и так далее. Дядя Коля ходил с ними в воскресенье в Исаакиевский собор, а у всеночной накануне были у Николы Морского. Дядя Коля очень полюбил своих племянников. Были они с визитом у тети Лены. Там они стеснялись, не зная, куда девать свои руки и ноги. Папа в письме очень красочно описал эти события. Тетя с мамой, читая, улыбались.

Лето 1906 года было очень жаркое и засушливое. Был необходим хороший дождь, чтобы спасти посевные поля, иначе угрожал голод. Посоветовавшись, папа пригласил отца Евгения отслужить молебен на ближнем нашем поле. И вот на другой день, воскресенье, уже под вечер, была привезена большая икона Божьей Матери и установлена на приготовленном месте. Нас тоже отпустили с фрейлин Констанции. Наши старшие уже были там. Взяв нас на руки, Олю и меня, фрейлин привела нас к месту. Народу стояло множество, многие на коленях, истово крестясь, и плакали. Я тоже, глядя на них, грохнулась на коленочки, не рассчитав, что сухая земля больно колется. Пришлось терпеть, но ненадолго. Уже стоя, я тоже молилась со слезами, прося Боженьку послать нам дождя и спасти всех от голода. К концу молебна с востока показалась черная туча и поплыла на нас, закрывая собой полнеба. Подул прохладный ветерок, и упало несколько крупных капель. Фрейлин Констанция забеспокоилась и уговорила нас идти домой. А народ стоял, не расходясь, радуясь этому чуду, милости Божией. На полпути к дому полил дождь, и мы промокли до костей. Нас сразу переодели. Мы с Оленькой наперебой рассказывали, как Боженька услышал всех, и вот какой льет дождь. К ужину пришли все наши, уже переодетые и счастливые. Так закончился этот знаменательный день. Дождь шел почти всю ночь, оставив везде большие лужи. После утреннего завтрака мы упросили маму побегать босиком в саду и по лужам. Это было всегда нашим большим удовольствием, и вот мы четверо с мальчишками, Славой и Всевой, наслаждались, бегая по теплой промокшей земле, выбирая где поглубже. Ах, как было весело! С большой неохотой мы по команде мамы оставили лужи и привели себя в должный порядок. Вечером этого дня был очень красивый закат. Мама любила любоваться закатами, сидя на скамейках парадного крыльца, глядя, как солнце садилось в озеро. Маленькая Олечка всегда сидела рядом с мамой, а я бегала по двору, иногда с младшими братишками.

Трудовое лето быстро пролетело. Папа должен был в конце июля ехать в Петербург. За ним во второй половине августа собрались в путь и старшие братья Боря, Ваня, Олег. Было решено и маме ехать на зиму в Петербург. От папы было получено письмо, извещавшее, что к приезду все приготовлено, квартира снята на Васильевском острове, и он надеется, что всем понравится. После отъезда братьев начали собирать в дорогу и маму. Укладывались багажные корзины с деревенскими продуктами и необходимыми вещами. Мама с тантльюзой все время совещались, хлопот было много. Но что было обидно мне, меня в этот раз не взяли в Петербург, а взяли Олю, фаворитку. Она была очень миленькая девочка, все ее любили, восхищались ею, но не знали, что она капризная и вредная ябеда. Мне из-за нее часто попадало, и я не любила свою сестричку. Также взяли малютку Леночку с фрейлин Констанцией. На эту зиму я оставалась с Танты и младшими братьями. Нас обещали на следующую зиму тоже взять в Петербург, и этим мы утешались. 29 августа мы проводили их, как полагалось, и почувствовали, что дом наш очень опустел. Сентябрь был еще теплым. С позволения Тант я отводила душу в играх с дворовыми девчонками, что при маме запрещалось, и этим успокоилась, забыв свои обиды. Вскоре настала зима. Выпало много снега, окна в доме разукрасились морозом, разыскались прошлогодние салазки, и после утреннего завтрака и учения в классной комнате нас пускали гулять до обеда. Наша Тант учила нас французскому языку и игре на рояле. Мы уже хорошо знали ноты и играли несложные пьесы наизусть. Всева проявил в этом большие способности и по слуху мог блестяще сыграть многие вещи, удивляя и восхищая всех. Слава и я этим не отличались, хоть и старались. Первый снег мы всегда встречали с восторгом. Играли в снежки в компании дворовых детей, делились на партии, играли в войну, катались на салазках, в перегонки, ну и так далее. Возвращались домой, залепленные снегом, да еще всегда, несмотря на запрет, попробовав на язык первый снежок. Но зима проходила без простуд и насморков, нас закаляли. У Тант-Льюзы была еще одна чудесная книжка о воспитании и режиме для детей. Методы, чтобы дети росли здоровыми и не простужались. Утром, когда мы еще были в постелях, к кровати прикатывалась круглая ванна с высокой спинкой и холодной водой с кусочками льда. Мы должны были по очереди, сняв ночные рубашки, бултыхнуться по горлышко три раза в ледяную воду. Затем выскакивали на постель, где нас вытирали и растирали махровым полотенцем, а потом мы одевались. Ванну это всегда подкатывали первой ко мне, так как я это очень любила и не заставляла себя ждать. Слава тоже не медлил, а Всева не решался, всегда охал и ахал, а мы дразнили его трусом, что заставляло его набираться храбрости и все-таки прыгать в ледяную ванну. Этот метод благотворно на нас действовал, и мы вообще не простужались. Шел рождественский пост, вот уже наступил декабрь. Морозы прибавились до 40 градусов, но мы продолжали гулять и веселиться с дворовыми детьми. За 9 дней до сочельника, 18 декабря, был день моего рождения. Его никогда не праздновали, так как продолжался еще пост, и все были заняты приготовлениями к сочельнику. Все же в этот день меня поздравляли, и я получала подарки от своих родных, присланные из Петербурга. Как всегда, интересные сюрпризы и сладости, которыми я всех важно угощала. Все это богатство накануне, когда я еще спала, было расставлено в столовой, на маленьком столике между окон. Зная и ожидая этого, я раньше обычного просыпалась, будила братьев, и мы втроем босиком в рубашонках спешили в столовую посмотреть, но были тут же возвращены Тант-Льюзой. Сначала должны были дождаться круглой ванны, затем одеться как надо. На стуле у моей кровати ожидало меня новое синее шерстяное платье, юбочка в складку и с матросским воротничком. И после обычной молитвы, под наблюдением, мы устремлялись в столовую к волшебному столику. Разбираясь, я только ахала от удивления и восторга, а братья стояли рядом, тоже восхищаясь,
Но, зная мой характер, не смели прикасаться к подаркам и трогать их. Потом я сама щедро поделюсь с ними, но сама, без их вольностей. Тант Льюза строго запретила до завтрака пробовать что-либо из сладостей. К Рождеству и елке мы готовились заранее. Вечерами в большой нашей столовой мы садились за стол под светлую керосиновую люстру и мастерили всякие игрушки. Корзиночки, бонбоньерки, клеили бумажные цепи, золотые и серебряные, которые научил нас делать фрейлин Констанция. А в этот раз, в ее отсутствие, руководила нами тант Льюза. Эти занятия мы очень любили. Три опытных мужика, посланные в лес, привозили елку заранее, тщательно выбрав красавицу, устанавливали ее на середину зала. Красавица-елка тем временем расправлялась и подсыхала от прилипшего снега, распространяя хвойный аромат. Нам разрешалось украшать ее прежними игрушками, нашими самоделками. К тому времени из Петербурга присылались две большие посылки с подарками и разными новинками елочных украшений. Тант Льюза всегда ездила получать эти посылки в деревню, где находилось наше почтовое отделение. Мы с нетерпением ждали, глядя в окно ее возвращения, и прыгали от восторга при виде больших коробок, но их сразу уносили в папин кабинет, и все эти сюрпризы и подарки мы видели в день празднества, развешанными на елке и под елкой, уже при зажженных свечах. Вот, наконец, настал давно ожидаемый сочельник, и мои именины нас привели в порядок, и, взявшись за руки, мы пошли в зал. «Ну, почему-то нет дворовых ребят?» — спросили мы. «Это вы потом узнаете», — был ответ. Вместо ярко освещенной, блестящей елки нас встретил полумрак. Не веря своим глазам, мы подошли ближе. И что же? На елке горело три свечи, и под каждой из них висела березовая розга. Две, связанные голубыми ленточками, а одна розовой. А также висел плакат о нашем поведении за последнее время. «Вот», — сказала тант Льюза, — «что вы нынче заработали». «А я вас столько раз предупреждала!» Тут же присутствовал наш учитель Афанасий Игнатьевич и Сергеевна с экономкой Татьяной. Все очень печальные. Мы все трое покраснели и тихо заплакали. Видно, взрослым стало нас жалко. Мы очень просили простить наши шалости, обещая впредь быть хорошими, послушными. Тант Льюза поцеловала и утешила, что если все будет ладно и хорошо, то 27 декабря, может быть, у хороших деток блестящая елка с подарками. Все же розги нам предложили взять и повесить себе над кроватями. Это послужило нам большим уроком. Мы заметно остепенились и к взрослым относились с уважением. Были примерными детьми и заслужили обещанную елку. Когда мы вошли в зал, мы были ослеплены огнями красавицы елки. Сколько новых игрушек прибавилось, а хлопушки, большие нарядные, громко хлопали, и в них находились бумажные маскарадные костюмы, которые мы сразу на себя надели. Мне попалась красная шапочка, в Севе волк, а Славе ежик. Дворовые ребятишки, все нарядные, чистенькие, в новых платочках, жались у входной двери. Мы их вытащили к елке и тоже обрядили в маскарадные костюмы. Было так весело. В самый разгар вдруг появилась тетя Саша. Сразу села за рояль, заиграла марш. Все мы взялись за руки, сомкнув хоровод вокруг елки, и запели подходящие елочные песенки. Немецкую «О Таненбаум», французскую и русскую «В лесу родилась елочка». Навеселились досыта. Пора было расходиться и отпустить дворовых ребятишек. На нашем старом, длиннохвостом рояле были установлены блюда с разными лакомствами, сладкими рожками, пряниками, орехами, конфетами, винными ягодами, яблоками и прочими угощениями. Дворовые ребятишки подходили, тант Льюза из каждого блюда брала горстку и сыпала в подставленные передники, а мальчикам — шапки. Они счастливые разошлись по домам, а мы все пошли в столовую ужинать.

«Мне подменили жизнь». Хроника семьи Абаза Исаевых. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: Маленький концерт.
1: Я ожидал своего ареста и даже хотел этого. Мне, как священнику, было неудобно, что другие страдают за веру Христову и идут за Христа в ссылку, а я не испытываю лишений. Поэтому я готов пострадать и даже умереть во имя Христова. Такой ответ записал следователь во время допроса протоиерея Георгия Извекова после ареста священника в 1937 году. Будущий священномученик Георгий Извеков родился в 1875 году в Калуге в семье выдающегося духовного деятеля Калужской епархии протоиерея Иакова Извекова. Георгий окончил Калужское духовное училище и семинарию, а затем Киевскую духовную академию. В 1899 году был направлен служить псаломщиком при посольском храме в Праге. Именно здесь были написаны первые музыкальные сочинения Георгия Извекова. По некоторым сведениям, в эти годы он посещал занятия в Пражской консерватории. Молодой композитор очень интересовался традицией церковного и народного хорового пения. Вернувшись в Россию в составе экспедиции Русского географического общества, он занимался сбором и аранжировкой обрядовых песен, выпустив сборник из 20 народных песен. В 1906 году Георгий Извеков был рукоположен в сан Иерея и назначен законоучителем и настоятелем храма Смольного женского института в Санкт-Петербурге. Служил отец Георгий и в храме гимназии принцессы Ольденбургской, а с 1910 года к числу его обязанностей прибавилось служение регента в регентском училище, основанном выдающимся дирижером и композитором Степаном Васильевичем Смоленским. В годы Первой мировой войны отец Георгий служил священником в санитарном поезде, затем в госпитале. И все эти годы протоиерей Георгий Извеков не раз обращался к сочинению церковной музыки, и его сочинения получили высокую оценку не только в церковной среде. Вот что писал композитор и историк музыки Николай Иванович Компанейский. «Священник Извеков – настоящий музыкально образованный композитор и сразу должен быть поставлен в ряд с Гречениновым, Костальским, Лисициным и другими им подобными. Изложение его мысли контрапунктическое, а не гармоническое. Причем замечается изящный музыкальный вкус, благородство звучания, изобретательность и вдохновение». Отец Георгий писал и светскую музыку для народного хора и, как выдающийся мастер, был принят в Союз композиторов. Музыка сопровождала священника всю его жизнь. В самые темные годы гонений он продолжал обрабатывать и сочинять церковные песнопения, переписывал и корректировал ноты для церковного хора. В 1931 году начались массовые репрессии священнослужителей. Именно тогда протоиерей Георгий Извеков оказался сначала в заключении, а затем в трехлетней ссылке. В 1937 году его ждал новый арест. В обвинении, кроме стандартной формулировки «контрреволюционная агитация», на этот раз появился новый пункт. По словам доносчика, отец Георгий отказывался писать музыку для песен на актуальные социалистические темы. В Таганской тюрьме отец Георгий провел около месяца, после чего был приговорен к высшей мере наказания. 27 ноября 1937 года замечательный священник и композитор был расстрелян и погребен в общей могиле на Бутовском полигоне. В 1991 году отец Георгий был реабилитирован, а в 2004 году причислен к лику священномучеников. Протоиерей Георгий Извеков едва ли не единственный канонизированный новомученик среди авторов духовной музыки. Одно из замечательных его сочинений – духовный концерт на стихи Тропаря из канона Пресвятой Богородицы перед иконой ее «Утоли моя печали». «Утоли болезни, много воздыхающие души моя, утолившая всяку слезу от лица земли. Ты бы человека в болезни отгонишь и грешных скорби разрушаешь. Тебе бы все стяжахом надежду и утверждение, Пресвятая Мать и Дева». На одном из самых старых списков иконы «Утоли моей печали» пояснялось: «Этот образ Пресвятой Богородицы лечит жестокие раны и правит сердца человеческие». Слушая сегодня музыку, вдохновленную этим образом, мы можем молитвенно обратиться к самому ее создателю, священномученику, протоиерею Георгию Извекову. «Православной веры ревнителю и твердый я исповедниче, священномученичи Георгия, в сердце твоем пресно Христа воспевая, пение церковное слагал еси, и всеусердно Богу послужив, венец мученический от него приял еси. Тем же непрестанно, Господа моли, церковь русскую в мире сохраните, единомыслие людям даровати и спасти души наши».

Дорогие друзья, для вас прозвучал духовный концерт священномученика протоиерея Георгия Извекова «Утоли болезни» в исполнении Государственного камерного хора под управлением Валерия Полянского. В передаче были использованы материалы труда архимандрита Дамаскина Орловского «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия». Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Даниил Варламов и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Мы регулярно слышим Евангелие в храме, и бывает так, что, возможно, понимаем и принимаем услышанное сердцем, но не вполне понимаем умом. Хотим, придя домой, подробнее изучить прозвучавшее в храме зачало и, конечно же, забываем об этом своем желании. Или другая ситуация. Мы читаем Писание дома, хотим как можно больше усвоить и почерпнуть из него, но время ограничено, и мы позволяем себе не останавливаться на малопонятных моментах, вызывающих порой даже некоторое смущение. В итоге какие-то важные моменты могут оставаться непонятыми или, что еще хуже, неправильно понятыми годами. Как нам максимально осознанно и в то же время благоговейно читать Священное Писание? Что современному человеку мешает понимать эти очень древние тексты? Что в нашем взаимодействии с текстом Писания зависит от нас самих? Об этом поговорим с преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета, доцентом Санкт-Петербургской духовной академии, кандидатом богословия, клириком храма святителя Николая Чудотворца и мученицы царицы Александры на проспекте Стачек, иереем Максимом Никулиным. Здравствуйте, отец Максим.
1: Добрый вечер, Даниил. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
0: Отец Максим также является автором канала «Поп-богословие». Я думаю, что в конце передачи я вас, отец Максим, попрошу рассказать об этом канале.
1: Да, он совсем недавно работает, буквально с лета. Вот, просветительский канал по православному богословию.
0: Вот, ну, начнем, наверное, с нашей заявленной темы. Отец Максим, я вас хотел спросить, прежде чем пытаться понять, как читать Священное Писание, ответьте, пожалуйста, на вопрос, вообще, зачем читать Священное Писание? Вот есть храм, в нем батюшка, ты приходишь на исповедь, там таинства все совершаются, батюшка тебе все равно так или иначе рассказывает что-то душеполезное и поучительное. А вот лично зачем самому читать Писание?
1: Вот, ну, поскольку я тоже имею отношение к научной деятельности, в науке, вот знаете, различаются источники и исследовательская литература. Источники – это непосредственно те тексты, которые мы изучаем. А исследовательская литература – это мнение ученых по поводу источников. Поэтому батюшка, конечно, он, дай бог, что он читает Священное Писание святых отцов, может все это пересказать, но все-таки лучше почитать оригинал, чем слушать в пересказе. Ну и благо, что, понимаете, в Средневековье, например, когда вот языческие народы, варварские народы, они принимали христианство, то большинство людей, крестьяне особенно, они были необразованы, то есть они читать, в принципе, не могли. Образовано было только духовенство. И реально услышать Священное Писание они могли только в храме. Сами они прочитать не могли. К тому же книги были очень дорогие. Ни у кого из крестьян дома не было книги. Вот. А потом уже, когда была открыта книгопечатание, стала распространяться литература, ну и образованность стала повышаться. И сейчас, в принципе, большинство людей, слава богу, образованы. Вот. И, конечно, они могут уже непосредственно почитать. Если не в оригинале, то хотя бы в переводе Священное Писание.

0: Ну а зачем? Потому что это основной источник нашей веры. В принципе, можно сказать, что все наши учения, все догматы православной церкви, они имплицитно, то есть скрыто содержатся в Священном Писании Ветхого и Нового Завета. Вот. Поэтому это как... Еще можно вспомнить слова святителя Амвросия Медиоланского. Он говорил, когда мы молимся, мы разговариваем с Богом, а когда мы читаем Священное Писание, Бог разговаривает с нами. Мы, конечно, можем молиться и говорить Богу что-то, а его не слышать в ответ. Нам будет приятно, например, общаться с собеседником, если мы будем что-то говорить, не дадим ему слова сказать вообще. Ну, он посмотрит на нас, скажет, ну, как странный человек. Так же вот мы что-то молимся, что-то просим Бога, а что Бог от нас хочет, мы не хотим знать. А это как раз открыто в Священном Писании.
1: Уважаемые слушатели, если вы с нами вечером в четверг, то, пожалуйста, звоните. Мы в прямом эфире вечером в четверг выходим и в повторе в пятницу и в понедельник. 328-29-32, телефон прямого эфира. Мы все-таки вроде бы починили наш многострадальный телефон. Я вот не знаю, если даже не получится вывести вас в эфир, то Маша запишет ваш вопрос, и я его зачитаю. Кроме того, пожалуйста, пишите на сайт grad.defispetrov.ru в раздел «Вопросы в прямой эфир». Обычно только в пасторском часе мы призываем вас писать туда вопросы, но сегодня вот принимаем через сайт и, наоборот, не принимаем, к сожалению, через трансляцию на платформе ВК-видео по техническим причинам. Хотя вы там можете оставить комментарий, но вот просто мы его сейчас в режиме онлайн не получим, если только Маша вдруг заметит и перешлет, но надежнее через сайт. Да, отец Максим, скажите, пожалуйста, вот вообще возможно ли понять вполне Священное Писание? Ведь ну, любой текст, он, с которым мы имеем дело, это все равно перевод. А перевод — это как будто бы всегда интерпретация. Вот. Можно ли понять эту интерпретацию вполне?
0: Ну, вполне, то есть, если вы имеете в виду полностью, то, конечно...
1: Вы знаете, как школьный вопрос, что хотел сказать автор? Вот понять, что хотел сказать автор.
0: Видите, Священное Писание специально, Господь избрал такой язык, преимущественно Священное Писание, если мы разбираем жанры. Там много жанров. Есть жанр там и трактатов, есть жанры, скажем так, каких-то более богословских сочинений. Но в основном Священное Писание, оно написано на таком языке художественном. И не случайно. А, например, есть элементы поэзии. Например, книга Псалмов – это... поэтическая, да и в других книгах Ветхого Завета есть поэзия. Почему Господь избирает такую форму, а не форму каких-то, скажем так, научных трактатов? Чтобы она была понятна всем, хотя бы ее суть. То есть, в принципе, суть Священного Писания, священную историю о сотворении мира, там, скажем, о том, как Бог, грехопадении. Причем это все в образах, видите, как описано грехопадение, да? Что вот Адам и Ева, они съели какой-то плод, ослушались Бога. И за это Господь изгнал их из рая. То есть эта история понятна всем, даже ребенку. Вот. Другое дело, что ее осмысление этой истории, оно бесконечно. Сколько написано различных богословских трактатов и святыми отцами, и богословами насчет осмысления, в чем состояла суть грехопадения. То есть сам вот этот сюжет, он понятен и ребенку. Но до конца исчерпать глубину мы не можем. Поэтому, то есть, если мы прочитаем Священное Писание, ну, хотя бы в русском переводе, то мы, в принципе, священную историю себе представим. Вот, и все будет понятно. И Христос, видите, он не случайно избирал форму притчи. Притча – это что? Это образная речь. Он приводил образы, которые понятны всем. Ну, как правило, там, из жизни, скажем так, сельскохозяйственной, то есть жизни крестьянской, все было понятно. Там мука, там как женщина готовит там, муку, вот, или там как пастырь ведет овец. То есть такие образы были понятны всем. Поэтому я бы так сказал, что, в принципе, Священное Писание, его основу может понять каждый. Вот. Но глубина его, как Слово Божие, она неисчерпаема, потому что в нем можно найти много различных смыслов и уровней.
1: Но доходит ли до нашего сердца, что ли, вот суть этих притч все равно? Ну, смотрите, ну какие в 21 веке овцы, какие пастыри? Вот вы, отец Максим, вообще видели как-нибудь, как пастырь овец куда-то выводит в своей реальной жизни?
0: Ну, я, честно говоря, городской житель.
1: Вот, понимаете, да, и ведь большинство людей, содержание этих притч, оно... может быть, и понятно, но оно не близко. Вот не мешает, нет ли здесь какой-то дистанции между нами и вот этими божественными смыслами, которыми Господь делится в Писании?
0: Ну, конечно же, дистанция есть. Во-первых, это дистанция временная, То есть Священное Писание, да, если мы так возьмем традиционную датировку, то где-то первые книги Библии написаны пророком Моисеем где-то за 1500 лет до Рождества Христова, но последние книги Библии Нового Завета где-то в конце первого века. То есть Библия писалась где-то примерно 1600 лет. Понятно, что это одна из самых древних книг, вот если возьмем Ветхий Завет, да, ну, понятно, нас отделяет не только время, но и исторический контекст, да, то есть, и поэтому здесь, конечно, нужно это учитывать. Ну, на самом деле, резко-то жизнь наша изменилась, может быть, не так давно, то есть, еще в Средневековье примерно все вот это, овцы, там, вот эта вся христианская жизнь, и даже у нас вот до 20 века, в принципе, большинство населения жило в деревнях, и все это было на виду. А вот как-то 20-21 век, это настолько все ускорилось вперед, что, конечно, мы сейчас от этого контекста оторваны. Но для этого, собственно, и составляются так называемые вот учебники, которые называются исагогика. Да? Исагогика от греческого исагоги — введение. То есть это введение в Священное Писание. И там как раз описывается, ну, есть введение в Ветхий Завет, введение в Новый Завет, и там как раз описывается историческая ситуация времени написания вот этих книг. Потом, скажем так, какова была жизнь обывателей в то время. То есть всегда есть возможность, конечно, углубить свои знания, но все-таки я придерживаюсь того мнения, что суть Писания может уловить каждый, если он будет читать непредвзято и с открытым сердцем.
1: Сообщение пришло от Эдуарда. Здравствуйте, дорогой батюшка. Можно строки о любви Божьей? Господь хочет видеть в нас своих детей и друзей, а не подневольных слуг и рабов. Он хочет владеть нашим сердцем и жить в нем. Хочет ответной горячей любви к себе. Профессор Пестов. И еще: самая высочайшая любовь Бога к человеку в состоянии его падения открывается в том, что Господь, находя его грешником, погибшим от своеволия, хочет спасти его и действительно спасает средствами божественной премудрости своей, изводя его из состояния греха и смерти в состояние святости и жизни вечной. Святитель Филарет Амфитеатров.
0: Ну, можно согласиться с этими цитатами. Но как раз вот чтение Священного Писания – это как раз есть одна из форм проявления нашей любви к Богу. Вот, например, если мы любим какого-то человека, возьмем так, да, по-простому, если мы любим какого-то человека, мы хотим о нем узнавать. Ну, мы хотим общаться с этим человеком, проводить время и узнавать, что ему интересно, то есть о нем, где он живет и так далее, чем занимается. Так вот, если мы любим Бога, мы хотим узнавать о Боге. Кто такой Бог? Как он общался с людьми, что он, для чего он нас сотворил, как он хочет, чтобы мы его любили. Но прежде всего, наша любовь, конечно, проявляется в исполнении заповедей, но чтение Священного Писания – это тоже форма, ну, то есть нашего узнавания Бога. Если мы посвящаем хотя бы несколько минут в день там, чтению Священного Писания, то мы показываем тем самым, что Бог для нас какое-то место в жизни занимает. Вот.
1: Да, отец Максим, а наш церковно-славянский язык, на котором мы чаще всего и читаем Писание, он нам помогает приблизиться к сути Божественного Откровения?
0: Да, эти споры вокруг действительно необходимости перевода или не необходимости перевода, они утихают и поныне, но можно везде, если объективно оценить ситуацию, то есть везде свои плюсы и минусы. Конечно же, человеку, который, ну, хочет просто понять суть, да, какого-то там богослужения или, скажем, Священного Писания, ему, конечно, вот, чтобы передать ему смысл, и он не владеет, скажем так, филологическим какими-то навыками, то ему понятно, что русский язык будет доступнее. Но дело в том, что славянский язык, он, славянский перевод, он ближе к греческому оригиналу. Вот переводчики, когда на славянский язык, они старались даже не столько делать перевод, сколько кальку, то есть буквально каждое греческое слово передавать наиболее точным славянским словом. Даже корни старались, если слово из двух корней, каждый корень передавать соответствующим славянским. Даже артикли. Не было артиклей в славянском языке. А в греческом были. Значит, создали артикли в славянском языке. То есть они максимально близки. И к тому же, благодаря этому, благодаря вот такой деятельности, очень много русский язык и славянские языки обогатились. Ну, например, мы говорим слово «благословение». Ну, у нас на ходу. Откуда взять слово «благословение»? Это перевод греческого «эвлогия». «Эв» — это «благо», «лого» — «слово», «благословение». «Благодарю», да, вот мы говорим «благодарю». «Эв» — «Христо». «Эв» — это «благо», «Христо», «даю», «дарю». Вот мы видим, как много славянских слов, которыми мы пользуемся до ныне, они пришли из славянского, а тот, в свою очередь, является переводом греческого. Поэтому, почему мы читаем, например, да, на славянском языке? Потому что он наиболее близок к греческому. И к тому же, если мы возьмем Ветхий Завет, то славянский текст, он как раз очень близко передает греческий перевод, септуагинту, которым пользовались все греческие отцы. Для них, для греческих отцов, ну, преимущественно для всех, для них Священное Писание Ветхого Завета был перевод 70, септуагинта. И вот является его ближайшим, скажем так, коррелятом вот наш славянский язык. Вот, поэтому, знаете, то есть, если кто хочет, скажем так, не просто понять суть веры, а кто хочет еще немножко, скажем так, поднять уровень своей, скажем так, культуры, то, конечно, вот я и бы рекомендовал ему славянский язык. Потому что даже Михаил Васильевич Ломоносов говорил, что всегда вдохновением для русского языка и для поэтического русского языка всегда будет славянский язык. Мы говорим, можно сказать, поэт, да, одно дело, а когда Пушкин говорит «пиит», «пиит» — это греческий, «пиитис», да, то есть, или там, можно сказать, «глаз», а можно сказать «око». То есть это уже более возвышенный язык. Поэтому здесь, конечно, есть и плюсы, и минусы. Какие-то слова славянского языка уже вообще нам непонятны или имеют совершенно другой смысл. Ну, например, вот слово «доброта» славянское, да, «доброта». Ну, что это? Доброта? Нет, это красота. Потому что «филокалия» значит «любовь к красоте». Вот, ну и так далее. То есть они либо поменяли смысл, либо вообще стали непонятны. Поэтому, конечно, да, еще в начале 20 века предлагались хотя бы, если не полностью перевести там богослужение, то хотя бы самые малопонятные слова передать более близкими к русскому.
1: А вот вам не кажется, вот эти все споры о церковно-славянском языке несколько натянутыми? Потому что, слушая вас, мне вот показалось, что вы рассматриваете вообще, в принципе, только тот аспект понятно-непонятно. Но ведь вкладывается еще часто в эту тему, в этот вопрос, именно сакральный аспект. То есть на этом языке молились наши предки, предки наших предков и так далее. И значит, наверное, это какой-то язык, на котором и мы должны к Богу обращаться, если мы хотим быть услышанными. Вот такая позиция, она
0: на чем-то... Ну, сакрально это основной. Слишком громко звучит все-таки. Знаете, в Средневековье была теория трех сакральных языков. Еврейского, греческого и латинского. Славянский туда не входил. Но сейчас сакрально это громко сказано. Действительно, когда мы читаем по-славянски, мы приобщаемся к наследию вот именно славянской культуры, не только русской, но всего, скажем, славянской. Да? Все, в принципе, славянские народы, если они будут читать на древнеславянском языке, они более-менее поймут. То есть это язык, который объединяет именно вот все славянские народы. Вот. Но о какой-то сакральности, ну, я бы не сказал, что здесь идет речь о сакральности. Вот. Например, ну, кстати, можно привести пример. Вот, например, во времена Иисуса Христа все же говорили на арамейском. Ну, то есть разговорным языком. И Христос говорил на арамейском. Это был не древнееврейский, а Священное Писание в синагогах читалось на древнееврейском. И большинство народа, так же, как сейчас, вот, приходят люди и жалуются, почему у вас непонятное богослужение на славянском, переведите на русский. Но также люди приходили в синагогу, говорили на арамейском, а им читали на древнееврейском. И там были переводчики, которые переводили сначала, скажем так, с древнееврейского. Вот. Ну, хотя, если взять, например, я тоже вот обратил внимание, что последние слова Христа на кресте, да, когда он говорил: «Боже, Боже, для чего ты меня оставил? Элои, Элои, лама савахвани». Это, если мы посмотрим, ближе к арамейскому языку. То есть Христос на кресте молился на арамейском языке, то есть на разговорном языке своего времени, хотя ходил в синагогу, и там Священное Писание читалось на древнееврейском. Поэтому это проблема языков именно, ну, не сакрально, такой, можно сказать, традиционного языка богослужения и современного, она всегда во всех традиционных конфессиях она существует, мне кажется.
1: Максим, а вот теоретически возможен ли идеальный перевод Священного Писания, ну, вот там для нашего современника? Просто попытки-то предпринимаются, сколько переводов выходит, даже не только на русском, на любом языке выходят постоянно новые какие-то версии Священного Писания, особенно Нового Завета. Но вот возможен идеальный перевод?
0: Ну, мне кажется, что это может быть более-менее удачный перевод, но идеальным, мне кажется, быть не может. Потому что язык все-таки, вот как еще говорил, собственно, один из основателей экзегетики, Ориген, он выделял там три смысла Писания. Это буквальный смысл, потом смысл нравственный или тропологический, и духовный смысл, или мистический. И поэтому передать, скажем так, одним вариантом перевода все эти три смысла очень сложно. Кто-то делает акцент на буквальном смысле, при переводчике, кто-то делает акцент на, может быть, нравственном. Ну, а если кто-то захочет передать мистический смысл Писания, то там нужен совсем другой перевод. Вот поэтому и каждый переводчик выбирает метод. Есть переводы, ну, славянский перевод, я уже говорил, он это фактически почти дословная передача греческого текста. В этом его плюс. Но минус в том, что мы, которые не владеем греческим, нам иногда непонятны эти структуры. Да? Вот. А с другой стороны, скажем так, русский перевод, некоторые переводчики, они выбирают смысловой перевод. То есть они не переводят слово в слово, а передают смысл. Это хорошо. То есть простому человеку это понятно. Но здесь уже, конечно, насколько правильный смысл переводчик вкладывает. Это ему-то кажется. Поэтому, ну, я за то, чтобы выходило много переводов. Вот, и люди, может быть, все-таки, дай бог, что переводчики, они руководствовались все-таки в первую очередь целью сделать именно Священное Писание передать людям. Вот, и поэтому их не вкладывают туда те смыслы, которые не планировал изначально переводчик. Ну, еще последний сейчас замечу тоже. Новый Завет и Септуагинта, они же написаны не на классическом греческом языке, который там преподается, на котором писал Платон, на котором писали Эсхил, Софокл, Эврипид. Оно написано на койне, то есть на разговорном языке, на котором общались на улице, на рынке и так далее. Вот, то есть специально переводчики, они сделали... написали на языке именно понятном. А евангелисты тоже на нем писали. Поэтому этот язык, на самом-то деле, он невысокий такой. Он обычный разговорный язык. А некоторые святые отцы, которые уже умудренные в философии и в чтении античной литературы, они даже переводили Евангелие на более возвышенный стиль, потому что, ну, как бы, потому что у них такое было культурное воспитание. То есть им даже некоторые казалось просторечным выражением.
1: Такой перевод для интеллигенции.
0: Да, да, перевод для интеллигенции.
1: Эдуард пишет: спасибо огромное, но я это посылал в пасторский час, а вам собирался отправить другую цитату, потому что я зачитывал, это, оказывается, было в пасторский час, правда, прошу прощения, я это удалил уже, Эдуард, если вы хотите, чтобы это и в пасторском прозвучало, отправьте еще раз. Вот, а нам была положена цитата из святителя Иоанна Златоуста: «Не для того дано Писание, чтобы мы имели его в книгах, но чтобы запечатлевали его в сердцах наших».
0: Тоже можно, естественно, под святителем Иоанна Златоуста можно подписаться. Но еще у святых отцов, по-моему, даже Иоанна Златоуста, если не ошибаюсь, есть такая мысль, что, в принципе, Священное Писание было бы не нужно, если бы человек не утратил связь с Богом. То есть, грубо говоря, Адам, вот пока он находился в раю и общался непосредственно с Богом, ему не нужно было Священное Писание, потому что он непосредственно был в богообщении и знал волю Божию. Но когда люди отпали от Бога, они утратили вот эту вот живую связь. Ну, собственно, почему возможен атеизм, неверие? Потому что люди утратили связь, и им кажется, что Бога-то и нет. Вот. А раз связи нет, как узнать тогда, да, как не ошибиться? Вот поэтому Господь и дает письменный закон. Сначала Ветхий Завет, потом уже сам воплощается, дает новый. То есть, чтобы нам не ошибиться. А если бы мы не утратили связь с Богом, то никаких книг было бы не надо. И на их, наверное, не будет не надо в Царстве Божьем, там, когда люди вновь придут непосредственно общение с Богом. Это пока мы здесь, скажем так, на этой... странники и пришельцы на земле, вот читаем по книгам, ищем следы настоящей любви.
1: Вот эти слова Иоанна Златоуста, они разве не о том, что, может быть, и не обязательно докапываться уж так уж до смысла сказанного в Священном Писании, главное это понять на каком-то мистическом, что ли, уровне. Вот запечатлевали в сердцах наших, что это вообще значит?
0: Ну, Иоанн Златоуст, он представитель антиохийской школы богословия. Антиохийская школа делала акцент на... буквальном и нравственном смысле. Мы знаем, что Иоанн Златоуст, он такой пастырь, у него очень, ну, собственно, Златоуст, да, и он, у него в основном проповеди его, они такого нравственного содержания. И здесь я думаю, что святитель имел в виду как раз, что Священное Писание не должно просто мы его читать, но должны заповеди исполнять в жизни. То есть здесь он делает акцент на исполнении заповедей. То есть на том самом вот тропологическом, нравственном смысле. Однако есть ведь и другие смыслы, как вот вы сказали, мистический смысл, который, в принципе, тоже необходим, но он уже такой, скажем так, более возвышенный. И что правильно понять именно... А что значит мистический смысл? Это смысл, повествующий о Христе и о Церкви. Но чтобы его понять, нужно прежде всего сначала начать вот с исполнения заповедей. Нельзя сразу прыгнуть с буквального сразу вот в мистический. Нужно вот сначала пройти этап, как говорят святые отцы, праксис, то есть делание заповедей. А потом уже будет этап теории. созерцание от истины божеств.
1: У нас есть небольшой отрывок из митрополита Сурожского Антония, который посвящен как раз тому, как читать Евангелие и как принимать его сердцем. Давайте послушаем.
2: Почитайте Евангелие. Поставьте перед собой вопрос о том, что оно вам говорит. Не объективно о Христе, о Боге, о том или о другом, а вам лично. Как оно врезается в вашу жизнь? А если не врезается, и это примите как факт. Потому что во многом Священное Писание остается для нас внешним. Оно не пронизывает нашу жизнь и душу. Подумайте, если только одно место дойдет до вашей души, это уже начало жизни во Христе и со Христом. Но именно до души, не до ума, не до объективного понимания, не до богословского восприятия. После того, что я вам рассказывал, я своему отцу упомянул о том, что я прочел Евангелие, или нечто в Евангелии, и спросил, как мне его читать? Потому что там столько, столько, чего в нем искать. Большей частью вам говорят, читайте Евангелие и отмечайте то, в чем оно вас обличает. Неправда. Не этого ищите. Ищите в Евангелии то, что вас вдохновляет. То, от чего сердце делается трепетно. То, от чего в уме делается светло. То, что вас побуждает сказать, Господи, неужели я, какой есть, что-то имею общее со Христом? Его слова до меня дошли. Они звучат в моем сердце, в моем уме. Если только я сумею превратить свою жизнь, они станут самой жизнью.
1: Отец Максим, вот как читать Евангелие таким образом, как советует митрополит Антоний Сурожский, чтобы оно вдохновляло нас?
0: Ну, конечно, митрополит Антоний здесь говорит вот о чтении, именно через, пропуская через себя. Можно по-разному читать Священное Писание. Когда там я учился в семинарии, понятно, я читал Священное Писание, чтобы, скажем, как, ну, максимально из него взять ту информацию, ну, скажем, научной, богословской, вот там, скажем. Но когда ты читаешь Писание именно для себя, как бы для себя лично, то есть это, я бы это назвал это духовным чтением, это духовная практика. Можно читать, вот ученые читают Священное Писание, например, есть библистика, там критическая библистика, они читают его как литературный источник. Они читают как литературный источник, смотрят там на грамматику, на семантику, изучают культурный контекст и, скажем так, его пытаются из него какой-то буквальный смысл вывести. Но это буквальный исторический смысл. Есть богословский смысл. А здесь митрополит Антоний говорит о смысле лично для экзистенциальном смысле, то есть лично для нас. И это совершенно другой смысл. И, ну, это, в принципе, одно другое не исключает. То есть, например, если ты хочешь, там, готовишься к лекции там, для студентов, ты там читаешь или там проповеди, ты можешь почитать его с призмы вот, богословского содержания. А можно просто вот так, скажем, в тишине дома почитать для себя. И именно как будто это слово каждый адресовано лично тебе. И какие вот выводы ты из этого сделаешь. И поэтому мы читаем Священное Писание регулярно. Некоторые говорят там, скажем, а зачем его многократно читать-то? Ну, я прочитал Библию там от начала до конца, все, я все знаю, зачем его регулярно читать? Потому что это тоже духовная практика. Христос сказал, не хлебом единым сын человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Поэтому как наше тело питается едой и питьем, скажем тогда, так наша душа питается Словом Божьим. И если мы не читаем Слово Божие, то она начинает постепенно угасать. И вот митрополит Антоний говорит, что то, что вдохновляет, вот именно вдохновение приходит в том числе через чтение Священного Писания. Даже есть такое выражение «таинство слова». То есть чтение Священного Писания, хотя оно формально не входит в семь таинств, но мы не можем сказать, что это не таинство. благодать, она тоже сообщается. Но для этого нужно читать его с открытым сердцем. Не заранее, там, скажем так, уже, я это знаю главу, сейчас я ее снова там прочитаю и так далее. Надо читать, как будто первый раз читаешь. Вот, и тогда тебе Господь что-то откроет. Ну, это называется смирение. То есть просто себя убрать и дать место действовать Богу.
1: А зачем тогда толкование нам, если мы можем вот так воспринимать Евангелие? Зачем все эти...
0: Ну, толкование тут все-таки, если мы возьмем святоотеческую традицию, святые отцы говорили, что все-таки кроме исполнения заповедей, все-таки важно иметь правильное представление о Боге, то есть православную веру. И здесь, конечно, если человек читает, он может Библию только и пытается полагаться только на свой разум, тут может вкратце какие-то ошибки, заблуждения. И таких, мы знаем, примеров было, начиная с самого первого века, и сейчас они продолжаются. Вот. Одно дело, когда люди толкуют Писание по-разному, например, ну, в отношении каких-то там, жизненных ситуаций, нравственных значений, да, хотя тоже может быть искажение. Но вот опасно, если люди будут неправильно его толковать догматически. То есть если у них будет неправильное представление о Боге, неправильное представление о Христе, это не значит, что это как бы, ну, это все это прямо зло, это плохо. Но просто человек все-таки должен стараться научиться той традиции, которой вот все-таки мы, раз люди православные, мы стараемся. Кстати, есть правило Трульского собора 5-6, которое гласит, что Священное Писание надо толковать через призму понимания святых отцов. Но это прежде всего касается, конечно, именно догматического понимания. Поэтому догматы должны для нас быть ориентиром в таком богословском трактовке Писания. И для этого нужно читать святых отцов. Хотя они иногда могут показать и какой-то нравственный смысл, который мы не видели. То есть, все-таки смотри, церковь – это некий опыт. Можно, конечно, каждый раз изобретать велосипед, да, но даже наука, как она движется. Если человек ученый, он не делает все с нуля, он опирается на труды своих предшественников и дальше развивает. Как говорится, мы карлики на плечах гиганта, да. То же самое и в жизни церкви. Можно, конечно, все с нуля читать, но все-таки надо учитывать опыт предыдущих поколений. То есть святые отцы и богословы, предшествующие православные, это опыт, который мы сначала должны в него погрузиться, потом уже, конечно, можем что-то и от себя привнести и так далее. Вот.
1: А помогает ли нам понимать Писание, тексты древних авторов? Вот тот же Иоанн Златоуст, он жил, мягко скажем, не в ту же эпоху, что и мы, да и что там Златоуст, читаешь там, не знаю, там, Филарета Дроздова, не знаю, там, кого угодно из авторов 20-го, да даже Шмемана читаешь, и ты уже понимаешь, что ну, как, какой-то это немножко ретро, немножко винтаж. Вот помогает ли нам понимать Евангелие, на самом деле, авторы, которые жили в другие эпохи?
0: Как я и сказал, мне кажется, что именно оно помогает, как именно опыт. И все-таки это не просто люди, да, это авторитеты признанные. Вот. Поэтому, ну, конечно, изменилась жизнь, да, изменилась техника, вот, совершенствуется с каждым днем. Но люди, они, как правило, не особо совершенствуются. То есть люди в своей глубине, какие они сейчас, какие их одолевают страхи, сомнения, надежды, опасения. То же самое было и в эпоху Иоанна Златоуста, то же самое было и в эпоху Христа, и то же самое было, скажем так. Вот когда-то господствовало такое эволюционное учение, что вот там дикари такие, неразвитые люди, а вот мы такие цивилизованные. Но когда люди стали изучать, этнографы, воззрение дикарей, то в принципе, да, они внешне там с копьями до сих пор охотятся, но если их внутренний мир посмотреть, то там, честно говоря, мало отличий от нас. То есть они, в принципе, даже у них такие богословские были рассуждения о едином Боге, которые многих сейчас нет. Поэтому, поскольку люди, как мне кажется, может, к сожалению, наверное, они к лучшему как внутренне не меняются, поэтому то, что говорил я Златоуст в IV веке, своей антиохийской пастве, потом константинопольской пастве, в принципе, это все актуально и для нас. Только немножко поменялись внешние какие-то обстоятельства. То есть, ну, конечно, нужно делать поправку, вот, но в целом то же самое.
1: Максим, а вот богословские дисциплины, которые нам помогают лучше понять Священное Писание, вот экзегетика, герменевтика, вроде бы и то это про толкование. Поясните, пожалуйста, чем занимаются эти две дисциплины, как они нам помогают приблизиться к пониманию священных текстов?
0: Ну, экзегетика – это вот от глагола «экзегеомай», то есть буквально «экс» – это «из», «агеомай» – «аго вести», то есть это как бы выведение. Ну, то есть это переводится как истолкование. Это непосредственно уже практика истолкования авторитетных текстов, прежде всего Священного Писания. А герменевтика — это скорее, ну, от имени бога Гермеса, да? Потому что он был вестник богов в античности. Вот, и он как бы передавал, транслировал слова античных богов людям. Вот, а герменевтика — это уже скорее правило своего толкования. Ну, вот, например, я говорил про правила Оригена, да, вот три смысла Писания, там, буквальный, нравственный, мистический. В Средневековье возникла такая классическая квадрига, то есть как бы упряжка из четырех коней, там четыре было смысла. То есть это буквальный смысл или исторический, нравственный смысл, тропологический, аллегорический, который говорит о тайнах Христа и Церкви, и анагогический. Это касается уже эсхатологических времен, то есть последних времен, то есть Небесный Иерусалим, а Царство Божие. Вот. Ну и, соответственно, вот эти вот смыслы мы должны тоже выявлять. Вот. И...
1: Отец Максим, я вас хотел попросить вот еще, может быть, так уже немножко в более практическую плоскость перевести наш разговор. И хотел вас попросить о нескольких советах. И вот совет первый, о котором я вас хочу попросить, посоветуйте, пожалуйста, какую-то литературу. Вот вы богослов, кандидат богословия. Вы, конечно же, читаете очень сложную литературу, которая рядовому прихожанину будет непонятна. Но вот именно рядовому прихожанину, что бы вы посоветовали в первую очередь почитать из толкований, может быть, святых отцов, может быть, современных авторов? Вот есть проблема, не понимаю Священное Писание, что делать?
0: Ну, конечно же, прежде всего, все-таки я сторонник того, что даже если вы не понимаете Священное Писание, его надо читать. Ну, прежде всего, конечно, начать надо с Нового Завета. Да? Некоторые открывают, я почитаю Библию, открывают книгу Бытие, может быть, Бытие они еще и ходят, там Исход, а вот на книге Левит где-то все застревают, потому что там описание вот этих обрядов и так далее, очень детально. Вот. Надо начинать, конечно, если мы христиане, с Нового Завета, даже можно с Евангелия от Марка, не с Евангелия от Матфея, оно уже сразу богословски нагружено. Если мы открываем Евангелие от Матфея, там идет первая глава «Родословие Иисуса Христа». И некоторые на этой же страничке говорят: «Почитаю в другой раз». Поэтому открывайте Евангелие от Марка, там оно самое короткое, и там все основные события, основные изречения Христа уже приведены. Потом уже переходите там, к Матфею, к Луке, к Иоанну. То есть надо сочетать чтение самого текста, хотя бы в русском переводе. Вот. Можно читать все один синодальный классический, прочитать перевод, потом уже переходить какие-то, если вам другие известные переводы. Ну, а из книг сопровождающих, ну, если так, классические есть, конечно, вот, ну, толковая Библия Лопухина, например, но она толстая, да. Ну, конечно, я бы рекомендовал все-таки, если человек православный, ему сначала все-таки ознакомиться хотя бы кратко с содержанием православной веры, чтобы у него и православное учение о Боге.
1: Ну, так, есть, а где ознакомиться?
0: Катехизис святителя Филарета Московского, одобренный Священным Синодом Русской Православной Церкви. Это одна из символических книг нашей. Ну, например, вот лютеране читают катехизис Мартина Лютера. Католики читают католический катехизис. Там кратко изложено. То есть катехизис – это богословие, это догматическое богословие, но коротко. И вот оно в форме вопросов и ответов. И вот просто берете святителя Филарета Московского, катехизис пространный, и там все кратко. Кто такой Бог, какие есть. Там делится на три части – о вере, надежде, любви. Кратко излагается вера и заповеди. Заповеди, 10 заповедей Ветхого Завета и 9 заповедей Нового Завета. Это вот база. А потом, если из толкований, то вот я говорю, можно почитать толковую Библию Лопухина. Вот Иоанн Златоуст. В принципе, у нас, наверное, самый известный все-таки святой отец-толкователь – это Иоанн Златоуст. Если поближе, можно почитать, например, святителя Феофана Затворника. Он писал толкование в 19 веке. У него все-таки язык уже русский наш. Да, он немножко 19 век. Это все-таки не четвертый век.
1: Вы знаете, вот все-таки Феофана Затворника мне, например, довольно тяжело читать. Даже Златоуста как будто бы проще. Да, у Златоуста там такой, может быть, некоторое многословие есть, может быть. Но как будто бы вот после чтения Иоанна Златоуста возникает ощущение, что ты понял мысль. А вот с Феофаном Затворником как-то, как будто бы ты что-то подглядел. Ну, собственно, это и подразумевается, да, в случае с письмами. Ну, вот, не знаю.
0: И, в принципе, как-то ограничивать. Сейчас много, слава богу, есть различных книг, появляются, да, с толкованием. Тут главное это, именно если человек знает основы веры, вот, то он, в принципе, не будет уже выходить за пределы вот, догмата, за пределы православия. То есть, в принципе, он может пользоваться, даже можно воспользоваться там, ну, какими-то инославными толкованиями, если то есть, в этом ничего страшного нет. То есть, ну, там просто надо делать поправку, ну, при какой-нибудь протестантский толкование тоже можно использовать, просто делать поправку, что все-таки человек не православный, и если он начинает рассуждать о Христе, о вере, там, может быть, у него какие-то ошибки. Но иногда они очень хорошо, в том числе или католические, протестантские толкователи, иногда очень хорошо толкуют вот именно вопросы такие жизненные, как действует жизненная ситуация. То есть здесь, в принципе, и наши православные современные толкователи. Ну, сейчас очень много, я вам такие классические.
1: А к нейросетям можно обращаться? Сейчас мы по любому вопросу спрашиваем или у колонки нашей, или где-то в нейро вот этом пространстве какие-то пояснения. Вот по Священному Писанию можно ли, вы вот рекомендуете обращаться к, не знаю, чату GPT или...
0: Это бесплатная реклама. Ну, я имею в виду, что на самом-то деле вот я сталкивался в научной деятельности, когда ты просишь искусственный интеллект тебе написать, какие-то ссылки поставить, найди такое-то место у святых отцов, там, найди. Он найдет, он же, знаете, у него есть такое понятие, он не может сказать «я не знаю». Если он не знает, он сам придумает. И он приводит, например, какие-то места и ссылки. Но ты когда открываешь источник, смотришь, там такого нет. То есть он либо приврет самим...
1: Сейчас уже они перестали так поступать. Все-таки, ну, если они уже не знают, то они честно признаются чаще всего.
0: Нет, это, конечно, как инструмент помогает. Но все-таки, например, я бы так, если человек хочет какой-то вопрос узнать, конечно, можешь спросить, что писал по этому вопросу такой-то, где он писал. Но после этого все-таки надо проверить его, открыть непосредственно там текст какого-то там отца или какого-то богослова и уже почитать там. Он может помочь найти в этой массе информации что-то, но все-таки просто на его одного полагаться, ну, тут, как говорится, уже опасности могут быть и не только интеллектуальные, но и духовные, мне кажется.
1: И вот еще, отец Максим, какой я вас совет хотел попросить дать. Вот смотрите, как читать Священное Писание? Да, ну, как с практической точки зрения? Вот, не знаю, я сегодня вечером пришел домой, открыл Евангелие. Вот как я должен, там, не знаю, с какой скоростью, если я что-то не понимаю, должен ли я прервать это чтение Священного Писания, полезть в интернет за толкование, или лучше все-таки как-то благоговейно прочитать вот этот текст и то, что запомнил, уже потом, может быть, с этим отдельно разбираться. Не знаю, как молиться перед чтением Священного Писания. Вот с практической точки зрения, ваша методика чтения Писания.
0: Не, ну, конечно, помолиться нужно, потому что мы, там, Царю Небесный, например, да, потому что мы Священное Писание, как мы веруем, ну и все традиционные христиане веруют, что Священное Писание написано под вдохновением Святого Духа. То есть, да, оно писалось людьми, пророками Ветхого Завета, апостолами Нового Завета, но все-таки по вдохновению Святого Духа. Поэтому называем это Слово Божие. Это не просто художественная литература, которую написал там евангелист Марк или там пророк Моисей. Они транслировали откровение Святого Духа. Да, конечно, есть там и человеческий момент, понятно, но все-таки, и поэтому, скажем так, это такой, может быть, код, но чтобы этот код декодировать, нужен тот же ключ, то есть нужен тоже Святой Дух, который вдохновлял апостолов, пророков, с помощью именно только благодати Святого Духа мы можем понять. Поэтому прежде всего, конечно, перед началом чтения, после надо помолиться. А тут методика разная. Кто-то читает по одной главе, например, да, Евангелие апостолов в день. Кто-то, наоборот, любит читать сразу там, целыми книгами. Ну, люди, многие работают, да, тут, конечно, требовать от людей, чтобы они каждый день читали. Если у них есть время, это будет хорошо. Но заповедь четвертая как гласит? 6 дней работы, 7-й день посвяти Богу. То есть хотя бы раз в неделю, если вот, ну, воскресный день для нас, христиан, хотя бы воскресный день, ну, вот откройте Священное Писание, почитайте там часик хотя бы, ну, вот так. Хотя кто-то, я, в принципе, принимаю практику, если у человека есть такое желание искреннее, можно сочетать с молитвой, да, то есть помолиться, а потом почитать Священное Писание. И тогда будет как раз вот этот диалог с Богом. Его слова мы слышим и свои прошения перед Ним. А методики есть разные.
1: А в метро, допустим, читать Евангелие, это, ну, как-то с благоговением возможно совместить, определиться с каким-то благоговейным отношением к текстам, возможно это совместить, или лучше все-таки дома или в более подходящем
0: месте? В современном мире просто бывает у людей, единственная, может быть, минутка в течение суеты бывает в метро, когда он там сидит или стоит почитать, да, у него, потом у него начинается на работе суета, потом приходит домой, там домашняя суета, и все. И поэтому лучше, конечно, почитать Священное Писание, чем там ленты скроллить. Вот. Ну, да. Поэтому, то есть это именно время, особенно сейчас люди, мы живем в большом городе, добираться долго бывает, люди там по часу добираются, да, и вот если человек в это время почитает, ну, даже или помолится там внутренне, да, или там почитает Священное Писание, он, получается, уже может 2 часа в день посвятить, это уже прям много, прям это не все так даже могут. Поэтому, конечно, надо использовать любой момент. Святые отцы вообще рекомендовали, когда у тебя минутка, там, ну, хотя бы прочитай Господи Иисусе Христе помилуй. Либо почитать Священное Писание. То есть надо пользоваться, это называется тайм-менеджмент православный.
1: А личный духовный опыт, может быть, негативный духовный опыт, не знаю, там, украл вчера, не знаю, что-нибудь из магазина, а вот сегодня хочу почитать Писание. Вот этот опыт духовный, он как-то мешает пониманию Священного Писания? Ну, это, наверное, больше вопрос такой тоже мистического плана, но вот не закрывается ли для нас при каком-то непотребном поведении вот это вот понимание сути Писания?
0: Очень хороший вопрос. Мне кажется, что именно как раз закрывается. Потому что я сегодня уже упоминал, вот, в принципе, если взять вот лестницу восхождения к Богу, понятно, там может быть множество ступеней, базовых 3. Первое – это делание, то есть исполнение заповедей. Второе – уже созерцание, то есть понимание смыслов. А третье – уже единение с Богом. То есть нельзя прийти к пониманию сути даже вот этого мира, космоса, или тем более Священного Писания, если тебя, скажем так, ну, ты еще не очистил свою душу. То есть по мере очищения души ты начинаешь больше понимать. Вот. Поэтому, конечно, если человек, скажем так, он пребывает во грехах, то он лишен божественной благодати, он не может понять правильно Священное Писание. И, кстати, вот можно сказать, что такие всякие превратные толкования Священного Писания, ну вот мы не будем сейчас в это углубляться, но вот и догматические, и нравственные, когда искажаются догматические основы христианства, искажаются нравственные основы христианства, они, как правило, вызваны тем, что человек ведет неправильную духовную жизнь, допустим, он живет во грехах, и он пытается... Он читает Священное Писание, а там сказано, что это грех. Тут 2 варианта. Либо человек все-таки принимает, что да, это грех, надо мне исправляться. А другой вариант, он живет в грех у него есть, и он смотрит и говорит, ну, это и не грех. Это, что, это когда было написано, ну, это там еще апостол Павел писал. В то время это был грех, но сейчас мы живем в другую эпоху, это не грех. Вот. То тут как раз и проверяется, насколько человек... Именно, мне кажется, что вот многие вот эти... Там, расколы там, и прочие еретические учения, они возникали именно как вот эта попытка человека оправдать самого себя перед лицом Священного Писания. Поэтому все-таки, да, требуется, конечно... Но это не значит, что человек, если греховный, ему нельзя читать. Но он, наоборот, может быть, скажем, приблизительно... Вот помните, какой был у Иисуса Христа, скажем так, такая миссионерская методика? Фарисеи как говорили? Мы не общаемся с мытарями и грешниками. Вот вы сначала там перестаньте быть мытарями и грешниками, потом мы с вами как-то сядем за один стол. Христос по-другому. Он сначала, его приглашали мытари и грешники, он шел с ними, то есть он с ними общался. И его осуждали за это фарисеи. Почему? Но не значит, что Христос одобрял грех. Он просто принимал людей в общение, надеясь, что через общение с ним они изменятся. То есть сначала он их принимал, а что значит беседа со Христом? Ну это и есть фактически чтение Священного Писания. То есть человек, читая Священное Писание, даже грешник, он может под влиянием чтения исправиться и прийти к покаянию. Поэтому читать надо всем, конечно, и грешникам, и не грешникам.
1: Отец Максим, 1,5 минуты до конца эфира. Я обещал, что вы расскажете о своем новом канале «Поп Богословия». Как найти этот канал? Я вот что-то забил в поисковике и не выскочил.
0: Ну, он не так давно, там еще не так много материала, он с лета.
1: Да на каких платформах?
0: Ну, на платформах, прежде всего, конечно, ВКонтакте есть. Вот.
1: А, вот, да-да-да, есть YouTube.
0: Да, на YouTube, да, и на YouTube есть еще. Ну, сейчас там пока размещены в основном проповеди, но я стараюсь сделать проповедь такого популярного богословского содержания. Вот. Также там короткие ролики, ну куда же без них, там без шортсов, рилсов, где я там пытаюсь за 30 секунд или за минуту объяснить основные положения веры. Но потом я планирую все-таки размещать там и какие-то лекции. Такие лекции, вот, которые я буду, дай бог, читать в воскресной школе, чтобы там можно было их познавать. Ну и, конечно, там буду перепощивать различные, в том числе сегодняшняя передача там тоже, наверное, будет перепощена.
1: Спасибо, да, это важно. Спасибо большое. Ирий Максим Никулин принимал участие в вечернем канале. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: Большое спасибо, уважаемые радиослушатели.

Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач, составленный по книге протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура».

0: В прошлой передаче, начиная последнюю четвертую лекцию о литургии смерти и современной культуре, после вступительных напоминаний о том, что было сказано в предыдущих лекциях о современной культуре, о нашей вере, о надежде воскресения и о литургической традиции, отец Александр приступает к самой теме этой последней лекции, то есть к плану практических действий в контексте нашей веры, нашей литургической традиции и имеющихся обстоятельств. Мы должны попытаться все это соединить, и, поверьте, это очень нелегко.
1: План действий. Стремление к кафоличности. И вот после напоминания о том, что мы уже обсудили, поставим вопрос – как нам все это объединить? Как преодолеть неразбериху? Неразбериха это происходит в частности и от богатства нашей традиции, не всегда от ее недостатков, отнюдь не от недостаточной развитости традиции. Очень трудно быть кафоличным, не римокатоликом. Это-то довольно просто или было просто. Потому что кафоличность означает держание вместе всех вещей, что, как учит апостол Павел, нам очень трудно делать даже после возрождения в крещении. Нам трудно совместить сокрушение с воскресением. Нам трудно видеть мир в его целостности, как видит его Бог. Поэтому мы сегодня пытаемся в первую очередь совершить усилия кафоличности, пытаемся увидеть, как все вещи, культура или отсутствие культуры, 20 век или любой другой, мое положение в жизни или ваше, могут и должны быть преодолены в достижении кафолического видения. Исторически у нас была, так сказать, ориентированная на смерть церковь, которая существует кое-где и сегодня. Это церковь, в которой священник в основном отводит себе роль служителя своих прихожан в критические моменты их жизни – рождение, свадьба, смерть. Вот события, которые требуют его участия. Но если раньше церковь была ориентирована на смерть, то сегодня существует опасность того, что она превратится в ориентированную на жизнь церковь, не во что-то единое, соборное и апостольское, а в собрание бойскаутов, молодых взрослых, старых взрослых и тому подобное, то есть в собрание активистов всяких мастей. Пора нам понять, что все эти клубы, даже если их, скажем, 55, схожи в одном – все их члены – потенциальные трупы. Именно об этом заставляет нас забывать наша отрицающая смерть культура. Таким образом, из черной церкви мы можем сегодня перейти в церковь, которая будет благодарить культуру за это мирное и скорое уничтожение смерти, чтобы мы могли наконец-то заняться жизнью. Вот очередной удар по кафоличности.
0: Как мы можем придать смысл всему этому? Как нам совместить жизнь и смерть, сокрушение и хвалу, аллилуйя и слезы? Как сделать это значимым не только для меня, для вас, для моих прихожан, но показать все это как присутствие, действие, сила во всей культуре? Вот те громадные трудности, с которыми сегодня нам приходится иметь дело. И хотя я не надеюсь на то, что мы сможем с ними справиться, я считаю наш семинар очень важным, потому что, хотите верьте, хотите нет, никто нигде в православной церкви пока не задумался об этом. Я закончил предыдущую лекцию утверждением о необходимости открытия заново стратегия достижения той кафоличности, о которой я говорил выше, в первую очередь основана на открытии заново. Например, открытии заново Великой Субботы, которое сегодня в погребении звучит в основном как надгробное рыдание, но на самом деле таковым не является. Историческое, археологическое восстановление недостаточно. Нам нужен синтез, в который мы можем поверить, в который мы можем обратиться. Думаю, я могу с уверенностью сказать, и каждый из вас может сказать то же самое, что я не могу проповедовать, не могу ничему учить, если то, о чем я проповедую и чему учу, не есть моя истинная вера. Нам так нравится в богословии всегда цитировать кого-то другого. Святой Афанасий сказал, ведь это так безопасно. Упаси Бог, чтобы это я сказал. Нечто вроде псевдосмирения. Мы говорим, что Бог существует, потому что так сказал Григорий Ниский. Но, может быть, Бог существует и потому, что говорю и я тоже. В конце концов, я нахожусь ближе к вам, чем Григорий Ниский. И это тип богословия, который всегда процеживается через фильтр кого-нибудь из Кесарии Каппадокийской, это не только прекрасная вещь, именуемая неопатристическим возрождением, но и своего рода редукция богословия к истории, к цитатам, к ссылкам. И самое печальное в этом вот что. Знаете, Максим Исповедник высказал одну очень интересную мысль. И вот мы проводим симпозиум по этой мысли. Мы должны в первую очередь попытаться осуществить это открытие заново, это возрождение, как наше собственное возвращение к тому, что потом будет жить в нас. И если оно будет жить в нас, оно осветит все вокруг нас, даже без наших к тому усилий. Таким образом, весь смысл этого возрождения, открытия заново, в том, чтобы привести к такому обращению, которое сделает это моей верой. И не только моей верой, потому что я умный, но моей верой, как верой Церкви. А точнее, конечно, верой Церкви, как моей.
1: Необходимость образования. Думаю, вы все согласитесь, и для этого не нужны никакие лекции, что первый шаг на этом практическом пути – образование. В нашей церкви никогда не учили нашей смерти, да и вообще смерти. Никогда не проповедовали о ней. Даже сегодня наша проповедь на погребении обычно

0: перестала быть таковой по различным причинам. Из-за языка, из-за разных извращений и тому подобное. Этот процесс начался очень рано, когда некий хороший византийский поэт, потому что он просто не мог сдержать своего вдохновения, определил ад как место, где больше нечего делать, как только рыдать и стенать «Аллилуйя». Литургия перестала быть откровением. Ее надо объяснять через научение, через катехизис.
1: Я еще раз повторяю. Смерть, весь комплекс смерти, никогда не стоял, по крайней мере в последние несколько столетий, в центре учения церкви, образования, богословия. Смерть содержалась где-то в отдельном, специально для нее отведенном месте. Образование, конечно, обращено не только к детям, но и ко взрослым. Оно включает в себя проповедь, а также и богословское образование. И перед нами встает огромная задача поставить в центр нашего богословия то, что стоит в центре Евангелия. Если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. Мир обратился в христианство не вследствие тонкостей паламистских споров, но этим невозможным, неслыханным утверждением, что смерть была попрана смертью. Чьей смертью? Смертью Христа. Но как он мог? Потому что он Сын Божий. А что это значит, Сын Божий? Потому что он послушен Отцу. И мы возвращаемся к Святой Троице, возвращаемся к христологии, но уже, используя терминологию, к которой я редко прибегаю, но которая здесь очень уместна, из экзистенциальной ситуации. Именно так заново, открыв для себя, что случилось со смертью, мы можем по-настоящему открыть для себя даже таинство внутренней жизни Святой Троицы. Я бы определил тему этого образования. К сожалению, я не имею возможности вдаваться в детали, как демонстрацию того, как смерть должна преодолеть, трансцендировать эти три области, в которые мы сослали ее, к которым мы ее свели, а именно умирание, погребение и поминовение. В программе богословского образования, например, смерть обычно присутствует в пасторском богословии в обсуждении приготовления человека к умиранию. Как вы это делаете? А вы? Давайте сравним наши методы. Таким образом, в этом случае мы имеем дело с рецептами. Но в чем конечный смысл этого приготовления? Обычно в нашей культуре он в том, чтобы облегчить, утешить. Поэтому перед определением темы образования мы должны понять смерть как тему точно так же, как конец или Царство Божие. Не одна из глав богословия, а измерение богословия, измерение нашей веры. Христианин – тот, кто прежде всего верит, что что-то случилось с его жизнью и с его смертью. И потому жизнь и смерть неразделимы. В этом освобождение смерти от проблем умирания, от рецептов приготовления к смерти. В этом и освобождение от проблем погребения, от проблем поминовения. Эти вещи, при всей их важности, должны быть результатом, итогом веры в смерть, которая пронизывает всю жизнь Церкви, в смерть как поистине центральную тему христианства, веры, Церкви. Без этого все бессмысленно. Если мы будем продолжать изолировать смерть от всего остального, видеть в ней лишь одну из многих проблем, встречающихся нам в жизни, мы не сможем организовать настоящее образование.
0: Другими словами, первое, что мы должны сделать в церкви и в образовании, это заново открыть для себя саму смерть. Это звучит наивно, ибо мы все умираем и просто

0: можем не знать о ней. Но смысл смерти извратился, и потому чрезвычайно важно открыть, очистить его. Необходимо раскрыть христианский смысл смерти в противовес секулярному и гуманистическому взгляду на нее, раскрыть смысл смерти как не созданный Богом, как не в самом глубоком смысле слова естественного события, как событие в высшей степени неестественного и потому трагического. Знание, что смерть – это наказание за грехи, где это в современном погребении? В гуманизме к смерти относятся как к очень неприятному, но морально нейтральному явлению. Но мы должны увидеть, что в этом мире смерть, с одной стороны, всемогущая властительница, но с другой она самозванка. Смерть каждого человека незаконна. Каждый раз, когда кто-то умирает, это оскорбление Бога. Бог не создавал смерти. Итак, мы приходим к тому, что смерть – это трагедия, ибо она – разлучение не только с теми, кто любит меня или кого люблю я, но разлучение с самим Богом. И это значит, что христианское понимание смерти, и в этом оно радикально отличается от гуманистического, трагическое. В разговоре сегодня мы многие вещи можем назвать трагическими, даже зубную боль. Но я имею в виду трагедию в древнегреческом смысле этого слова, как трагодия. Трагедия – это столкновение, конфликт, который выходит далеко за пределы области неприятных ощущений нашей жизни. Таким образом, в первую очередь мы должны заново открыть для себя смерть как трагедию.
1: Второе утверждение, которое мы заново должны провозгласить в нашем образовании, в нашей проповеди, в нашем вероучении, в нашем богословствовании, это, конечно, о смерти как победе. Смерть не перестает быть трагедией, но она и победа. Я уже много говорила о том, что Христос уничтожил смерть. Но, видите ли, в понятиях христианства это означает, что каждая смерть должна быть уничтожена. Например, моя смерть все еще не уничтожено, потому что я еще не умер. Моя смерть все еще может быть отрицанием Христа, может быть не трагедией, но последним грехом. Таким образом, смерть следует рассматривать как победу, которую нужно все время одерживать. Именно поэтому Церковь пребывает в нашем мире, она не говорит: «Сидите и ни о чем не волнуйтесь, все проблемы были решены 2000 лет назад». Каждый раз та же самая борьба, те же самые схождения и восхождения. Каждый раз мы видим уникальность каждой жизни, уникальность каждой смерти. Было бы поистине ужасно, если бы человек, выслушав богословие Великой Субботы, вошел в комнату, где только что умер ребенок, и сказал родителям: «Подумаешь, Христос воскрес!» На самом деле мы все время забываем о существовании христианского измерения во всем, что касается страдания. Таинство страдания – одно из величайших таинств христианской веры. Христос не отменяет страдание как страдание, Он наполняет его новым смыслом. Он победно заявляет: «Если ты страдаешь, то страдаешь вместе со мной, потому что я страдал вместе с тобой». Он не говорит: «Ты не страдаешь, это все, знаешь ли, иллюзия». Это очень нелегко понять. Смерть как победа, где она происходит? Я бы ответил на это на многих уровнях: в сознании, в душах тех, кто страдает, но и в литургии смерти, которая есть вершина этой победы. Это бдение, вовсе неприятное, красивое богослужение в чью-то память. Почему я так подчеркиваю то, что мы молимся вместе с усопшим, и он молится вместе с нами? Почему я подчеркиваю, что эта церковь говорит от лица всех нас, живых и мертвых? Потому что во время этого заупокойного богослужения происходит то, что происходит каждый год в Великую Субботу. Мы стоим у могилы, мы плачем. Матерь Божия говорит: «О горы и холми, и человеков множество, восплачетеся, и вся рыдайте со мною, Бога нашего Матерью». И вот в конце девятого Ирмоса канона мы слышим ответ: «Не рыдай мне, Мати, не оплакивай меня, ибо ты понимаешь, ты знаешь или должна знать». И она исповедует надежду на воскресение. Еще до раскрытия смерти Христа как победы, это раскрытие провозглашается и потому исполняется именно в самой заупокойной службе. Именно тут мы понимаем, каждый раз, в каждом случае смерть подлежит преображению. Мы не можем сказать: «Нет, он не умер». Факт остается фактом, но в каждом погребении, в каждой заупокоенной службе смерть преображается и заново раскрывается смысл пасхальной природы крещения и Евхаристии.
0: И, наконец, нам нужно вновь увидеть смерть не как последнюю ступень для всех, включая и живых, и счастливых, и даже святых, но как реальность, основное содержание которой — надежда. Вы, вероятно, слышали о новом богословском направлении, а у нас на Западе каждые полгода появляются новые направления, которое называется «Богословие надежды». К сожалению, когда мы начинаем листать эти книги, той надежды, которую мы хотели бы найти, там нет. Там нет той высшей надежды, в которой заключается существенная новизна христианской смерти. Да, мы по-прежнему мертвы. Да, труба, возглас, снисхождение — все это еще не произошло. Но мы знаем, мы почти знаем, как сказал апостол Павел, как это будет, хотя слова его с трудом поддаются нашему пониманию. И потому эта тишина, как в Великую Субботу, еще до крестного хода, до Христос воскрес из мертвых, перед закрытыми вратами, ничего еще не произошло. Все же благословенная суббота. Этот мир, этот покой уже здесь. Черные облачения сняты, и гроб в середине церкви цветет. Окруженная цветами, это жизнь уже торжествующая.
1: Именно поэтому, взирая на Великую Субботу, я бы предложил в качестве психотерапевтического совета, хотя и небольшой поклонник таких советов, не проявлять слишком большого интереса к знаменитому промежуточному состоянию. Если вы спросите меня, где находятся сейчас мои бедные усопшие близкие, я предложу вам не искать ответа ни в современных, ни в древних книгах, но подумать о Великой Субботе. Если в вашем приходе нет этой службы, быстрее забудьте о смерти и восстановите Великую Субботу. Отбросьте все остальное. Объявите моратории на похороны, пока не восстановите Великую Субботу. В ней истинное обретение смерти как перехода, ибо здесь истинная надежда, предвкушение Царства Божия, почти знание Его. Если мы можем сказать после литургии в мире сем: «И дай нам причаститься Тебе в день невечерний в Царстве Твоем», то даже сейчас, ничего точно не зная, глядя сквозь тусклое стекло как через туман мы уже предвкушаем Его Царствие. В лучшие моменты своей жизни мы знаем, что имеем в виду, говоря «Да приидет Царствие Твое». И мы знаем, почему купец все продал для того только, чтобы купить ту единственную жемчужину. Знаем, почему люди покидают мир, чтобы быть там, и только там, если это возможно здесь. То насколько же в большей степени это удел тех, кто уже не отягощен заботами мира сего.
0: Таким образом, первая цель нашего образования — раскрыть христианскую смерть как трагедию и грех, как онтологическую катастрофу, как нечто неестественное, нечто, что мы всегда должны оплакивать, ибо Бог смерти не сотворил. А во-вторых, нам нужно заново открыть смерть в ее связи с победой Христа над смертью. Это тема заупокойного богослужения. И, наконец, мы должны заново увидеть смерть как этап, наполненный не рыданиями и стенаниями, а тем растущим светом, описанный в песнопении, обращенном к Богородице, в котором поется о заре таинственного дня. Мы обычно еще спим в те лучшие минуты дня, когда ничего еще не проявилось, но слабый свет на востоке подает надежду.

0: Дорогие слушатели, в следующей передаче отец Александр перейдет к обсуждению нашей литургической традиции.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь епископа Василия Родзянко в праздник Воздвижения Креста Господня.
3: Сегодня чтение Священного Писания возвращает нас снова на Голгофу. Опять напоминают нам великие страдания Христова, распятие и смерть за наши грехи, Его жертвы ради нашего спасения. Глубокий философский анализ святого апостола Павла открывает нам подлинную премудрость Божию и вскрывает всю несостоятельность мудрости человеческой, превращающейся в безумие перед лицом Божиим. «Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего?» спрашивает апостол, цитируя пророка Исаии. «Где делавший перепись? Где весивший дань? Где осматривающий башни?» Мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Ветхозаветный пророк говорит об освобождении народа Божия от поработителей, которые делали переписи, взвешивали дань, осматривали башни захваченных ими городов и крепостей. «Но где они?» – спрашивает Исаия. Господь освободил народ, и они исчезли, как дым, и та мудрость, которую они кичились, погибла. И разума у разумных не стало. Так и во Христе, проводит аналогию апостол Павел, во Христе, избавившем нас своим крестом. То, что казалось крепким и мудрым, превратилось в безумие, потому что Господь разорил крестом всю эту мирскую мудрость и всю эту порабощавшую силу. Но святой апостол идет дальше и видит глубже, чем ветхозаветный пророк, и говорит: «Ибо когда мир мудростью не познал Бога при мудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством, безумием, проповеди спасти верующих». Юродство проповеди. Эти слова хорошо понятны русскому человеку. Он знает, что такое безумие юродивых. Он называет юродивых блаженными и посвящает Христа ради юродивому Василию Блаженному свою центральную святыню, знаменитый храм, ставший символом Руси у кремлевских стен в Москве. Пушкин раскрывает подлинный смысл и суть этой мудрости юродствующего в своей знаменитой трагедии «Борис Годунов». А Козловский в опере и в кинокартине дает под музыку Мусоргского потрясающую интерпретацию этой мудрости не от века сего, говорящий правду царям и меняющий историю, как мудрость Николая Юродивого перед Иоанном Грозным в Пскове спасла этот город от разорения его обезумевшим царем. «Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» – спрашивает апостол. «Слово о кресте для погибающих – юродство, а для нас, спасаемых, – сила Божия», – говорит он. В чем заключалась сила юродивых? В том, что они брали на себя особый крест. Крест юродства. Представлялись безумцами, не будучи на самом деле такими, что давало им возможность открыто говорить правду власть имущим и вообще всем людям. Эта правда скрывала внутреннюю мудрость жизни. Чтобы мудрость жизни становилась доступной обычным окружавшим их людям, они, юродивые, свою собственную жизнь распинали, отказываясь буквально от всего, даже от видимости своего разума. Со временем люди постигали в них эту их особенность, это их блаженство, которое было признаком принадлежности к жизни мира иного, не связанного с условностями мира земного. Отсюда слово «блаженный» в русском языке приобрело особое внутреннее значение не от мирности, блаженной улыбки, таившей радость свободы от тех условностей, которые стесняли прямоту и простоту в обычной мирской жизни. Когда исторические условия настолько изменились в XIX веке в России, так что присутствие блаженных прекратило свое былое значение, последней была блаженная Ксения, юродивая праведница XVIII века в Петербурге, то тогда их роль взяли на себя так называемые старцы, описанные Достоевским. Поступок старца Зосимы в романе Достоевского «Братья Карамазовы», когда он вдруг опустился на колени перед стариком Карамазовым, пример такого нового типа русского юродства. В наше время это взяли на себя те, кого сейчас, в эпоху гласности, стали освобождать из тюрем, лагерей и психушек. Каждый исторический период имеет свой тип такого Христа ради юродства, раскрывающего таинственную мудрость жизни, премудрость Божию. На этих русских примерах мы можем легче уразуметь, что именно имеет в виду святой апостол Павел, говоря об этом юродстве и о премудрости Божией в своем слове о кресте. Что такое слово о кресте, о котором говорит апостол Павел? Но послушаем самого апостола Павла, как он говорил это слово о кресте. Перед царем Агриппой в Кесарии, по распоряжению правителя Иудеи Феста, после того, как иудеи из Иерусалима требовали, чтобы Фест осудил Павла на смерть. Но который в ответ на это потребовал, как римский гражданин, Павел был римским гражданином от рождения, он потребовал поэтому суда Кесарева в Риме. Вот как описывает эта книга «Деяний апостольских» в главе 26. Агриппа сказал Павлу: «Позволяется тебе говорить». Тогда Павел стал говорить: «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобой во всем, в чем обвиняют меня иудеи». Рассказав затем, как он, Павел, с юных лет жил в Иерусалиме, жил фарисеем, по строжайшему в нашем вероисповедании учению, я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея, продолжал Павел. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященника. Я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос, и по всем синагогам я многократно мучил их, преследовал даже и в чужих городах. Для этого, идя в Дамаск, со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мной. Все мы упали на землю. И я, говорит дальше Павел, услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» По-еврейски имя его было Савл. «Я Иисус, которого ты гонишь. Я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе. Открыть глаза, чтобы обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и, веруя в меня, получили прощение грехов и жребий сосвященный. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть что Мессия имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу Божию и язычникам». Когда он так говорил, Фест громким голосом сказал: Безумствуешь ты, Павел. Большая ученость доводит тебя до сумасшествия. Нет, достопочтенный Фест, сказал Павел, я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. Ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из этого скрыто. Это ведь не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь. Агриппа сказал Павлу, ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином? И, отошедший в сторону, сказал Агриппа Фесту, можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря. Поэтому решился правитель Фест послать Павла в Рим к кесарю. Там император Нерон осудил Павла на смерть. Но не через распятие на кресте, как Петра, а мечом отсечь Павлу, как римскому гражданину, голову. Еще задолго до этого в Афинах апостол Павел тоже говорил слово о кресте. Об этом так рассказывает та же книга «Деяний апостольских» в главе 17. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин. Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним и, взяв его, привели в Ареопаг и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобой? Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-либо новое. И став Павел среди Ареопага, сказал, афиняне, во всем вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Всего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, сам давая всему жизнь и дыхание, и все. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню. Оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем покаяться, ибо Он назначил день, который будет праведно судить вселенную, судить человеком, которого Он поставил и, удостоверив перед всеми, воскресил его из мертвых. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другой раз. Тогда Павел оставил их и вышел из их среды. Но некоторые люди, подойдя к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь, и другие с ним. Так началась Афинская христианская цель. Небольшая группа, люди, принявшие веру, над которой большинство смеялось. И в Иерусалиме, и в Кесарии, и в Афинах слово о кресте представлялось безумным, над которым в лучшем случае смеялись. И в одном и в другом случае то, что вызывало насмешку или гнушение, была проповедь не просто креста. Распятия на крестах в Римской империи были не в диковинку. Нет, это была проповедь воскресения после креста. Слово о кресте было не плач о смерти, а радость воскресения. И это было для одних безумием, а для других премудростью. При этом не просто премудростью, а премудростью Божией, божественной Софией, производная от греческого слова «софос», что значит «мудрец», «человек Божий». Такой мудрец и в дохристианскую эпоху, и в наше время среди нехристиан понимался и понимается как тот, кому доступно нечто высшее, нечто такое, что превосходит обычную логику и ее строгий и узкий рационализм. Короче говоря, превосходит мудрование человеческое. Это высшее знание, по-еврейски «яда», холодному представляется как незнание, как что-то неведомое, тот неведомый Бог, которому даже язычники, афиняне, посвятили одну из своих святынь в Ареопаге, и на которые обратил внимание апостол Павел. Все это имеет дальнейшую историю. В Деяниях апостольских упомянут, как первый уверовавший в Афинах Дионисий Ареопагит, то есть член Ареопага, афинского высшего суда и своего рода парламента. Он упомянут не случайно. С именем Ареопагит связано учение о Боге, изложенное в книгах, носящих имя как автора именно Дионисия Ареопагита, начиная с V века. Первые рукописи этих книг относятся к V веку. Но изложенное в них учение глубокими корнями уходит в древность. Оно тесно связано с так называемым апофатическим богословием, то есть основано на учении апостола Павла о премудрости неведомого Бога, в которую полностью вкладывается слово о кресте и проповедь воскресения как высшее знание и как высшая тайна, мир, превосходящий всякое разумение, как пишет апостол Павел. Это и есть блаженство юродив, кажущееся людям мира сего безумием, но на самом деле высшая премудрость, премудрость Божия. И Иерусалим – город мира по-еврейски, и Афины – город мудрости, символ учености и академичности, в результате стали центрами христианства. В каждом из них безумие превратилось в премудрость. Именно благодаря страданию на кресте и именно таком страдании, как мы это слышали в Евангелии от Иоанна, страдании любви, сострадательной любви, отдающий себя за других, тех, кому надо дать спасение, спасение от греха и от зла, спасение от дьявола, от сатаны, как сказал Христос Павлу на пути в Дамаск, любви, в которой и заключена та божественная правда, которую видели безумные и юродивые, но на самом деле подлинные мудрецы. Правда воскресения. Углубившись во все это, мы начинаем понимать, что именно имел в виду святой апостол Павел, когда писал христианам в Коринф слова, которые мы сегодня слышали. Когда мир не познал мудростью Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, знамений с неба, которые заставят поверить. И еллины ищут мудрости, знаний земли, которые убедят. А мы проповедуем, пишет апостол Павел, Христа распятого, отдавшего себя во имя высшей любви ради спасения любимых, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, потому что и видящий соблазн, и видящий безумие все еще земные, для самих же призванных небесных, уверовавших и спасенных жертвой любви Христовой, любви Христа воскресшего, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божью премудрость. Премудрый Боже, Ты избрал немудрое мира сего, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира сего, чтобы посрамить сильных. Открой глаза наши, чтобы мы поняли значение креста Твоего, чтобы Ты, премудрость Божия и Слово Его, поднял нас своим воскресением с земли на небо, в глубину, широту и высоту Царства Твоего Небесного, которое, как Ты сказал, среди нас и в нас, если мы верой и любовью, верой и правдой, верой и надеждой обращаемся к Тебе и ищем Тебя и Твоего вечного и всегда святого и праведного Царства. Помоги нам быть в нем, в этом царстве, не за страх, а за совесть, в полном сознании Твоей любви и правды, креста Твоего и всепобеждающего воскресения. После тысячи лет со времени крещения Руси многие все еще не понимают подлинную премудрость и смысл и суть крещения и обращаются к безумию мира сего с его грехом и злом, с его раздорами и войнами, с его ложью и фальшью, с его все возрастающей неправдой. Открой глаза наши, глаза всех, кому не ясен смысл великого крещения народа, великой перемены путей его от неправедности к правде, от греха к добродетели, от ненависти к любви. Спаси нас всех и даруй нам познание премудрости Твоей и спасения вечного. Аминь.
2: Прозвучала проповедь епископа Василия Родзянко в праздник Воздвижения Креста Господня. Будущий епископ Василий в миру Владимир Михайлович Родзянко родился в 1915 году в семье дворян. Его отец Михаил Михайлович Родзянко был выпускником Московского университета, а дед Михаил Владимирович Родзянко был председателем 3-й и 4-й Государственной думы Российской империи. В 1920 году дед и отец вместе со своими семьями были вынуждены покинуть родину и поселиться в Югославии. Будущий епископ учился в первой классической русско-сербской гимназии в Белграде, а затем окончил богословский факультет Белградского университета со степенью кандидата богословия и продолжил образование в аспирантуре при Лондонском университете. После получения диплома был приглашен в Оксфорд для чтения курса лекций по русскому богословию, однако этому помешала начавшаяся Вторая мировая война. Владимир Родзянко возвратился в Югославию и преподавал закон Божий в сербско-венгерской школе в Нови Саде. В 1940 году он был возведен в сан дьякона, а 30 марта 1941 года был рукоположен во иерея и назначен на сербский приход при средней школе Воеводине. Православные жители Воеводины в годы оккупации венгерскими и немецкими войсками подверглись жестоким репрессиям. Священник Владимир принимал участие в сербском сопротивлении и вызволял сербов из концентрационных лагерей, удочерил оставшуюся сиротой украинскую девочку. После освобождения Югославии и прихода к власти в стране коммунистической партии во главе с Тито, русские эмигранты начали выезжать в другие страны, многие возвращались на родину. В связи с ухудшением отношений между Югославией и СССР на оставшихся в стране русских обрушились гонения. В июле 1949 года священник Владимир был арестован и приговорен к 8 годам исправительно-трудовых работ за нелегальную религиозную пропаганду. Благодаря личному ходатайству перед югославскими властями архиепископа кентерберийского Джеффри Фишера в 1951 году священник Владимир Родзянко был досрочно освобожден из лагеря и вместе с семьей выехал в Париж, где жили тогда его родители. В 1953 году по приглашению епископа Николая Велимировича, проживавшего тогда в Лондоне, переехал в Великобританию и стал вторым священником в кафедральном соборе во имя святителя Саввы Сербского в юрисдикции Сербской Православной Церкви. Священник Владимир Родзянко поступил на работу в русскоязычную службу британской радиовещательной корпорации BBC. В 1955 году по его предложению было открыто религиозное радиовещание на СССР и Восточную Европу. Он выступал с проповедями на радио Ассоциации «Славянская Библия», «Голос православия» в Париже и на радио «Ватикан». Он преподавал богословие в Оксфордском университете, в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже. В марте 1978 года скончалась его супруга, и год спустя митрополит Антоний Суржский в Лондоне постриг священника Владимира Родзянко в монашество с именем Василий в честь святителя Василия Великого. Он хотел нести монашеский молитвенный подвиг тайно, никому не сказав, кроме самых близких. Иеромонах Василий собирался отправиться на Афон, но получил приглашение стать викарием предстоятеля Православной Церкви в Америке. 12 января 1980 года в кафедральном Свято-Николаевском соборе в Вашингтоне митрополитом всей Америки и Канады Феодосием Лазаром был Хиротонисан в епископа Вашингтонского викария митрополита всей Америки и Канады. Местом его архипастырского служения стал Свято-Николаевский собор. Уйдя на покой в 1984 году, поселился в Вашингтоне, где стал почетным настоятелем Свято-Николаевского собора и директором Свято-Архангельского радиовещательного центра, расположенного в его маленькой квартире. Преподавал в Свято-Владимирской и Свято-Тихоновской духовных семинариях, сотрудничал с протопресвитером Александром Шмеманом и протопресвитером Иоанном Миендорфом, другими видными богословами русской эмиграции. До последних своих дней он окормлял православных эмигрантов в Вашингтоне и окрестностях. Уже будучи епископом, в 1981 году он посетил СССР, где был тепло встречен теми, кто уже много лет почитал его как православного проповедника. В последующие годы неоднократно приезжал в Россию. Около полугода жил в Троице-Сергиевой лавре, где читал лекции по апологетике в Московской духовной академии и работал в библиотеке. Скончался епископ Василий в ночь на 17 сентября 1999 года в Вашингтоне.

0: прозвучали припевы и второй ирмоз девятой песни канона «Воздвижение чеснока креста Господня», распева Киево-Печерской лавры в исполнении братского хора Шевитоньского монастыря. Запись 1965 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».